0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Москва довела до Вашингтона, что отказ американской стороны от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков. «Внимательно следим за действиями США на данном направлении», — сказал замминистра. Ранее Рябков заявил, что в случае ядерной угрозы со стороны каких-либо стран Россия оставляет за собой право на соразмеренный ответ.
3: О политике.
2: Председатель Национальной ассамблеи парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на текущей неделе в стране по гуманитарным соображениям будут освобождены 300 находящихся в заключении граждан. Поясняется, что эта мера коснется несовершеннолетних, пожилых людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан. Родригес отметил, что процесс освобождения этих лиц осуществляется вне зависимости от принятого в феврале закона об амнистии.
3: О мошенниках.
2: Мошенники рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по низким ценам или подтвердить бронь. Об этом сообщают эксперты, отмечая, что аферисты создают сайты-клоны, которые визуально почти не отличить от официальных ресурсов. Специалисты предупреждают, что билеты следует покупать только через официальные приложения и проверенные агрегаторы. Никогда не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не вводить данные карты.
3: О пенсиях.
2: Максимальный средний размер пенсии федеральных госслужащих в регионах России в апреле составляет свыше 66 тысяч рублей. По данным соцфонда, такую сумму начисляют гражданам, проживающим в Чукотском автономном округе. Средний размер пенсии 60 400 рублей также зафиксирован в Магаданской области. В целом, средний размер пенсии госслужащих в России в апреле этого года составляет 39 300 рублей.
3: Обо всем остальном.
2: Астрономическое лето придет в Россию примерно за полчаса до полудня 21 июня. Это будет третье воскресенье месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Вблизи солнцестояния солнце как бы замирает в верхней точке максимального склонения, поэтому этот день и называют солнцестоянием. В последующие дни оно начнет постепенно терять высоту. Световой день 21 июня будет самым длинным в году. Доллар США стоит 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Киев готовит удары по России с территории Латвии. Прибалтика вступает в войну. Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно она была исправна. Причиной могло стать превышение числа пассажиров и авторизация через госуслуги. Никаких подростков. Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатчиков. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Украина готовит удары по России с территории Латвии, сообщили в службе внешней разведки. Зеленский нацелен всеми силами демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их возможности наносить ущерб экономике России, говорят наши разведчики. Литва хочет создать минное поле на границе с Россией. Это включает линии с противотанковыми средствами, минами. Так они будут противодействовать передвижению пехоты и так далее, сказал министр обороны гордой страны Каунас. Использование пехотных мин запрещено Оттавской конвенции, но странам Балтии, Польши, Финляндии закон не писан, да и из договора они вышли. Ну а глава внешнеполитического ведомства Литвы заявил, что НАТО следует показать русским, что сила Альянса способна прорваться в Калининградскую область. Ну, собственно, что у всех на а у нее, то вот у дурных на языке. Также стало известно, что Эстония впервые сбила беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Вероятно, он был украинский, заявил министр обороны страны, но он не уверен. Ведутся работы на месте падения обломков. Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за беспилотниками. Правда, Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак. Они так считают, об этом заявил эстонский министр обороны в ходе разговора с украинской стороной. Но, может быть, Зеленский подписал указ, что Эстония разрешает пролет украинских беспилотников как-нибудь так. Олег Глазунов с нами, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Олег Николаевич, приветствуем. Что будем делать с Прибалтикой?
5: Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, что будем делать? Судя по всему, там только одна страна, которая, ну, пока еще беспокоится о своей безопасности, это Эстония. Вот, они сбили беспилотник, значит, они переживают, чтобы Россия как-то не ответила, да, на вот недружественные с их стороны отношения. Все остальные страны почему-то не хотят с нами дружить, да, и мне это удивительно, если учитывать, что вот они говорят о Калининграде, штурмовать Калининград, а у самих армии, в той же армии Латвии 8 тысяч человек. Ну, слушайте, как у нас ОМОНа больше в России, чем у них армия,
4: понимаете? Так они НАТО зовут же на помощь. НАТО, нет, штурмует Калининград, они говорят.
5: Послушайте, ну, смешно, армия, во-первых, НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт. Да, американцы, армия НАТО — это в основном военнослужащие армии США, да, и поэтому вряд ли Трамп захочет вмешиваться в какой-то еще прибалтийский конфликт, если у него не решены вопросы с Ближним Востоком и с Кубой, поэтому НАТО не будет влезать. Ведь еще Збигнев Бжезинский, величайший политолог и большой недруг нашей страны, прямо говорил о том, что Россия может взять всю Прибалтику за 3 дня. Поэтому я бы на их месте особо бы не выделывался.
4: Да, разговор про 3 дня как-то уже, честно говоря, стыдновато вести, согласитесь, да, на 5-й год специальной военной операции. А что, вот идея же у них в другом была. Они же говорили о том, что заблокируют Калининград, Калининградскую область, и русские вынуждены будут напасть на Польшу. Ну, в том смысле, что пробить коридор, а что делать? Да, и вот тогда-то, значит, НАТО и подключит сразу, начнет защищать саму себя от нашего нападения, да, там вплоть до Германии. Они же как бы, ну, все вслух говорят. Вот по такому сценарию, может быть, могут они заминировать море, пролет каким-то образом, что-то с этим сделать, и вынудить нас, соответственно, идти каким-то сухопутным путем туда.
5: Вы знаете, я твердо уверен, что блок НАТО, именно блок, да, не европейские страны, а вот основа блок НАТО — это американские вооруженные силы, они не будут вмешиваться в европейский конфликт. Вот, и поэтому не будет, польская армия не является самой сильной в регионе. Вы мне назовите хоть какую-то войну, которую выигрывали поляки за последние там 100 лет или 200 лет.
4: Не, они могут вот, заблокировать и морские пути?
5: Не могут они заблокировать, для этого необходим сильный военно-морской флот, который бы смог бы соперничать с нашим военно-морским флотом. Ведь президент Путин прямо сказал, все угрозы региона будут уничтожаться. Вы понимаете, наш президент уже показал, что он способен принимать самые жесткие решения. И он не посмотрит, что там страны Прибалтики НАТО или там Польша тоже это блок НАТО. Решения будут приняты, если только даже попробуют что-то предпринять. Поэтому они пока только говорят об этом. И не хватит у них духу. Мне кажется, это просто они на такой русофобии зарабатывают деньги. И, во-вторых, всегда можно объяснить, почему экономическая ситуация так нестабильна в Европе, да, вот объяснить русско-российской угрозой. Поэтому тратим деньги, вот видите, на оборону, да, там, или на противодействие России. То есть пока не блок НАТО, я беру европейский, не европейская армия, которая пока не существует, да, они не смогут противостоять нашей армии. Наша армия имеет огромный боевой опыт. Наша армия
4: имеет силы. Ну, и это первый вопрос. Да. Пока. И второй вопрос. Вот наша армия, она как на два фронта потянет сегодня?
5: Да, потянет, вполне она потянет. Вы не сравниваете страны Прибалтики и Украину, да, вот, еще раз говорю, страны Прибалтики, армия 8 тысяч, 7 тысяч, ну, ладно, Литва чуть побольше, но это же не украинская армия, да, вот, которой 10 лет готовили
4: к
5: войне с Россией. Ну и что, у них армия Латвии, нет танков, нет самолетов, туда, пока они туда перегонят, какие танки, какие самолеты, да, где что. То есть здесь эти страны не способны как-то сделать какой-то заслон, да, заслонить Польшу, да, допустим, от России, то есть пока мы доберемся через прибалтийские страны. Нет, вот я склонен верить Збигневу Бжезинскому, который вот так и сказал. То есть, это не Украина, где особенно Донбасс. Донбасс через каждые 10 километров населенный пункт, а это линия, ну, как бы обороны, да, в Литве, Латвии, Эстонии такого нет, и, ну, я не то, что за войну сейчас говорю, я просто анализирую факты, но мне смешно слушать, что армия, там, Латвии или армия Литвы, у них нет ни армии, ничего нет, и, то, что Литва согласилась на предоставить площадку для украинских беспилотников, ну, давайте посмотрим, что будет, да, пускай беспилотники оттуда взлетят, а дальше уже политическая воля нашего президента. Он сказал, все угрозы региону будут уничтожаться.
4: Спасибо. Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Ну, а тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Западные политики и генералы давно клацают зубами у Калининградской области России. Все военные учения, которые постоянно проводит НАТО у границ нашего эксклава, нацелены на его захват. На сей счет существует даже секретный план «Д». Разработчики этого плана обычно лукаво скрывали свои намерения. Но в последнее время стали говорить уже открытым текстом. Военным все чаще стали подгавкивать даже политики таких карликовых прибалтийских стран, например, таких как Литва с ее крошечной армией. Вот на днях глава литовского МИД Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zeitung» призвал НАТО к атакам на Калининград. Привожу его слова. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Запомнили? Так и хочется сказать в ответ, а у России есть все средства для защиты нашей далеко не маленькой крепости, а точнее крупного оборонительного района, нашпигованного всеми видами боевой техники, системами ПВО и береговой обороны, танками, пушками, самолетами, кораблями, ударными беспилотниками, ракетными установками. НАТО зубы сломает при попытке захватить область. К тому же нашу группировку там наш генштаб наверняка не оставит без помощи с большой земли. У нашей армии есть ракеты наземного, воздушного и морского базирования с дальностью от 2500 до 5500 километров. К тому же нельзя забывать про совместную российско-белорусскую группировку, которая обязательно подключится в случае нападения НАТО на Калининградскую область. И, безусловно, театр военных действий будет гораздо шире ее территории и расползется по НАТОвской Европе. И абсолютно нельзя исключать, что России в таком случае для противостояния стаду агрессоров придется доставать из ножен ядерные мечи, а на месте Литвы и ее МИДа останутся лишь дымящиеся воронки. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно она была исправна, а причиной могло стать превышение числа пассажиров. Об этом через пару минут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
8: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, он затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
9: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Водитель аэролодки, перевернувшийся на Байкале, погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах. Всего в результате трагедии погибли пятеро. 13 человек самостоятельно смогли выбраться на берег. Аэролодка с пассажирами, перевернувшаяся на Байкале, по предварительным данным, была исправна, но причиной опрокидывания могло стать превышение числа пассажиров. Их должно было быть 10, разрешено 10, а было 18, почти в два раза больше. Аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале. Днем по местному времени подробности ЧП выяснила корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Анастасия Куринова.
10: Сообщение о ЧП поступило на номер 112 примерно в 14:30 по местному времени. К сожалению, появилась официальная информация от МЧС, что все-таки 5 человек, которые оказались в воде, погибли. Сейчас в настоящее время идут поиски тел, которые пока не найдены. Люди, пострадавшие, доставлены в больницу, в том числе женщина, которая получила рваную рану ноги, а также 14-летний подросток, которому удалось выжить. Большая часть людей смогли выбраться на берег самостоятельно. Это 10 человек. Примерно 30 метров от берега. В данном случае людям можно сказать, что отчасти повезло, так как вот большая часть могли выбраться, выплыть самостоятельно, добраться до земли. Вообще, на самом деле, данная услуга на Байкале очень распространена. Люди со всей страны едут для того, чтобы покататься именно на Хивусе. Оттуда на воздушной подушке предполагают, что она передвигается по льду и по воде. Но при этом большая часть воды, водоема, должна покрыта быть льдом, потому что совсем небольшие расстояния по воде этот катер может преодолевать. В том числе здесь особенность именно у этой модели катера в том, что она предназначена для рек. То есть высота волны не больше чуть метра. Байкал все-таки имеет свои особенности, больше относится по условиям, так скажем, к морю. То есть здесь и сильные ветра, и высокие волны. Вот. Поговорив с экспертом, мы выяснили, что все-таки погода могла стать одной из причин происшествия, то есть вот сильный ветер, плюс еще активное таяние льда. Сейчас у нас на улице в основном плюсовые, естественно, температуры. То есть льда на Байкале практически не осталось. По какой причине были еще проводились экскурсии данным водителям, опять же, непонятно, неизвестно, будут уже выяснять эксперты, правоохранители. Могу сказать то, что еще данная модель по словам опытного судоводителя, является не самой устойчивой. Также есть возможность, что именно из-за особенностей конструкции также судно перевернулось, при этом выбраться из него очень трудно, потому что одна единственная подушка, из-за чего повышенный риск.
4: По факту трагедии на Байкале Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатчиков. Среди предложений никаких подростков, ну, хотя бы младше 16 лет, и обязательно авторизация через госуслуги для аренды. Эксперты говорят, что это сделает невозможным использование средств индивидуальной мобильности под чужими аккаунтами. Продолжат прямо с электросамоката Юрий Кораблев.
11: В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Это следует из ответа Министерства транспорта на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. Ужесточение идентификации пользователей прокатных электросамокатов необходимо, чтобы пользователи не могли брать средства индивидуальной мобильности через чужие аккаунты, заявила Радио КП директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
12: Прежде всего, это, конечно, дает возможность отсекать пользователей младше 18 лет с единственным допуском, что родители не будут передавать данные своего аккаунта детям и не будут таким образом передавать управление несовершеннолетним, за что предусмотрены сейчас по внутренним правилам оферты довольно высокие штрафы. Там в Москве они доходят до 100 тысяч рублей, а во всех других регионах до 30. И это будет упрощать поиск нарушителя в случае какой-то ситуации, там по запросу к оператору, эти данные о нарушителе, они будут предоставляться. Но здесь тоже есть нюанс, то есть в целом в любом случае поездки операторские, они идентифицируемые. Здесь я бы сказала, что эта мера больше будет распространяться на пользователей частных СИМов и будет связано непосредственно с регистрацией транспортного средства, по большому счету. То есть в данном случае мы должны уравновесить ситуацию в отношении, ну, в целом, права и обязанности для тех людей, которые управляют частными СИМами, и те, которые управляют прокатными.
11: Эксперты транспортного рынка отмечают, что власти постепенно движутся к модели, при которой электросамокаты будут регулироваться почти так же, как и другие виды транспорта. Уже сейчас сервисы кикшеринга используют внутренние системы штрафов, ограничения скорости и верификацию пользователей. Однако единых федеральных правил пока нет. Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что выявление и наказание водителей самокатов – это сегодня почти единичные случаи. По его мнению, система пока не работает. Вот что он заявил Радио КП.
13: Практически отсутствие неотвратимости наказания, потому что мы с вами, выходя на улицу, наблюдаем огромное количество тех, кто едет по двое, тех, кто не спешивается на пешеходных переходах и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, что удалось добиться за все это время, это то, что кикшеринговые компании по требованию местных региональных властей на тех или иных дорогах существенно занижают скорость. В некоторых местах, в Петербурге, например, до 10 км в час, а в некоторых местах и даже запрещено у нас двигаться. Но это только маленькая совершенно часть. Второй момент – это правовой нигилизм пользователей, который как раз вскормлен отсутствием, или, так скажем, наличием, отсутствием неотвратимости наказания. То есть мало кто из них представляет и правила дорожного движения, и где они должны, и что им можно, и чего им нельзя. И все это связано с тем, что ответственность в большинстве случаев не наступит.
11: Тема регулирования СИМ обсуждается на фоне сохраняющейся высокой аварийности. По данным ГАИ, в прошлом году в России произошло более 3200 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях погибли 68 человек. Еще около 3500 получили травмы. Особенно острая проблема стоит в крупных городах. Москва остается лидером по числу аварий с участием СИМ, хотя в столице в последнее время отмечается снижение показателей благодаря ограничениям скорости и развитию зон автоматического контроля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Социологи нашли виновных в падении рождаемости. Это смартфоны и высокоскоростной интернет. Наверное, с ними надо что-то делать или будут делать. Специалисты говорят, что виртуальный мир, мол, отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений. А стандарты соцсетей завышают ожидания от партнера в офлайн-пространстве. Виталия Осипова на всякий случай отключила и смартфон, и интернет, вышла в офлайн-пространство и тщательно готовится к повышению рождаемости.
14: Смартфоны обвинили в снижении рождаемости. Негативную статистику привели журналисты Financial Times. Согласно ей, в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для стабильной численности населения страны. В 66 странах из 195 этот показатель уже и вовсе приближается к критическому – один ребенок на одну женщину. В частности, ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Таким образом, еще с юного возраста подростки не получают тех социальных навыков, которые необходимы для заведения семьи, заявил радио «Комсомольская правда» социолог, кандидат социологических наук Филипп Малахов.
15: Дети перестают общаться между собой в офлайне. Приятнее находиться в смартфоне и в этой виртуальной реальности. Не нужно шевелить ногами. Мозг у человека так устроен, что он стремится к тому, чтобы делать минимальные какие-то движения и получать удовольствие. А удовольствие от телефонов, оно несопоставимо с тем, что ты выходишь и бегаешь по улице. Снижает коммуникацию офлайн не только у детей, но и у взрослых. Гаджетизация, она 100% влияет на то, что люди перестают выходить в свет, а потом еще и начинают бояться друг друга.
14: Однако предполагать, что во всем виноваты только смартфоны, конечно, нельзя. Снижение рождаемости началось задолго до распространения высокоскоростного интернета и гаджетов, и эта причина является далеко не главной. Большинство экспертов сходится во мнении, что всему виной нестабильная ситуация в мире. Люди просто не хотят заводить детей в такие непростые времена. К тому же растет и число тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода. Рассказал радио «Комсомольская правда» доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат социологических наук Ольга Лебедь.
16: В принципе, люди ведут себя в соответствии с 3 мотивами – экономическими, социальными и психологическими. Когда есть социальная нестабильность, в которой мы живем уже который год, то они таким образом реагируют. Это естественное. И второй момент – на протяжении большого количества времени вот этот рост числа сознательного отказа от рождения детей, он наблюдается за последние 30 лет, он вырос очень существенно. То есть если раньше вообще отказ от детей, да, это осуждалось, то теперь большое количество, больше 20% молодежи по социсследованиям, сознательно выбирают такое поведение.
14: Если говорить о региональных особенностях, то в России на снижение рождаемости влияет также демографический провал 90-х, сложности приобретения жилья и общее отсутствие уверенности в стабильном доходе, а также тренд на первые роды в возрасте старше 35 лет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить.
17: Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
18: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
19: Свой первый автомат Михаил Калашников изобрел, чтобы избавиться от ночных кошмаров. В октябре 1941 года в боях под Брянском немецкий снаряд попал в танк Калашникова и сильно ранил будущего конструктора. В госпитале по ночам его мучили кошмары. Чтобы успокоиться, Калашников пытался представить, как улучшить советский пистолет-пулемет, чтобы получился лучше, чем у немцев. А утром Миша вытаскивал из тумбочки тетрадку и делал наброски. Эти чертежи случайно увидел его сосед по палате. Он-то и убедил 22-летнего танкиста с 9 классами образования, чтобы тот показал свои идеи руководству.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
18: О важном.
2: Последние приготовления к торжественной встрече президента России Владимира Путина идут на площади Тани Аньмэнь в Пекине. Президент Российской Федерации прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая. Торжественная приветственная церемония состоится перед Домом народных собраний, где позже пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В церемонии встречи примет участие рота почетного караула, которая уже выстроилась для встречи российского лидера. На площади установлены флаги России и Китая.
18: Об атаках.
2: Российские силы ПВО сбили один украинский беспилотник на территории Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Как он отметил, боевая рота продолжается. Ранее глава объявила опасность беспилотника в воздушном пространстве Ленинградской области. Глава региона также предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета.
18: А США.
2: Белый дом уведомит союзников по НАТО о пересмотре военных обязательств США. Как передает агентство Рейтер, Вашингтон хочет сократить свою военно-техническую помощь Альянсу в большом кризисе, переложив основное бремя на европейцев. При этом ранее верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил вывод 5000 американских военных с континента и не исключил новых сокращений контингента США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе штатов из состава альянса не подлежит пересмотру. Тогда же американский глава раскритиковал страны НАТО и ЕС за отсутствие помощи в конфликте на Ближнем Востоке.
18: О сотрудничестве.
2: Союзные России государства могут исполнить решение арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро с бельгийского Евроклера благодаря соглашениям с Москвой. Об этом пишут РИА Новости. Отмечается, что эффективность исполнение этого решения зависит и от позиции Китая как мирового экономического центра. Тогда активы бельгийского депозитария могут заморозить КНР и Юго-Восточной Азии.
18: О Дне Победы.
2: Праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Русском доме в столице Аргентины. Артисты исполнили песни военных лет, читали стихи и танцевали. Участие также принял детский хор в зале. Также показали видеообращение ветерана Великой Отечественной войны Марии Кадар, живущая в Аргентине. Она поздравила всех с Днем Победы и прочитала стихотворение о медсестрах, работавших на фронте. Доллар США стоит 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
4: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Вопреки прогнозам, на первом месте российская валюта лидирует по динамике роста среди мировых валют. Но не лезет уже. Продажи черной икры рухнули, представляете? Зато растут продажи нейросаженцев малиново-клубничных, как итальянские брейн-роты. И мирной краю пропасти ВОЗ готовит новую пандемию, а продавцы стали самыми востребованными за прошедший месяц. Вот обо всем этом далее. Рубль занял первое место среди мировых валют по динамике роста. Правда, с начала апреля, сообщает Bloomberg, российская валюта укрепилась аж на 12%. Курс снизился до 72,5 за доллар, а сейчас, пока мы с вами это обсуждаем, снижается и дальше. Уже, по-моему, ниже 70. Говорят, что это самый высокий уровень с февраля аж 2023 года, за три года. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными рыночными прогнозами, которые предрекали девальвацию. А это, в общем, заставляло, может быть, и заставляет ряд аналитиков считать рубль переоцененным, говорит Bloomberg. Так что ж такое рубль? Может быть, мы с ним не очень правильно знакомы или смотрим на него не с той стороны? Экономист-оптимист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша. С нами Денис Григорьевич, рад слышать.
20: Здравствуйте, Игорь. Всем привет. Спасибо за такую лестную характеристику. Я имею в виду экономист-оптимист. Ну, как известно, оптимист – это недостаточно информированный пессимист, да?
4: Да, тут нюансы начинаются, как всегда.
20: Да. Ну, на самом деле, почему вопреки прогнозам? Прогнозы были разнонаправленные. Кто-то предрекал рублю девальвацию, а кто-то, наоборот, прогнозировал вполне себе укрепление. Дело в том, что с тех пор, как началась война в Заливе, или там спецоперация в Заливе, как бы ее ни называть, а случилось-то это 28 февраля, по-моему.
4: И самая лучшая война в Заливе началась.
20: Самая лучшая, да. Самая красивая.
4: Да.
20: Выражаясь терминологией Трампа, да. Так вот, собственно, никаких сомнений в повышении цен на нефть и укреплении рубля, соответствующим этому повышению, быть, в общем, по-моему, и не могло. Да, в последнее время, в последние годы даже, я бы сказал, под действием бюджетного правила рубль достаточно сильно отвязался от нефти, курс рубля. Но вот вам сюрприз. Одновременно с началом войны в Заливе российский Минфин взял и отменил действие бюджетного правила. Ну и догадайтесь, что случилось в результате.
4: Здесь, да, такая пауза повисает, но мы...
20: Театральная, да.
4: Да, мы трепещем в ожидании.
20: Нет, ну на самом деле, поскольку Минфин приостановил действие бюджетного правила и одновременно резко взлетели цены на нефть, у рубля не было другой альтернативы, кроме как начать укрепляться. Собственно, это и случилось.
4: А что это как бы, ну, вот интересная фраза Блумберга, да, про переоцененность и аналитиков и так далее. А что это практически? Это просто следствие тех процессов, которые вы описываете, или это само по себе может нести, ну, давать другие следствия уже там для нашей экономики?
20: Ну, давайте, это разные вопросы. Значит, вопрос про переоцененность. Я не знаю, конечно, на что смотрит Блумберг, но... Курс рубля формируется по более или менее рыночным принципам. Поэтому, ну, можно, конечно, считать его переоцененным, имея в виду желание прям всех участников рынка, чтобы он был послабее. И правительство хотело бы, чтобы он был послабее, и экспортеры. Ну, может быть, импортеры только частично выигрывают от всей этой истории с укреплением рубля. Ну и все. Гражданам на самом деле все равно. Цены на импортные товары никто не снижает и снижать не собирается. Вот. Поэтому, ну, как бы, оценка рубля как переоцененной валюты, ну, я бы сказал, такая очень сомнительная. Вот. Что касается последствий.
4: Да, просто же говорят, что, ну, крепкий рубль не есть хорошо для бюджета, да, которому и так нехорошо.
20: И не только для бюджета, и для экспортеров это не есть хорошо. Да. Но дело в том, что бюджет, точнее говоря, Минфин и правительство в целом, и Центральный банк ничего с этой ситуацией сделать не могут. Поэтому, ну, как бы не отказываясь, опять же, от рыночных принципов ценообразования на валютном рынке. Поэтому им приходится... работать, так сказать, с теми писателями, которые у них есть.
4: Ну да, но как бы в долгую это ничего страшного, или это не очень хорошо? То есть, как бы, на что расчет на то, что когда-то это самая лучшая война, во что-то другое мы пользуемся, или мы моментом пользуемся, или что, как?
20: Не, ну, когда-то все заканчивается. Пока что конца этой войны в заливе не видно, и даже если она закончилась бы завтра, цены на нефть не придут в равновесие на прежних уровнях, это точно. Uh-huh. И это будет продолжаться очень долго, вот вся эта свистопляска. И пока что, ну, судя по тому, что происходит между Ираном и Соединенными Штатами, близкой стабилизации ситуации с экспортом нефти из стран залива ждать не приходится. Поэтому дефицит нефти на мировом рынке будет сохраняться, цены на нефть, скорее всего, еще будут расти, и даже укрепление... Да, ну, нужно отметить, что Минфин-то все-таки перешел к операциям на валютном рынке раньше, чем ожидалось, то есть он изначально планировал это сделать где-то с июля, а начал с мая, потому что он все-таки пытается не дать рублю укрепляться вслед за ценами на нефть очень, ну, очень быстро и очень сильно. Так что, ну, как бы, крепкий рубль мы будем иметь до тех пор, пока у нас высокие цены на нефть. Тут никуда не денешься.
4: А импорт посему должен дешевле стать в связи с этим?
20: Или нет? Нет, не должен. Ну, то есть он должен в теории, если читать учебники, то вам там понапишут 40 бочек арестантов. Да. Но в реальной жизни импортеры, они же, ну, они не понимают, по какому курсу они будут покупать валюту в следующий раз. Мы на самом деле увидим где-то в середине года, когда они начнут готовиться к зимним закупкам, к новогодним, да, или рождественским. Мы посмотрим, вот по какому курсу им придется покупать валюту. Но на самом деле вряд ли они будут понижать цены на импортируемые товары, потому что риски, которые они несут, достаточно высоки.
4: Спасибо большое, Денис Григорьевич. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Слушайте, ну не лезет уже. Наши люди отказываются от черной икры. Продажи с начала года просто рухнули почти на четверть. В чем причина и на что переключились любители черненькой? В том числе Егор Волгин прямо сейчас и расскажет.
0: Черная икра теряет своих покупателей. Согласно подсчетам аналитиков, продажи этого деликатеса в натуральном выражении с начала года

0: превысила отметку в 15%. Доходы даже самых обеспеченных россиян растут более скромными темпами, чем цены. Поэтому все больше граждан отказываются от деликатесов. А бывает и обратная ситуация. Некоторые переходят на более дорогой и качественный вид икры и из-за этого берут ее не так часто, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.
1: Люди начали действительно экономить, потому что у нас рост цен на все, начиная там от любых услуг, кончая товарами и продуктами, существенно превышает на сегодняшний день зарплаты населения и доходы населения. Это первый фактор. Ну и давайте еще понимать, что существует еще один фактор. Люди стали немножко больше разбираться в икре. Есть икра лучшего качества и худшего качества. Она не может стоить одинаковой, поэтому люди постепенно, уже понимая разницу, отдают предпочтение, если покупают более качественному продукту. Это тоже повлияло на вот снижение некого спроса такого.
0: Сократилось не только производство, но и импорт осетровой икры. С начала года в страну поставили чуть больше 4 тонн деликатеса, в основном из Китая. По словам экспертов, тенденция к перемене вкусовых предпочтений россиян будет наблюдаться и далее. Некоторые перейдут на более дешевую красную икру, а кто-то и вовсе откажется от таких излишков. Ведь икра все же не хлеб, подчеркнул Александр Новиков.
1: Мы же с вами взрослые люди, мы уже видели какие-то вещи, которые происходили у нас в экономике, и те проблемы, которые касались простых потребителей, соответственно. Конечно, когда люди начинают экономить, они меньше средств тратят на люксовые продукты. Поэтому, конечно, это будет касаться постепенно, потихонечку, все равно всех продуктов. И в том числе, конечно, и красной икры. Но это же не продукт первой необходимости.
0: Красная икра не единственный относительно бюджетный аналог, на который могут переориентироваться потребители, уверены эксперты. Так, продажи икры Мойвы в первом квартале этого года в натуральном выражении выросли более чем на 5%, а икры трески и вовсе почти на 40%. Ну а для тех, кому жалко денег и на эту икру, остается извечная классика.
2: Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Растут продажи нейросаженцев, малиново-клубничных, такие, знаете, как итальянские брейн-роты. Об этом через пару минут.
4: Сказано на радио.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
8: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов.
3: Мир на краю пропасти, говорит нам Всемирная организация здравоохранения. Так они комментируют готовность нас с вами, всего человечества, к новой эпидемии и беспокоятся за бюджет. Дело в том, что с 2009 года, то есть уже больше, чем 10 лет, снизилось финансирование программ эпидемического надзора в мире.

0: Чего опасаются медики и чего боится от предстоящих эпидемий Егор Волгин?
1: Человечеству угрожает новая эпидемия. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ученых, вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и являются угрозой для людей. После пандемии коронавируса мир не стал безопаснее, говорят эксперты. Напротив, проблема только усугубляется с тем, что финансирование программы развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года. Также ученые отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество уже оказалось на краю пропасти и без срочных мер рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов. Обсуждения новых вирусов, которые могут представлять опасность для мира, ведутся постоянно. Так, недавняя вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане вызвала множество слухов и опасений. А в середине мая в Демократической Республике Конго произошла вспышка эболы, в результате которой умерло почти 90 человек. У ученых даже есть специальное название для этого – болезнь X. Так называют потенциальное заболевание, которое может оказаться в 20 раз опаснее коронавируса. Термин ввели в 2018 году, и с тех пор медики всех стран регулярно обсуждают возможные сценарии развития этой болезни и как с ней бороться. На данный момент большинство экспертов сходятся во мнении, что роль этой болезни X может достаться птичьему гриппу. Его вспышки десятками происходят по всему миру каждый месяц. Пока вирус не передается от человека к человеку, но если вдруг случится такая мутация, людям придется несладко, заявил Радио «Комсомольская правда», доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
2: Уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится заражать людей и будет передаваться от человека к человеку, и тогда, в общем, это будет действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Технологии существуют, которые позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку. Поэтому, конечно, это тревожно.
1: Пока серьезной угрозы птичий грипп, по мнению ученых, не представляет, так как официально подтвержден только один случай передачи его от человека к человеку. Поэтому важно следить за этим вирусом и тем, как он будет развиваться в дальнейшем. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
3: Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что риск, прежде всего, для тех, кто контактирует с животными, в случае заражения через молоко, через коровье, но вот случаев устойчивой передачи таких случаев нет. Поэтому пока вирус остается на, называется, таком внимательном, длительном контроле всех служб, всех эпидемиологов во всем мире, угрозу он потенциально, конечно, представляет, потому что вирус гриппа достаточно мутабельный вирус, но эта угроза существует, скажем так, в будущем. В данный момент этой угрозы нет.
1: Помимо птичьего гриппа, на роль болезни X также претендуют три других вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. Это оспа обезьян, краснуха и вирус Арапучи. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Малиново-клубничные чудовищные деревья и неоновые цветы. Интернет буквально завален рекламой чудо-растений. Виталия Осипова решил рискнуть собственным кошельком и узнать, вырастет ли из этих семян хоть что-то, кроме разочарования.
4: В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Красивые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом с обещанием чуда урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других ноу-хау из мира ботаники, массово распространяются в сети. Особенную популярность такие предложения обрели накануне дачного сезона. Схема далеко не нова. Ранее мошенники предлагали приобрести саженцы и семена необычных цветов, например, роз, окрашенных во все цвета радуги. Но чаще всего покупателям присылают заведомо невыживающие растения с плохими корнями или наполовину высохшие. На ситуацию обратила внимание общественная потребительская инициатива. Там заявили, что подобные действия являются преднамеренным обманом потребителей. В связи с этим общественники попросили МВД и Генпрокуратуру провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Однако и самим покупателям необходимо быть внимательней и не вестись на красивую картинку, заявил радио «Комсомольск». «Комсомольская правда», председатель организации «Общественная потребительская инициатива», председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
5: поздно, конечно, обвинять потребителей в том, что они верят тому, что пишут в интернете, тем более каких-то критериев проверки не всегда доступны, и сфера такая достаточно специфическая. По большому счету, потребителей мы призываем быть максимально осторожными и внимательными, сверяться с официальными источниками, не верить обещаниям, не верить накрученным отзывам, рейтингам и так далее. И, конечно, мы видим готовность самих маркетплейсов собственными силами также бороться с такого рода недобросовестными практиками.
4: Профессиональные садоводы также подчеркивают, что за торговлю семенами без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, таким продавцам грозит административная ответственность. Не говоря уже о том, что продажа таких фейковых растений попадает под уголовную статью о мошенничестве. Отличить же, где растение настоящее, а где нет, можно с помощью реестров селекционных достижений, а также просто вбив название сорта в поисковике. Да и навряд ли необычная новинка будет продаваться просто на маркетплейсе, подчеркнул садовод, владелец собственного питомника Вадим Казаков.
6: Если у вас возникает хоть капля сомнения, что сорт не настоящий, в первую очередь скопируйте название, введите в поисковик и проверьте, существует ли данный сорт, либо нет. Если в поисковике вам выдает только ссылки на Озон, на Wildberries, либо, может, китайский сайт, уже стоит насторожиться, что данный сорт не существует. Также вы проверяете, если сорта нету в реестрах либо каталогах крупных питомников, то значит это фейк. В основном какие-то суперновинки не будут продаваться на маркетплейсах.
4: Представители маркетплейсов заявили, что в курсе сложившейся ситуации и регулярно ведут борьбу с такими предпринимателями. Онлайн-площадки оперативно скрывают все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки и просят продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Почти 60 миллиардов рублей. Театры отчитываются о рекордной выручке, но только зрителей больше не стало. Просто билеты теперь на вес золота. И пока заядлые театралы штурмуют кассы, наш Юрий Кораблев решил выяснить, как на этом ажиотаже наживаются аферисты.
7: Общая выручка по итогам прошлого года российских театров от проведенных в России мероприятий выросла больше, чем на 18% и составила 59 миллиардов рублей. Это данные из зачета Министерства культуры России. Общее количество зрителей на театральных мероприятиях в российских регионах росло более медленными темпами на 3,5% до 44 миллиона человек. Поэтому несложно сделать вывод, что доходы театров выросли в первую очередь из-за подорожания билетов, заявил Радио КП, главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
8: Востребованные спектакли театры имеют право для того, чтобы регулировать посещаемость, не отдавать маржу спекулянтам, повышать стоимость. Правильно делается же. То есть, если популярно, значит, соответственно, за это нужно платить больше. Если не популярно, цены остались на том же уровне или даже снижаются, как мы наблюдаем. Что касается общего количества зрителей, то оно тоже выросло, но незначительно. То есть идет рост такой уверенный, спокойный, без особых рывков.
7: Театральным бумом пользуются и мошенники. Билеты на многие постановки, особенно редкие с участием ведущих артистов, разлетаются в ближайшие 15-30 минут со старта онлайн-продаж. В театральных кассах та же ситуация. В некоторые театры столицы, чтобы купить билет, нужно отстоять несколько часов. И не факт, что билет тебе достанется. И вот этой театральной горячкой вовсю пользуются мошенники. Расчет идет на то, что в состоянии нервозности, когда у человека главная задача приобрести заветный билет, логика и рассудительность отходят на второй план. О схеме злоумышленников рассказывает журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
9: Проблема в том, что театры действительно сейчас ложи блестят, и залы заняты просто вообще битком, особенно на топовые спектакли с участием ведущих артистов. Очень сложно купить билеты, особенно если там спектакль в репертуаре идет раз в месяц, например. Все театры сейчас имеют телеграм-каналы, каналы в Максе, и, соответственно, объявляют о старте продаж, онлайн-продаж. И там вот на этих, в этих мессенджерах пасутся не только поклонники театра, но, соответственно, и мошенники. Вот. И схема такая, человек оставляет комментарий, что, например, никак не может купить билет или что хочет попасть на ту или иную постановку. Мошенники это фиксируют, а потом пишут ему от лица театра, и говорят, что есть резервный билетик, так сказать. Кто-то отказался, и мы вам можем предложить. Ну, а дальше человека здорово раскручивает на деньги, кидая эффективные ссылки, человек оплачивает билеты, не получает ни билетов, ни денег, ничего не получает. Сплошное разочарование в учреждениях культуры.
7: Разориться на покупке билетов можно также, если вы покупаете их у посредников. Переплата может достигать 30-50%, но нарушением закона это не является. Это, так сказать, условно-законный способ отъема денег у населения, с которым учреждения культуры активно борются. Чтобы не переплачивать за услуги посредников, билеты нужно покупать только на официальных сайтах театров. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: О политике.
20: Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. Визит российского президента в Китай проходит 19 и 20 мая. Вместе с ним в КНР прибыли еще 39 человек. Среди них 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента и крупного бизнеса. Как сказал Путин на встрече с председателем КНР, Китай остается ответственным потребителем энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Сотрудничество Москвы и Пекина во внешней политике – один из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, сказал Путин. А еще также подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Шэньчжэне осенью. Переговоры проходят как в расширенном, так и в узком составах. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят вопросы двухсторонних отношений, обменяются мнениями по международным, региональным проблемам, и ожидается, что глава государства подробно обсудит реализацию проекта «Сила Сибири-2».
22: А США.
20: Вице-президент США сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. Сторонам удалось достичь компромиссов по некоторым вопросам, сказал Джей Ди Венс на брифинге в Белом доме. Он отметил, что Вашингтон намерен вести диалог с Тегераном в частном порядке. Ранее в Иране заявили о подготовке новых тактических шагов на случай повторения атаки США. Они основаны на доктрине республики «Оборона. Наступление». Также Джей Ди Венс сообщил, что вариант урегулирования конфликта с Ираном путем передачи иранского обогащенного урана в Россию обсуждался на переговорах, но пока это не тот вариант, который нужен США. 18 мая арабские СМИ со ссылкой на источники писали, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. Тело альпинистки Наговицыной на пике победы смогут найти не раньше лета. Добраться до россиянки, оставшейся в Киргизии после неудачных попыток спасения летом прошлого года, смогут не раньше начала сезона восхождения. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков. Альпинистка получила травму ноги 12 августа 25-го при спуске с вершины на высоте около 7 тысяч метров. Ее неоднократно пытались эвакуировать другие спортсмены, но сделать это не удалось из-за сложных погодных условий. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Разговор сегодня пойдет про рабочие профессии. Готовы ли вы из офиса перейти работать на завод? Так звучит наш сегодняшний вопрос. Поговаривают, кстати, есть соответствующие опросы, что едва ли не каждый третий готов из офиса на завод пойти работать. Работать руками-то готовы, друзья? По-настоящему. Давайте звоните 8 800 200 ровно 9702. Вообще, пора ли нам всем из этих офисов проклятых, душных, с кондиционерами перейти уже на заводы? Были бы заводы, это другой разговор. Но готовы ли вы? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, во-первых, выскажите свое мнение, ну и давайте вместе рассуждать, когда мы, наконец, все дружно вернемся на завод, когда произойдет новая индустриализация. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Группа «Антивселенная». Ее композиция прозвучала сейчас в эфире. Итак, как я уже сказал, каждый третий россиянин готов из офиса перейти работать на завод. В этой связи мы вас спрашиваем, вы готовы или нет. 8 800 200 ровно 9702. Эксперты HeadHunter узнали это, проведя опрос, что каждый третий, 29%, россиянин готов сменить офисную работу ради квалифицированной рабочей специальности. Есть одно важное условие. Если новое место будет гарантировано работодателем, и все равно треть, как вы знаете, это много. Ну и вот я сейчас процитирую директора по исследованиям ХХРУ Марию Игнатову. Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. В апреле 2026 года средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей достиг 100 тысяч рублей, что на 16 копейками выше, чем медианная предлагаемая зарплата в России. Итак, друзья, вопрос, я надеюсь, понятен. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Глеб из Челябинска, здравствуйте. Глеб, говорите, пожалуйста.
1: Я бы на самом деле не отказался перейти на завод, но с учетом той, так скажем, карьеры офисной, построенной, не хотелось бы терять этот прогресс, и очень сложно будет, я думаю, перейти на какую-то квалифицированную, высокооплачиваемую работу на заводе, вот так вот просто.
0: Я, Глеб, давайте по порядку, Сколько вам лет, где, кем вы работаете, сколько зарабатываете, если не секрет?
1: Мне 30 лет.
0: Так.
1: Работаю, ну, условным айтишником, так, если так можно сказать.
0: Ага.
1: Вот, заработок, ну, около 200 тысяч.
0: Вот около 200 тысяч. Ну да, на заводе все равно поменьше даже. Я вот смотрю, у меня перед глазами сварщик 259 зарабатывает, но сварщики больше всего. Машинисты уже дальше где-то 150, монтажники, автослесари. Это уже там 120 ориентировочно, плюс-минус 150 тысяч. Так, далее.
1: Ну, кажется, нужно иметь хорошую квалификацию, чтобы сварщикам зарабатывать такие деньги. Просто так.
0: Скажите, пожалуйста, если вы условный айтишник, а завтра работодатель вам объявит, что искусственный интеллект выполняет всю ту же самую работу, и вы нам уже, извините, не нужны, готовы переучиться на того же сварщика и пойти на завод?
1: Безусловно готов, да.
0: Так, а сегодня уже какие-то шаги в этом направлении не хотите ли сделать и подумать о будущем, на всякий случай, чтобы завтра не оказаться без работы?
1: Моя точка зрения, что человека заменит человек с искусственным интеллектом, а не целиком искусственный интеллект заменит человека. Поэтому я пока что двигаюсь в направлении применения искусственного интеллекта в своей работе.
0: То есть вы учитесь управлять искусственным интеллектом? Я правильно понимаю?
1: Использую в работе, да.
0: Я понял. В работе. Да, отлично, Глеб. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Далее. Илья из Санкт-Петербурга. Здрасте.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Попробую также по порядку. 45 лет мне, так. Сейчас работаю в сфере строительства, так. Инженерными сетями занимаюсь.
0: Ага. Ну, вы, вот, считай, так, да. На заводе, по сути, там, в строительстве.
2: А почему так сказали? Почему?
0: Ну, вы же не в офисе сидите, правда ведь?
2: Нет, не в офисе, но, тем не менее, вот хотел добавить, я с 10 по 15 год работал на заводе, именно вот на заводе.
0: Ага.
2: Это конвейерное производство, там разные линии были, но тем не менее это конвейер. Вот такая вот монотонная, однозначная работа. Вы знаете, могу сказать, что вот эти годы вспоминаю с такой теплотой, но не потому, что вот работал именно вот по такой деятельности занимался, а именно вот окружение и сама вот работа была такой вот, ну приятно вспоминаю, но вот вы сказали, что готовы вернуться. Но вот я лично не готов, потому что, ну, понятно, что дважды в одну реку не войдешь. И какой бы завод ни был, какая бы сейчас зарплата ни предлагалась, наверняка она не будет там выше, чем то, что получаю сейчас я. Вот, а уже того времени не вернется. Поэтому, ну, вот лично я не готов.
0: А уточните, если не секрет, сколько вы зарабатываете, коль уж обмолвились про зарплату?
2: Работа, во-первых, не имеет слегка сезонный характер, поэтому она не совсем стабильная, но в среднем, ну, от 150 до 200.
0: Подождите, те цифры, которые я привел по рабочим специальностям, они где-то точно такие же, плюс-минус. И вы могли бы с сезонной работы перейти на постоянную.
2: Я понимаю, я просто так думаю, что вот непосредственно, если прямо сейчас, да, вот как вы говорите, что вот мне скажут сегодня все, до свидания, занимаюсь там поиском работы, ага. Я думаю, что навряд ли мне сходу вот сейчас предложат оклад там в среднем, ну, вот как вот я наверное, обозначил, 150-200, наверняка это будет меньше, а перейти, что называется, с белого леса начинать, я не готов, хотя есть, подготовка для работы на вот прям, ну, высокопачиваемый. Должности на заводе, например, потому что вот я в том числе и крановщик, потому что работал на заводе, у меня есть, да, вот строение крановщика плюс ко всему. Но изучая рынок, например, года полтора назад, я пришел к тому, что вот так сходу, да, вот если там все обрубить и начать пойти на завод, никто не готов такие деньги платить.
0: Хорошо, а кроме крановщика, какая у вас квалификация, чем бы вы могли заняться на заводе в теории, если вдруг?
2: Ну, вы знаете, если говорить о заработной плате больше 120, например, 150, но это уже должна быть какая-то такая вот именно специализация, как например, токарь какого-нибудь высокого разряда, хорошего, сварщик, вот у вас вами упомянуто, уж тоже хорошего какого-нибудь разряда. А люди, которые имеют хороший разряд по специальностям, у них работа уже есть, и менять, скорее всего, они ее не будут в ближайшем будущем. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что это какой-то начальный, ну, или, может быть, чуть выше начального уровня. А это, опять же, те же там, ну, не больше 120 тысяч.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Владимир с Перми. Слушаем вас. Прошу.
3: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, что бы хотелось сказать по поводу темы? Хотелось бы, чтобы рабочие специальности популяризировали, вот верно, наверное, так сказать, чтобы уже профориентировали детей прям с раннего возраста, чтобы уроки трудов, в частности у мальчиков, они были по направлениям, чтобы приучали уже к ремонту автотранспорта, да, там, починки кранов дома, то есть, чтобы, ну, человек уже понимал, для чего нужен труд. Я, так скажем, закончил 9 классов в начале нулевых, ну, в 2000-м, пошел в профессиональное училище, то есть на профессию электромонтер. У нас самые были востребованные профессии электромонтер, газоэлектросварщик. Я к тому, что и ребята-то ориентировались и хотели закончить и идти дальше на завод, то есть проходили практику в соответствующих цехах, дальше хотели сходить в армию, придя с армии, пойти также в эти же цеха основные. То есть профессия рабочей, она, в принципе, была в почете. То есть это формировался мужик, мужчина. То есть вот будущий защитник, будущий трудяга, скажем, на плечах которого будет как судьба семьи, так и родина. А что сейчас происходит, меня это вообще просто удивляет. Когда молодежь, ну, ходит там, не знаю, насмотревшись на ТикТока или чего-то там запрещенного, наверное, не знаю, сейчас могу ошибаться. Ходят, кривляются, ходят...
0: Ну, давайте так, скажем... ну, кривляются и кривляют, в чем мы, в самом деле, придираемся. Вы знаете, что огромное количество молодежи сейчас вахтовым методом работают? Реально, кстати.
2: Да, да, Иван, конечно.
0: Ну, а чего?
2: Конечно.
0: Ну, кто-то кривляется, кто-то едет на вахту, так что, ну, ничего
2: всего
0: страшного.
2: Я и говорю, что совершенно верно, то есть всех обобщать не надо, но надо больше массово профилировать, массово направлять, что, ребят, вот труд, только мы трудом придем к...
0: Труд сделать обезьяны человеку.
2: Да. Совершенно верно.
0: Спасибо.
2: Совершенно верно.
0: Перерыв. У нас, друзья, 8-800-200-97-02. Готовы ли вы, дорогие друзья, из офиса перейти и работать на завод? Об этом мы сегодня говорим. Начали хорошо. 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста, через 2 минуты мы продолжим.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
5: 8-800-700-5805. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Взрослый человек смеется в среднем 18 раз в день. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
8: Точно.
4: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод, перейти работать на завод? Пожалуйста, звоните 8-800-200-97-02. Кто у нас на линии сейчас? Сергей, Новосибирск. Здрасте.
9: Доброе утро, Иван. Здрасте. Здравствуйте, страна. 54 года, участник СВО. Поменял профессию токарем, сейчас работаю. Раньше таксистом 20 лет был. Первоначально профессия у меня была токарь-универсал. Оператор станков ЧПУ. В 90-м году закончил ПТУ. 3 года обучения было. Средняя специальность и образование получил. Но мы там работали, неделю учились, неделю работали. И мне повезло, что он коллектив ПТУ, мастера и начальники производства искали профессию, работу для, по профессии для учеников. Хоть мало квалифицирован, но штампованный, ну, чтобы мы могли зарабатывать. Мы зарабатывали тогда деньги и получали стипендию. И у меня доходило до 300 рублей по тем временам. Вот. Нынче ПТУ были прикреплены к заводам производства, которые они и содержали. А в 90-е это все отказались они. Отдали обратно государству. Не стали это. И предпочитают готовить у себя специалистов. Но, к сожалению, вот я вернулся с СВО, решил поменять профессию. И на завод Чкалова столкнулся с тем, что совсем другая методика обучения молодежи. К сожалению, им теорию преподают, практики практически нету. Отправляя на производство, им дают 4 часа подготовки, а их практически говорят, вот садись и смотри. А им это неинтересно, вот честное слово. 4 часа сидеть и просто посмотреть... И
0: да даже я не выдержу, уходит. Что уж там про молодежь говорить.
9: Да, и боятся подпускать станкам. Боятся. Желание есть многих, допустим, ЧПУ. Многие, это единицы, честно, кончая ПТУ, приходят на производство и заново обучаются. Их подсказывают, то квалифицированные. Это надо воспитывать токаря, допустим. Ну, если хороший специалист хочет действительно имитировать, ну, это минимум 3 года, чтобы получить ему 5-6 разряд. А максимум, ну, лет 10, чтобы до 6-го квалифицированного рабочего. И при этом еще, чтобы умел, ну, на каждом производстве свои технологии, честно говоря, работая на одном заводе, перейдя на другой, мне заново приходилось переучаться под этот завод и под эту специфику. Хоть и только у меня было образование, это надо было заново все это обучаться. И многие сейчас вот меняют это. Я не знаю, как-то вот штамповочное. А дальше там сам плыви, как получится, как повезет.
0: Ну, как учат плавать? Бросают в воду.
9: Ну, кто выплывет? Не хотят воспитывать и обучать. Вот честно, у меня такая специфика, что не хотят воспитывать и заинтересовывать. А чем сейчас нужно заинтересовать любого человека? Даже не молодежь, любого. Это квалифицированная зарплата, достойная. А так это, ну, ждать когда-то, ну, они бесятся просто от этого. А когда я учился, так я и зарабатывал, и секции ходил. У меня не было времени на беседе.
0: Понятно, спасибо участникам СВО. Важно это добавить. У нас в эфире почет и уважение. Спасибо вам большое. Далее. Гуля из Кемерово. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да, прошу вас.
8: Я бы с удовольствием пошла бы на завод. Сейчас я на пенсии. Такая молодая пенсионерка. Но, тем не менее, у меня работа моя первая. Она была у нас еще тогда в Кемерово, был завод обороны, легендарный, тот самый «Прогресс», который кормил не один город в нашей области. Вот я там начинала, какое-то время работала, наверное, год-два, вот, потом ушла, ну и с большим... трепетом, с такой ностальгией это воспоминаю. И сейчас бы, да, вот если бы люди рядом были вот такого склада, такого же, такие отзывчивые, я бы с удовольствием пошла бы поработать. И достойная зарплата, все-таки я, наверное, человек а-ля СССР, поэтому у меня есть, конечно, ностальгия своего рода. Вот. Но сейчас, я думаю, проблема в том, что у нас многие люди, они как будто, вот, мне-то сейчас хорошо, а мне на остальных, мне как бы все равно. А ведь работа на заводе, она такая коллективная. Она подразумевает под собой где-то помочь. Это же большое оборудование, это процесс большой. И он включает в себя не только там свое дело, свой участок работы, а еще и других людей, где-то что-то помочь. А сейчас у нас, мне кажется, с этим очень непросто. И вот я сделал дело, все остальные отдыхайте, извините, идите в баню все. Ну вот, лично я, мне 50 лет, ну вот лично я бы, конечно, с удовольствием пошла бы.
0: Спасибо большое, что позвонили. Далее Денис из Москвы.
10: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
10: Вот такой момент, как бы работодатель, когда человека нанимает, он наверняка может сделать несколько критериев с опытом, без опыта, от этого зарплата, естественно, меняется. Вот на заводе то же самое, скорее всего, для людей без опыта, зарплата меньше, это все понятно. Но главным таким критерием, ну, может быть, для меня, я работал на заводе, вот разнорабочим был, примерно понимаю, что это значит, за какую зарплату, но вот очень бы хотелось, что если человек, он же наверняка, кто в офисе работает с высшим образованием, ну, в большинстве случаев, наверное, с высшим образованием. И вот человек, когда приходит с высшим образованием, он же, по сути, наверное, руками ничего не умеет делать, и нужно, чтобы вот именно на местах работодатель на заводе обучал средствами и силами, вот наставника давали, показывали, как это делать. Вот чтобы через год, например, через два, этот специалист, он, ну, во-первых, навыки приобрел, а во-вторых, получал такую же зарплату, как и тот человек, который работает там уже, ну, то есть с опытом продолжительное время, но, может быть, чуть поменьше. Вот. Вот предыдущий слушатель, перед женщиной, который был, он частично эту тему затронул. Вот при таком условии, наверное, из офиса, ну, можно выбраться, если уже прям крайняя необходимость.
0: Спасибо большое. Далее. Вадим из Ярославля. Здравствуйте, Вадим. Прошу вас.
11: Доброе утро, Иван, и доброе утро, страна. Живу в Ярославле 52 года. Закончил Ленинградский автотранспортный техникум. И первое время работал после техникума на руководящих должностях. Потом ушел к шоферю. По поводу желания и возможности перехода на завод, хотел бы сказать про Ярославскую именно область. Переход на завод, ну, я не знаю, при каких условиях может быть. Заводы города Ярославля сейчас
10: где-то на неполный рабочий день, где-то практически прекратили свою работу. Некогда гигант промышленности, моторный завод, на котором работало 55 тысяч человек, сейчас меньше 5. Вот буквально 2 недели назад только вышел из корпоративного отпуска на 2 месяца. Так что никакого смысла ни заработать денег, ни как-то самоутвердиться при переходе на завод в Ярославле нет.
0: Спасибо. Но про Волгоград там примерно такая же история. По крайней мере, то, что я слышал от людей совсем недавно. Не знаю, как сейчас. Может быть, актуальные данные другие. Но заводы там, а это раньше, в советские времена, город заводов. Нынче, конечно, почти, по-моему, все, почти, аккуратно скажу, закрыты. Далее. Александр из Иркутска. Прошу вас. Александр, говорите, алло. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
12: Вы знаете, мне вот 76 лет, вот я учился на Московске, Тульской области, строительный техникум. Вот, сейчас живу в Иркутске, да. Но вы знаете, нас учили очень хорошо, кстати, технарей. Была производственная практика, стройотряд был, преддипломная практика. Нас учили, да, очень хорошо. А сейчас я не понимаю. Вот даже у меня внуки растут. Да, вроде бы в университет учатся. Ну, у меня 6 внучат. Все прочее. Но смотрю, вот наблюдаю, не то. Вот вы знаете, извините, пожалуйста, но я напомню слова классиков наших. Как Пушкин говорил, когда держава богатеет, когда простой продукт имеет. Вот. И еще второе изречение нашего Владимира Ильича Ленина. Один шаг практического движения важнее дюжины программ. А сейчас потребители большей частью. Извините, есть ребята толковые? Есть, конечно. Но большей частью потребители. Извините, спасибо.
0: Спасибо вам. Давайте сделаем перерыв, друзья. После перерыва продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? Звоните, пожалуйста, за длинным рублем, разумеется. За длинным рублем, да, но придется много работать. Зато не в офисе сидеть, просиживать штаны. Или вам нравится в офисе, тоже скажите, что вот работал на заводе. В офисе получше будет, покомфортнее. 8 800 200 ровно 9702. После перерыва продолжим.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
13: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
17: Михаил Калашников не только оружейный конструктор, но и поэт. Стихи Калашников начал писать еще в школе. Он даже писал пьесы, которые ставили на школьной сцене. Но в итоге страсть к технике победила. Сам Михаил Калашников потом говорил, что это правильно. Плохих поэтов и без него много. Вот, например, один из его стихов. Мы шли сквозь туман и засады, и грозно гремела броня. Сметали врагов без пощады могучие лавины огня. Недаром все звонче и краше великий свободный народ поет о водителях наших, о танках советских поет.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости.
18: новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Заместителю председателя Комитета культуры администрации города Великие Луки Райде Ежовой вручена благодарность Ассоциации малых и средних городов России. Награду за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации вручил во время еженедельного пленарного заседания глава администрации города Андрей Беляев. В школе номер 6 прошла итоговая линейка, посвященная завершению учебного года. С 2011 года на этом празднике чествуют лучших учеников и присуждают премию имени Героя Советского Союза Александра Попова, чье имя носит общеобразовательное учреждение. Традиционно награду самым активным и успешным в различных номинациях вручает депутат Великолукской городской думы Сергей Федосеев. В Псковской области пройдет региональный конкурс «Многодетная семья года». Он проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Сроки проведения изменились. Заявки будут приниматься с 25 мая по 14 июня. Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие и необходимые материалы. Победители получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.
18: О валютах.
19: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10 рублей 63 копейки.
18: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки ФМ.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? 8 800 200 ровно 9702. Валерий из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас,
22: да,
0: Валерий.
22: Да,
0: говорите, пожалуйста.
22: Да, здравствуйте. Я скажу не о себе, а о своем сыне. Сам я, в общем-то, закончил тоже КЦОЛИФ, отработал 40 лет тренером. То же самое мой сын закончил КЦОЛИФ. Потом отыграл профессиональный в футболе. До сегодняшнего момента там он играл в футбол, а сейчас ушел на завод. Я, конечно, не расстроен этим, тем, что думал, в принципе, из него должен был хороший педагог получиться. Но он сказал, что надо кормить семью. Но я так думаю, что если бы в школах, в обычных или в обычных средних спортивных школах платили бы достойную зарплату, наверное, порядка, может быть, 90 тысяч, наверное, никуда. Короче говоря, двоих детей надо кормить, дети несовершеннолетние. Он ушел на завод без какой-либо специальности, я не представляю, кем он там работает. Мне, честно говоря, мне приятно за то, что такой у меня сын ради семьи готов бросить, грубо говоря, для меня любимое дело, тренерскую работу, и уйти простым. Я думаю, что или грузчик, или кто там, я не знаю.
0: А то он вообще не говорил, что ли? Стесняется рассказать или в чем?
22: Нет, мы эту тему не поднимаем с ним, потому что, мне, во-первых, если человек мужик решил, мужик сделал.
0: Логично.
22: Поэтому что там дальше? Единственное, что я просил... Саш, ты как-то все равно не забывай о том, что, может быть, где-то подвернется, твои друзья, которые вместе с тобой играли, или еще где-то позовут тренером работать, или еще куда-то по спортивной направленности. Он говорит: пап, слушай, заканчивай, со мной об этом разговаривать. Все, я решил, все сделал. Мне надо кормить семью. Вот живут они в квартире, живут они в Химках, в общем, ну, вот такие дела. Я, честно говоря, ну, двое детей.
0: Я понятно, он пошел работать, молодец, правильно сделал.
22: Сейчас я что понимаю, что вот работая преподавателем, да, ну, например, раньше у нас там была одна команда, за которой мы отвечали, там, ну, работали хорошо. Сейчас, например, я знаю, спортивные школы средней руки дают по две команды. Это примерно где-то, наверное, 4 часа, ну, работа 3 тренерская, да, между ними перерыв. И, соответственно... Документация, море документации, которую нужно просто... Вот я по своим друзьям мне говорю, не тоже хоть на пенсии, по своим друзьям, море документации. И поэтому человек сидит и не знает, в общем, наверное, за 65, 70, 75 тысяч, ну, наверное, это просто, я не знаю, как сказать. Плюс еще, естественно, у людей занято суббота-воскресенье, потому что игры первенства Москвы проходят все время.
0: Соревнования, куда-нибудь в другие города надо ездить и т.д.
22: Нет, это другие города нет, потому что Московская футбольная лига там, и это в Москве внутри соревнования, и Кубок Москвы, и первенство Москвы, она каждое воскресенье проходит, либо суббота, либо воскресенье. Нет, такого нет, что в другие. То если ты сам хочешь куда-то в спортивной школе, тебя на сборы посылают, ты можешь поехать. Но сборы это нормально, ты можешь детей своих взять, еще что-то. Это никаких. Вот просто вот финансовая составляющая. Я вот сам сейчас работаю в долголетии. С большим удовольствием бы, ну, там, 67, там, или с большим удовольствием поработал в спортивной школе. Но мы такие старые, не нужны. Но могу единственное тоже заметить. Обучение у нас в институте, когда я закончил я в 79-м году, да, оно намного лучше, чем сейчас. Могу сравнить и с Сашкой, и сейчас у меня другой сын Сашка там учится. Ну, могу совершенно точно сравнить другое. И давали две специальности, педагог по физической культуре и тренер по футболу. И мог и там, или там работать. Но сейчас я сыном своим горжусь. Вот, но я единственное, что он неужели сможет там до 65, до пенсии поработать на заводе, не представляю себе.
0: Спасибо большое, что позвонили. Далее. Максим из Кемерово, далее.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот по поводу готов-не готов, вот, вот сейчас тоже правильно сказал, и, кстати, тоже я работаю с детьми, тоже тренер. Два высших образования, оба гуманитарные, работал на шахте, на стройке, ну, по молодости еще. И вот именно сейчас, вот мне 50 лет, я по двум причинам не готов уйти на завод. Потому что, первое, для завода нужно здоровье. В 50, ну, как бы... У меня, я думаю, многих уже у нас столько нет.
0: Подождите, как раньше люди на заводе работали, стояли у станка до самой пенсии? 50 лет не срок, простите, ну, пожалуйста.
1: Во-первых, пенсия была до 60, а не до 65. Во-вторых, я, ну, если говорить о себе, да, допустим, ну, у меня как бы большие проблемы со здоровьем, которые, ну...
0: А, ну, все понятно.
1: Смотрите, ситуация-то в чем? Я вот работаю тренером, мне, в принципе... Я раньше работал в офисе, работал много, по 12 часов за компьютером, в таком режиме, там, ну, почти 20 лет, лет 15, по-моему. Именно этим я угробил свое здоровье. И когда я бросил офисную работу, именно для новой, скажем так, то я и по здоровью стал немножко лучше. Но у меня и работа, видите, она тренерская, с туризмом связанная. Понимаете, да, о чем я?
0: Да, то в общем.
1: Больше на свежем воздухе, больше движений, благодаря тому, что я стал двигаться. Вот то, что вы говорите, в офисе хорошо, да плохо в офисе.
0: Я не сказал, что в офисе ужас. Хорошо.
1: Не, ну,
0: я же сам не в офисе работаю.
1: Я про то, что в офисе ужас, кондиционер, это просто враг здоровья номер один и так далее. Ну ладно, в общем, я про то, что, и смотрите, что получается. Про здоровье-то еще даже в чем? Чисто физически я, допустим, у станка стоять могу. Но весь прикол в том, что я постоянно хожу по врачам, у меня постоянное обследование. Если я так буду работать на заводе, но меня просто выпнут. Здесь я как преподаватель, да, я могу хоть как-то свой график немного подкорректировать и где-то что-то отпроситься у начальства, и меня отпустят на прием к врачу, допустим.
0: На заводе не получится, я понял.
1: А на заводе это не получится.
0: Все
1: да.
0: понятно.
1: Ну и плюс график 5-2, И когда, опять-таки, ты привязан ко времени, к рабочему, ну, это вот чисто не для меня. А вот те, кому кормить семью и молодые, да, это выход, это очень хороший выход. Ну, и были бы заводы, а их нет. Или почти нет.
0: Ну, производство, спасибо, заводов нет, но производства остались. Далее. Феликс из Пензы. Здравствуйте, Феликс.
2: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
2: Доброе утро, страна. Вот, я хочу рассказать вам маленькую такую историю. У меня брат, я думаю, вы его знаете, он дозванивается к вам периодически. Вот, Михаил из Саратова.
0: Да.
2: Вот, он полностью незрячий, и его приняли на завод радиоприборный. Он потому что технарь, хоть и незрячий, но он вот недавно устроился туда на работу. Вот. Он программирует радиостанции, он паяет, умеет. Вот. А что касается меня, ну, я вот сейчас работаю в офисе, наверное, мне... Я бы не готов был пойти на завод, потому что мне моя работа нравится.
0: А кем работаете, еще раз?
2: Я айтишник.
0: Айтишник, ага, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Юрий из Тверской области, следующий, прошу. Юрий! Нет, Юрий, не докричимся. Павел из города Владимир, пожалуйста.
3: Ага. Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
3: Доброе утро, слушатели. Ну, скажем, тоже про себя не скажу. Сам бы я пошел на завод. Про сына. Сын вот у меня готовит.

0: вообще можно рассчитывать. Но это, ну, про, это я про фрезеры говорю, про шлифовщиков. Литейщики чуть поменьше. Но есть еще другое, вот как вы говорите, как и в Волгограде. Вот это единичные случаи. То есть это я про небольшое производство говорю, которое там осталось, остатки.
1: Если специалист хороший, найдешь работу.
0: Да, да. А вот, например, Владимирский тракторный завод, он исчез. То есть его разрушили окончательно, ленточку разрезали. Теперь там это будет живой комплекс. Не знаю, только кто
1: там. Теперь тут офис, как говорится, в таких случаях.
0: 30 тысяч там раньше работало. И самое интересное у нас за этот период СВО. То есть у нас даже появилось министерство промышленности. То есть правительство Владимирской области. Была администрация, теперь правительство. Взрослые люди друг друга... Ну, а промышленность-то вот за 10 лет импортозамещение, вот прям массово, то есть там кирпичные заводы позакрывались, в Гусь-Хрустальном вообще практически остался только опытный завод, этот, а нет заводов, вот, маленькие производства есть, а специалистов не могут найти, потому что и ПТУ нету, у нас закрыты в области все ПТУ, все, то есть, ну, там офисы, вот те самые, которые люди, в принципе, там раньше готовили, кому идти на завод, а куда он сейчас пойдет, даже рад бы, вот на 8, на 1000 рублей-то. А он не умеет ничего.
1: А Хрустальный завод Гусевский работает или нет?
0: Нет, конечно. Там четвертый цех пытались реанимировать несколько лет назад. И этот Хрустальный завод, все. Вот.
1: Ужас.
0: И завод имени Дзержинского тоже все, где полоское стекло делали, то есть там 10 тысяч человек работало.
1: Угу.
0: Вот, стекловолокно тоже прям снесли.
1: Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Давайте отдохнем. После перерыва продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Звонить.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? «Мама» на грузинском означает «отец». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
2: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Завод или офис, офис или завод, готовы ли вы отказаться от работы в офисе ради того, чтобы пойти на завод работать? И, кстати говоря, никто не позвонил и не сказал, что вот работал на заводе, а нынче в офисе гораздо лучше, чем на этом вашем заводе. И я, наоборот, с завода ушел в офис. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Евгений Ставрополь, слушаем вас.
8: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
8: А, знаете, что хотелось бы сказать? Я вот заметил, ни один из слушателей, который вот дозванивался и говорил, что пошел на завод работать, и вот, судя по историям, лично мое мнение, не от хорошей жизни все.
1: Ну, так то понятно, есть, где зарплата выше на заводе, поэтому перешли на более высокую, высокооплачиваемую работу. Логично.

0: Так.
1: Да. То есть и изначально, как мне кажется, идут на завод, потому что других альтернатив нету. В плане человек, который пошел на завод, он, ну, не как сказать, офис-менеджером, да, продажником, который там, так скажем, язык подвязан, он может ну, что-то продать, то есть у него речь такая складная. Вот это имею в виду.
0: Ну, понятно. А, собственно, не вижу в этом проблемы, что за более хорошим заработком перешли на завод. Наоборот, это хорошо, что на заводах начали платить. Правда, количество заводов сократилось. Но это другой момент. Как-нибудь и об этом поговорим тоже. Спасибо большое. Николай из Ростова-на-Дону. Здрасте.
2: Доброе утро. Здрасте. Да, вот хотел бы рассказать тоже о том. Здравствуйте, да. Хотел бы ситуацию одну рассказать. Вот говорят, завод или офис, работа. Ну, дело в том, что на заводе, ну, реально там сейчас тяжело, ну, платить платят, как бы, а, ну, я просто работал в Тихвине на одном большом заводе, и здесь у нас в городе, в Ростове-на-Дону работал. Ну, скажу, в Тихвине, да, там зарплаты большие, деньги большие платят, ну, там, конечно, и на коленях постоять приходится.
0: Вагоностроительный? Вагоностроительный в Тихвине?
2: Точно, он самый, да. Я в ночь работал, ночную смену постоянно, как бы, то есть, ну, первые 2 недели прям совсем ноги разожгнуть не мог, там, на коленях варили. Ну, потом последующие разы уже втянулся прям хорошо, вот. А здесь вот в Ростове-на-Дону завод наш, как бы, ну, я не знаю, можно называть, Ростельмаш, короче. Там я скажу, ну, такое, наверное, если через знакомых, то условия хорошие. Если ты пришел с улицы, то, наверное, нет. Потому что все работали там с 7 до 4, я работал с 6, с 5 и до 8-9 вечера. Ну, хотел просто заработать. Ну, вот как и все, то есть заработать больше. Больше сделаю, больше заработаю. Соответственно, этого не было. То есть я работал больше всех, получил меньше всех. Ну, я 4 месяца там отработал и уволился оттуда, больше нет. Вот сейчас сел за руль на доставке, ну, на ИП, там, молочко такое возим. Вот, ну, как бы пытался найти что-то, что, ну, то, что я лучше всего умею, как бы, ну, из того, что я умею, да, там. То
0: есть, как а что вы умеете? Есть, там, еще раз.
2: Что? Да я умею варить, я вообще сварщик, я умею так, варить.
0: Ну, сварщиком там, работу найти точно можно за хорошие работа. Деньги.
2: Не-не-не, у меня, да, можно, не спорю, у меня по состоянию здоровья, зрения, я не могу
0: все,
2: работать
0: другое.
2: Сварщиком,
0: я понятно,
2: не хочу больше.
0: Понятно.
2: Да. Вот.
0: Зайчиков
2: за руль,
0: ловили,
2: как бы, то есть,
0: я понял.
2: Ну, там нет, там до этого проблема у меня была. Вот, а за руль сел, как бы, то есть, ну, зарплата вроде неплохая, но на такая легковая машина, ну, грузовая, там, Б-категория, короче. Типа, газель, не газель, только не газель, японцы у нас. Вот, и как бы на этом автомобиле езжу. Ну, я работаю с 7, ну, до 2 дня. И зарплата примерно как на заводе, наверное. Ну, у меня хотя бы кондиционер есть. Вот о чем. Не так сильно, конечно, устаю, но дорога нравится. А вот человек там говорил, 20 лет в офисе проработал, типа на заводе был столько. Ну, сейчас на заводе столько не проработаешь 20 лет. Во-первых, там как бы, то есть, ну, наверное, мотивации большой нету. Раньше работали по 50 лет, ну, так они и квартиры, и земельные участки получали. А сейчас что ты получаешь на заводе? Ну, здоровье оставляешь там и ничего толком не получаешь. Поэтому там навряд ли кто-то 20 лет вывезет на заводе работать.
0: Спасибо большое. Далее. Кирилл из Москвы, слушаю вас.
3: День добрый.
0: Здрасте.
3: Хотел бы сказать касаемо заводов. В 2008 году заканчивали вуз автомобилестроительный, московский, и пошли практику проходить на АМОЗИЛ, бывший. Так в то время ребятам, вот нам с высшим образованием, первые 3 года обещали зарплату 7000 с копейками рублей. И, естественно, 2007, 2008, 2009, 2010 года люди, которые конструктора автомобилей, технари, инженеры, никто из потока не пошел ни на какие заводы, потому что все пошли продавать импортную продукцию, импортные автомобили, импортную технику и так далее. И все свелось к тому, что сейчас они нужны, да, но мне уже 40 лет, я уже половину позабыл, работаю, конечно, не по специальности. И, ну, о каких заводах, если действительно ПТУ нету, а технические вузы, я не знаю, ну, там остались ли престижные, по крайней мере, в Москве до сих пор. А касаемо офисов, поменять офис на завод. Какой офис? Офис «Газпрома» не поменяю. Офис «Лукойл» нет, конечно.
0: Но там разные зарплаты, вы же знаете, да?
3: Где?
0: И в «Лукойле», и в «Газпроме».
3: Конечно. Но ни с каким заводом, смотря опять же кем пойти, да? Вот, и поэтому, а какие здесь вот люди звонят из разных областей, но нет заводов, нет производств, остались?
0: Нет, производство есть производство.
3: Какие-то сборочные ангары, это производство. А какой, приезжает человек учиться, абитуриент в Москву, в технический вуз, да, и он, этот соблазн московский, и столичный, где у нас таксисты и курьеры больше 100 тысяч, 150, водители получают больше 200 тысяч, бывают. И какой завод, кто им может предложить на месте? Какие альтернативы? Действительно, раньше давали, был профсоюз, давали жилье, на очередь жилье, помогали семьям, а сейчас что? Дадут очки, чтобы с ручкой не летело, и перчатки. И 1000 рублей за смену. Это смешно.
0: Не за смену, за час. Не надо.
3: За час, извиняюсь. За час, если, как за час, 8-часовой рабочий день, 8000 рублей, это тогда хорошее.
0: Это хорошее. Это платят. Да, есть меньше, конечно, но тем не менее, можно и 1000, и 2, видите. Кстати говоря, ПТУ, я, конечно, выступаю за то, чтобы ПТУ воскресили, но раз уж надо обучиться, то курсов огромное количество, причем курсов с практикой есть, пожалуйста, заплати деньги. И, кстати, деньги вполне подъемные, обучишься. Сколько у нас осталось? Сейчас уточним. 1,5 минуты, успеем еще послушать одного человека. Валерий из Краснодара, здрасте.
4: Добрый день,
0: Иван. Да, пожалуйста.
4: Мое почтение за актуальность ваших тем выскажу коротко и очень критично.
0: Давайте.
4: Сейчас прям выросло целое поколение потребителей, в прямом смысле слова. Все жалуются, скулят. Это лихо просто, потому что не видели. Раньше для того, чтобы ученика выучить в мастера, он годами метелкой в мастерские мел и постепенно вникал в азы ремесла. Офис само по себе название, я очень критично отношусь. У нас что, в русском языке мало слов, что ли? Раньше в конторах промышленники, предприниматели, те же купцы миллионные сделки заключали. А сейчас, вашу мать, офис называется. Полное заимствование, полная никчемность такая, пренебрежение.
0: Ой, давайте брюзжать не будем, в самом деле. Уже до слова офис докопались. Правда,
4: Я по определению конторы называю.
0: Я понимаю, контора пишет, было такое выражение. Да, спасибо.
4: Самое главное, не создает прибавочной стоимости контора. Вот в чем проблема.
0: Контора, офис. Ладно, все. Спасибо большое всем, кто звонил сегодня. Хорошо поговорили. Тема актуальная. Сейчас сделаем небольшой перерыв, послушаем группу «Анимация». После этого вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
5: Это действительно серьезно сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 22 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы не их совершенно технологичное, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: Средства ПВО минувшей ночью сбили 273 беспилотника. Как сообщают Минобороны, дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой областями, а также Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской и другими. Также часть БПЛА были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, столичным регионом и акваториями Азовского и Черного морей. Оперштаб Белгородской области сообщает, что при атаке БПЛА пострадал водитель скорой помощи. Все произошло на участке автодороги Борисовка-Головчино. Мужчина госпитализирован.
3: О политике.
6: Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин продолжаются в расширенном составе. К лидерам присоединилась основная часть делегации. Путин накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит сегодня в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем продолжились уже в расширенном. Вместе с Путиным в Китае прибыла представительная российская делегация. В ее состав вошли 5 вице-премьеров, 8 федеральных министров, представители администрации президента, руководители госкорпораций, крупного бизнеса, глава ряда российских регионов и ректоры некоторых университетов.
3: О законах.
6: Правительство внесло в законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Она позволит пресечь использование одноразовых сим-карт. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Внесенные поправки предусматривают, что договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Такое условие позволит гарантировать, что злоумышленники не смогут быстро избавиться от сим-карт, которые использовали в мошеннической схеме. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет, заверил вице-премьер. Оператор перестанет взимать абонентскую плату, если пользователь уведомит его, что хочет отказаться от услуг связи. Такую обязанность для операторов и зафиксировали в этом законопроекте. В школах России с 1 сентября внедрят профиль искусственный интеллект. Занятия будут проходить в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. И также в Олимпиаду по информатике будет включен новый профиль искусственный интеллект. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, «Утро с той ноги». Катя Пахомова в отпуске, поэтому Антон Киф, Дима Иванов в студии. Ура, маленькая пятница.
8: Всем привет. Да, у нас вместо Кати сегодня шарф висит.
7: Шарф?
8: Да. Это же шарф?
7: Это же шарф, это роза.
8: Роза?
7: Роза.
8: Почему ты так, почему ты женским именем называешь
7: это
8: вещь?
7: Имя, это цвет, как цветок, роза.
8: А,
7: вот так.
8: Понятно.
7: Луки энергии.
8: Я обратил внимание на дату выпуска этого шарфа. 24-й год.
7: Получается, я шарф приобретаю раз в 10 лет.
8: Так он и пахнет 24-м годом.
7: Да?
8: Да, я понюхал.
7: Да.
8: Угу. Я как известный нюхач Псковской области.
7: Пускай выветривается. А все почему? Потому что сегодня в студию придет главный тренер Луки энергии Михаил Валерьевич Сальников.
8: К вот тебе? Так вот, в передачу?
7: Да, да, придет в гости на Луки ФМ, и что-то мне подсказывает, одной передачей мы не отделаемся.
8: У вас будет цикл.
7: Я думаю, что там вполне себе можно записать 3-4 передачи вперед. Потому что здесь про футбол говорят мало, катастрофически. Вот с тобой начинаешь, ну вот как Луки Энергия сыграла в выходные? Ничего не скажешь.
8: Ну вот а с тобой начинаешь говорить про концерт Канье, и ничего в ответ.
7: А Канье к тебе не придет. Фалькао к нам не
8: он
7: поедет.
8: Он в Грузию приедет, по-моему.
7: Фалькао к нам не поедет, и Канье Уэст тоже. Вот.
8: К нам нет.
7: Видишь, ты, вот даже ты, вот эти базовые вещи, Фалькао к нам не поедет, не с кем отшутиться. Знаю, что в спорткомитете нас слушают, и наверняка поняли.
8: А я знаю только Фальконе. Это клан мафиозный из Бэтмена.
7: Трешку отгрузил. А он отгрузил трешку с Бруно Алвишем и Дани?
8: Он отгрузил только нерадивых преступников.
7: Понятно, ладно. Все не туда.
8: Ну я как могу, я человек поп-культуры, я вот этими приземленными вещами не могу жить. Простите. Так, ну что по новинкам, собственно, у нас. Давай перед тем, как мы перейдем к праздникам, вообще спросим друг друга, что за последнее время интересного случилось, произошло. У тебя какие были выходные? Исключительно рабочие?
7: Я не помню. Все, я не понимаю. Май мне ломает календарь. Я календарь себе сломай. Вот май. Вот так.
8: Это коллаборация Шуфутинского и Арбакайте.
7: Возможно, не знаю.
8: Да. Ну, потому что у нее есть песня «Май-май-май».
7: А, это у нее?
8: Да.
7: Ну, тогда да, тогда у нее.
8: Так, вообще, в субботу было открытие магазина техники продукции Apple. У нас в городе, в Великих Луках.
7: Здорово.
8: Да, ты не слышал?
7: Нет.
8: Вот, я был ведущим. Мы снимали сначала рекламу, такой рекламный ролик,
7: большой,
8: короткий.
7: Большой хоть магазин?
8: Он сам по себе небольшой, это павильон в торговом центре, но народу было как будто бы день города.
7: Как будто новые выпустили только в Великих Луках, да?
8: А там вообще была интересная ситуация.
7: А там точно продукция оригинальная?
8: Да, да. А сходи, посмотри, проверь.
7: А, смысл? Не пользуюсь.
8: А ты же, я тоже другой представитель, просто со стороны интересно было.
7: Вообще никакого интереса.
8: Да?
7: Да.
8: Посмотреть, вдохновиться.
7: Чем?
8: Новыми веяниями технологий.
7: Они старые. Они не первопроходные. Я за ними слежу в новостях мировых, а здесь явно это не первоочередная история.
8: Там. Ну, к сожалению, и Стив Джобс тоже не приедет, не расскажет о новых технологиях.
7: Вот, видишь, вот, да.
8: Нет, важно то, что было именно актуально, а актуально было то, что вот опять же много народу, и когда разрезали красную ленточку...
7: Я думал, торт хотя бы.
8: Обожаю Великолучан. Нет, там не торт, там был фуршет и напитки стояли. Напитки, закуски. А когда в павильон зашли великолучане и гости города?
7: До этого были другие какие-то люди?
8: А были только сотрудники.
7: А, и они не великолучане?
8: Смоленчане, скорее.
7: Ого.
8: Смоленчане и великолукцы, как сказал бы ведущий программы «Следствие вели».
7: Получается, так он назвал. Смолянские сады лучше наших?
8: Ну, мне отчасти, да. Когда зашли великолучане в павильон, они за пару минут смели просто весь фуршет и все напитки.
7: Слушай, это и любой Чего ты сразу великое лучание? Вот любой бы так сделал. Если бы... Вот они же просто организаторы, они уже не могли. Они, ну, это устраивали, они это есть не могли.
8: Мне показалось, они с голодного края просто.
7: Нет. Это вообще, это не то. Ты вот... Опять ты, Антон, клише раздаешь, а потом редактору за тебя расхлебывай.
8: Которого нет.
7: Которого нет, да.
8: Мне кажется, просто народ любит халяву, вот и все.
7: Вот, и это никак не связано с великолучанами или кем-то еще.
8: Нет, ну просто факт того, что мы же были в Великих Луках, соответственно, это были великолучане, вот поэтому...
7: А может, так... это подставные псковичи приехали?
8: Ну, кошмар чтобы... какой, ради такой пиар, очень странная пиар-акция.
7: Чтобы Антон Киф потом рассказывал, что великолучане плохие.
8: А, это подстава?
7: Это 100%.
8: Ну, так меня хотят просто выгнать из города? Ты хочешь вести передачу один?
7: Вот такие вот Кристофера Нолановские истории.
8: Туда даже смоленский Лабубу приехал.
7: А, у них тоже оригинальный, да?
8: Конечно.
7: Завод по производству оригинального.
8: Даже с человеком внутри. Там человек внутри сидел, моргал. Почему именно эта фраза тебе смешна? Никакие предыдущие.
7: В целом все. Это же такой прорыв. Вот меня вот с этого немножечко выносят. Ну, здорово, прекрасно, великолепно. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Да, я не помню. Это не помню, когда были выходные, что было выходные.
8: Суббота.
7: А, нет, огороды. Огороды.
8: Вот. А в воскресенье мы были на дне рождения у нашего товарища. Наверное, ты знаешь Евгения Николаенкова, и мы были у него на Запрудной.
7: Где-то видел фотографию какую-то с ним. Наверное, да.
8: Наверное, потому что у него, кстати, скоро открывается выставка его фотографий в библиотеке имени Семевского. Будет творческий вечер, 20 какого-то мая, надо посмотреть. Собственно, его творческий вечер, концерт и, соответственно, выставка. Приходите посмотреть на работы талантливого великолучанина.
7: Прославленного великолучанина.
8: Да, родившегося в Куне.
7: Вот, видишь, и тут тоже.
8: А ты не в Куне родился?
7: Нет.
8: В Великих Луках?
7: Да.
8: А, я тоже. Нас по этому принципу отбирают ведущих Луки FM. Надо спросить, где родился Виталий.
7: А куда-то не туда. А, вот, кроме опять-таки, огородов и покоса травы этих одуванчиков желтых, что было? Было Луки Энергии, но это вчера Катя Пахомова рассказывала, был матч очередной домашний, о котором мы тоже сегодня поговорим, но не с тобой. Вообще, я же не буду с тобой о футболе разговаривать.
8: Если честно, я даже рад этому факту.
7: Поэтому вот все.
8: Все? Все новости?
7: 22 дня до встречи воздухоплавателей Великих Луках.
8: О, прекрасно.
7: Таймер тикает.
8: Ты как никогда ждешь этого события?
7: Как никогда не жду. Вот вообще просто устал уже. Обычно прям жгучее рвение, желание. А тут совсем.
8: Так никогда не поздно выйти? Или
7: поздно,
8: нельзя?
7: Поздно, нельзя. Ну вот смотри, ты вот так устанешь ждать альбом Kanye West'а такой и перестанешь его слушать?
8: Нет.
7: Вот ведь то же самое.
8: Ну это другое.
7: Нет.
8: Это ж не музыка, это мероприятие.
7: А это не шары, твои Kanye West. Это что же не шары? Поэтому, ну, вот такая история.
8: Из мероприятия можно выйти, а из музыки нет?
7: Нет. Можно.
8: Можно?
7: Все можно.
8: Нельзя, точнее.
7: Человек может все.
8: Так я тебе говорю, что ты можешь человек? Выйти.
7: Ну и ты можешь.
8: А я не человек, слушать. Андроид, что ли?
7: Антоид.
8: Антоид?
7: Антонит. А как ты можешь быть андроидом, если ты был на открытии магазина?
8: Никак. Я, кстати, с андроидом хожу. У меня никогда не было айфона.
7: Вот это было лицо Ди Каприо из...
8: А, это было лицо Ди Каприо?
7: Ди Каприо из начала.
8: Показалось Ким Чен Ын.
7: Ну вот там есть такой у него мем.
8: Ага.
7: Когда он щурит так глаза.
8: Угу.
7: Удивительно быстро развивается сегодня.
8: Нет, но я жду больше фильм с Ди Каприо, чем фильм Нолана.
7: Да, Нолан обидел всех. Вот, я столько мемов теперь увидел.
8: Я тоже.
7: Это, да.
8: Мне друзья скидывают разные мемы касательно Одиссеи.
7: Печалька. Печалька. И Нолан туда же.
8: Человек просто хочет Оскар получить.
7: Это и сразу мне мемы понравились, как фильм старенький наш отечественный «Жмурки», угу. Где сидят там то ли на стадионе, то ли где главные герои. Один из них Я забыл, как его фамилия, но ее сложно вспомнить.
8: Панин.
7: Нет.
8: Дюжев.
7: Темнокожий товарищ наш, который играет в сериалах отечественных уже давным-давным-давно.
8: Сиет Винда.
7: Да. Угу. Вот он и говорит, я русский. Ну нам-то не рассказывай. Вот. И там сидят три принцессы этих, королевы. И одна из них ноланская. Нам-то не рассказывай. Вот такая вот история.
8: Надо пересмотреть, плохо помню этот эпизод.
7: Ну, я тебе скину.
8: Давай.
7: Очень, а тут ты ж Бурки смотрел, что ли?
8: Один раз.
7: А, ну, пересмотрел.
8: Когда еще только он выходил? Ну, лет 20 назад.
7: Это главный мем, по-моему, оттуда. Один из. Ну и ладно.
8: Второй мем — это анекдот Никиты Михалкова.
7: Наверное.
8: Анекдот.
7: Наверное.
8: Про нюанс.
7: Пытаемся сегодня. Вот что значит давно не эфирили. Не идет.
8: Нет, ну мы не молчим, это главное. Первое правило на радио — не молчать.
7: Это хорошо.
8: Да.
7: Что из новостей? Министр спорта у нас сменился.
8: Да?
7: В Псковской области.
8: А.
7: Да. Ну, так. У тебя что?
8: Как-то день, наверное, по-другому у меня пойдет после этой новости. Как-то более ярко и насыщенно.
7: Возможно.
8: Да. Мы, кстати, готовим выступление, о котором я расскажу чуть позже.
7: Спасибо Виталию Калинину, который отправляет.
8: Ты будешь шарфиком отвечать теперь, да?
7: Да, да.
0: Реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
8: Так, я надеюсь, этот выход будет более динамичным, хотя бы на 1%, чем предыдущий. Как думаешь, мы справимся или, наоборот, ухудшим ситуацию?
7: Не знаю, где этот тумблер?
8: Тумблер.
7: Тумблер. Все, он уже более динамичный.
8: Давай поговорим про сегодняшний праздник. Сегодня 20 мая, и весь мир отмечает День джинсов.
7: День Волги. Весь мир отмечает День Волги.
8: А джинсов не отмечает, что ли?
7: Джинсы не весь мир.
8: А что? Ты джинсы не носишь, что ли?
7: Ношу.
8: Я тоже.
7: Не отмечать не буду.
8: Я тоже, но не сегодня.
7: Принципиально отмечать.
8: Сегодня я в велюровых шортах.
7: Значит, тоже не отмечаешь. Все, не отмечаешь.
8: Могу перед сном надеть, пару минут походить по дому, символически.
7: Подпрыгнул такой, с праздником, и вот именно с таким голосом, с праздником.
8: Как в каком-нибудь советском мультфильме, как какой-нибудь Фунтик.
7: На джинсах, значит, уже не то.
8: А ты знал, что у джинсов очень увлекательная история?
7: Нет.
8: Нет? Более 140 лет назад тому... Какая странная формулировка. Фирмой, это, видимо, писал Александр Петров. Как там, 100 лет тому назад, как там фильм называется?
7: 100 лет тому вперед.
8: Ну, тем более. Компания Levi Strauss & Co. был зарегистрирован счастливый патент и начался выпуск прототипов современных джинсов. Вот такая интересная история. А речь идет о 501 модели брюк. Собственно, этот набор цифр отражает название образца ткани, из которой был пошит фаворит Леви Страус, принесший компании невиданный успех. Я про 501 часто слышу.
7: Но ты просто говоришь... Уникальная история, и все. Ну вот ткань изобрели, начали шить штаны, все. Вся история.
8: Да. Получается. А ты знал, что у современных производителей есть 7 видов видоизмененной джинсовой ткани, особенно популярны среди них стретчевые, отлично тянущиеся материалы, которые красиво облегают фигуру человека. Ты стретч носил когда-нибудь?
7: Стретч, я только пленку мог намотать себе на руку для проверки, похудеет она или нет.
8: А для того, чтобы выглядеть модно, достаточно выбрать из существующих на рынке 13 видов посадки джинсов собственную модель, не стесняющие движений, выгодно подчеркивающие достоинство фигуры, как будто мы рекламируем какой-то павильон в торговом центре сейчас.
7: Я вообще джинсы вот надел, налезли, все, пошел. И то тяжелый материал, поэтому не люблю.
8: А ты больше что носишь, брюки?
7: Больше, да, что-то такое. Ну, и то не брюки, а ближе, наверное, к спортивному варианту.
8: Спортивные штаны.
7: Casual у меня вот такой.
8: Повседневный.
7: Да, потому что я могу неожиданно для себя, выйдя из дома вечером где-нибудь в поле, шар таскать. Поэтому нужна подвижность.
8: А тебе нужны просто штаны в виде шара?
7: Нет. Тогда ты улетишь и не сможешь таскать шар.
8: Ну,
7: шаровары.
8: Я пытаюсь фантазировать.
7: Шаровары.
8: А ты взял и обрубил.
7: Шаровары, вот. У них история больше, чем у джинсов.
8: Шаровары полные кефали. Это если бы я участвовал там.
7: Там вообще шаланды были, ну ладно.
8: Ну да. Я поэтому использую знания какие-то. А вообще у меня, я посчитал сегодня, кстати, пока собирался, увидел праздник, 5 пар джинсов у меня, из тех, которые я ношу. И еще какой-то ворох штанов, которые я не ношу, которые надо просто раскломить.
7: Я не считал, но у меня их, наверное, 3 пары. Они все уже в рабочем состоянии, рабочего состояния. Лежат полускомканные, сложенные, просто лежат, ждут, когда будет какая-нибудь работенка для них. А так, вот последние уехали шорты, бриджи в деревню.
8: А у тебя были когда-нибудь Levi's?
7: Да, наверное.
8: У меня были один раз.
7: Я
8: их стер потом, я их стер и все.
7: Я точно знаю, что были кеды, да, а джинсы какие-то были, может, не были. Вообще не смотрю на бренды.
8: Не смотришь?
7: Вообще.
8: Очень плохо,
7: Дмитрий. Я могу зайти в брендовый магазин, купить там вещи, даже не знать, что это за брендовый магазин.
8: Например, Louis Vuitton, хоп.
7: Хоп, так неожиданно, в Великих Луках, может, Смоляне его откроют, да, фирменный, оригинальный.
8: Поэтому... На Смоленском рынке.
7: А, у тебя там открывался? Ты там на том открытии был.
8: Ну, я же говорю, ТЦ, но не расшифровал.
7: Тогда многое становится понятным, почему фуршет так быстро разлетелся.
8: Конечно.
7: Да.
8: На Смоленском любят поесть.
7: Да.
8: Вкусненько.
7: Там вкусненько есть.
8: Да. А так все по джинсам получается, да?
7: Получается все, ты говорил, там история какая-то феноменальная.
8: Ну там феноменальная, а она большая. Просто есть ли смысл ее растягивать?
7: Большая, но не феноменальная. Ну вот нашли
8: тряпку. Нормальная.
7: Нашли тряпку, пошили тряпку, из нее начали шить тряпки.
8: Нет, ну вообще изначально это была одежда для рабочих, как и многое, что можно называть одеждой.
7: Комбинезоны вот эти на лямках.
8: Фермерские, да. А потом это уже стало... такой частью кутюра.
7: Это уже вы там придумали. Вот это нормально. Вот история началась нормально.
8: Я один из тех, кто придумал.
7: Да, вот. А вы вот и думаете, сидите дальше. С Бруно Алвишем и Дани. Я сегодня много раз.
8: С Бруно Марсом?
7: Пускай.
8: А, знаешь, что еще из новостей? Ну, не новостей, а просто...
7: Праздников.
8: Нет, не праздников.
7: Мы праздники обсуждали.
8: Ну да. Нет, я просто вспомнил.
7: Так.
8: Потому что события, ну, у меня обычно события идут с пятницы, какие-то интересные. А я же посетил резиденцию Альбины Сацепляускаса, студию.
7: Записал что-то?
8: Ну нет, мы с ним обычно не записываемся, мы просто общаемся, слушаем новые пластинки. А в последний раз у нас просто был такой, такая яма встреч. В 25-м году мы не виделись, виделись только в 24-м осенью в последний раз. Вот тут мы как-то списались,
7: на шарфе?
8: А я к нему к приехал послушать музыку.
7: К вашей последней встрече с Альбиносом.
8: Почему?
7: Потому что 24-й.
8: А, 24-й?
7: Выпущен шарф специальной коллекцией.
8: Но его нельзя послушать на виниле.
7: А ты пробовал?
8: Шарф? Да. Чтобы его замотало? Мне кажется, тогда он меня просто прибьет. Потому что там очень, на самом деле, скрупулезный подход. должен быть к пластинкам, потому что когда Альбина сдает посмотреть, потрогать пластинку, надо держать ее определенным способом, иначе он тебя ее отберет. А такое случается часто, если ты не имеешь дела с пластинками.
7: За ребра, за торцы.
8: За ребра — это какая-то старинная усадьба псковская. За ребра.
7: Ну, нет, это где это всякие. Предлог и...
8: Это где всякие там пони. Свадебная церемония.
7: Понял, что такое усадьба, да.
8: А что такое за ребра?
7: Берешь за ребра.
8: Это два слова ты имеешь в виду?
7: Да, конечно.
8: А, понятно.
7: Чтобы ни пальчиками своими жирненькими не заляпать ничего и все такое. Наверняка такая система, да, держание пластинок.
8: А у меня есть такой странный недуг. Я всю жизнь хожу с жирными пальцами. Я не знаю, как избавиться. Чего я только не делал, но...
7: Попробуй выкинуть чебурек.
8: И тогда буду не так вкусно пахнуть.
7: Да.
8: Просто я обожаю вкус чебуреков. Так вот.
7: Новость в чем?
8: Ну, для меня это событие, так как на самом деле, если приходите к Альбинусу не по работе, не по записи, так просто туда никогда не попадешь. А так мы с ним просто списались, он говорит: Антон, да, конечно, приходи. И мы с ним провели очень хорошие творческие 2 часа.
7: Ну и прекрасно.
8: Да, если кто-то не знает, то Альбинус — это известный детский музыкальный продюсер. Когда-то он был участником
7: композитор,
8: группы «Вечный двигатель», и композитор, да, и музыкант, и вообще очень эрудированный человек. Поэтому я считаю, это легенда. А легенд надо чтить.
7: Не ты один так считаешь.
8: Правда?
7: Да, конечно.
8: Но это справедливо.
7: Да.
8: Конечно. Надеюсь, когда-нибудь и мы с тобой дорастем до этого статуса.
7: Не надейся. Не хочу тебя разочаровывать.
8: Я не опускаю руки.
7: Еда.
8: Пусть они и жирненькие.
7: Да.
8: Итак, давай вернемся к праздникам.
7: Давай.
8: Вот, нам нужен был вот этот вот офф-топ, чтобы это было неким мостиком к следующему мероприятию нашему.
7: К чему?
8: К Дню Волги, например.
7: А ты видел Волгу вообще?
8: Слушай, тут не про машину, тут про...
7: Я понял, про реку.
8: Да, я думал про машину.
7: Ну вот просто ты видел Волгу, реку?
8: Да, вот. Наверное.
7: И ты говоришь «мостик». Там минимум мостище должен быть, понимаешь?
8: Так.
7: Огромный мост.
8: А ты видел Волгу своими глазами?
7: Нет, я только Аку пока видел. И тоже не машину.
8: Понимаю.
7: Они сливаются в Нижнем Новгороде, а мне никак не слиться с Нижним Новгородом. Гештальт не закрыт, мне туда никак не доехать.
8: Я был только в Великом. Несколько раз. Был.
7: А в Нижнем Новгороде, может быть, однажды я тоже на мероприятие попаду по воздухоплаванию. Другого варианта туда попасть я пока не вижу. А там сливаются Ака и Волга. Это вообще изумительное место. Вау, вау, вау. А вообще сегодня отмечают День Волги, реки, в России.
8: Да.
7: Она требует внимания, потому что больше трети, наверное, населения нашей страны живет где-то на побережьях, можно сказать. Ну, регионы расположены. 60 миллионов человек примерно проживают в регионах, расположенных вдоль берегов реки Волги. Колоссальные пространства просто. Я не знаю даже, это как... Сколько она там... нескольких километров достигает, наверное, в самых широких местах. Просто нечто феноменальное. Я Аку-то видел в разливе, а что там с Волгой творится, это, наверное, какое-то безумие. В общем, праздник сегодня призван привлечь внимание к экологическим проблемам одной из самых больших рек в мире. Самая крупная в Европе, если что. Вот так-то.
8: Знал ли ты, что впервые этот праздник отметили в 2008 году?
7: Нет.
8: Тогда торжество было приурочено к 10-му международному форуму, посвященному великим рекам в Нижнем Новгороде.
7: Вот великие реки Нижний Новгород, видишь, все сходится. Вот опять-таки я его уже назвал. Вот. Нагрузка на водные ресурсы в Волге в 8 раз выше, чем в среднем по стране. Каждый год со сточными водами в реку поступает почти 3 миллиона тонн загрязняющих веществ. Фу-фу-фу, ну а такова жизнь. Потому что всякие технологии, там магазины с этими технологиями открываются, постоянно их производить где-то надо. Вот едут, везут, все вот это загрязняют. Эх.
8: Не будем о грустном, можем просто напомнить рыбакам, кто находится где-то поблизости, что сегодня... Не с того я начал, короче говоря. Скажу так, если вы любите рыбную ловлю, то лучшее место для нее не сыскать во всей России. Судак, лещ, плотва, амур, угорь, бычки. И да, это далеко не полный список сортов вкусной рыбы, которые можно выудить в Волге.
7: Ой, слушай, там, ну, река-то откуда течет. Там у каждого истока свои рыбетенки могут быть. У притока у каждого. Поэтому там бассейн колоссальный. И да.
8: А еще можно в честь этого праздника пересмотреть фильм «Волга-Волга», который был снят в далеком 1938 году.
7: А вот это хорошее. А вот это хорошее. Если бы ты еще сам это сгенерировал, то вообще великолепно.
8: Ну, я смотрел один раз этот фильм, да. Да, по-моему, вообще даже в черно-белом исполнении. Угу.
7: Там они... Красиво, красиво.
8: Не помню вообще даже, в чем замес там был. Ну, наверное, что-то про романтические отношения. Но не уверен. Не, ты хорошо помнишь
7: не
8: сюжет?
7: Не хорошо помню сюжет, но нет. Ну, в общем-то, все. Что еще у тебя по праздникам? Может, день рождения у кого-то?
8: У кого-то будет, возможно. Нет, но я уже рассказал про день рождения Евгения. Там мы просто, ну, как всегда, с историями. Мы ходили гулять по Забрудной и фоткались. Там очень, на самом деле, атмосферно, потому что ты проходишь через пару дворов и сразу оказываешься где-то в лесу. Где вот сразу, понимаешь, вот эта вот природная стихия, там и лягушки, и птички, и постоянное ощущение чего-то, чего можно не услышать в городе, например, в центре. Поэтому Запрудная — это абсолютно какая-то Нарния для меня каждый раз, когда туда приезжаешь. И впервые меня уговорили остаться переночевать. Я такой, ну ладно, давайте. Уже сил просто как будто не было так, отмечать, ехать домой.
7: Так меня поражает вот это первобытное первооткрывание Антоном Кифом каких-то там простых, банальных, природных, натуральных вещей.
8: А понимаешь, надо в себе сохранять ребенка, чтобы оставаться творческим и креативным.
7: Ну, это немножко другое, но о другом и о других новостях мы сейчас поговорим усилиями других ведущих.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Заместителю председателя Комитета культуры администрации города Великие Луки Райде Ежовой вручена благодарность Ассоциации малых и средних городов России. Награду за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации вручил во время еженедельного пленарного заседания глава администрации города Андрей Беляев. В школе номер 6 прошла итоговая линейка, посвященная завершению учебного года. С 2011 года на этом празднике чествуют лучших учеников и присуждают премию имени Героя Советского Союза Александра Попова, чье имя носит общеобразовательное учреждение. Традиционно награду самым активным и успешным в различных номинациях вручает депутат Великолукской городской думы Сергей Федосеев. В Псковской области пройдет региональный конкурс «Многодетная семья года». Он проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Сроки проведения изменились. Заявки будут приниматься с 25 мая по 14 июня. Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие и необходимые материалы. Победители получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.
14: О валютах.
15: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10 рублей 63 копейки.
14: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
17: Я слушаю «Комсомольскую правду»
14: и тебе рекомендую.
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев сходит с ума, восстанавливая в памяти, как в каком-то фильме, свою жизнь.
8: И если бы я снимался в сериале на Netflix, это было бы вот это.
7: Ну, это было бы больше что-то типа на НТВ-3.
8: НТВ-3?
7: НТВ-3, да, вот он, тот тур.
8: Я рад, что ты пробудился, когда посмотрел видео с моим участием.
7: Просто там что-то, но я не могу потерять эту карточку, но я потерял эту карту. Там из этого репертуара что-то.
8: Просто, да, предыстория.
7: Далеко не Netflix.
8: Я сегодня обнаружил, сунул руку в сумку, как обычно.
7: Греку-рак.
8: Да. Там была не щука, а там не было вообще ничего, потому что я не обнаружил пропуск, который обычно позволяет зайти в студию Луки ФМ. И тут просто я вспоминаю, что есть видео с дня рождения, про которое я рассказывал в предыдущем выходе. И там есть короткий фрагмент, где меня снимают на видео, и я распаковываю свою сумочку и показываю, что мне там находится. В том числе там была карточка «Пропуск Луки ФМ». Я, играя роль какого-то персонажа, взял и откинул карточку в сторону. И вот теперь, видимо, надо ехать на Запрудную, искать по диванам эту карточку.
7: Или в диване.
8: Возможно, да, где-нибудь она там запропастилась.
7: Она могла попасть в сломы временные, диванные.
8: Да, ну а пока у нас происходит сломы новостей шоу-бизнеса, я думаю, за две недели как раз-таки много всего интересного накопилось.
7: Я надеюсь, ты выбрал прям самые интересные, которые можно пообсуждать, а не вот это вот, что у тебя иногда бывает.
8: Вот ты всегда так задираешь планку, что
7: особенно,
8: не хочется...
7: Особенно Kanye West, это сразу, это уже, как вы там говорите, минус вайб. А вот Прохор Шаляпин, это плюс вайб.
8: Не, ну Прохор тоже, он молодец, конечно, в своем смысле. А про Kanye не так уж и часто говорю, просто он как будто бы к слову приходится. А давай первая новость сразу же. У нас, кстати, только российские исполнители.
7: А, вот сегодня перспективная подборочка.
8: Первая новость. В арбитражный суд Москвы поступило требование взыскать с театра народной артистки России Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» около 2 миллионов рублей.
7: Подожди, прочитай еще раз помедленнее полностью эту вот формулировку.
8: В арбитражный суд Москвы поступило требование взыскать с театра народной артистки России Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» около 2...
7: Точка.
8: Почему?
7: Потому что вот там построено предложение так. Поступило это требование взыскать с театра Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Понимаешь? Ну, вот немножечко с театра «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, вот тогда бы было бы понятнее.
8: Чувствуется, в КВН играл.
7: Чувствуется, тексты писал.
8: Ты? Это твой?
7: Нет, вообще, в принципе. Ну, понимаешь, вот переставил слова местами, и все немножечко вот воспринимается на слух иначе.
8: Как там? «Пиши, сокращай» называется.
7: Да, товарищ Ильяхов, да.
8: И Дмитрий Иванов.
7: Нет, не, там Ильяхов и Ильяхова есть, да.
8: По информации источника, индивидуальный предприниматель Максим Обушенков, это неинтересно, просит компенсацию за срыв промо-акции на выступлении коллектива. Суд провел предварительное заседание по делу и назначил слушание на конец июля. Сам Обушенков рассказал агентству, что у него был заключен договор на участие бренда в одном из мероприятий «Золотого кольца». Согласно договору, истец внес 500 тысяч рублей предоплаты. В общем, сорвали промо-акцию, наверное, потому что в «Золотом кольце» не знают, что это такое. Промо-акция.
7: Ой, да ладно, все там знают. Ты думаешь, это вот все те же 20 человек, они всем занимаются? Там огромный, как персонал и все остальное. Вот СММщики, юристы, чего там только нет.
8: Вот если бы им сказали, что это будет народное гуляние, а не промо-акция, то, конечно, они бы поучаствовали, а не сорвали.
7: Не, на гуляние другое. Нет, все там все прекрасно понимают. Вопрос, что за промо-акция была и почему она сорвалась?
8: Не указывается.
7: Вот. Но суд встал на сторону истца, да? Судя по новости.
8: Да, у нас программа «Час суда» с Надеждой Кадышевой.
7: Вот такую бы коллаборацию тоже люди бы посмотрели.
8: Да. Вот промо-акция, может быть, там плывет веночек у нее какой-нибудь. Там реклама
7: веночка. Какой-нибудь не тот веночек. Ну, может быть, да. Ну, непонятно, потому что опять нет информации полной, чтобы понять происходящее полностью.
8: Поэтому мы вольны лишь додумывать.
7: А додумывать не надо.
8: Потому что мы работаем в СМИ?
7: Потому что додумывание до добра не доведет.
8: А до добра доведет следующая артистка, следующие новости. Помнишь ли ты, кто такая Саша Балакирева?
7: смысле, какая-то звезда или с нашей предыдущей работы коллега?
8: Нет, это не наш коллега.
7: Тогда не знаю.
8: Это артистка «Пятой фабрики звезд».
7: А кто там был еще?
8: В «Пятой» Прохор Шаляпин. Мигель.
7: Никита Малинин.
8: Подольская.
7: Подольская раньше, я думаю, была.
8: В «Третьей»?
7: Да.
8: Ну, в какой-то она.
7: Ну, просто надо сопоставить хотя бы, если есть хоть кто-нибудь известный в «Пятой фабрике». Ну, кто-то
8: ну был. Вот, да.
7: Кто-то был.
8: А звезда известного вокального телепроекта «Фабрика звезд 5»?
7: Ну, звезда, ну, хоть одна песня какая у нее? Нет песни, нет звезды, все.
8: Я хочу тебе объяснить просто, почему у нее нет известного хита. Потому и чем она занимается.
7: Опять засудили и все отняли, или что?
8: Она не поучаствовала в промо-акции.
7: Да.
8: Итак, Саша Балакирева рассказала об изменениях в карьере. 39-летняя певица сообщила, что со временем завершения реалити-шоу получила профессиональное образование и посвятила жизнь классической опере. Еще одним занятием Балакиревой стала работа в озвучивании аниме. Песни в ее исполнении звучат в мультфильме «Красавица и дракон». Сама артистка отметила, что продолжает выступать, в том числе с живыми концертами. «Я тут, хотя мое творчество стало совсем другим», — заявила она.
7: Ну, то есть, ну, получается... знаешь, мы не знаем, какое ее творчество до, поэтому мы не можем...
8: Ну, наверняка есть какие-то выступления, песни Саши Балакирова. Я помню это имя. Я даже помню, что она, по-моему, из... не из Казани... Она из какого-то города прям. Она из Воронежа. Саша Балакирева из Воронежа. И в Великих Луках у меня есть знакомый, который лично ее знает, потому что он сам из Воронежа. То есть у них даже там какой-то контакт есть в плане, ну, можно созвониться. Поэтому вот, видишь, какую информацию интересную вспомнил. А ты сейчас ее гуглишь?
7: Да или... вообще даже Google Яндекс не может ее найти.
8: Нет такого человека.
7: Ну, человек есть, но чаще это... О, международный... Ой, фу, такое нельзя. Фестиваль кое-чего. Ну, она не она, или просто фамилия совпала. Ну да ладно.
8: Фестиваль кое-чего.
7: Да там вообще я чуть не прочитал.
8: Я бы провел такой фестиваль, кстати.
7: Не надо.
8: Интригует.
7: Там...
8: Ну, с названием. Название, да. Фестиваль кое-чего.
7: Ну, у меня open air с кое-кем тоже можно. Вот так такое. Надо... Если ты, в принципе, хорошо задашь первый пилотный проект, будет неожиданная и крутая звезда, то...
8: Денис Клявер.
7: Круче.
8: Лучшее решение.
7: Лучше кого-нибудь еще лучше. Вот.
8: Другой и... Денис Майданов.
7: Да это уже в Рязани все были на небе России, тот и другой.
8: Угу. То-то.
7: То-то Кутуньо тоже не получится. И Фалькао к нам не поедет.
8: Есть рок-группа То-то. Мы ее, кстати, слушали с Альбиносом в пятницу.
7: В общем-то, ну, если вот такой вот первый сделать... у тебя, во-первых, планка будет очень высокая. И до конца держать тайну всегда звезды. Это прикольно. Я думал об этом, но не двигался в этом
8: направлении. Привести звезду?
7: Да, я думаю, ну, как-то, знаешь, идешь такой, думаешь, вот, допустим, я сейчас такой, хоба, и там все организовал. Ну, типа, ты такой весь, с ресурсами, со всеми.
8: Сашу Балакиреву позвать.
7: Да, хотя бы посмотреть, кто это, как выглядит.
8: Невысокого роста такая девчонка.
7: Вообще не представляю. Если... Я даже, ну, не нашел список участников той фабрики, чтобы сопоставить, кто там был.
8: А давай, пока ты ищешь список фабрикантов, я третью новость озвучу.
7: Давай.
8: Культовая поп-группа «Руки вверх» выпустит новый альбом впервые за 14 лет.
7: Серьезно? Они сейчас только перепевками занимались? Мне кажется, у них уже тут наработалось.
8: Я думаю, это...
7: За последние 5-10 лет.
8: Это будет часть как раз-таки нового альбома. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков. Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу. Какой хитрец. Никаких стримингов, я так смотрю, даже не
7: предусматривается. А вот это на самом деле круто. Он явно должен скооперироваться с кем-то из производителей. Или барахолками какими-то, или ломбардами. Интересный ход.
8: Интересно, там будет песня «Жареная курочка»? На-на-на-на-на. Видел, да, рекламу?
7: Ну, это реклама, там уже все... Ну,
8: это лучшая песня в последнее время.
7: У него нет на эту песню прав даже. Она выкуплена в качестве промо-акции того, чью курочку он там воспевал.
8: Но я бы добавил, это довольно залипательно.
7: Да?
8: Всего в альбом войдут 15 песен, и, по словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Лужниках, запланированных на 25-26 июля. Ну что, ждем? Особенно ждет Александр Гужов. Может, вы ему позвонить, спросить, насколько он ждет альбом группы «Руки вверх». А давай мы в следующем выходе ему позвоним.
7: Не надо, мы давно человека не от работы отрывать.
8: Да нет, мы давно не звонили людям. Мне кажется, он будет, наоборот, счастлив. Потому что с момента «Поля чудес» им никто не интересовался.
7: Не знаю, ну, мы Сашей. С ним каждый день почти видимся. Он работает, дай человеку работать.
8: Не хочу. Мне нравится тормошить людей. А чего они же так спокойно живут?

0: это его хобби и творчество. Это ты все творчество в работу запихиваешь свое.
1: Не, ну представь.
0: Не могу и не хочу.
1: Ну вот люди приходят, он такой, новые досочки.
0: Там у нас есть свое радио, которое проплачено, у которого свои задачи.
1: Но это уже у вас давно, это надо что-то новое вводить.
0: Новое вводить, надо деньги платить. Вообще состав, вот, да, она даже есть, смотри-ка ты. Александра Балакирева твоя.
1: Да.
0: Значит, Подольская, ты все-таки был прав.
1: Да.
0: Караулова, Дайнека, Мигель.
1: Угу.
0: Ну, а дальше такие же, как и Балакирева, пошли.
1: Неплохо. Это не самый лучший состав фабрики, мне кажется.
0: Да, вообще, там, я думаю, после первых трех все лучшие закончились.
1: Четвертая фабрика вообще легенда.
0: Легенда считаю. Первая, вторая.
1: Ну, не соглашусь.
0: Реклама.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
4: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев, Дима Иванов в студии. Вот уже так незаметно пролетел почти эфир. Последний выход.
1: Да, круто, когда мы вроде как и о чем-то говорим, но с другой стороны бежит время, эфир заканчивается.
0: Как страдали мы в первых выходах.
1: В целом или сегодня?
0: Сегодня.
1: Ну, не то чтобы страдали, просто мы входили снова в эту колею, потому что когда долго не ведешь, то тогда немножечко теряется запал. Я, кстати, каждый раз вспоминаю, где можно корректно найти гороскоп, и я, кстати, его почти нашел уже.
0: И ну, мы к нему... однажды ты справишься. Тогда ты приблизишься к тому, что ты хотел в предыдущих выходах. А ты хотел в предыдущих выходах вот что.
1: Я хотел...
0: Цитирую. «Однажды мы тоже станем легендами».
1: Легендами я, хотим
0: я,
1: стать,
0: я сказал,
1: да.
0: Я сказал, что нет, я не хочу. Зачем?
1: Не, это круто. Я вообще хотел позвонить Александру Гужову, но ты почему-то против.
0: Я против.
1: Ты не хочешь ему
0: потому
1: звонить?
0: Потому что мы уже тему прикрыли.
1: Ну, это ты ее прикрыл, потому
0: надо
1: что,
0: было
1: в, то, что не хочешь.
0: Если звонить, то надо было в рамках темы, пока она горела горячим.
1: Нет, ну там уже все, там время заканчивалось.
0: Во-первых, чтобы позвонить, тебе надо Виталию номер дать.
1: Это несложно.
0: Чтобы ему позвонили. Вот, это несложно, но Виталий, я знаю, Виталий, он солидарен со мной сейчас.
1: А почему?
0: А потому что людям работать надо.
1: А мы всегда звоним людям в это время, и все в порядке.
0: Только если Виталий Калинин не разделяет.
1: А с каких пор ты заботишься о других людях? Малознакомых.
0: Почему малознакомых? Футбол с Аней играли.
1: Футбол играли? Да. Ну, это много решает, да, конечно. Да.
0: В КВН играли.
1: Я не понимаю, у меня есть Саша Гуш, а есть Саша Гужевич. А кто из них?
0: Вот мы и узнали. Шоу «Контакты» с Антоном Кифом.
1: Да. Причем там тоже Антон. В другой передаче.
0: В какой?

0: контакты с Антоном Шестуном.
1: А, да?
0: Да.
1: Правда?
0: Ну, я смотрел пару выпусков.
1: А, ну да, получается. Тогда...
0: Может, у тебя есть какие-то новости на сегодня, там, спортивные, например?
1: Я вчера все рассказывал.
0: А, ты вчера с Катей выходил?
1: Я с Катей выходил, да, я рассказал все новости. В принципе, ничего серьезного сегодня в премьер-лиге. Стыковые матчи, ну, посмотрим, поживем, увидим, кто в ней останется или кто в нее поднимется. Так, больше-то особо ничего серьезного. Ну, кроме того, что, опять-таки, можно проанонсировать, что в воскресенье в 16:00 матч «Лукэнергия» «Звезда» Санкт-Петербург. Все на «Экспресс» поддержать нашу команду. Ну, и как ты всегда любил с анонсами заходить. Кроме анонса самого матча, анонс сегодняшней вечерней программы «Наш спорт». В гостях, о чудо, главный тренер «Лукэнергии» Михаил Сальников.
0: А он первый раз в студии Луки-ФМ?
1: Он первый раз в студии Луки-ФМ, он первый раз в СМИ в городе Великие Луки будет, поэтому очень интересно. Надеюсь, поговорим, вот, и в меня не полетит наушники, например, или микрофоны.
0: А почему они полетят тебе?
1: Ну, а вдруг я задам кавер, сильно каверзные вопросы.
0: Да, не парься по этому поводу. Проходили.
1: Да нет, я думаю, ну, когда ты любишь футбол, можно найти общий язык. Тем более, к сожалению, о футболе крайне мало говорят в местных наших великолукских СМИ. И сегодня мы этот пробел, надеюсь, немножечко восполним и заложим, может быть, даже какую-то традицию. Потому что традиция стоять в верхней части турнирной таблицы вроде как закладывается, это здорово.
0: Да, и это хорошо. А ты вообще планируешь сам поиграть в футбол?
1: Планирую ли я поиграть в футбол?
0: Да. Или это уже все?
1: Именно в этот момент мне часы пишут, пора размяться, вы слишком долго сидите. Вот секунда в секунду.
0: Синхронизировался с часами.
1: Да. Ну, планировать надо, тапки обновлять.
0: А ногу тебе не надо обновлять? Ты же получил ранение,
1: травму. Там замешано старые тапки, не угадал немножечко с размером и решил, что... И решил эту информацию игнорировать. Вот она вылилась вот в эти травмы.
0: Как понять, тапки бутсы, в смысле?
1: Да.
0: А, профессиональные, футбольные?
1: Кеды, да.
0: А сколько сейчас стоят бутсы?
1: Ну, я не знаю, тысяч... Ну, опять-таки, там разные диапазоны есть. 1000 от 5 можно, наверное, уже смотреть.
0: Ну, нормально.
1: Можно и за 200 рублей найти. Нет, не можно. За 1200, может быть.
0: За 1200 бутсы?
1: Они, не бутсы,
0: они быстро кеды, развалятся.
1: Кеды. А, не надо долго ходить. Они должны свою задачу выполнить. И все. Разные бывают. Мне вот очень везло с дешевыми рыночными вариантами в юности. Вот прям идеально по ноге. Прям идеальная синхронизация была.
0: Я предлагаю выпустить новый ситком «Дешевые рыночные отношения».
1: Я думаю, у кого-нибудь есть такой. Хотя, интересно. Ну, напиши сценарий там, поглядим. Может, легендой станем.
0: Напишу.
1: Да.
0: О, а есть же, подожди, помнишь, я же люблю пользоваться DeepSeek, китайская нейросеть. Давай посмотрим, что бы он вообще мог нам предложить вот именно по этому сценарию. Дешевые рыночные отношения.
1: Ну, лишь бы Александру не звонил, а так
0: занимайся чем хочешь. А кто упорно не хочешь ему звонить?
1: Занимайся чем хочешь.
0: Не, я Виталию скинул номера. Ну, не понимаю, что он говорит.
1: Вот и не понимай. Вот ищи свои эти там...
0: Я, кстати, впервые в Максе пересылаю контакты, и как-то странно пересылается.
1: Они пересылаются ровно так, как у тебя в контактах записаны.
0: Ну, да.
1: Поэтому...
0: По-другому может быть?
1: По-другому может быть.
0: Да. Виталь, напиши, пожалуйста, мне ответ.
1: Ничего ему не пиши, Виталь.
0: Потому что мы не понимаем, что ты имеешь в виду.
1: Ты хотел там сюжет написать. Ты написал сюжет.
0: Ну, и это тоже. У тебя не закрытый гештальт с Александром какой-то, что ты не хочешь общаться
1: вообще,
0: с ним.
1: Ну,
0: мы Роме Зимину раньше звонили, ты сидел, радовался.
1: Я писал ему параллельно, не бери трубку. Вот я ему что писал параллельно. Поэтому зачем мучить людей, если это без повода?
0: Повод есть. Выход альбома «Руки вверх», впервые за 14 лет.
1: А Александр сильно себя синхронизирует?
0: Очень.
1: Он прям говорит, что вот только ради них пишу. Или это все-таки его творчество, которое уже надоело, что сравнивают бесконечно с очень похожим, или его творчество похоже на то творчество, поэтому, ну...
0: Он говорит, в российском шоу-бизнесе только Алексей Потехин и я остались, а Сергей Жуков — это небожитель, Зевс.
1: Красиво, красиво. Да. Но этого недостаточно, чтобы человека
0: от работы отвлекать. Это мы с ним придумывали себе.
1: Что ты вообще? Иди, давай, где там сюжет? Я уже весь писать собрался фильм. Дешевые рыночные отношения. Ты так и не нашел.
0: Ну, мне тут реклама начала вылезать. А, подожди. Так, секунду, я на пути. Все нормально.
1: Сейчас. Я уже думаю, что пора переходить к гороскопу.
0: Сейчас мы сделаем.
1: Потому что твои вот эти вот истории, они не истории.
0: Так, подожди, напиши ситком.
1: Сейчас он тебе... Вот так вот и пишутся отечественные ситкомы.
0: Ситком, да. Сценарий. Дешевые рыночные отношения. Дешевые... Автор Дмитрий Иванов.
1: Не, зачем тебе автор? Автор будет, вот тебе автор и напишет там, автор сейчас. Все, я пошел в гороскоп, ибо уже пора. Потом порадуешь за гороскопом, что напишут тебе по героям, персонажам и сюжету.
0: Мне все есть.
1: Китайские коллеги, так, давай.
0: В провинциальном городке на стихийном вещевом рынке пересекаются три персонажа. Продавец элитных носков по себестоимости, коллектор, который собирает долги, рассадой, и девушка, которая меняет бойфрендов на старые кроссовки. Вместе они случайно создают новый рыночный тренд. Отношения в рассрочку.
1: Что?
0: Могу скинуть.
1: Так, команда КВН, можно записывать домашнее задание.
0: Локации, рыночные ряды, основная. Подсобка Ани с рассадой, машина Антона, там же и живет, пока нет квартиры. И кофейня Фуфел. Кофейня Фуфел. Закулисные переговоры.
1: Сохраняй.
0: Нормально же?
1: Сохраняй.
0: Да, он сохранил.
1: Да, теперь ответим на вопрос, что ждет раков и близнецов в гороскопе 20 мая.
0: Да.
1: А сегодня стоит найти время для решения семейных вопросов. День подходит для поездок, обучения и заключения договоров.
0: Овны, звезды дают вам возможность сделать отношения с близкими теплее и доверительнее.
1: Тельцы, выбирайте задачи, которые требуют работы с большим количеством информации.
0: Близнецы, вложение средств в первой половине дня обещает быть выгодным.
1: Раки, подумайте, в каком направлении вы видите свое дальнейшее развитие и сделайте первый шаг.
0: Львы, найдите время для настоящего расслабления, чтобы уравновесить нервную систему.
1: А что твою нервную систему-то расшатало? Ты дальше сюжет читаешь?
0: Сюжет, да, вот этот. Там по актам, кстати, дальше расписано все.
1: Девы, день хорош для работы в группе. Велик шанс прийти к соглашению даже по сложным вопросам.
0: Весы, в общении с начальством предлагайте реальные решения вопросов, не давите на чувства.
1: Скорпионы, в любой ситуации можно найти что-то для собственного развития, как сюжет Антона Кифа.
0: Да, стрельцы, хорошее время для того, чтобы расплатиться с долгами и почувствовать себя свободнее.
1: Козероги, выражение вашего уважения к партнеру принесет приятный дивиденд.
0: Водолеи, ваш добросовестный настрой на работу будет замечен и вызовет уважение.
1: Рыбы, сочетание доброжелательности и твердого чувства собственного достоинства вызовет у детей уважение.
0: Вот так вот. Надо еще заслужить уважение у детей.
1: Пусть этот день принесет вам футбол. Много футбола, тепла и добра.
0: Да, хоть я прочитаю первый абзац первого акта. Антон начинает день на рынке. Носки не берут, хотя он придумал слово. Носки, в которых не стыдно помирать.
1: Это удивительно.
0: Это первый абзац.
1: Ты подобрал для завершения эфира фразу из своего сюжета. Ждите ситком «Дешевые рыночные отношения».
0: Потом появляется какой-то Колян.
1: Все, короче, завязываем. Будем прощаться. Всем пока-пока. Будьте на Луке FM. Слушайте, у нас много интересного.
0: Да, всем до свидания. До завтра.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Вот и прочей инфраструктуре. Ну, у нас ограниченный инструментарий влияния на их внутреннюю политику. Тут они скорее сами себя едят, ну и американцы их к этому делу подталкивают.
4: Ну, прямо сейчас, по-моему, момент подходящий с учетом коррупционного скандала. 30 секунд, нет? Или не подходящий?
3: Момент формально подходящий. Ну, Ермак снова вышел на свободу, и, скорее всего, его вновь попытаются отправить в СИЗО просто по другому уголовному делу. Это же украинская традиция. Как только кто-то выходит из СИЗО, из таких медийных персонажей под залог, так сразу возбуждается еще одно уголовное дело и снова залог. Ну, вот так вот Коломойского мариновали. Поэтому нужно наблюдать за тем, что там происходит.
4: Спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050». Благодарим за выход. Большой перерыв. Микрофон будет работать в начале следующего часа. Вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
6: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
9: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: Силы ПВО этим утром уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково уже почти час работают по согласованию. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации. Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 273 беспилотника над российскими регионами.
9: О политике.
10: В Пекине сегодня проходят переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский президент заявил, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень. Он назвал их образцом партнерства. Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Также Москва и Пекин продолжат практику безвизового режима, сказал Путин. Российский президент подтвердил, что посетит саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре и пригласил Си Цзиньпина в Россию в 27. Встреча сегодня началась с переговоров в узком формате. Сейчас они проходят уже в расширенном формате.
9: О визитах.
10: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Сроки визита и другие подробности он не привел. В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено. 10 мая помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву достаточно скоро. В российском МИДе при этом отмечали, что Украина не заявляла о желании продолжить переговоры.
9: Об инициативах.
10: Минюст предложил передавать данные о психических расстройствах освобожденных заключенных. Речь идет о пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением из-за психических расстройств, а также расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Проект также устанавливает сроки передачи такой информации в течение 5 рабочих дней при изменении меры пресечения, условно-досрочном освобождении или замене наказания, а при окончании срока наказания не менее чем за 30 дней до освобождения. Эксперты считают, что инициатива поможет лучше отслеживать состояние освободившихся заключенных. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Что будет?
11: «Честный взгляд» на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин». Подписывайтесь, Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио «Комсомольская правда». Призыв тот же. Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Надеюсь, вы уже подписаны. Здравствуйте, Алексей.
3: Доброе утро.
4: Ну, да, и уехал в Китай, как шутят некоторые, кто собирался на прием... Ранее был записан на прием к Владимиру Путину, и есть такая шуточка. Соответственно, как вы оцениваете вот этот визит? Пока еще толком ничего не произошло, но тем не менее. После визита Трампа, наверное, уже можно какой-то анализ провести.
3: Ну, рано еще говорить, на самом деле, про итоги визита. Я думаю, через несколько дней будет самое время об этом поговорить. Но примечательно то, что визит Путина в Пекин проходит на фоне не очень удачного визита Трампа. Трамп ведь съездил и ничего, в общем-то, не получил.
4: А почему мы считаем, что ничего не получил? Очевидно же, что он сам об этом сказал, что Тайвань вооружать не будем, снабжать оружием. Это значит, что выторговали китайцы у него?
3: Он не получил, главное, он не получил сделку по Ближнему Востоку, потому что все-таки за всеми этими действиями Ирана отчасти стоит Китай. Он не получил какого-то прорыва в переговорах по торговому соглашению. Ну, это 200 боингов, это ни о чем. Там вообще о 500 изначально был разговор. Какие-то туманные обещания по сельскому хозяйству. В принципе, стороны остались при своих. Трамп-то ехал в Пекин с вполне конкретным намерением возродить проект «Большой двойки» Чимерики. Тот самый проект, с которым носились еще с Лем Джезинского, и Обама еще был во время первого президентского срока его сторонником, во время второго уже нет. Это проект Чимерики, что глобальное соуправление, старший партнер США, младший партнер Китай. И они вместе соуправляют мировой экономикой, мировой политикой. Это идея Трампа, это не идея Трампа, конечно же, но Трамп хотел бы к ней вернуться в какой-то форме и урегулировать отношения с Китаем, чтобы учесть американские интересы. А у него это не получилось. Просто стороны сыграли в такую боевую ничью, и все. А то, что Трамп сказал, мы не будем оружие Тайваню поставлять, Трамп может сказать что угодно. Ему быстро объяснят и в Конгрессе, да и, собственно, однопартийцы, что Тайвань – это слишком ценный союзник для США, чтобы его отдавать китайцам. Поэтому заявлять-то Трамп может что угодно. Он постоянно заявляет, делает какие-то разновекторные заявления. Но Соединенные Штаты точно абсолютно не оставят Тайвань. И поэтому можно сказать, что не очень удачно прошел визит. Не сказать, что он провально прошел, как пишет иногда у нас пресса. Нет, провала нет. Просто Трамп не добился своих целей. И теперь думает, что ему делать на Ближнем Востоке. И теперь думает, что ему делать в Восточной Азии. Вот это интересно. Что по итогам нашего визита будет? Какие соглашения будут подписаны? В экономическом плане главный фокус, наверное, на энергетику, на ситуацию с газопроводом «Силы Сибири-2». Но ведь на самом деле Россия и Китай делают замах на то, чтобы строить вместе многополярный мир. Они же декларацию соответствующую вроде бы будут подписывать о новых международных отношениях. То есть формируется некий консенсус между Москвой и Пекином, какой должен быть новый мир и как его надо строить. Здесь есть очень такая интересная вещь. Дело в том, что по отдельности Китай и Россия, они американцам в глобальной мощи уступают. Несмотря на всю свою огромную экономику, первую в мире, Китаю не хватает стратегической компоненты. А России наоборот. Экономики недостаточно, зато стратегические компоненты в избытке. И вместе они, вдвоем, как связка, они сильнее по своему влиянию в мире Соединенных Штатов. А вот по отдельности каждая сторона, они уступают. И поэтому, если действительно связка Москва-Пекин превратится в единое целое, то у американцев будут проблемы. Тем более, что у них-то с союзниками швах совсем. Запад фактически расколот, коллективный Запад, которым привыкли считать единым. Там уже два Запада. Один – это США, а другой – это Евросоюз с Великобританией и Канадой. В Восточной Азии союзники Япония, Южная Корея, те же
12: они все больше самостоятельность проявляют. Я напомню, что в конце мая в Москву приедет японская экономическая делегация. То есть у американском лагеря начинается некоторые... Я не скажу, что разброд и шатание, кажется, серьезного кризиса. Я-то помню, что такое серьезный кризис в отношениях между союзниками на Западе. Например, кризис доверия в НАТО в 60-е годы, когда Деголь с помпой выходил из военной организации НАТО. Там может быть похлеще. Но есть некие признаки брожения, и во многом не связаны с тем, что Акела промахнулся. Трамп так задорно начал в Венесуэле, а потом получил по голове на Ближнем Востоке. Это проклятое место для всех американских президентов. Каждый раз очередной американский президент собирается в крестовый поход на Ближний Восток. И каждый раз в итоге, несмотря на некий возможный первоначальный успех, получается стратегическая катастрофа.
4: Всегда. Они просто не знают, было, что Восток – дело тонкое.
12: Да дело в том, что так было, извините меня, во времен доктрины Эйзенхауэра с 1957 года. Каждый раз они с помпой заявляют, сейчас мы сдержим проклятых коммунистов на Ближнем Востоке, а у них получается глупые интервенции в Ливане и Иордании, революция в Ираке. Это про события 1958 года. Потом Рейган говорит с помпой, сейчас мы тут в Ливане все регулируем, а получается взрыв казарм морпехов, это середина 80-х, срочный вывод американских войск из Ливана. Потом вроде бы громят Хусейна, а потом на месте Ирака черная дыра и ИГИЛ. То есть каждый раз они идут. Я бы на месте вот правило такое для любого хозяина Белого дома бы ввел. Вообще не подходить к Ближнему Востоку. Проклятое место для Америки и ее политики. Каждый раз они рывок Китая-то проспали в нулевые, что занимались Ираком и Афганистаном, кстати говоря, хотя Афганистан – это Средний Восток. В общем, Трамп здорово получил по голове. Не скажешь, что он в военном плане проиграл, он проиграл в политическом плане. Он не добился заявленных целей. То есть сверхдержава не сумела привести к порядку крупную региональную державу, обрушившись на нее всей своей мощью. Это серьезный сигнал для всех. Гегемон уже не тот, он уже вообще не гегемон. Можно вести себя как-то по-другому. И вот эта неудача на Ближнем Востоке, ну, может быть, Трамп еще поправит дела, возьмет штурмом Тегеран. Вот эта неудача на Ближнем Востоке, она здорово ему аукается. То, что могло, кстати, случиться на Украине, если бы российская армия действовала успешнее в 2022 году, если бы мы уже сменили режим на Украине. Но это случилось на Ближнем Востоке, а на Украине, видимо, случится несколько позже.
4: И Владимир Путин записал видеообращение перед визитом. Это что-то значит? Я не припомню, чтобы до этого записывал.
12: Да нет, я думаю, что это просто дипломатический жест такой. Я не думаю, что это какой-то имеет значение, выходящее за рамки символического. Судить надо по итогам тех контрактов, которые будут подписаны, и по итогам поведения обеих держав.
4: Считается, что 2-3. Даже не в контрактах дело, контракты в определенном смысле будут подписаны, которые планировались, те и будут подписаны. Дело в том, что там кулуарные какие-то разговорчики про Украину будут, вы же понимаете, да? Вот какие?
12: Будут.
4: Так.
12: Ну, будут, конечно, но потому что тут есть разница в наших подходах к этому конфликту. Для Китая, с одной стороны, допустить то, чтобы Россия потерпела неудачу в прокси-войне с НАТО на Украине, неприемлемо. Потому что хорошо понятно, что наша стратегическая неудача приведет у нас к серьезным внутриполитическим последствиям. Не дай бог, что-то поменяется в политическом плане в России, и Китай останется в одиночестве стратегическом. Китаю это совсем не нужно. С другой стороны, у Китая ведь... В чем разница? У Китая совсем другое отношение к Европейскому Союзу, к Европе, чем у России. Для России сейчас это противник. То есть Европейский Союз ведет с нами войну в прокси-форме, не может вести напрямую, потому что с ядерное оружие, но ведет ее в прокси-форме, но уже предоставляет и свою промышленность, и воздушное пространство, и уже по вчерашним заявлениям судей СВР чуть ли не территорию скоро будет предоставлять. А для Китая Европа партнер. Они по-прежнему надеются на то, что Европа станет их надежным экономическим партнером. И вот... Ну, может быть, это иллюзия, может быть, нет. Но на самом деле для китайцев не очень хорошая ситуация, если начнется прямая война России и Европы. Если мы начнем наносить удары по европейской военной промышленности, пойдет дальнейшая эскалация, пойдет прямой обмен ударами, не дай бог, ограниченная ядерная война в Европе. Все эти сюжеты, которые мы с вами проговаривали неоднократно в ваших передачах. Вот для Китая это очень плохой сценарий. от них сразу отрезается европейский рынок, и у них могут быть проблемы. Поэтому китайцы, с одной стороны, хотят, чтобы конфликт на Украине был урегулирован с учетом интересов России, с другой стороны, очень не хотят, чтобы это превратилось в общеевропейское побоище с непонятными последствиями в плане экономики. Потому что Китай – сверхдержава специфическая. Это не такой гегемон. Вот, это не классическая держава, понимаете? Это вот именно такой гегемон будущего, наверное, может, и настоящего, который делает ставку на экономическое сотрудничество, распространение влияния через экономические проекты. Это их ставка. А классические державы всегда в прошлом делали ставку на военную гегемонию. Самый главный компонент гегемонии – военная сила. И американцы такие, да и мы такие, и французы, и британцы. Это такая европейская традиция. Американцы тоже существуют в парадигме европейской исторической традиции. А для Китая военная гегемония – это не главное. А Китай всегда действовал экономически. И поэтому что такое, вот, если из Украины начнется обмен ударом между Россией и НАТО? Для Китая это очень плохой сценарий. И с одной стороны, он хочет удачи России, но не хочет, чтобы это превратилось в побоище.
4: Алексей Пелько с нами, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Пока будет перерыв, подпишитесь обязательно. Иван Панкин в студии. Мы скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Новости. Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. С нами Алексей Пелько, известный политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Подписывайтесь, Алексей. В России начались трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. До этого были испытания «Сармата». Испытания, учения. Что дальше-то будет?
12: Ну, пока испытания, именно не учения, а именно испытания ядерного оружия не проведем, противная сторона не успокоится.
4: А «Сармат» — это что за история? Есть... Там доложили успешное испытание?
12: Нет, стоп. Это испытание носителя ядерного оружия.
4: Ясно.
12: Это испытание носителя. А нам нужна бомба, взрыв нужен. Гриб нужен, подземный, наземный, да.
4: Нужен.
12: Нужно показать, что у нас работающее ядерное оружие. Вот это парадокс, но политический истеблишмент целого ряда наших европейских, особенно оппонентов, с американцами тут куда больше все в порядке, не верят, что у России есть работающее ядерное оружие. Ну, не верят. Вот, например, Мерц не верит, Макрон не верит. Хотя Макрон, наверное, верит, а Мерц нет. А в Польше не верят.
4: А что значит не, а вот, не верит, это что значит? Ну, как это понимать?
12: Ну, оно же давно не испытывалось. Может, оно уже и не взрывается, а может, там
4: заживело.
12: Уже какой-то хлам радиоактивный. Ну, мало ли там, что они пишут на бумаге.
4: Ну, надо, подождите, помните послание, кажется, Федеральному собранию, когда Путин мультики показывал, помните, да? Тогда демонстрировался гиперзвук. Ну, оказалось...
12: 2018 год,
4: да. Тоже все не верили. Помните, все не верили, но кинжал летает. Очень было
12: отношение, мультики какие-то. Стали разбирать, что они как-то не так сделаны, что можно было и другому продюсеру заказать. Получилось бы качественное.
4: Кинжал летает? Летает. Ну?
12: Да. Это носители, Иван. Это носители. То есть мало иметь ядерное оружие, надо иметь носители. С носителями у нас все в порядке. А бомба где? Где взрыв ядерный? То есть заряд. Нужно подрывать заряд, чтобы вернуть веру в сдерживание.
4: Если подрывать, то тогда не на нашей территории все-таки. Ну так, чтобы наверняка...
12: Почему? У нас есть полигон для испытаний. Испытывать...
4: Прибалтика. Вы про Прибалтику говорите, да? Полигон.
12: Слушайте, но применение ядерного оружия в Прибалтике нецелесообразно, потому что радиация пойдет на нас. У нас есть полигон на Новой Земле, где это все традиционно испытывалось раньше. В советские годы был Семипалатинск, Казахстан. Ну, сейчас Казахстан – суверенное государство. Мы можем проводить испытания на Новой Земле. Более того, в последний раз Советский Союз еще, Российская Федерация никогда не проводила испытания ядерного оружия. В 90-м году СССР испытывал ядерное оружие. Нужны испытания ядерного оружия всей линейки. От тактического боезаряда до там, подрыва 10 мегатонн, чтобы показать товар лицом. Не верят. Но, на самом деле, учения, которые сейчас проходят в Белоруссии, и до этого испытания Сармата, это, конечно, тоже сигнал. Но то, что идут провокационные заявления, мы там Калининград захватим, мы там уже есть данные о том, что территорию якобы прибалтийские страны, в частности Латвия, готовы предоставить для блокады Балтики. Но тут-то все логично. Если можно развернуть украинскую военную промышленность на европейской территории, чтобы европейская военная промышленность была тылом ВСУ, если можно использовать европейское воздушное пространство для атак беспилотников по целям на территории России, но почему нельзя использовать европейскую территорию для действий украинских военных? Беспилотники-то летают, русские никак не реагируют. Ну, разместим морские дроны с обслуживающими их специалистами где-нибудь в Эстонии и Латвии, и начнем операцию по параличу российской торговли на Балтике. Нет же реакции. А если будет реакция, то тогда, соответственно, и выводы будут, соответственно, с той стороны сделаны. То есть надо показать, что мы действительно готовы переходить к следующей стадии, которая называется уничтожение объектов предприятий европейской военной промышленности. Мы готовы это делать с применением всех спектров вооружений. Как это делал Иран на Ближнем Востоке, дал прекрасный пример. Без разбора вынес все, что хотел в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, в Катаре, в Кувейте, в Бахрейне, в Иордании. Ну что мы такое не можем
4: на
12: сделать,
4: Кипре.
12: Если там...
4: На Кипре еще.
12: Да, дотянулся. А с учетом того, что это не территория Кипра, Иван, а кратерия Декель – это территория Великобритании, суверенная территория Великобритании.
4: Ну да, но на Кипре я это имею в виду.
12: Да. Кстати говоря, это первый удар ракетный по территории НАТО. То, что Акротири и Декель – это территория Великобритании, Великобритания – член НАТО. Ну какая была реакция? Никакой не было реакции. Взяли, залепили несколько раз беспилотником по британской территории. Я вас уверяю, если Иран ударит по румынским аэродромам, например, где базируется американская авиация, которая летает бомбить Иран, по болгарским реакции тоже не будет. Даже если Россия это сделает, реакции тоже особо не будет. Мы можем применять наш спектр конвенциальных вооружений по предприятиям, которые работают в интересах Украины, прикрываясь от ответного удара нашим стратегическим ядерным потенциалом. Только надо заявить об этом. Вот мы уничтожаем вот эти предприятия, а если вы что-нибудь пустите в ответ, туда полетит уже ядерное оружие. Обещаем, даем честное слово, вот бумага от правительства за подписью ответственного лица. Ну, так надо и делать. То есть сразу говорить, мы сразу переходим к ядерной эскалации, если вы будете мешать нам выносить украинскую военную промышленность в Европе. Ну или второй вариант. Не производить ничего для Украины, и ничего не будет. Кстати говоря, Китай будет на это нервно реагировать, потому что он понимает, что в этом случае, вероятно, эскалация будет, а эскалация ему не нужна. То есть тут и проблема-то политики Китая. Он хотел бы, чтобы конфликт на Украине был урегулирован с учетом интересов России, но не хотел бы, чтобы он превратился в настоящую войну России и Европы. Вот дилемма китайской политики в этом вопросе.
4: Служба внешней разведки докладывает, Украина готовит удары по России с территории Латвии. На что Василий Небензя почему-то, постпред России при ООН, говорит, что Россия неизбежно даст ответ в случае запуска беспилотников с территории стран Балтии. В Балтии все опровергают, говорит, что мы все врем.
12: Ну, кстати, реакция у них нервная достаточно. Даже их президент Ринкевич опубликовал пост в социальной сети X и сказал, что все это Россия врет, ничего подобного нет. Ну, воздушное пространство дают, коридор предоставляют.
4: Говорят, что не дают. Говорят, что не дают.
12: Ну, как не дают? Если бы не давали, то совсем другая была реакция. Вот эстонцы сбили, не эстонцы, это сбили, там вместе НАТО патрулирует воздушное пространство Эстонии, сбило румынский истребитель F-16, украинский дрон. Вот.
4: Ну, представляете, целый истребитель F-16 поднимали, чтобы дрон сбить. Прикольно. Это ж сколько денег было потрачено, сколько денег было потрачено, да, запуск, представляете, F-16, это сколько денег, да, целая команда, чтобы сбить один беспилотник. Классно, надо побольше беспилотников туда отправлять.
12: Ну, на самом деле, я сильно подозреваю, что этот самолет вместе со шведским самолетом радиоэлектронной разведки были в этом районе, потому что наблюдали за российско-белорусскими учениями, которые сейчас проходят. Ну и параллельно вывели дрон и сбили его. Скорее всего, так и было, я думаю. Дело в том, что правительство Литвы, Латвии, Эстонии регулярно закрывает для полетов узкую полоску своей территории вдоль границ Белоруссии и России, то есть фактически дает коридор дронам. Польша делает то же самое. И пока мы не... Тут, на самом деле, ключевое звено – это Польша. Потому что изначально с Западной Украины эти дроны попадают в польское воздушное пространство. Вопрос-то к Варшаве, а не к Прибалтике. Даже если бы прибалтийские правительства хотели все это сбивать, у них своих ПВО нет, своих ВВС нет. А в Польше все это есть. Тут вопрос-то, на самом деле, к польскому правительству. И, между прочим, к Польше много вопросов. С учетом того, что на ее территории находится логистический центр в Жешеве, через который идет более 60% снабжения ВСУ. И это такая жирная цель, на самом деле. С учетом поведения Польши в плане пропуска украинских дронов, она становится в два раза жирнее. И, на самом деле, пора уже переходить от слов к делу. Говорит, ребят, если вы промышленность свое распоряжение Украины предоставляете, воздушное пространство, и на вашей территории будут базироваться украинские военные. Кстати, недавно они были на Балтике. Они отрабатывали учения на шведском острове Готлиб. Это буквально вот было недавно. Поэтому они вполне могли с Готлиба переместиться в Латвию, остаться в регионе. И прецедент был, когда наш газовоз был подорван украинским дроном, который вышел из базы в Ливии около Мальты. Поэтому, на самом деле, если мы будем опять ничего не делать и делать грозные заявления, мы дождемся попыток привлечать торговлю на Балтике. Но с учетом того, какое влияние имеет на российскую экономику торговля через Балтийское море, я думаю, тут ответ будет дан. Но зачем его давать, когда уже первый газовоз или танкер будет потоплен? Зачем? Его надо дать прямо сейчас. Мы катастрофически опаздываем с контрэскалацией. Мы вообще находимся постоянно в ловушке отложенных решений. То есть мы правильные решения принимаем, мы их в итоге принимаем. Говорит, что у нас там какое-то правительство, которое ничего не делать нельзя. Мы их принимаем. Ну, где-то на полгода, на год, на два года позже. Мобилизацию надо было делать сразу с началом СВО, когда стало понятно, что что-то идет не так на первой стадии. Ракетные удары надо было наносить по энергетике Украины сразу или хотя бы летом, когда был сорван Стамбул 22 года. Ракетные удары по целям в Европе, по объектам европейской промышленности, надо было наносить в ответ на поставки с Томшедом и Скальпа в мае 23 года. Да, не было бы всего остального. Ну, то есть мы все время опаздываем.
4: Ну, прямо сейчас, как догнать? Минута.
12: Предупредить, что если европейская военная промышленность будет работать в интересах Украины, то с нуля часов какой-то даты все эти объекты будут поражены.
4: Ну, сколько уже предупреждений было сделано?
12: Да нет, просто дата, значит, 1 июня. Если с 1 июня поставки будут, вот эти объекты будут конкретно уничтожены. А если полетит ответка, будет применено ядерное оружие. Это должно быть не заявление чиновника средней руки, а высший политический уровень.
4: Ну, то есть Владимир Путин. Прямо Владимир Путин.
12: Ну, сложно сказать, что реально это министр обороны может сделать, но сказать, ну да, мы ударим абсолютно так. Мы ударим, а ответите, получите ядерку. Ну или прекращайте все это и обрубайте помощь Украине. Выбор за вами. Вот и все.
4: Алексей Пелько, политолог, телеграм-канал «Пинта разума». Надеюсь, вы уже подписались. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Перерыв у нас. Микрофон был включен. Пообщаемся. После этого вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
17: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти. То есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать? Да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина. И стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Заместителю председателя Комитета культуры администрации города Великие Луки Райде Ежовой вручена благодарность Ассоциации малых и средних городов России. Награду за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации вручил во время еженедельного пленарного заседания глава администрации города Андрей Беляев. В школе номер 6 прошла итоговая линейка, посвященная завершению учебного года. С 2011 года на этом празднике чествуют лучших учеников и присуждают премию имени Героя Советского Союза Александра Попова, чье имя носит общеобразовательное учреждение. Традиционно награду самым активным и успешным в различных номинациях вручает депутат Великолукской городской думы Сергей Федосеев. В Псковской области пройдет региональный конкурс «Многодетная семья года». Он проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Сроки проведения изменились. Заявки будут приниматься с 25 мая по 14 июня. Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие и необходимые материалы. Победители получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.
11: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10 рублей 63 копейки.
11: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиждется на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Олег Бондаренко, политолог, глава Фонда прогрессивной политики. Олег Владимирович, я вас приветствую.
21: Здрасте. Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: У нас есть с вами заявленная тема, но тут вот подпалась под руку другая. Хотя бы короткий комментарий дайте. Депутаты предложили учить семьеведению с детского сада. А что вы молчите?
21: Ну, тут, знаете, комментировать только портить.
4: А вы попробуйте. Это легко, легко так говорить.
21: В той же серии, что и давайте разрешим, снизим возраст согласия для вступления в брак. Ну, то есть, вот если есть у кого-то желание дискредитировать традиционные семейные ценности, то вот нужно идти именно в этом направлении. Вот ровно так делать. Семьеведение вводить, снижать до 15 или 14 лет возраст вступления в брак. Вот ровно такими темпами дискредитируете все традиционные семейные ценности.
4: Кстати, оно на самом-то деле, блин, да я этот слепошарый, оно семьеведение, а я его семьеведением называл. Ну ладно, семьеведение, все, договорились. Да, и неправильно смотрел. Тут же произошла история, как шутили в социальных сетях, случился антисемитизм, извините, пожалуйста. Ну, в общем, было у Хинштейна, губернатора Курской области, совещание. Онлайн-совещания такие периодически проводятся, и глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался во время этого самого онлайн-совещания как раз с губернатором Хинштейном. Некрасивая ситуация. Очевидно, по косвенным признакам было понятно, что выругался он на своего сотрудника, на своего подчиненного, который не смог, я так понимаю, наладить связь, собственно, с губернатором. И он выругался матом. Это было грубо, это было некрасиво, отвратительно абсолютно. Хинштейн это воспринял на свой счет, но, тем не менее, сейчас вот идет скандал. Сам факт того, что глава Большесолдатского района и вообще чиновник ругается на своего подчиненного, это, ну, омерзительная, конечно, история. И вы в телеграм-канале «Вещи Бондаренко» на этот счет рассуждали. Пожалуйста.
21: Ну, во-первых, меня лично поразило дикое несоответствие внешнего вида такого очень благообразного, интеллигентного, казалось бы, в годах, убеленного сединами человека, чиновника, и вот этой вот фразы какой-то просто подзаборной, которую он из себя изрыгнул. Первое. Второе, как я у себя написал, этот чиновник перепутал фразу для подчиненного с фразой для начальника, что тоже о многом говорит, как у нас принято общаться с подчиненными. Ну и в целом, вы знаете, вот когда мы говорим, и, наверное, часто приходится встречать это буквально на улице, да, когда ты идешь, а просто тут семиэтажным матом разговаривают рядом идущие девочки, нимфеточки или там, неважно кто, да, не слесари, кстати говоря, отнюдь не слесари, а... И потом мы удивляемся, а как же так? Что происходит с нашим обществом? Почему такая бадлетизация общества идет семимильными шагами? А все идет с головы, потому что посмотрите на тех, кто сидит во власти, посмотрите на автора известной фразы ДБ, да, которую там многие знают.
4: Я вот, позвольте, я с вами, я пост прочитал, Олег Владимирович, я пост прочитал, я с вами вообще на 90 или, может, даже 99% согласен, но вы говорите сейчас про главу МИД Лаврова, когда он сказал, ну, мы помним, да, эту фразу, я тут просто не готов критиковать, не готов, дебилы, да, ББ, лять, он сказал. Я не готов его критиковать, я лично в этом смысле его поддержал.
21: Понимаете, у нас власть разговаривает матом. между собой, с подчиненными. Иногда с населением разговаривает. Можно вспомнить много случаев, когда с населением разговаривали чиновники. Но происходит просто вот такая вот деградация. Деградация, которая идет с головы. И вместе с этим есть резкое увеличение агрессии в обществе, которое, наверное, вы тоже могли заметить. Вместе с этим есть атомизация общества, когда люди просто не обращают внимания на ужасы и трагедии, которые происходят буквально вокруг них. И вот вместе, да, наверное, это следствие, в том числе пятый год продолжающейся специальной военной операции. Надо понимать, что любая война, она приводит только к ожесточению сознания и к агрессии. Но такими темпами, знаете, надо бояться, знаете, не ядерной войны, не Третьей мировой войны, что вот ядерный грибок всех накроет. Надо бояться, что твой сосед в какой-то момент превратится в зомби. Такими темпами возьмет ножик, придет и порежет твою семью. Вот это реальный страх и ужас, который я лично вот сейчас испытываю.
4: А была похожая ситуация, только наоборот. Это, помните, связано с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Просто напоминаю, когда он грубо с матом тоже уволил подчиненного главу Кинельского района. Ну вот похожая история, да, была тоже. В общем, это уже постоянная практика.
21: Это нормально. Это нормально ожидать от власти, что она будет в среднем несколько лучше среднестатистического гражданина. Правда же, да? Мы же во власть хотели бы избирать достойных. Вот. А получается, что действует зачастую система обратного отбора на многих этажах власти, да? Потому что, как известно, выбирают лояльных, а не достойных. Так что кто-то говорит о том, что у нас меритократия, то есть власть достойных. Но ты смотришь на этих достойных и понимаешь, что если это достойные, то кто тогда недостойные?
4: А предложения будут, что с этим делать? Ну, мы смотрим на это как на некое явление, констатируем факт, но желательно бы какие-то выводы сделать. Кроме того, что да, но все плохо.
21: Выводы здесь могут быть довольно грустные, потому что, чтобы это изменить, нужно менять концептуально что-то в жизни нашей страны. Наверное, да, нужно убирать таких чиновников из власти, в принципе, да, поганой метлой на следующий же день.
4: А если он вот хороший чиновник, если он хороший руководитель, если он хороший глава?
21: Но он не может быть хорошим чиновником, если он так разговаривает с
4: подчиненным. Думаете, да? Я знаю много, я знаю много грубых людей, которые при этом хорошо делают свою работу.
21: Ну, окей. Во власти ты должен знать, что есть такой институт, который называется репутация. Если репутация у тебя подмочена, тебе во власти делать нечего. И когда у нас в стране начнется уважительное отношение и боязнь подмочить свою репутацию, уважительное отношение к этому институту, да, тогда можно будет говорить о том, что как-то можно встать на путь исправления. Пока же института репутации власти в России не существует. Ты можешь быть обвинен в самых грязных скандалах. Ты можешь самым паршивым образом поругаться на кого угодно, начальника подчиненного гражданина, маму с ребенком, неважно на кого. И ты знаешь, что завтра за это тебя не снимут. Может быть, снимут не за это и не завтра, но завтра за это тебя не снимут. Да, система у нас так привыкла работать, как известно. И это еще раз говорит, я могу вспомнить много примеров, да, когда произошла ужасная трагедия, теракт в Крокус-Сити. Кто-то у нас из ответственных лиц понес ответственность за этот теракт, за то, что прохлопали ушами, проглядели этих террористов? Нет. В любой нормальной стране полетели бы шишки, полетели бы все силовики, министр внутренних дел, глава Федеральной службы безопасности. Все они должны были на следующий день подать в отставку за то, что 150 человек погибло полтора года назад в Крокус-Сити. Ни одного человека, никто не понес ответственности. Вот это и есть институт репутации.
4: Я вам
21: вот
4: больше скажу, даже застройщик большого, не понес ответственности.
21: Да? Ну, тем более, да. По поводу хода СВО я здесь промолчу, потому что иначе мы с вами нарвемся на статью. Но мы все понимаем, да. Вот, ну и вот, и вплоть до такого вот отношения между подчиненным и начальником.
4: Так, ладно, давайте начнем с детей, коль уж они упомянуты. Как работать с детьми, чтобы они поменьше матерились? Скажите, пожалуйста.
21: Надо работать с собой, а не с детьми. Дети смотрят на взрослых и копируют взрослых. Чтобы воспитать детей, надо воспитать себя.
4: Опять-таки, ну, может быть, просто смотрите, мат-то сейчас удаляется даже с Ютуба, понимаете? Ну, его вот в информационном пространстве не так много, мата как такового. Еще совсем недавно его было гораздо больше. Помните, с чего зашел нынешний иноагент Дудь? Он много матерился. Потом, да, в силу того, что на Ютубе мат начали пресекать, он материться стал поменьше. Ну, или просто тупо повзрослел, не знаю. Вот примеров для подражания таких громадных сейчас, ну, нет.

0: Кто-то позволяет себе материться. Это отвратительно, ужасно. Хочется просто придушить этого человека в этот момент.
1: Спасибо.
0: Вот, потому что есть...
1: Спасибо. Олег Бондаренко, политолог, глава фонда прогрессивной политики «Вещи и Бондаренко», телеграм-канал. Подписывайтесь. У нас впереди небольшой перерыв. Скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда». Напоминаю про трансляции. Кстати говоря, в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Предлагайте, все изучим. Скоро вернемся. Не переключайтесь еще раз.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. К нам присоединяется Юрий Кнут, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Если можно, хотя бы несколько слов. Пришла новость, что впервые в воздух поднялся Су-57Д, двухместная модификация российского истребителя пятого поколения. О начале летных испытаний сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Что же это за зверь такой?
6: Ну, это классический Су-57, но, значит, вот в первой версии вместо второго пилота использовался искусственный интеллект. Это достаточно сложная вещь, которая требует и от летчика высокого уровня подготовки, знаний. Ну, то есть это, в общем, должен быть в прямом смысле слова летчик-ас. А мы начинаем Су-57 продавать другие страны. Вот есть данные, Алжир купил, еще ряд стран. Там Индия рассматривает возможность покупки. Значит, вероятность того, что летчики имеют такой же уровень подготовки и квалификации, она не такая большая. И поэтому уже давно рассматривался вопрос сделать двухместный Су-57, чтобы вместо искусственного интеллекта находился пилот, который будет решать вопросы, связанные, во-первых, с применением оружия, которое несет самолет, а во-вторых, и управлением беспилотного летательного аппарата. Потому что Су-57, он, в общем-то, должен действовать в связке с беспилотниками. И, кроме того, Су-57 в данном случае, вот в этой версии, о которой говорил Мантуров, он будет выступать в роли, ну, какого-то небольшого летающего командного пункта. У нас на сегодня такие задачи выполнять может самолет МиГ-31, отчасти только. И он может управлять звеном, состоящим из других самолетов. То есть вот четверка МиГ-31 летит,

0: Один из них является, ну, фактически небольшим центром управления, который способен даже произвести пуск ракеты с любого из трех самолетов. То есть летчик заходит как бы в кабину виртуально и производит пуск ракеты. Причем у нас эта система существует давно, у американцев она появилась только на F-35. И есть возможность, естественно, давать целеуказания и наземным каким-то командным пунктам, то есть давать информацию. Кстати, F-35 этим вот и отличается. Машина-то с точки зрения летных характеристик не очень хорошая. Она хуже даже, чем F-16, F-35. Но вот с точки зрения электроники, начинки, то есть это летающий гаджет, который собирает все данные, в том числе любое там излучение, и передает тоже для обработки. Вот 2-3 самолета, они фактически просматривают огромнейшую зону, а дальше компьютер все это анализирует, вот типа Palantir искусственного интеллекта, Maven Smart System, и уже выдается ли указание на поражение цели, либо наоборот уклонение от зенитных ракет, авиационных ракет. То есть мы, в общем, где-то вот движемся, если не в таком направлении, но тоже в направлении, связанном с усложнением задач, которые Су-57 может решать. Тем более, что самолет в ходе боевых действий на Украине показал себя не просто хорошо, а очень хорошо. Многие цели, которые сложно поразить, он уничтожает, уничтожает эффективно, возвращается на базу. Проходит полгода, и Министерство обороны нам рассказывает о том, что когда-то где-то вот было уничтожено что-то, и, соответственно, называются конкретные цели, но не раскрывается, когда конкретно и какой маршрут у нашего самолета. Но это крайне важно по одной простой причине, потому что у нас мы поддерживаем режим секретности, но при этом и решаем боевые задачи.
1: Вы специалист по ПВО. Украина теперь выводит на постоянную практику ударов вглубь территории России. Что с этим делать?
0: Ну, вы знаете, вот да, последний раз были применены новейшие немецкие, ну, дрон-ракеты, как их на Украине называют, «Барс». Их впервые показали в конце 2025 года, вот сейчас Писториус, когда был
1: Министр
0: непосредственно.
1: обороны Германии.
0: Да, министр обороны Германии был на Украине. Он даже так это высказался очень, ну, на мой взгляд, дерзко по поводу того, что вот это поможет уничтожать там, наносить удары по территории России, вот эта вот немецкая разработка, которую, ну, Firepoint, компания небезызвестная, состоящая из шоуменов, которые вдруг стали резко разбираться в ракетных технологиях. Так вот, соответственно, эта компания, она объявила, что якобы она создавала. Но это чисто немецкая разработка. Дальность до 800 километров. Соответственно, скорость где-то, ну, примерно 700 километров в час, так как реактивный двигатель стоит. Боевая часть от 50 до 100 килограмм. Их впервые применили в этот раз. Ну, вот, вероятнее всего, прорыв произошел именно из-за них, потому что мы ждали FP-1, FP-2, соответственно, лютый, то есть то, что летает обычно, то, с чем мы справляемся на 100%. Но вот теперь появился новый зверь. И с этим зверем тоже будем бороться, дорабатывать алгоритмы и, соответственно, на наших зенитно-ракетных комплексах, чтобы они в автоматическом режиме могли поражать эти цели. Но кроме этого, нужно будет и вооружать наши мобильные огневые группы переносными зенитно-ракетными комплексами типа «Игла» и верба. Почему обучать, естественно, расчет? Почему? Потому что одно дело 120 километров у беспилотника скорости, мы по нему работаем из пулемета, а другое дело 500 или 600 километров беспилотник летит, и, естественно, нужно уметь перехватить его, и в том числе с помощью зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, надо будет дорабатывать дрон-ракеты. Не дрон-ракеты, прошу прощения, а дроны ПВО. У нас дроны ПВО, елка сейчас очень эффективный, но он перехватывает цели на скорости до 300 километров. Значит, нужно заниматься срочно созданием дронов, которые будут, может быть, даже сразу на перспективу до 1000 километров перехватывать цели. Ну и не раз мы в этой студии с вами говорили, ну да, надо делать, самое главное, это рубеж. Рубеж противовоздушной обороны от Баренцева моря до Черного моря. где будут и зенитно-ракетные комплексы, и радиолокационные станции, причем в том числе РЛС, которые, я уже устал об этом говорить, но все равно буду повторять, РЛС, которые является, как бы, знаете, гибридом аэростата и змея. Это все воздушные змеи, это все в едином, как единое целое соединено, благодаря тому, что аэростат сносит ветер, змей его тянет назад. Плюс к этому, то есть он за счет этого остается на месте. Он привязной, крепится на тросе, наверху находятся антенны приемо-передающая аппаратура, внизу весь комплекс РЛС, видит далеко, обнаруживает эффективно любые беспилотники. И самое главное – оружие на новых физических принципах. Вот на днях Мантуров, очень, министр промышленности, очень интересную вещь сказал. Он как раз говорил про лазер-пересвет и сказал, что у нас есть уже и другие разработки, которые мы начинаем применять. То есть эта информация секретная, но вот в том объеме, в каком она была озвучена по телевидению, я ее фактически повторяю. То есть это оружие на новых физических принципах. Для нас это самое главное, и электромагнитные пушки. Я верю в то, что по мере развития вот этого оружия на новых физических принципах роль дронов будет резко-резко снижаться, и в конце концов мы выйдем опять к новому этапу войны. Но, правда, уже танки будут беспилотные, бронемашины также беспилотные. Ну и, соответственно, может быть, даже наземные бои будут выглядеть немножко по-другому по сравнению с тем, что это есть сейчас. То есть опять технологии будут меняться, опять будет меняться характер боевых действий. И это все произойдет, ну, может быть, года через три, это точно. А может и раньше даже.
1: А я верю, что лучшая защита – это нападение. И вот, смотрите, испытания «Сармата» прошли, нынче идут, начались учения вместе с Республикой Беларусь. Ядерные учения.
0: Да.
1: Да, это предтеча, как это понимать все?
0: Ну, вообще, я с вами согласен, потому что те заявления наглые, я по-другому сказать не могу, которые звучат из уст Зеленского, да, и многих западных политиков.
1: Да, Песков же сказал, угрожать нельзя, а нам угрожают. Ядерной державе угрожать нельзя, а нам угрожают.
0: Вообще, министр иностранных дел Литвы заявляет о необходимости захватить Калининград.
1: Да-да-да.
0: Это же вообще полная дикость. В Латвии разворачивается 5 пунктов управления беспилотной авиацией украинской, чтобы запускать с территории Латвии дроны по Ленинградской области и дальше туда, может быть, на север и за Урал. То есть действия такие, которые, ну, в общем, не то что агрессивными, это война. Они уже начали открыто воевать с нами. И, конечно, в этих условиях сидеть спокойно, смотреть на все это и делать только одни заявления, хотя и заявления тоже важны и нужны обязательно, но нужна поддержка. Поддержка действиям. Вот учения они демонстрируют готовность наших ядерных сил, но я думаю, что если такая тенденция со стороны западных стран продолжится, придется продемонстрировать и способность, не готовность, а способность нанести удар тактическим ядерным оружием. Иначе эта публика, которая вот сейчас просто вот вошла в раж, я по-другому сказать не могу, я имею в виду западных политиков, она не успокоит. Она будет типа нарастающей. Там уже вот этот вот один из хозяев компании Firepoint уже требует закрыть Балтийское море, захватывать наши танкеры, торговые корабли. Говорит, я вам дроны дам, у нас есть все, вам только нужно это все реализовать. Его никто не останавливает, все его поддерживают. Уже пиратство практически с нормы становится, так что да. Есть для чего провести учения и нанести показательный удар.
1: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Владимир Мономах не только великий полководец, но и автор знаменитого «Поучения детям». Его еще называют первой светской проповедью. Князь Смоленский, Черниговский, Переяславский и Великий Киевский был одним из самых талантливых и образованных русских князей. Он стремился предотвратить распад русского государства на ряд самостоятельных княжеств. Ради единства русской земли он организовал съезды русских князей, призывал защищать вдов, сирот и убогих. Во время военных походов Мономах запрещал пировать.
7: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
8: Российско-китайские переговоры прошли в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, это заявил Владимир Путин. Он прибыл в Китай накануне вечером, сегодня провел переговоры с китайским лидером в узком, а позднее и в расширенном формате. Представители России и Китая приняли 20 совместных документов, так как Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Еще в рамках визита стороны подписали ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.
2: А США.
8: Вице-президент США сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном. Сторонам удалось достичь компромисса по некоторым вопросам, сказал Джей Ди Венс на брифинге в Белом доме. Он отметил, что Вашингтон намерен вести диалог с Тегераном в частном порядке. Ранее Иран заявил о подготовке новых тактических шагов на случай повторения атаки США. Еще Джей Ди Венс сообщил, что вариант урегулирования конфликта с Ираном путем передачи иранского обогащенного урана в Россию обсуждался на переговорах, но пока это не тот вариант, который нужен Вашингтону. 18 мая арабские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Иран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США. Тело альпинистки Наговицыной на пике победы смогут найти не раньше лета. Добраться до россиянки, оставшейся в Киргизии после неудачных попыток спасения летом прошлого года, смогут не раньше начала сезона восхождения. Об этом сообщил начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков. Альпинистка получила травму ноги в августе 25-го при спуске с вершины на высоте более 7 тысяч метров. Ее неоднократно пытались эвакуировать, но сделать это не удалось из-за сложных погодных условий. Один из альпинистов погиб во время спасательной операции. Официально работы были прекращены 25 августа прошлого года. Греков говорит, что пик победы считается одной из самых сложных и опасных вершин на Тянь-Шане. Он также подчеркнул, что на его склонах остаются тела многих погибших спортсменов еще с 60-х годов.
2: О погоде.
8: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до 23 мая. Из-за аномальной жары, сообщили в гидрометцентре, сегодня в городе до плюс 32. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
9: Мы все неправильно поняли. Опять. Вы же видели вчера в новостях заявление вице-премьера Дениса Мантурова, мол, у АвтоВАЗа не должно быть конкурентов на российском рынке, мол, китайским концернам стоит работать в сегментах, которые не пересекаются с модельным рядом АвтоВАЗа.
10: Я, если честно, даже уже икать перестал, когда вижу такие новости. Вот просто глаз так пробежался и даже никаких эмоций не вызвал.
9: Кирилл Манжула, стоик.
10: Дима Делицкий.
9: Белка-истеричка.
10: Да-да-да.
9: Здрасте всем. Так вот, как всегда, цитаты вырваны из контекста, мы все неправильно поняли.
10: Если кто пытался что-то понять, то мы неправильно поняли.
9: Так, давайте вот прямо сейчас немножко разберемся. И, кстати, приветствуем Олега Осипова из Москвы. Олег, доброе утро.
10: Олег, привет. Олег?
9: А что-то со связью у нас с Олегом, ладно, сейчас наладим. А пока давайте послушаем, что говорил господин Мантуров, я процитирую.
10: Давай.
9: В беседе с Вестями, значит, то, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители и в приобретении. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации, унификации с другими производителями. Конец цитаты.
10: Давай я попробую перевести. Вопрос. Из этой цитаты было вырвано?
9: Да.
10: То есть из этого контекста было вырвано. А да. Что было вырвано?
9: Было вырвана мысль о том, что китайцы не должны конкурировать с АвтоВАЗом.
10: Ну ладно, это надо было очень постараться, если честно.
9: Кто-то постарался. И весь интернет вот вчера был наполнен заголовками, типа «Автозавод, который не знает, что такое конкуренция, которому не нужна конкуренция, автозавод».
10: Так, ладно, давай расшифровывай.
9: Короче, речь идет о том, что какой-то китайский производитель...
10: Вот кто ты.
9: Значит, рассматривает локализацию в России новых моделей электромобилей и гибридов.
10: Так.
9: И, значит, показали вице-премьеру Мантурову, собственно, что это за машины? Нам не показали?
10: Нет.
9: Поэтому мы ничего не поняли.
10: Мы же не вице-премьер.
9: Это бюджетные машины, которые не будут конкурировать с АвтоВАЗом, потому что они на батарейках.
10: Ага. Окей, хорошо. Здорово.
9: Выдыхаем?
10: Ну, я, собственно, и не задыхался, если честно, но теперь стало все понятно. Хотелось бы еще узнать, кто вырвал это из контекста. Ну, поскольку достаточно сложно было вырывать из этого контекста вот подобный заголовок, но это особый талант. Олег у нас на связи или нет?
9: Не ведется земля русская талантами, да? Не скудеет. Олег на связи? А мы продолжаем решать проблемы со связью с Олегом Осиповым из Москвы. Мы из Петербурга, на всякий случай. Дмитрий Делинский и Кирилл Манжула. 8-967-200-97-02. Это номер, по которому нам можно писать в Макс и в Тележеньку. Так, и насчет конкуренции. Тут на этой неделе в интернете разгоняют интерес к Хондам. Практически одновременно появились новости о том, что за 1 700 000 рублей, за фактически базовую Весту, можно купить Хонду Фрит на правом руле. Базовую, почти голую, но японскую. Ну, с доставкой из Японии.
10: О, Олег, по-моему, там проклюнулся. Олег.
4: Проклюнулся. Это интернет.
10: Ну, добрый Олег, нам уже это, знаешь, как заявление наших премьеров особо сильно не удивляет. Но все-таки хорошо, что наладили эту связь.
9: Ура!
10: Ура!
9: Так, значит, мы уже отрефлексировали заявление господина Мантурова. Мы уже разобрались в том, что его неправильно поняли. Олег, я тебе потом, вот если ты...
10: Конкурировать надо.
4: Да, про китайцев, короче говоря.
9: Да. А теперь по поводу конкуренции. Значит, только что я говорил о том, что за 1 700 000 рублей можно купить Хонду Фрит на правом руле. Базовую, почти голую, но японца. За 1 900 000 можно купить компактный кроссовер Honda XR-V. Я, честно говоря, вот только сегодня узнал, что это за зверь. Это, оказывается, китайская версия HR-V или Везело. Ну, хорошо известная у нас машина, но вот китайская версия, там, значит, со своими заморочками, со своим собственным дизайном. 1 900 000 – это цена во Владивостоке, но уже с левым рулем и на полном фарше. 1 900 000. Ну, добавляем там 300-400 тысяч на доставку из Владивостока в Москву, и получается, что конкуренция у АвтоВАЗа, она на самом деле есть, и китайцы здесь ни при чем. И одновременно с этим Сергей Целиков из «Автостата» у себя в тележнике пишет, что продажи новых автомобилей Honda в России выросли в 4.5 раза по сравнению с прошлым годом.
10: Ну, у них есть, видимо, то, что они могут предложить нашему рынку,
9: да,
10: и то, что будет конкурировать.
9: Двигатели до 160 лошадиных сил, фарш, левый руль. Китайское производство.
10: Ну, кроме этой Фрида.
9: Ну, да. Фрид, кстати, не самая популярная машина из Хонд у нас здесь на рынке.
10: Ну, такая машинка, не пойми, какого кузова. Ну, вот скорее какой-то...
9: Компакт-вен.
10: Компакт-вен, да.
4: У меня такое ощущение, что речь идет все-таки о частном ввозе, то есть по льготному утильсбору. Иначе они бы не могли быть настолько востребованными. Это понятное дело, да? наверное.
9: Ну, это машины под заказ. То есть под за миллион 900 тысяч ты забираешь машину во Владивостоке.
4: Потому что, да, неконкурентная продукция, в том числе китайская, она таковой является просто из-за налогов. Это мы все знаем, да. Из-за этого самого пресловутого утилизбора. И тем не менее, китайский автопром до сих пор не дает покоя АвтоВАЗу. Это правда. Так что вот и видим, и будем, и правильно покупаем. И таких, собственно, вариантов много, естественно. А кроме всего прочего, это автомобили достаточно надежные, ведь кто спорит? Honda тем более славится этим делом. Тем более речь идет в большинстве случаев, я посмотрел, об атмосферниках, которые я бы брал то, что из Японии, и не брал бы то, что из Китая, например.
9: Из Японии на правом руле?
4: Ну, на правом, так на правом.
10: Ну, не знаю, я бы правый руль не стал бы брать, не знаю. Ну,
4: хотя, с другой стороны, да, надо посмотреть, потому что китайцы ведь тоже подчеркивают и всегда говорят в этом смысле правду, что мы используем японские узлы и агрегаты, там, допустим, коробки передач и прочее. Я думаю, с Honda это нормально.
9: Угу.
4: В общем, не конкурентоспособна, так оказывается, продукция, если ее вложить налогами, это понятно.
9: Я тут в интернете вчера вечером за ужином наткнулся на старый видос Ильдара. Они там оживляли какой-то BYD, вот, и танцевали вокруг этой машины с бубном в самом начале этого ролика, пытаясь понять вообще, что это такое.
10: В смысле?
9: А это был 2022 год, по-моему. Uh-huh. Вот, ну, на самом деле старый ролик. Короче, BYD сейчас, ну, как бы мы знаем эту марку как производителя электричек, а тогда в 20-е годы, в начале 20-х. Это...
10: Гибрид?
9: Нет, бензиновый двигатель. Короче говоря, они пытались разобраться в том, что понадергано в этой машине из других... ну, как бы, откуда они ее украли, скопировали. Короче, по салону это Corolla, по мотору это то ли Honda, то ли Mitsubishi. Вот. Причем это все лицензионные копии.
10: Ну, да, это известный факт. Китайцы пошли по этому пути. И это,
4: все понадергали. Там, что касается креатива, вот исключительно их, это делают те, кто приехал из Англии, из Германии, из Италии и так далее.
9: Да, это но понятное это, дело. Это сейчас, когда они уже заработали сейчас достаточно денег, да, для того, чтобы нанять дизайнеров и инженеров с репутацией.
10: Но все-таки сейчас, в 2026 году, мы можем говорить о том, что ну, некий китайский стиль, он уже выработался. И это уже не копии, это уже не тупое копирование каких-то известных раскрученных брендов. Это некая переработка. Они уже все-таки выросли до определенного уровня. Тут мы не можем говорить, не говорить спорить этого.
9: Окей, и
4: то, что спорить, это правда.
9: Казалось тогда, в начале 20-х годов, дичью дикой, сейчас это часть нашей с вами жизни. У нас самые популярные машины
10: ну,
9: в стране.
10: Ну, это, знаешь ли, мы как бы не потому что, а потому как.
9: Я понимаю. Англия вводила санкции против Китая? В Великобритании есть какие-нибудь ограничения против китайского автопрома?
10: Это ты к чему?
9: Это я к тому, что самая продаваемая машина в Великобритании в 2025 году, знаешь что?
10: Китай?
9: G-Tour.
10: А-а-а. Очень странно. Очень странно.
9: Ну, просто потому, что она похожа на Land Rover, а стоит в два раза дешевле.
4: Потому что она похожа на Land Rover, да. Там заклепки те же самые, и дело англичане. Кстати, в дизайне принимал участие англичанин, так между нами.
9: Угу.
4: Поэтому так. Все нормально. Они, собственно, и рассчитывали на этот рынок. И, кроме того, они многое покупают в Британии. Но все равно, чтобы продавать, необходимо сертифицировать. И им это удалось. И в Англии тоже. Это, в общем, говорит о многом. И эта экспансия неизбежна на западные рынки.
10: Вчера, кстати, видел на дороге новенький G-Tour. Видимо, только что из магазина выехал Т2, который, ну, Олег на нем ездил. Я никак не могу понять, что это за цвета у нас сейчас в моде.
9: Что ты имеешь в виду?
10: Ну, вот как этот цвет называется? Вот этот вот. Вот
4: лимонный, желтый какой-то.
10: Нет, вот это вот.
9: Песок какой-нибудь.
10: Да, вот.
9: Сахара, вот, в этом духе.
4: А коричневый такой, да?
10: Да, я даже не могу его охарактеризовать. Их очень много вот, автомобилей в примерно таком цвете. Это да. Что, жутко модно сейчас?
6: Ну, ты как-то должен уйти от стандартного черно-белого.
10: Ну, я не знаю. Ну,
6: есть... Сиреневенький, желобовигибистый с приподвы подвертом. Ну, как бы это не по-мужски немножко. А вот серо-желтый...
10: Ну, вот G-Tour хорошо...
6: И грязь на нем будет не видна.
10: Вот этому G-Tour хорошо черного, ему правда хорошо.
6: Минус 30 на термометре, и как ты будешь себя чувствовать в этой машине?
10: Я тебя умоляю, в Петербурге один день плюс 30 было, вот и все, Дима взвыл.
6: В Москве что, как, Олег?
4: В Москве 30, да, не лучше, но у нас влажности поменьше, наверное. Я все выговариваю себе лучшие условия, понимаешь?
10: Просто успокаиваешь себя таким образом, скажу честно.
6: Короче, репетиция лета состоялась, прошла вполне ничего себе успешно. Спасибо всем, до новых встреч с летом, я имею в виду. Так, через пару минут мы вернемся для того, чтобы поговорить еще о машинах, о том, что Чинган захватывает наш рынок. Вот Черри, да, уже захватила фактически через прокладки типа Дефитол, а Чинган приходит на автотор в полный рост. Все это через пару минут буквально. Вернемся.
7: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: А тем временем Чинган приходит всерьез, приходит на российский рынок. Они закрепили за собой 3 производственные линии общей мощностью в 120 тысяч автомобилей в год в Калининграде на автоторе. Всем привет еще раз. Я Дмитрий Делинский.
10: Я Кирилл Манжула и Олег Осипов с нами на связи. Олег?
4: Да, я на связи. Надеюсь, что меня слышно.
10: Как это хорошо, да? Тебя слышно.
6: Так, значит, Чинган у нас, во-первых, одна из самых популярных иномарок нынешней весной на российском рынке. Тот же «Автостат» показывает, что за 20-ю неделю этого года, с 11 по 17 мая, в нашей стране продали 1223 новых автомобиля марки «Чинган». Больше только у «Лады», «Тинета», «Хавала» и у «Джили». Собственно, возникает вопрос, а чё... Как так получилось?
10: Почему, что в нем такое, Олег, есть? Почему он так набирает обороты, этот самый Чинган?
4: Чинган, нет, есть, конечно. Во-первых, у них достаточно широкий модельный ряд. Они не устают выводить все новые и новые модельки.
6: Широкий новые, модельный новые ряд, как показывает практика, это размазанность по рынку. Когда ты показываешь человеку целый зоопарк машин, человек теряется и уходит куда-нибудь, где у него нет вот такого неоднозначного выбора.
10: Где его нет сейчас?
6: У «АвтоВАЗа».
10: Разве что. Ну, ты понимаешь, что если ты замахнулся на что-то, кроме «АвтоВАЗа», то ты уже к «АвтоВАЗу» не вернешься.
6: Окей. У того же «Тинета», ну, сколько моделей на конвейере? 3, сейчас будет 4.
4: Да, слушайте, но они все равно... Вот я должен сказать, что вообще говоря, налоговая система наша, налоги, они способны удушить не только российского, но и китайского производителя. Почему так слабо развиваются? Да потому что слишком велика налоговая нагрузка на самом деле. А преференций никаких.
6: Ты считаешь, что три конвейерные линии мощностью, проектной мощностью в 120 тысяч машин – это слабое развитие?
10: Это задел на будущее. Это же мы не о сейчас говорим, не о том, что происходит сейчас.
4: Слушай, доля налогов в цене нового автомобиля больше 60%.
6: Да,
4: это ненормально.
6: Да, мы знаем. Мы знаем, вот зачем это сделано.
4: Ну, слушай, я, честно сказать, не очень знаю, потому что если уменьшить налоги, увеличится приток в казну вообще-то.
6: Это увеличится продажа. Одномоментно увеличится приток в казну. Задача нашего государства состоит еще раз, на всякий случай, если кто-то пропустил все наши сеансы дискуссий предыдущих, задача государства сейчас состоит в том, чтобы выстроить забор на границе, из-за которого китайцы пойдут ставить заводы здесь. Значит, Черри поставила завод, Чанган поставил завод.
4: Ну, первый поставил еще в 2017 году Грей Булл, вообще-то.
6: Да, а они вообще в шоколаде, они предвидели, чем все обернется. Угу. Вот. А, Черри через кучу прокладок, значит, производит автомобили внутри нашей страны, оставляя здесь добавленную стоимость. Чинган вот пришел в Автотор, сказал, а вот у вас тут производственные линии простаивают, а давайте мы у вас их это вот...
10: Переберем кругом.
4: Ну, хорошо. Я должен вам сказать, что все равно спрос основной сосредоточен, увы, не на первичном, а на вторичном рынке.
6: Там продается
10: в 5 раз больше. Нет, да? не всегда так было. Не всегда,
4: сейчас
10: Дима.
4: Особенности.
10: Чем хуже живем, тем больше продается на вторичке. Это как бы закон.
4: Да, обратите внимание, что в дефиците те автомобили, которые идут по параллельному импорту. Потому что они оказываются... Вот это вот поразительная вещь.
10: Ты имеешь в виду в дефиците на вторичке? Где?
6: В каком принципе? Слушай, на рынке.
4: Как правило, ввозятся не совсем новые, там, 2-3-летние машины. И они вполне себе конкурентоспособны, получается, по ценам, если брать под заказ. И поэтому сейчас спрос в несколько раз вырос не только на Honda, но и на Шкоду, и на BMW, кстати, на многих американцев, которые, так сказать, с приличными двигателями идут. Из Канады даже импортируют машину сюда. Вот уж не ожидал. Оказывается, предложений немало.
6: Если не изменяет память, из Канады сюда возят Hyundai, как ни странно.
4: Да, то же самое.
10: Там что, завод, что ли, есть? Почему?
6: Я не знаю. Вот, правда, не знаю. Так, а насчет дефицита, простите, есть вполне еще себе авторитетное мнение. Ирина Франк, компания «Франкавто», на этой неделе российской газете заявила, что автомобили в дефиците, но там в этом списке вот этих дефицитных автомобилей нет ни одного официала, только параллельщики. Она говорит про BMW X1, X2, X3, про Lexus RX 300, Audi Q3, про китайцев говорит, про Zikr 8X, Zikr 9X, Voya Taishan, Xpeng G90, iTime 9, Lincoln Co 900, NIO ES8. Слушай, в этом списке нет ни одного официала. То есть сокращаются стоки в нашей стране, вполне еще себе официально, количество машин на складах у автодилеров снижается. И при этом в дефиците вот не официальные поставки, а то, что возится параллельно. О чем это говорит?
4: Да, слушай, ну вот эти вот все Зикры, Вая, Xpeng и так далее, все это вообще не стоит обращать внимания. Там, какой там дефицит? Их единицы покупают. А кроме того, покупают люди, которые не думают о завтрашнем дне. Вот завтра с этим Xpeng он что будет делать? Он его как починит, так
10: сказать? Когда завтра? Олег, скажи мне, пожалуйста, через 3 года, да ему все равно.
6: У этого человека есть вот условия.
4: Если есть, да, если 10 миллионов есть сейчас.
10: Когда было иначе? Ты когда в те самые травоядные времена, как говорит Дима, мы могли купить все, что угодно у официальных дилеров. Такие люди покупали дорогие машины.
4: Считали, еще как
10: они,
4: считали
10: они, деньги. Да ну брось, они не думали, что с ним будет через 3 года. Они знали, что они через 3 года его продадут, что есть по рынку. Поскольку купит новое.
4: Слушай, самые востребованные публикации у нас были, когда мы газетой занимались, да, это стоимость владения автомобилем. О чем сейчас вообще забыли.
10: Потому что, правильно, массовый покупатель этим интересовался. Я этим интересовался.
4: А
10: тот, кто покупал за безумные деньги, та вот маленькая элитная прослоечка, их это не интересовало.
4: Слушай, они богатые не потому, что много денег, а потому, что экономить умеют. Так, на всякий случай. И большой интерес был к владению мерседесами, например. BMW с теми же самыми.
6: Будь здоров. Я понимаю. Мерседес, BMW, с этим все понятно.
10: Секундочку, подожди.
6: Когда человек покупает себе Макларен, чтобы кататься по Патрикам, он же не думает о том, сколько будет стоить владение этой машины.
10: Он не думает. Даже если ты покупаешь себе Mercedes S-класса, ты не думаешь. Ты просто об этом не думаешь. Да какая разница, говорит он, сколько это будет стоить? Особенно мне это самое владение.
4: Слушай,
10: да нет, Олег, не думает он об этом.
4: Одну секундочку. Корпоративные парки, которые к нам обращались специально за такими расчетами, они очень даже думают.
10: Корпоративные, может быть. Там нужно составить бюджет. Бюджет на год по обслуживанию этого автопарка. Им эти цифры необходимы.
4: И у нас, и в Китае львиная доля продаж, больше 50% в свое время, это корпоративные продажи. Вот таких премиум машин.
10: Сегмента.
4: Как S-класс там и так далее. Как семерки BMW, как восьмерки Audi. И мы, кстати, сравнивали и считали, что будет выгоднее. В общем, вот так. А тут к нам обратились, так сказать, недавно человек просто в вопль души. Ну, не буду рассказывать, какая модель, где я могу купить для него боковину. Там он попал в аварию, так сказать. Ни по какому вину нигде не может заказать. Что вполне естественно.
6: Случай не на... Господи, как же это Лада-то называлась?
4: Это не Лада.
6: Я забыл.
4: Ты имеешь в виду и этот самый... Ой, господи, я сам забыл уже.
10: Я сам забыл тоже.
6: Плон Сандера, который выпускали на автовазе. Все
10: поняли, о чем ты говоришь, но
6: черт, дырка в голове.
10: Все забыли.
4: Да слушай, эти модели... Вот у нас, говорят, ушли там несколько, да? Так пришло в 10 раз больше. Вот за последний месяц. Я сейчас ездил только за последнюю неделю на двух новых машинках. Вот сейчас вторая у меня. Хотя, кстати, потом расскажу, будет время.
6: Давайте вернемся на грешную землю, по которой мы ездим на бюджетных машинах. Вот, и нам нужно каким-то образом ездить. Тут я видел такие циферки. Значит, «Лада» ввела скидки почти на всю спортивную и семейную линейку. Правда, касается это только старых машин 25-го года. Значит, 50 тысяч рублей скидка на «Вест Спортлайн», «Веста СВ Спортлайн», ну, то есть на самые дорогие. На «Ларгус Кросс» в пассажирских версиях 5 и 7 местных тоже 50 тысяч рублей. «Гранд Спортлайн» скидка 20 тысяч. Лифтбэк, Спортлайн Лифтбэк 40 тысяч. Нива Легенд Спорт 30 тысяч рублей скидка.
4: Кому она нафиг нужна? Это несерьезно, скажу я вам. Несерьезно.
10: Дима,
4: будут расти продажи. Просто потому что сейчас скидки доходят на новые машины прошлого года выпуска до 900, как мы знаем с тобой, тысяч. Вот это нормальные скидки. И, кстати говоря, Чинган именно по этой причине выбился на 5-е место в общем рейтинге по продажам.
6: Сейчас, погоди. Скидки на Чинган CS35 плюс 260 тысяч рублей, 75 плюс 200 тысяч рублей. Машина, да, 25-го года выпуска.
4: Конечно, там доходит до 900 тысяч на некоторые версии.
6: Это G-Tour...
4: Ниву, это не серьезно.
6: Я понимаю, тем более, что это самая дорогая Нива, нафиг никому не нужная. Значит, самая большая скидка, которую сейчас видят наши коллеги из интернета, 990 тысяч рублей, это скидка на G-Tour X70 плюс...
4: Это Чинган, по-моему.
6: Не-не-не, это G-Tour.
4: Может.
6: Стоп, я все перепутал. Ionix. Вот. Ладно, все.
10: Лада, которую мы вспоминали, X-Ray она называлась.
6: Спасибо тебе, дорогой друг.
10: Здоровья, чтоб не мучиться.
6: Вот, все помнят, что у X-Ray проблемы с детальем, особенно с кузовными деталями. На вторичном рынке практически нет ничего, ну, просто потому что все это снято с производства. Нет никакого смысла поддерживать штамповку этих деталей, потому что машина не выпускается с 2022 года.
10: Так, 5 минут.
6: Да, уходим на паузу. Я напомню, номер, по которому нам можно писать в Telegram и в Max, 8-967-200-97-02. Мы все читаем, не все произносим в эфир. Ну, извините.
10: 5 минут.
13: Программа «Мой автомобиль».
14: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
15: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
16: Даниил Галицкий был храбрым воином и дальновидным политиком. Он принимал участие в сражении с татаро-монголами на реке Калка и был ранен в грудь. А в 1236 году подчинил своей воле Киев и стал самым могущественным государем среди славян. Даниил планировал начать централизацию власти, но не успел стать объединителем Руси. Полчища Батыя напали на Рязань, Москву и Киев.
13: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Несмотря на календарный месяц весны, лето уверенно вступило в свои права. Это отразилось и на зеленом покрытии городских пространств. В связи с этим сезон покоса травы тоже стартовал раньше обычного. Этой работой ежедневно занимается зеленхоз. Сейчас на улицах города трудится порядка 20 специалистов. Покос травы во дворах многоквартирных домов осуществляют управляющие компании. Отчет о деятельности администрации города Великие Луки за 2025 год заслушают депутаты на очередном заседании городской думы. Оно состоится завтра, 21 мая. Также в повестке дня информация об исполнении бюджета в прошлом году и капитальном ремонте многоквартирных домов, а также ряд имущественных и финансовых вопросов. Футбольная команда «Луки Энергия» в воскресенье 24 мая на стадионе «Экспресс» проведет 5-й домашний матч нового сезона «Леон» первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» 2026 года. Соперником великолучан станет команда «Звезда» из Санкт-Петербурга. Начнется игра в 16:00. Напомним, что в воскресенье 17 мая «Луки Энергия» на своем поле сыграла в ничью с «Торпедо Владимир». Набрала в итоге 16 очков в 8 матчах и выходит в группу лидеров турнира во второй лиге.
13: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
13: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
6: Ну, короче, переговорили. Скидки в автосалонах есть. Можно поторговаться с продавцом, ну, хотя бы для того, чтобы восстановить какую-то справедливость.
10: По поводу скидок. Вот та скидка, которую сейчас на Тэнк 400 российской сборки дают, это потому, что он в России собирается, интересно?
6: Не знаю.
10: Вот тут можно ли увидеть в этом некую тенденцию того, что дешевеют те машины, которые собирают у нас в стране?
6: А сколько скидка?
10: Подожди, я просто потерял эту новость. Где-то я ее видел.
6: 250, по-моему.
10: 250 тысяч. 250. Сейчас.
6: На 400-й танк.
10: Да. Олег, может быть, ты помнишь?
4: Слушай, там нет, дело не в том, где собирается, и не столько в жадности самих производителей. Просто денег немного у населения. А кроме всего прочего, находится на фоне 4 миллионов.
10: Тысяч рублей, 250 тысяч рублей прошлого года.
4: Это ерунда, слушайте, это все равно, что...
6: Это не российской сборки, друзья.
10: Не российской.
6: Не российской, это Китай.
4: Нет, конечно.
10: Окей.
4: Дело не в этом. Послушайте, ну, просто на фоне там 5-6 миллионов это не такая значительная, не такой значительный процент. Хотя, конечно, тоже важно, безусловно. И кроме всего прочего, хочу сказать старую мысль, которую высказывал. Скидки никуда не денутся. Не надо верить всем этим продавцам, понимаете? Никуда они не рыпнутся без скидок. Пока 400 тысяч машин еще есть на складах. Это трехмесячный запас, как говорят сами дилеры. Поэтому да, надо торговаться, да, надо выговаривать себе лучшие условия. Вне всякого сомнения. Кстати, сейчас, с моей точки зрения, как раз в каком-то смысле это время покупателя, а не продавца. Не идите у них на поводу, не верите им. Вот что я хочу сказать.
6: Ладно, хорошо. Следующий вопрос. Что прочнее, нога человека или бетонный столб?
4: Конечно, нога.
6: Нога Олега. Кого надо нога? Гораздо прочнее. Наши
4: ноги, как бетонные столбы.
6: Отлично. Вопрос не просто так, не идиотский. Вопрос связан с тем, что бамперы на автомобилях рассчитываются, исходя из чего? Из того, что они будут сталкиваться и с ногой человека, и с бетонным столбом. Главная задача бампера – это принять на себя удар и разрушиться, принимая на себя удар. В связи с этим у нас бамперы чё?
10: Ну, немножко все-таки не так, Дима, потому как, ну, бампер, ты имеешь в виду просто вот этот вот кусок пластмассы или то, что за ним стоит? То, на что он...
6: Силовой элемент,
10: да, конечно. Да, потому как с ногой встречается вот эта вот пластмасска, а с столбом встречается уже силовой элемент за ним. Ну, мне так кажется все-таки.
6: Компания Ford показала прелюбопытный патент на бамперы, которые, встречаясь с ногой человека... Вот.
10: Определяют, что это нога человека.
6: Не-не-не. Значит, короче говоря, они пружинят. То есть и при встрече с ногой человека, и при встрече с бетонным столбом, вот, этот бампер будет реагировать по-разному.
10: Ну, ладно, хорошо. Чего так не придумывают? Я даже не знаю, как это комментировать.
6: Называется адаптивный бампер. Адаптивный бампер. Там сеточка, точнее, короче говоря, много ячеек с металлическими пружинками внутри. Вместо вот этого пенопласта, это пластика...
10: Из разговора о том, почему дорожают автомобили с каждым годом. Не у нас в стране, а в принципе в мире, почему они дорожают. Производство почему дорожает.
6: Мы обсудим с Игорем Маржаретто в следующей четверти часа. А прямо сейчас, вот смотрите, значит, патент, несколько вариантов конструкции. Металлические пружины, кронштейны, иногда винтовые пружины. Все это спрятано внутрь несиловой части бампера.
10: А скажи мне, пожалуйста, что это даст? Вот к чему весь этот сыр-бор?
4: Ну, уменьшит чтобы... травмоопасность, наверное.
10: Ну, вот на что? На какие цифры?
4: Самое главное, Форд не для того это делает, чтобы показать свою изобретательность, так сказать, а просто потому, что есть требования к бамперам. Есть требования к безопасности пешеходов, в том числе, которые попадают под машины. Поэтому они вынуждены заниматься такими разработками. И, кстати сказать, не только Форд. Он просто сделал нечто оригинальное. Но, в принципе, все производители так или иначе занимаются конструктивно и бамперами, и, так сказать, материалами, из которых они изготавливаются, ну и так далее. Это требование законодательное, поэтому нормально. Хорошо, что Форд подсуетился, сделал нечто совершенно особенное. Будем надеяться, что это сохранит жизнь и здоровье, так сказать.
6: В том случае, если это доберется до конвейера.
4: То ну что? Да, это все равно за все будем платить в итоге мы с вами. Это понятно.
6: Сколько ж мы заплатили за эти эксперименты, безответственные с электричеством? Мама дорогая.
10: Лично ты не заплатил ничего.
6: Я заплатил как налогоплательщик.
4: Нет, с другой стороны, Дим, на самом деле, ну, прогресс неизбежен. И мы должны действительно за это платить. И электричество это не просто так. Ведь что
10: тут, понимаешь, в чем дело? Вопрос целесообразности. Мой вопрос о том, что даст нам этот бампер, он ведь не просто так возник. Понятное дело, когда человек придумал дворники на лобовое стекло...
6: Или чесночный ремень безопасности.
10: Нам стало легче. Безусловно, машина без дворников будет стоить дешевле, чем машина конечно. С дворником. Но готовы ли мы за это заплатить? Однозначно готовы.
4: А еще электрический стартер придумали после гибели человека.
10: Готовы ли мы заплатить за вот это чудо? Ну, этот самый бампер, который будет стоить столько же, сколько среднестатистическая машина Ford.
4: Я должен тебя успокоить, никто не спрашивает. Они просто сделают и включат, так сказать, в стоимость автомобиля. И это, в общем, ну да, такой подход. А наше дело, вестись на это, покупать или нет. Или требовать, чтобы мне поставили простой бампер, но дешевый.
6: А еще можно вернуться к технологиям 20 века.
10: Конструкторы покупать?
6: Шестерку, да, ну, слушайте, машину совсем... вернуть на конвейер. Да, можно, можно.
4: Совсем недавно мы выпускали Гранту без АБС. Ну что же. Ну надо было, значит, выпускали.
6: Нет хорошей жизни это было.
10: Заметьте, мы когда об этом говорили, мы не радовались этому, безусловно.
4: Нет, конечно, не радовались, мы огорчались.
10: Потому что это необходимая опция, за которую, ну, как бы, даже хочется заплатить. Не то, что требуется, а хочется заплатить.
6: Но, тем не менее, у нас по дорогам до сих пор ездит значительное количество машин без АБС, без подушек безопасности, ну, просто потому что это старые машины, выпущенные еще в прошлом веке. Вот. Они есть, они существуют. Машины, выпущены в 20-е годы, в 22-23 году, без АБС и без подушек безопасности. Это, конечно,
10: нонсенс,
6: трэш, дичь и угар, но страна у нас такая. По ней можно ездить на машинах без вот таких обязательных опций безопасности. Но. Так, ладно, 4 минуты до конца этой четверти часа. Олег, на чем ты ездишь?
4: Вот вы понимаете, как? Да, у меня две машины. А какую из них рассказать?
10: Ты сперва обозначь список.
4: Во-первых, BLG X50+. Ага. Любопытнейший автомобильчик. А вторая – это Jaguar J6, то есть J6, господи. Но на J6 я еще буду ездить, а вот давайте я пару слов скажу все-таки об этом автомобильчике из Беларуси, который мне очень понравился на самом деле. Вот этот автомобиль, я не знаю, я, конечно, человек не совсем молодой, скажем так, но мне кажется, для молодых активных людей, безусловно. Потому что это очень приятный в управлении, очень драйверский автомобиль. Несмотря на то, что там ничего особенно выдающегося под капотом нет, это 147 сил, 1,5 литра, 270 ньютон-метров. Вот и разгон, в общем, так сказать, такой, не слишком впечатляющий. Но, тем не менее, он дарит удовольствие от вождения, он дарит удовольствие от драйва. BLG X50+. Другое дело, что он не радует, так сказать, ценой. там за эти деньги, там 2600 с чем-то, что ли, я не помню, можно купить, в общем, кроссовер еще побольше и с полным приводом. А этот нет, он только переднеприводный, естественно, пока. Но зато действительно драйвовая машина. И потом, вот почему плюс еще вдобавок? Во-первых, отличный салон сделан. Он действительно очень неплохо выглядит. Он очень стильный, он очень спортивный, с красными вставками, у меня черный с красным был салон. Действительно, это сделано со вкусом. И очень, с моей точки зрения, неплохо. Ну, а что его еще вместе с этим моторчиком, что его разгоняет? Это, конечно, семиступенчатая преселективная коробка, ну, ДСГ. Единственное, что поскольку привод только передний, естественно, то забавно, она вначале, когда с непривычки, она начинает тут же уходить в пробуксовку. Столько моментов. Вот такие спортивные настройки.
6: Погоди, погоди, погоди секундочку. Предыдущий BLG, который X50, это Geely Cool Ray, он был трехцилиндровый.
4: Это четырех. Вот. Четырехцилиндровый, конечно. Нет, они уже не первый год. И простой X50 пошел тоже с четырьмя цилиндрами уже. В прошлом году, по-моему, если мне не изменяет память. А этот вдобавок ко всему еще и настройки имеет особенные. Мне они очень понравились. Кстати, максимальная скорость 195 км в час. Очень даже неплохо для такого автомобиля. Ему бы еще полный привод, цены бы не было. Ну, это вопрос, так сказать,
10: времени. Цена бы была, Олег, не переживай. Куда бы
4: побольше? Цена бы натурально была. Слушайте, единственное, что там, конечно, есть свои недостатки. Ну, например, очень маленький дисплейчик, приборная панель.
10: Там расположен... Кто это говорил?
6: Олег начал мерить машину размером дисплея.
10: Олег, это прогресс.
4: Приборная панель, на которой плохо виден электронный спидометр. Вот в чем дело.

0: Поговорим о том, что время бюджетных машин заканчивается.
1: Программа «Мой автомобиль».
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Мы как-то привыкли завидовать тем людям, которые живут в других странах, в чуть менее цивилизованных, как выражается Костя Зарусский, но, скажем так, более экономически развитых, в частности, в Соединенных Штатах Америки. И вот тут пришли новости, из которых можно сделать вывод, что, ну, в общем, они тоже плачут. В США из продажи исчезают автомобили дешевле 25 тысяч долларов. Эксперты в Соединенных Штатах подсчитали, что в 26-м году было выпущено всего 4 бюджетных модели дешевле 25 тысяч по сравнению с 36 в 2017-м. Ну, то есть 10 лет назад 36 моделей машин было дешевле 25 тысяч.
6: А с чего ты решил, что они плачут из-за этого?
0: Они бьют тревогу. Как жить-то дальше в связи с тем, что у нас вымывается из автопарка вот это вот самое дешевое, а остаются только дорогие машины? И еще раз всем здрасте. Я Дмитрий Делинский.
6: Я Кирилл Манжула.
0: Вместе с нами Игорь Мажар, это автоэксперт, член общественного совета «Премьер России». Игорь, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Пробуксовка дня.
6: Игорь, а ты плачешь?
7: О несчастной судьбе американцев?
6: Да, конечно.
7: В Америке немножко другая система. Она построена на том, что автомобиль у них покупает, как правило, в кредит или в лизинг. Продажи за наличку составляют мизерные доли. При том, что это какой-то конвейер, когда человек приходит, покупает автомобиль. Там я видел цифру, что средняя ставка по кредиту 6%. Но мне кажется, что это как-то сильно завышено. Это чтобы мы не так расстраивались, потому что в предыдущие годы я бывал в Америке много раз, в том числе и с дилером беседы, у них вообще в основном даже не кредит, а рассрочка, потому что настолько широкое предложение, что, в общем, конкуренция высочайшая, поэтому в большинстве случаев человек, отъездив 3 года на автомобиле, сдает его дилеру и берет новый автомобиль или в рассрочку, или есть у них лизинг очень развит для физических лиц, у нас этого пока нет, так что это все очень выгодно, и, в общем, платит он совсем небольшие деньги. Поэтому американский рынок, второй по величине в мире после китайского, они продают в год, чтобы вы понимали, от 16 до 18 миллионов автомобилей новых.
0: Угу. А средняя цена сделки, вот те средние цифры, которые прописаны в договоре купли-продажи по состоянию на весну 26-го года составляет 49 тысяч долларов. Это на 14 тысяч больше, чем было 10 лет назад. И
6: люди могут себе позволить.
7: Вы знаете, какой самый популярный автомобиль в Америке? Ford F-150 – это гигантский пикап. Вот. И таких машин продают, чтобы вы понимали, я помню навскидку, примерно 1 миллион в год. только одной марки. Это почти столько же, сколько всех автомашин продают в российском рынке. А на втором и третьем месте еще два здоровенных пикапа от компании...

0: Рам и
1: Форд Эйр.
0: И Шевролет. То есть, в общем, у них специфический рынок, и они, наверное, все-таки в среднем побогаче нас, если сравнить среднюю зарплату туда-сюда. Но при этом, еще раз говорю, что, наверное, есть категория людей, которые там бы могли купить дешевую машину. Но у них вторичный рынок очень хорошо развит. Шикарно. Я занимался у них вторичным рынком, ездил как-то, когда у нас большой поток был машин из Америки, БУ. Вот, смотрел, сколько там стоит автомобиль, и плакал горькими слезами на вторичном рынке, потому что, конечно, у них там...
2: Вот, Игорь все-таки плакал горькими слезами с тем, как живут американцы.
0: За морем телушка-полушка и рубль-перевоз. Во-первых, из Америки у нас давно автомобили не поставляют, а во-вторых, даже когда поставляли, доставка стоила примерно столько же с растаможкой, сколько стоил там автомобиль.
2: Так, а на самом деле, я просто... Вот почему я зацепился за эту новость? Тенденция дешевых машин, вот те цены, к которым мы привыкли, мы же как плачем в связи с тем, что у нас автомобили подорожали там в два, там в три раза за последние 10 лет, да? Там, за границей...
1: Там, за границей. Мы всегда говорим, когда выходит тот или иной новый автомобиль китайской марки на наши рынки, сколько стоит, сколько стоит эта машина в Китае. Хорошо, давай возьмем немецкий автопром. Сколько стоит он в Германии и сколько стоит эта машина сейчас здесь, Дим? Вот о чем мы плачем.
2: Я плачу по поводу того, что время дешевых машин в принципе закончилось.
1: Покупай Гранту, Искру.
0: Ну. Да нет, слушайте, ребят, давайте так, вернемся к началу нашего разговора. Вы правы, время дешевых машин вышло уже давным-давно. И все крики, что давайте выпускать, такие крики раздаются. ВАЗ-2106, он же дешевый, в нем ничего дорогого нет. Они на пустом месте основаны. Они, значит, знаете, в основном крики про то, что давайте вернем Советский Союз. А почему? Потому что мне тогда было 20 лет, я был высокий кудрявый блондин, и все девушки на меня заглядывались. Вот и все. Поэтому, уверяю вас, у нас дешевые автомобили не производят по двум причинам и не продают. Первая причина – это, конечно, то, что тот автомобиль, там, та же самая шестерка, не соответствует никаким требованиям нынешним ни по экологии, ни по безопасности. Это первое. А второе, вы знаете, наш уровень запросов по поводу потребления тоже вырос. И вырос очень хорошо, если посмотреть по тем моделям, которые у нас сейчас продаются из числа бюджетных. Вот взять ту же самую «Ладу Гранту», она есть какая-то супердешевая, там, за 700 тысяч. В ней нет ничего, кроме четырех колес и мотора. Но все почему-то покупают за миллион там, где есть усилитель руля, там, где есть кондиционер и так далее. Потому что какую бы ты машину ни купила, ты ее покупаешь не только для того, чтобы возить уголь на заднем сиденье, а для того, чтобы семью свою возить и самому ездить. А самому ездить хочется вот в нынешнюю московскую жару, а у нас 30 градусов сегодня будет, с кондиционером. А еще хочется, чтобы была коробка-автомат, потому что это тоже для горожанина требование времени и так далее. Поэтому получается, что ВАЗ-2106, если выпускать сейчас, то затраты на то, чтобы организовать этот выпуск, не покроются продажами. Но не хотят люди такую машину. Хотят только на уровне эмоций. Я бы, конечно же, купил. А потом, когда встает вопрос, он говорит, да что ж, я на этом железе ездить буду, да зачем? Я лучше куплю там бюджетную, условную там китайскую или российскую машину, где есть все современные приблуды. И буду я человеком себя чувствовать.
2: Ну, кстати, в курсе того, что климат-контроль все-таки возвращается в Тольятти, на Весты будут ставить полноценный климат, уже ставят, в середине лета появится в продаже.
1: Ну, хорошо.
0: Это речь о том, что даже не кондиционер уже становится неким базовым требованием, а климат-контроль. Потому что человек хочет ехать в комфорте, и он за это готов доплатить.
1: И чтобы пассажир тоже ехал в комфорте.
2: А, кстати, объясните
0: мне. Пассажиры, само собой, тоже.
2: Объясните мне тупому. Вот у меня в Форде, в моем Фокусе, у меня климат-контроль стоит. Я включать его начал только нынешним летом, когда система начала, ну, как бы глючить. В чем разница между кондиционером и климат-контролем?
1: Кондиционер просто дует. А тут ты выставляешь температуру, и он будет дуть ровно, чтобы эту температуру поддерживать.
2: А, то есть там датчик температуры.
1: Да, а тут у тебя просто рычажок сильнее дует или слабее дует, и все. А тут ты выставляешь температуру, и, соответственно, он будет дуть с такой интенсивностью, чтобы, там, например, ты окно открыл, воздух теплый в салон забрался, потом ты окно закрыл, он стал дуть быстрее, чтобы восстановить ту температуру, которую ты выставил.
0: Ну, в общем, да, это упрощенно говоря, на самом деле там можно больше функций задать. Это такая система климата по твоему запросу и по запросу твоих пассажиров. Кондиционер в этом смысле достаточно простое устройство, тут чуть посложнее. Но еще раз говорю, что сейчас какие-то вещи становятся обязательными в автомобиле. Я тут, условно говоря, брал тут на тест один коммерческий автомобиль и сильно изумился, что там стоит магнитола.
1: Подожди.
0: Ну, там нету...
2: С магнитофоном?
1: С кассетной...
0: Нет, ну такая панелька.
1: С диском?
0: Нету уже дырки для диска, там флешку только что можно воткнуть. Так. Она уже цифровая, но она экрана нет. Мы уже привыкли, что хоть какой-то экранчик перед тобой есть.
1: А-а-а.
0: И этот экран там в большинстве случаев, может быть, показывает только там, какую музыку ты сейчас слушаешь, а в каких-то там еще и навигатор работает, еще какие-то... Но когда экранчика вообще нет, и просто панель, это было непривычно. Потом я, правда, подумал, что это коммерческий автомобиль, зачем это? А с другой стороны, что сейчас уже для коммерческого автомобиля хоть небольшой экранчик обязателен. Так что мы, ну, пришли к какому-то уровню цивилизации, когда там, я не знаю...
1: За которую нужно платить.
0: Просто кусок жареного мяса нас не устраивает, должна быть какая-нибудь подлива к этому мясу.
1: Нет, хорошее мясо не нужно есть подливой.
2: Да.
1: Никаких соусов, хороший стейк без соусов, хорош сам по себе.
2: Короче, значит, у хорошего мяса должна быть хорошая репутация. На нем должно быть написано там «рибай», например. Вот. Если на нем не написано «рибай», ты будешь есть его...
1: соусом, потому как тебе придется забивать какие-то вкусовые недостачи этого самого.
0: Может быть, я немножко неправильно привел пример, но к чему я хочу сказать, что у нас были попытки в стране продавать автомобили, которые, ну, совсем бюджетные, иранские те же самые, но они не пошли совсем. Совсем не пошли, и на этом поставили крест те люди, которые пытались.
1: Индусы хотели тоже что-то привезти нам.
0: Нет, ну с индусами там немножко сложнее, но вот иранский – это тот самый пример. Или там, я не знаю, попытка возродить, я говорю, все эти биения в грудь пяткой, давайте возродим дешевое производство дешевого автомобиля, это вообще ни о чем. Экономики там нету, потому что нет спроса, а есть только такие вопли, не подкрепленные деньгами.
2: Ладно, надо как-то смириться с этой мыслью.
1: Вот какой?
2: Время дешевых машин закончилось.
1: Ага.
2: Да, 25 тысяч долларов – это, ну, типа, пороговые.
1: Для американцев.
2: Для американцев, да. Для нас, что там, 1.5-2 миллиона.
0: Ну, для нас это, да, миллион. 2 миллиона. Ну, хотелось бы, чтобы у нас тоже были дешевые автомобили побольше за 2 миллиона, потому что у нас средняя цена автомобиля сейчас 3,5. Вернулись к началу разговора. У нас, к сожалению, автомобиль в силу нашего налогового законодательства дороже, чем в большинстве стран Европы.
1: А 3,5 миллиона – это почти 40 тысяч долларов, Дима.
0: Да.
1: У нас живем
0: два раза автомобиля,
1: хуже, чем в Штатах, с точки зрения возможностей.
2: А машина у нас стоит столько же.
1: А машина стоит даже дороже, фактически.
0: Ну, извините, у нас до 50% цены автомобиля – это налоги и сборы, которые берет государство. Это ни для кого не секрет.
2: Ну вот, живем с этим как-то. Игорь Маржарета, автоэксперт, чей общественный сайт ПРМВД России был у нас на связи. Давай, Игорь.
1: Спасибо, Игорь.
2: Хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги и берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. При Григории Потемкине русская армия отвоевала у турков Крым и освоила Новороссию. Он реформировал армию и в рекордные сроки построил Черноморский флот. Кроме того, именно Потемкин возвел города Екатеринослав, Севастополь, Херсон и Мелитополь.
4: Реклама. Комсомольская правда.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О политике.
6: Москва и Пекин выступили за урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В документе отмечается, что Москва позитивно оценивает позицию Пекина по украинскому вопросу. Также стороны подчеркнули, что российско-китайские отношения не направлены против третьих стран. Еще Россия и Китай считают удары США и Израиля по Ирану нарушением международного права, подрывающим стабильность на Ближнем Востоке. Также лидеры двух стран выступили против силового давления на КНДР и подтвердили готовность продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Россия вложит 2 миллиарда рублей в поиски урана в этом году. Это на 1 миллиард рублей больше, чем в прошлом, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Он указал на достаточно жесткий дефицит запасов урана в России. Всего на геологическую разведку твердых полезных ископаемых направят в этом году почти 10,5 миллиардов рублей против 7 миллиардов в 2025-м. В России планируют разработку новых месторождений дефицитных видов сырья, в том числе урана, хрома, титана, лития, марганца, сообщал ранее глава Роснедр.
3: О нефти.
6: Морской экспорт российской нефти в апреле сократился только на 2,5% до 410 тысяч тонн в сутки, несмотря на перебои в работе южных и западных портов. Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов. Крупнейшими покупателями нефти стали Китай и Индия, на которые пришлось 32% и 29% поставок соответственно. Доля Турции составила 14%, Сингапура и Египта – по 10%. В Москве откроется 4-й всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра». Масштабный форум пройдет в цифровом деловом пространстве 21 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия из Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Там отметили, что представители органов власти, крупные инвесторы, общественники обсудят новые бизнес-проекты, которые помогают уязвимым группам граждан находить работу, получать образование и улучшать качество жизни. Кульминацией фестиваля – станет 15-я юбилейная церемония вручения престижной одноименной премии, лауреаты которой разделят призовой фонд в размере 6 миллионов рублей. Эту награду учредили в 2011 году, и за 14 лет существования проекта признание получили более 130 социальных предпринимателей со всей России. Вероника Борисенкова, служба информации.
9: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Целый чемодан подписанных документов. Владимир Путин с официальным визитом в Китае. О чем говорить-то собрались? Министр иностранных дел Евросоюза обсудит кандидатуры переговорщиков с Россией на встречу на Кипре. И Венгрия, Словакия, Чехия не участвуют в кредите, а европакет из 90 миллиардов евро для Украины будет разворован. Подробности прямо сейчас. Итак, президент России Владимир Путин с официальным визитом в Китай. Уже прошли переговоры с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. За визитом главы российского государства наблюдают все мировые СМИ. И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зобов. Уже подробности на КП.ру. Новый мир, русский газ. Как проходит визит Владимира Путина в Китай? Прямая онлайн-трансляция. Андрей на связи. Андрей, приветствуем. Какие подробности есть к этому часу? Сейчас интересно, что вот журналисты «Кремлевского пула» публикуют в прямом смысле, как это выглядит, чемодан на колесиках из огромного количества папок с подписанными уже документами.
10: Да-да-да, собственно, журналисты Кремлевского пула, это и есть я. Да, мы видели действительно этот поднос с папками. Было подписано 20 документов в присутствии двух лидеров. Буквально минут 40 назад закончилась церемония подписания. Но более того, есть еще 20 документов, о которых, ну, скажем, не говорят слишком публично. И вот, например, советник президента по международным делам Юрий Ушаков сказал, что, ну, намекнул, скажем, что там могут быть самые важные документы. Вот в этой неофициальной, не публичной части мы понимаем, почему у нас есть как бы некие санкционные особенности современного мира, да, особенности экономического давления на нашу страну, и вполне возможно тут речь о том, чтобы защитить какие-то решения от санкционного давления. Вот. А так визит проходит очень ярко, особенно ярким, наверное, тем моментом, который заставил нашего президента так искренне улыбаться, было во время приветствия под музыку подмосковных вечеров. Это такая традиционная, наверное, для исполнения песни в Китае. Обычно исполняют на визитах Владимира Владимировича «Катюшу» и «Подмосковные вечера». Вот. И во время этой песни Си вместе с Путиным проходили мимо ряда китайских детишек, буквально, не знаю, 7-8-9-летние ребята, и они начали прыгать в буквальном смысле, размахивая флажками России и Китая, цветами какими-то, которые у них были в руках. И приветствую Владимира Владимировича на китайском, но это звучало настолько одновременно весело, задорно и непонятно, что президент не выдержал, практически рассмеялся. В общем, здесь такая атмосфера очень дружественная, на самом деле.
9: Ну, интересно, да, во-первых, конечно, организация подписания вот этих договоров, вот тоже я вот смотрю, отмечаю, что по несколько сразу подписываются документов, что, в принципе, практически не бывает. Обычно, да, протокол не подразумевает. Си Цзиньпин и Владимир Путин говорят об отношениях стран, подчеркивается, да, что российско-китайские отношения – это пример и образец взаимодействия крупных держав. Но так, шутки шутками, да, вот президент вспомнил, что встреча проходит в знаменательный день, 72 года назад. Мао Цзэдун заявил, что надо бороться с американским империализмом, но мы с Китаем не дружим против кого-то. Тут же напомнил глава государства. Андрей, ну, напомним просто еще или скажем, да, что Владимир Путин встретился, и об этом было заявлено, заранее была запланирована встреча второй раз, по-моему, да, вот с китайским инженером Пен Паем, и даже есть вот...
10: Он еще не встретился, не встретился пока что. Да-да-да. Дело в том, что программа здесь, в Пекине, немножко задерживается, потому что, да, после первой встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина должны были быть переговоры, и, собственно, были переговоры в узком составе, они должны были продолжаться буквально 40 минут по плану, но вы же понимаете, что лидерам двух ведущих мировых держав есть о чем поговорить. В итоге Владимир Путин с Си разговаривали 1:40 и даже немного больше. Ну, вот, да. Из-за этого, собственно, мероприятия все немного сдвинулись. И вот президент как раз примерно в этот момент должен был встречаться с китайским инженером, но это немножко отложено, это будет там через часик примерно. Да, и он обязательно с ним встретится, потому что это очень символичная история о том, как в китайских соцсетях она распространилась, как она символизирует эту дружбу народов и этот инженер, влюбившийся в Россию.
9: Ну, расскажем, Андрей, да.
10: Того,
9: расскажем.
10: Случайно, да.
9: Все подробности. Спасибо, Андрей Зубов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды», как раз вот с подробностями визите. Надо сказать, что действительно, несмотря на то, что лидеры двух стран созваниваются, часто все равно, конечно, не виделись давно. И поговорить, понятно, тем накопилось, тем более тут и Трамп приезжал, наверняка что-то тоже можно обсудить. С нами руководитель Санкт-Петербургского центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков. Кирилл Анатольевич, Приветствуем вас. Вот 20 совместных документов принято, подписано в присутствии двух стран. Да, а всего в рамках визита подписано 40 совместных документов. И вот тоже наблюдатели говорят, что ну, такого не бывало. Сразу вот 4 чиновника подписывают сразу по несколько документов. А что это за документы? Что мы предлагаем Китаю, что Китай предлагает? Ну, или уже о чем договорились, да? То есть насколько широкий спектр вопросов?
11: Смотрите, 25 лет назад был подписан договор о добрососедстве. И вот теперь этот договор продлен, и в рамках продления этого договора подписано много документов, вот вы только что назвали их число, о расширении сотрудничества России и Китая. Значит, опубликована декларация о многополярном мире. Ну, я сразу со своей стороны скажу, что любая декларация – это просто выражение намерений. Мир пока не многополярным, и не скоро он станет многополярным, если вообще станет. Но такая декларация озвучена. Кроме того, подписаны ряд документов о расширении нашего сотрудничества с Китаем. Значит, СМИ сообщают о совместном строительстве железной дороги, но сразу оговорюсь, это речь идет о строительстве, о расширении погранперехода Забайкальск-Маньчжурия. Там построят еще один путь с китайской колеей, 1435 миллиметров. Тут не стоит преувеличивать, это не что-то сильно глобальное. Ну и документы подписаны, значит, как я уже сказал, значит, о расширении сотрудничества и партнерства. Россия подтвердила, как всегда, свою позицию по Тайваню и Синьцзяну, но при этом еще и поддержала Китай в вопросе Южно-Китайского моря. Это уступка со стороны России, потому что раньше Советский Союз и Россия относились к вопросу о разграничении сфер влияния в Южно-Китайском море нейтрально.
9: А так вот стратегически, если посмотреть, да, вот с одной стороны описывается, все это классно, здорово, с другой стороны, вот для нас это вот здорово, замечательно, или все-таки это потихонечку превращается так, ну, в нашу боль? В каком смысле? Мы видим, как растет Китай, и Трамп говорит, и Соединенные Штаты об этом говорят, да, это и суперсовременные уже заводы по производству квантовых компьютеров, и биоинженерии, и производство всего, чего только угодно, дроны, там какие-то идеи на где-то в космосе что-то выращивать, эмбрионы. Да? И мы, которые предлагаем по-прежнему, видимо, нефть, газ и что там, и круглый лес необработанный. Да? То есть там глубокая переработка всего идет, промышленности. Мы все больше попадаем в зависимость от Китая? Или наоборот, ситуация позволяет нам каким-то образом расти сейчас в условиях внешних угроз, да, как раз в партнерстве с взаимодействием Китая? Ну, не знаю, вот автопром на глазах, да, вот нам говорят, что китайский автопром не должен мешать АвтоВАЗу. Ну, как-то.
11: Вы знаете, здесь главное вовремя понять, где заканчивается всеобъемлющая дружба и начинается зависимость. Вот прямо сейчас проходит в Харбине российско-китайская выставка. Угу. Она очень показательна. С одной стороны, там демонстрируются роботы, станки, беспилотники, а с другой стороны там демонстрируются мед, воск, меха, медведи, вылепленные из черной и красной икры. Значит, медведи, конечно, шучу, но извините, это уровень 10 века нашей эры.
9: Ну вот, как бы, да.
11: Простите, при таких условиях вообще возможно равноправное партнерство или нет, как вы думаете?
9: А причем, если мы лет 100 назад отмотаем, было ведь наоборот, да, в какой-то момент что-то пошло не так, но как бы вот как мы сейчас в моменте, интересно вот этот контраст, который вы приводите с выставкой?
11: Вы знаете, ну не 100 лет назад, конечно, а гораздо ближе, еще в 90-е годы Китай активно покупал российские технологии, Китай покупал российское вооружение. Постепенно Китай наращивал базу, и у России все меньше и меньше оставалось окно возможностей для продажи в Китай чего-либо, кроме меда, икры, крабов, шмабов, нефти и газа.
9: Да, спасибо.
11: И кто в этом виноват? Что, китайцы виноваты, что ли?
9: Ну, вот интересный вопрос. Спасибо большое. Кирилл Катков был с нами, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения стран Дальнего Востока. Ну, а Евросоюз обсуждает кандидатуру переговорщиков с Россией на встрече на Кипре. О чем говорить собрались? Об этом через пару минут.
3: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8 911 388 21 22. Наши адреса: Мурманская 1, стояние 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
15: А знаете ли вы что?
16: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Итак, министр иностранных дел Евросоюза намерен обсудить кандидатуры переговорщиков с Россией. С нами собрались о чем-то переговариваться. Встреча пройдет на Кипре на следующей неделе. Не наши с ними, а их самих с собой, где они будут выбирать, видимо, расстрельную должность. Кого назначена расстрельную должность. Как пишет Financial Times, Вашингтон и Киев поддержали идею вовлечения Европы в переговоры с российским президентом. Наша страна неоднократно говорила о том, что никакой Европы там не будет, потому что она не то чтобы заинтересована, она вообще сторона процесса и бомбит нас дронами фактически. И эти дроны еще и производят, и дальше можно много еще перечислять. Но, кстати, уже звучала фамилия вот этой, как ее назвать, деликатно, Меркель такая, помните, была бабуля. И один раз она нас обманула, они ее на предыдущих Минских соглашениях, они решили двинуть нам еще раз. Политолог-публицист Юрий Светов, с нами, Юрий Ильич, приветствуем. Возьмем...
18: Добрый день.
9: Бабулю.
18: Да им-то, вернее, нам-то что? Ведь вы правильно подметили, они между собой обсуждают, кого они будут назначать в качестве переговоров.
9: Вопрос, а о чем, кстати, о том, переговоры-то?
18: Да,
9: вот что?
18: Да, вот ключевая тема, о чем переговоры. Мы открыто говорим, что по Украине договариваться будем с Соединенными Штатами Америки. С Европой, с нашей точки зрения, как мне кажется, мы готовы разговаривать в целом об отношениях Европейского Союза и Российской Федерации. Отношения, которые по вине Европейского Союза полностью разрушены. Готовы ли они восстанавливать эти отношения? Готовы ли они нам дать гарантии, что больше таких фокусов не будет, когда все подписанные договора, псу под хвост бросаются, прекращается обмен даже в области культуры, давление на на людей, чтобы... Ну, вот скандал, который произошел вокруг Венецианской биеннале, когда в здании, принадлежащем России, нельзя было проводить мероприятия, потому что Европейский Союз этим недоволен. Вот такого рода примеров. Об этом мы готовы говорить. Они же нам все время трактуют, что эти переговоры будут об Украине. А в чем мы с ними? Вы правильно сказали про бомбу. Они только что отрапортовали. 90 тысяч солдат вооруженных сил Украины прошли обучение в европейских странах. Каждая из них, каждый день мы слышим от них заявление, что они еще дадут Украине. Замминистра Литвы вдруг призывает атаковать Калининградскую область, чтобы показать, какие они крутые пацаны. Эстония выступает с угрозами в наш адрес. И с этими людьми мы будем договариваться? И вот Китай и Россия, вот четкое сделано заявление, китайцы выразили нам наибольшую на настоящий момент поддержку. Они сказали, надо устранять первопричины конфликта на Украине. Первая причина, о чем мы все время говорим. Европейцы даже слышать не хотят об этих первопричинах, потому что они все трактуют как немотивированная агрессия России на демократическую Украину.
9: Ну да, вот как раз про Калининград вспомнили, то есть что, русские сдавайтесь, или по-хорошему, да, это же прям сказал, что надо, вот НАТО, давай, что, время тянуть.
18: Да. Ну вот очередное заявление Кая Каллас, которое тоже называлось в списке претендентов, она говорит, что вот мы понимаем, что нам надо все-таки нанести поражение России, но пока не получается, а как же мы тогда поражение Китаю будем наносить? Посмотрите вот на их логику. Они победой своей объявляют то, что они не покупают в России нефть и газ. Теперь они озаботились такие, как Кая Каллас. А зачем такой огромный товарооборот между Китаем и Европейским Союзом? Зачем китайские товары в Европейском Союзе? Не будем. Ну, отказывайтесь от торговли этой. Что в головах у этих людей, трудно понять.
9: Но здесь, видите, нюанс. Значит, Financial Times пишет, что США и Украина поддержали идею, а тут Витков, по-моему, к нам собрался на лошадях, когда-нибудь доедет к концу лета. И если они начнут на нас давить, да, а у нас же дух Анкериджа, мы же не можем, и тогда...
18: Выветрился, да. Уже признали наши... Да, Министерство иностранных дел сказало, что куда-то он выветрился.
9: Ну, это же такое, давить... выветрился, обратно выветрится этот...
18: Да. Ну, видите, сейчас разговор был о том, что, возможно, встреча Путина и Трампа осенью на саммите АТЭС, который будет в Китае. Ну, поглядим на этот счет. Что же касается вот непосредственно кандидатуры переговорщика со стороны европейцев, там же я как бы представляю себе, и хочется, и колется. Они прекрасно понимают, что любой, кто будет назначен переговорщиком и встретится с Путиным, он будет в топе всех мировых новостей, все о нем будут рассказывать, все, он прославится невозможно, потому что, ну, общение с Путиным прибавляет любому политику очков в глазах общества мирового. Но с другой стороны, они боятся разговаривать с Путиным, потому что Владимир Владимирович, как переговорщик, как мировой лидер, ну, я не знаю, насколько голов их всех выше. И самое главное, у них ни у кого теперь опыта общения-то с Путиным нету. Почему Меркель называют? Она хоть, ну, там, врала и гордо нам говорила, как они старались обмануть во время заключения Минских соглашений. Но она хоть понимает, как вести диалог. Мерц никогда не встречался с Путиным, Каллас никогда не встречался, тем более она входит в список тех исключений, которые сказал президент. Все, кто плохо говорил о России, им не место за столом переговоров. Ну, Драго, я не помню, встречался ли Владимир Владимирович, когда Марио Драго, он там в мировых финансовых структурах работал, потом вот премьером Италии, не помню, были ли у них встречи или нет, но Драго такой довольно забытый политик. Ну, кого-нибудь изобретут. Я предполагаю, что, скорее всего, попытаются Стуба назначить на это президента Финляндии.
9: Да он же там тоже что-то уже вовсю вооружается, ну, да, там уже...
18: Нет, ну это-то верно, но он трактуется каким образом, что он вот играет в гольф с этим президентом Трампом, поэтому как бы и того знает, и этого знает. Я не исключаю, что Стук встречался когда-нибудь с Владимиром Владимировичем, когда были, ну, активные взаимодействия нашей и финской стороны. Я его помню, как лет 15 назад я слушал его выступление в Турку.
9: Нормальный был
18: там
9: еще.
18: Была делегация Питера. Он как говорил, как здорово, как процветают приграничные территории Финляндии благодаря сотрудничеству.
9: Но ведь и испортился или выветрился, как дух Анкориджа тоже, Ступ-то. Ступ нас предал, да. Или наоборот. Спасибо.
18: Он сам себя.
9: Да, Юрий Светов, политолог-публицист. В России нет ни малейших сомнений в том, что европакет на 90 миллиардов евро для Киева будет разворован. К такому выводу пришел постпред России при ООН Василий Небензя. Но решение о займе на сумму в 90 миллиардов было принято в декабре, а Венгрия, Словакия и Чехия в обеспечении кредита не участвуют. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: Василий Небензя, наш постпред при ООН, сделал достаточно громкое заявление о том, что те 90 миллиардов евро, которые Евросоюз собирается переправить на Украину, будут разворованы. Он даже сказал там на 80-90%. Вы знаете, его слова – это не пустота. Он знает, что говорить. Он знает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки в свое время направил в Киев целую комиссию, которая разбиралась с основными вопросами. Куда уходят американские и европейские деньги? И почему вдруг то оружие американское, которое направляется в Киев, вдруг оказывается в третьих странах? Так вот, я вам скажу, что вот эта комиссия, которая работает и сейчас в Киеве, вывела 56 случаев мошеннических действий украинцев с деньгами и оружием. А тут еще всплыло громкое дельце со строительством коттеджев под Киев. Замелькали фамилии из ближайшего окружения Зеленского. Это и Ермак, и Миндич, и Чернышов. И вот эта комиссия сейчас тоже въедливо допытывается у этих лиц. Ребята, а откуда бабло, извините? Ответов нет. Причем, обратите внимание, того военного бюджета, который назначена Верховная Рада утвердила на 26-й год, украинской армии хватает лишь на 47%. А откуда же будут покрываться недостатки? Ну, конечно, за счет тех 90 миллиардов евро, которые Еврокомиссия пытается перекачать на Украину. Правда, тут приходит сведение, что не все пока депутаты Европарламента согласились поставить подпись под этим документом. Ну, а теперь посмотрите. Если американская комиссия глубоко копает в поисках пропавших денег, то как же ведет себя Еврокомиссия, которая разрешает вроде бы пока перекачать Киев 90 миллиардов? Вы знаете, вот эти громкие дела, расследование НАБУ, там, специальной антикоррупционной прокуратуры, Еврокомиссию вроде бы не интересует. И это приводит к выводу некоторых знающих аналитиков, что сработает одна мафия. Еврокомиссия и Киев – это одна мафия. У них одна общая стиральная машина. Вот почему можно абсолютно согласиться с выводами нашего Василия Небензи. Разворуют. Причем воровать будут уже, оказывается, не только в Киеве, но и в Брюсселе. Опа-па! Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Он оказался настолько востребованным, настолько актуальным. Профиль «Искусственный интеллект» появится в российских школах уже с 1 сентября. Встречайте. Об этом после новостей.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Каждый мужчина после 60 мечтает о хорошей потенции. Ведь у каждого есть жена или спутница. Это хорошо, и так должно быть. Но в отличие от женщин, которые, скажем так, всегда могут, у многих мужчин с годами мужская сила заметно слабеет. Этот дисбаланс можно и должно устранить. Для этого специально для мужчин за 60 разработан и испытан секс-концентрат «Commander». Он изменит положение на любовных фронтах коренным образом. Достаточно несколько его капель, и процесс возвращения к активной сексуальной жизни будет моментально запущен. «Commander» достигнет цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125 звездочка 125. «Commander» всегда достигает цели. Звездочка 125. Чтобы вновь почувствовать свои возможности и мужской потенциал в полной и уверенной мощи, нужны специальные активные вещества, которые обеспечат чистые сосуды органов малого таза, здоровье простаты, сексуальное возбуждение и стойкую эрекцию. На базе именно таких специальных активных веществ и создан концентрат «Commander». Это мощные мужские растения, тропическая лиана сарсапарель, семена гуараны и черная мака. Эти компоненты, усиленные аминокислотами, как высокоточные ракеты, работают на главную цель – твердую и длительную эрекцию. Если она нужна срочно, перед близостью увеличьте дозу вдвое. Если задача восстановить потенцию и быть всегда в боевой готовности, регулярно употребляйте капли в обычном режиме. «Commander» всегда достигает цели. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125 звездочка 125. «Commander» достигнет цели. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В Великих Луках 11:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Несмотря на календарный месяц весны, лето уверенно вступило в свои права. Это отразилось и на зеленом покрытии городских пространств. В связи с этим сезон покоса травы тоже стартовал раньше обычного. Этой работой ежедневно занимается зеленхоз. Сейчас на улицах города трудится порядка 20 специалистов. Покос травы во дворах многоквартирных домов осуществляют управляющие компании. Отчет о деятельности администрации города Великие Луки за 2025 год заслушают депутаты на очередном заседании городской думы. Оно состоится завтра, 21 мая. Также в повестке дня информация об исполнении бюджета в прошлом году и капитальном ремонте многоквартирных домов, а также ряд имущественных и финансовых вопросов. Футбольная команда «Луки Энергия» в воскресенье 24 мая на стадионе «Экспресс» проведет 5-й домашний матч нового сезона «Леон» первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» 2026 года. Соперником «Великолучан» станет команда «Звезда» из Санкт-Петербурга. Начнется игра в 16:00. Напомним, что в воскресенье 17 мая «Луки Энергия» на своем поле сыграла в ничью с «Торпедо Владимир». Набрала в итоге 16 очков в 8 матчах и выходит в группу лидеров турнира во второй лиге.
20: О валютах.
21: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
20: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
23: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Итак, в школах с 1 сентября, то есть вот-вот, начнут изучать профиль «Искусственный интеллект». Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с этого, ну вот, с учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Радостно сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, напомнив о включении профиля «Искусственный интеллект» в Олимпиаду по информатике. Ранее сообщалось, что пятиклассники будут изучать и другую новую дисциплину, название «Духовно-нравственная культура России». Еще с 1 сентября из-за программы восьмых классов исключат обществознание. Ну и в 27-м году в школах появятся единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов. Реформа на марше. С нами руководитель компании по кибербезопасности P-Data, член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям при комитете Софеда по конституционному законодательству и госстроительству, эксперт в области искусственного интеллекта Александр Ильин. Александр, приветствую вас.
0: Добрый день.
9: Что скажете? Во-первых, может быть, несколько слов вообще о понимании того, что такое искусственный интеллект сегодня, как мы его понимаем, и что бы стоило бы, на ваш взгляд, о чем говорить детям? Мы видим, как он семимильными шагами развивается в Соединенных Штатах, да, вот эти модели, тут давеча одна модель Гугла обновилась, да, Китай, значит, во все это раскручивает. У нас мы вроде тоже заявляем, что надо, нужно, необходимо, и что-то делается. Да, но вот как это соединить со школой?
0: Ну, смотрите, история с искусственным интеллектом – это сейчас не про какое-то модное или что-то, да, новое такое. Это про то, в каком мы мире и дети наши будут жить там через 5-10 лет. Что сейчас уже происходит? По сути, да, искусственный интеллект проникает уже во все сферы нашей жизни. Врачи, юристы, банки, промышленность. И это уже не какая-то фантастика, это уже сегодняшний день, в котором мы с вами живем. И, по сути, сегодня уже искусственный интеллект становится для экономики всей страны, для экономики России примерно тем же, что когда-то там было электричество, интернет. Это базовая вещь. Поэтому вот инициатива введения этого профиля, искусственный интеллект в школьную программу, она, на мой взгляд, абсолютно своевременна. Через несколько лет базовая грамотность в области искусственного интеллекта будет абсолютно таким же навыком, как сегодня навык там, работать с компьютером. Но надо понимать, что здесь есть определенные нюансы, которые нужно, конечно же, учесть перед тем, как эту всю систему разворачивать на всю нашу большую страну.
9: А какие нюансы? И вы имеете в виду разворачивать образовательный или в целом искусственный интеллект? Потому что вот то, что вы перечислили, и все то, как это активно используется, насколько, поправьте, но кажется, что это все не наши модели, не нами разработанные, не у нас находящиеся, и дальше, да, со всеми обстоятельствами, вытекающими из этого.
0: Нет, у нас, если говорить глобально, у нас достаточно разработанных своих моделей, которые работают. У нас есть законодательная инициатива в области суверенных моделей искусственного интеллекта, поэтому в этом плане здесь все неплохо. А если говорить конкретно про образовательные инициативы, что здесь нужно учесть? Ну, это в первую очередь, конечно же, то, что должно быть цифровое равенство во всех школах, потому что мы понимаем, что не у каждой школы есть достаточно оборудования, достаточно базы для того, чтобы преподавать абсолютно новую сферу. Второе, это у нас можно выделить, наверное, подготовку учителей. Это очень критичный такой кадровый узел. Мы понимаем, на каком уровне у нас есть на сегодняшний день подготовка учителей, особенно в высоких технологиях. Технологии идут очень быстро, и очень сложно готовить актуальных экспертов в этой области. Дальше вопрос безопасности, конечно же, стоит. Да, дети будут загружать какие-то данные, куда они будут уходить, как они будут обрабатываться, как они будут храниться и так далее. Ну и, конечно же, вопрос этики, вот, и вопрос того, что люди, дети могут начать перестать думать, потому что они понимают, что искусственный интеллект подумает за них, для чего там нужно что-то сейчас там, да, самим писать, самим изучать, самим делать, можно там пару вопросов задать системе, и она полностью напишет там сочинение, изложение, там все за вас сделает. И вот тут нужно выстраивать правильные вот эти рамки, этические контуры для детей и объяснять, что это только помощник, а не замена человеку.
9: Так он и помогает, все правильно. Он и тут же вот интересно, вот этот нюанс, да, который вы затронули, относительно того, что, ну, многие вещи она уже делает сама, и возникает вопрос, да, как бы, ну, нам с вами еще понятен, да, вот по старой школе классической для чего-то нужно, а так приходится, зачем все это учить, зачем, вот ты там два слова, и сейчас уже писать не надо, голосом сказал ей, она тебе все ответ дала, зачем тратить на время на то, что несколько лет учить, вникать во что-то там, да, вот это уже не нужно, это образование уже не нужно, вот, но нужно корректировать, нужно какие-то более прикладные, а какие прикладные, она все и прикладное знает отлично, возникает вопрос, да, о том, что машина развивается быстрее и лучше, чем человек, который обленился, ничего делать не хочет. А дальше со всеми остановками, со всеми вытекающими. Да, и тут вот тогда вопрос. И второй момент, связанный вот с информатикой и с этой темой. Ну, на ваш взгляд, не нужно ли детям как бы алгоритмы объяснять? Вот помните, как раньше блок-схемы рисовали, вся информатика была на бумаге. Там молодые возмущались, а где же компьютеры? Ну, информатика на бумаге, все. И примитивные языки программирования – это самые лучшие, да, которые вот, с которых ребенок может начать и понимать мысли. If, else, там, да, куда идти, если что-то происходит. Вот это есть сегодня? Или только как спросить нейронку там, что-то сделать?
0: Нет, мы, конечно же, говорим о том, что это будет и профориентация, по сути, как бы, да, такая, когда искусственный интеллект, профориентация в искусственном интеллекте дает нам шанс формировать какую-то собственную инженерную научную школу, а не только потреблять чужие технологии, как вы вначале сказали. Во-вторых, тут очень важный момент, что школа у нас является единственным уровнем образования, который охватывает у нас практически всех детей. То есть это не высшее образование, которое уже там, да, получили определенное количество людей и так далее. Здесь можно как раз-таки вот снизить вот эту, знаете, риск формирования такого кастового цифрового сообщества. Кто, когда один умеет работать с искусственным интеллектом, а для других, как вот вы сейчас говорили, да, таким черным ящиком это остается, и он просто тыкает кнопку и не понимает, как это происходит. Включение искусственного интеллекта вот в эту программу, это как раз-таки научить базовым знаниям, алгоритмам, данным цифровой безопасности как раз и сделать это нормой для всех, а не какой-то такой привилегированной возможностью.
9: Спасибо большое, Александр. Александр Ильин, руководитель компании по кибербезопасности P-Data, эксперт в области искусственного интеллекта, член экспертно-консультативного совета по информационным технологиям при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Недвижимость. Спрос на новостройки в апреле в городах-миллионниках сократился, причем довольно серьезно, до трети год-году, до 27%, ну плюс-минус. Самое выраженное сокращение объема сделок с новостройками в Волгограде. При этом, несмотря на падение спроса, цены на строящиеся квартиры продолжают расти. Юрий Кораблев приценился и развел руками.
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках по итогам апреля текущего года сократился на 21% год-году. Это следует из подсчетов сервиса «Пульс продаж новостроек». В аналитическом сервисе bnmap.pro говорят о падении интереса к первичному жилью за апрель текущего года в российских миллионниках почти на 30% год-году. Самое выраженное сокращение объема сделок с новостройками – фиксируется в Волгограде, где за апрель было заключено всего 173 договора долевого участия, что на 50% меньше год-году. В Москве за этот же период спрос снизился на 40%, в Новосибирске на четверть год-году. В Санкт-Петербурге этот показатель уменьшился на 10%. Снижение продаж объясняется труднодоступностью ипотеки. Многие потенциальные покупатели предпочитают хранить средства на депозитах и откладывают приобретение жилья на более благоприятное время. А еще снижается доля ипотечных сделок, и это также охлаждает рынок, заявил Радио КП вице-президент гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
4: есть тренд, серьезный тренд на охлаждение спроса. Он начался после того, как льготная ипотека была сильно урезана в январе 2026 года и продолжает фактически урезаться. В дальнейшем сейчас уже идут разговоры о том, чтобы урезать и семейную ипотеку дальше, в зависимости от количества детей. Поэтому в целом тот отток спроса, который случился у нас с февраля по апрель месяц, он ожидаем, так как фактически локомотивом спроса на новостройки последние несколько лет это была льготная субсидированная ипотека, которая субсидировалась государством, и за счет этого застройщики могли наращивать стоимость квадратного метра, продавать потребителям не только новостройки, но и финансовые инструменты, связанные с этой новостройкой. Поэтому вот тот рынок, который рос на стероидах определенных, он действительно встал.
2: Несмотря на падение спроса на новостройки, цены на них продолжают расти. По итогам апреля средняя цена предложения на первичном рынке жилья по российским городам-миллионникам увеличилась на 12% год-году. Это данные BNMAP.PRO. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель увеличился на четверть год-году. Это связано с вымыванием с рынка наиболее дешевых лотов, ростом себестоимости строительства, удорожанием рабочей силы и все еще дорогим проектным финансированием. Отрасль находится под серьезным давлением, признают власти. Из-за общего снижения продаж положение застройщиков жилья в России остается сложным, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, накопленный у компаний запас прочности уже исчерпан. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
2: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
3: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
4: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
3: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
4: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
3: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
4: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям. Например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками, как правило, становится причиной, увы, необратимых последствий.
3: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
4: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
3: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
4: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
3: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
4: Отличное сравнение.
3: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
4: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
3: А можно вернуться вернуться к обычной нормальной жизни?
4: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
3: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
4: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу

0: почек и поддержания их функции. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
1: А что в этом уникального?
0: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
1: Про нее же очень много рассказывали.
0: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
1: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек редунит, прямо сейчас звоните с мобильного +1 125. Все звонки бесплатные. +1 125.
0: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку редунита в подарок.
1: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что редунит – сочетание древних знаний и современных технологий?
0: Именно так. Также в состав редунита вошел запатентованный итальянский комплекс Rainbow Selective. Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
1: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного +1 125. Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните +125. Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
0: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
1: Прямо сейчас звоните с мобильного +1 125. Все звонки бесплатные. +1 125.
0: А еще редунит помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
1: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
1: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнавайте больше о комплексе «Редунит» для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. +1 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
3: Просто космос.
4: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте себе бутылку, запечатанную не человеком, а самой природой. Она не плывет по океану, а летит через космос тысячи или даже миллионы лет. И вот, наконец, она достигает нашей Солнечной системы, и мы решаемся ее открыть. Что внутри? Рецепты инопланетного океана или химическая подпись неизвестного мира? Такой бутылкой для астрономов стала межзвездная комета 3I Atlas. Это редчайший гость из другой планетной системы, и недавно телескоп ALMA впервые в истории сумел измерить в ней содержание особой воды, тяжелой воды. В обычной воде 2 атома водорода и 1 кислород. Но иногда вместо водорода появляется его тяжелый брат-близнец – дейтерий. Получается так называемая тяжелая вода H2O. В кометах нашей Солнечной системы этого тяжелого вещества строго определенное количество. Но комета 3I Atlas преподнесла сюрприз. Доля тяжелой воды в ней оказалась минимум в 30 раз выше, чем у местных комет, и в 40 раз выше, чем в земных океанах. Это яркий химический отпечаток пальца. Он доказывает, эта комета родилась не здесь, а в совершенно чужих, не похожих на наши условия. Главный секрет – это температура. Оказывается, химические реакции, которые насыщают лед дейтерием, работают только при запредельном холоде, ниже минус 243 градусов Цельсия. Родной дом кометы 3I Atlas, протопланетный диск вокруг далекой звезды, был более холодным, чем колыбель нашей собственной системы. Получается, что этот космический странник работает как идеальный термометр и архивариус. Он запомнил условия своего рождения миллиарды лет назад. В отличие от планет, где все смешалось и изменилось, комета донесла до нас неизменный образец того холода, который царил на окраинах чужой звездной системы. Теперь подумаем о масштабе. Соотношение водорода и дейтерия во Вселенной было задано в первые минуты после Большого взрыва. Изучая лед этой кометы, мы не просто ищем другую планету. Мы касаемся фундаментальных законов физики, которые работали на заре времен. Как сказала одна из исследовательниц, такие кометы приносят нам окаменелости из другого мира. Это послание, которое не нужно расшифровывать. Оно записано в самой структуре вещества. С каждым таким гостем, вроде кометы 3I Atlas, мы учимся читать воду. И пока одни спорят о существовании инопланетян, природа просто высылает нам ледяные посылки с курьером, которого не остановить, со звездным ветром и гравитацией.
3: Просто космос.
5: Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-международник Геворг Мирзоян о положении Трампа на переговорах в Китае.
7: Китай понимает, в каком состоянии Трамп прилетел в Пекин. В состоянии проигрывающей страны в иранском конфликте, в состоянии человека, который не смог продавить китайцев на уступки по торговле и так далее, и так далее. И поэтому китайцы немножко так издеваются над Трампом. Ну, лишь немножко. То есть, еще раз, все прекрасно понимают, что дергать раненого тигра за усы, ну, это такая себе идея. Не стоит этим заниматься. Поэтому, да, Китай немножко так подсветил то, что он хозяин положения, но унижать Трампа еще раз там никто не будет. Договоренности, конечно, возможны по торговле. Поймите, перед визитом такого уровня они уже подписаны. То есть это не то, что Трамп и Си сидят на переговорах и начинают торговаться как две базарные бабки. Нет. Это означает, что Трамп уже прилетел с парафированными соглашениями, которые были заранее обговорены китайскими и американскими представителями. В лучшем случае там нужно что-то подрихтовать на личной встрече, потом они будут подписаны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. В Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
4: Российско-китайские отношения не зависят от мировой конъюнктуры и служат образцом взаимодействия между странами. Это заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином. Товарооборот России и Китая в 2025 году достиг почти 240 миллиардов долларов. Практически все экспортно-импортные операции между странами проходят в рублях и юанях. Путин также сказал, что Россия готова и дальше обеспечивать Китай нефтью, газом, СПГ и углем. Москва и Пекин развивают сотрудничество в энергетике, промышленности, логистике, космосе, биотехнологиях и фармацевтике, добавил российский президент. По итогам переговоров стороны подписали около 40 документов. Владимир Путин находится с официальным визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
2: О визитах.
4: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Сроки визита и другие подробности он не привел. В предыдущий раз американские переговорщики, в том числе и Уиткоф, посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено. 10 мая помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Москву достаточно скоро. В российской медиа при этом отмечали, что Украина не заявляла о желании продолжить переговоры.
2: О происшествии.
4: Прокуратура Севастополя начала проверку в связи с обрушением балкона второго этажа в школе, где пострадали 10 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Один школьник находится в тяжелом состоянии. Он был доставлен в больницу без сознания. Остальные 9 школьников тоже госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Телеграм-каналы пишут, что в учебном заведении около года назад проводился капитальный ремонт. По последним данным, обрушение балкона произошло из-за того, что выпускники начали прыгать на нем во время совместной фотосессии.
2: Обо всем.
4: На Каннском кинофестивале показали новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». После просмотра зрители 10 минут аплодировали. В центре сюжета глава крупной компании, которая узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. Съемки проходили в Риге, а производством занимались компании из Франции, Германии и Латвии. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Углубление экономической кооперации и актуальные международные вопросы. Владимир Путин с визитом в Китае. Будущие военные действия в Иране должны быть одобрены Конгрессом. Сенат США ограничил военные полномочия Трампа, и надо поддержать отрасль. Налегай. Продажи черной икры с начала года рухнули почти на четверть. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Российско-китайские переговоры на высшем уровне в Пекине. Президент Владимир Путин в Китае с государственным визитом. Встреча с Си Цзиньпином прошла в Доме народных собраний. Стороны обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку. Многие подписанные двусторонние договоры нацелены на углубление экономической кооперации, рассказал Владимир Путин на традиционной совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином.
9: 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия. А в подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Часть из них был подписан здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации. В Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали современные предприятия. В России и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение. Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.
8: Также, по словам Владимира Путина, он обсудил с Си Цзиньпином актуальные международные вопросы.
9: У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействует по линии Шанхайской организации сотрудничества БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как Группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
8: В рамках визита президента в Пекин стороны подписали 20 совместных документов в присутствии лидеров. Ну а в целом подписано 40 совместных документов. Вот прям в прямом смысле чемодан с колесиками, в нем красные папки. Фотографию распространили журналисты кремлевского пула. По международной политике много важных заявлений сделано, вот о чем президент и сказал. Ну и Москва и Пекин обязались сами и призвали мир придерживаться принципов открытости для инклюзивности, инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества, неделимой равной безопасности, демократизации международных отношений и совершенствования системы глобального управления, мирового цивилизационного и ценностного разнообразия. Руководитель Центра мировой политики, стратегического анализа Института Китая и Современной Азии РАН, кандидат экономических наук Екатерина Заклязьминская. Екатерина Олеговна, приветствуем вас. Ну, наверное, можем уже с вами, да, подвести итоги.
10: Здравствуйте. Да, в общем целом можно говорить о основных итогах этого визита. В первую очередь, конечно, это два важных документа. Как уже тоже было сказано, первый документ — это заявление об укреплении нашего стратегического партнерства. То есть таким образом мы подвели итоги предыдущих 25, даже 30, если смотреть шире, с момента установления нашего стратегического партнерства лет. И мы видим, что мы перед собой ставим новые цели. Их много. Они все очень амбициозные. И продление нашего большого договора говорит о том, что мы намерены углублять наше сотрудничество. И здесь мы стремимся с такими серьезными ожиданиями смотреть вперед. Еще важный документ – это декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Документ тоже крайне значимый, потому что тем самым мы не только на словах и на делах, а мы на бумаге подтверждаем наше намерение совместно продвигать идеи, идеалы строительства истинного многополярного мира, особенно в нынешних условиях, когда мировой гегемон никак не может успокоиться, пытается действовать шантажом, принуждением, пытается убеждать другие государства вести себя так, как ему хочется. Конечно, в нынешних условиях именно такое стремление показать миру альтернативу, показать миру отношения, которые конструируются совершенно иным способом, отношения, в которых есть и дружба, потому что мы знаем, что мы рука об руку двигаемся вперед, в отношениях, в которых есть и конструктивное партнерство, и реальные достижения. То есть это главное, о чем был наш сегодняшний визит.
8: А не очень понятно, ну, с гегемоном только мы пока, да, пока его пытаемся к многополярному миру принуждаем. А Китай-то что-то вот сверху сидит, да, над схваткой и только сливки снимает.
10: Но здесь стоит сказать, как это видится все из Китая. Я сейчас как раз нахожусь в Китайской Народной Республике, и здесь китайская сторона отчетливо говорит о том, что Россия, вам не нужно переживать, российско-китайские отношения не остынут, они имеют определенную стратегическую твердость. То есть такие формулировки звучат. И по прошедшему на прошлой неделе визиту стоит сказать, что у Китая тоже есть определенные сомнения насчет крепости их отношений с Вашингтоном. В частности, они обозначили их отношения на текущем этапе как конструктивную стратегическую стабильность. То есть это говорит о том, что той самой стабильности Китая в отношениях с Вашингтоном и не хватает. При этом в противовес мы видим наши отношения, которые очень прочны, стабильны, как любят в Китае тоже говорить, как гора Тайшань. И, конечно, здесь, наверное, не совсем будет правильно говорить о том, что Китай не стремится бороться с гегемонией, тоже стремится. Может быть, не так отчетливо, прямолинейно, скажем так, об этом говорить. Но визит, хотя мы стремимся не проводить каких-то параллелей, не сравнивать, в любом случае сравнение определенное происходит, визит наш серьезно отличается по своему качеству от визита, который прошел на прошлой неделе у американского лидера. Потому что наш визит нацелен не на то, чтобы привести отношения в какое-то разумное конструктивное русло. Он нацелен в будущее. То есть это тоже большая разница. У нас и так все хорошо, и мы здесь смотрим вместе вперед и хотим другим государствам мира рассказать о том, что можно выстраивать новый мировой порядок по-другому.
8: Ну, здесь вот вопрос возникает, да, при всем вот понимании того, о чем вы говорите, насколько это, ну, как вот сейчас говорят, равноправное сотрудничество, да, понятно, что мы заинтересованы в китайских товарах глубокой переработки, что же предлагаем мы? Россия готова и далее обеспечивать поставки на быстро растущий китайский рынок нефти, газа, СПГ, заявляет Владимир Путин, и основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть, детали строительства, предстоит согласовать, четких сроков нет, заявил Песков, но это обсуждаемо. Да, то вот в эту новую эпоху, в которую мы входим, да, и вот Си Цзиньпин, интересно, заявил, что лидеры России и Китая приняли декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Но международные отношения нового типа по-китайски – это единая судьба человечества. Да? Понятно, что китайского человечества вокруг Китая вращающегося. А у нас вот, ну, у нас много полярный мир, правда? Вот получится все это как-то соединить и гармонизировать? Полминутки.
10: Получится, потому что Китай, он всегда, испокон веков, умел взаимодействовать с другими государствами. То есть он никогда не принуждал другие государства к какому-то поведению так, как им надо. То есть он умеет выстраивать диалог с другими странами без давления.
8: Медленно и спокойно. Да, спасибо большое, Екатерина Заклязьминская была с нами на связи. Сенат США ограничил военные полномочия Трампа, и теперь им придется согласовывать будущие военные действия в Иране. Об этом через пару минут.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости. Реклама.
11: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
8: Сенат США с 8-й попытки, но все-таки поддержал законопроект об ограничении военных полномочий Трампа, сообщает РАЦИНА CNN демократическая. Согласно документу, теперь любые будущие военные действия в Иране должны быть одобрены Конгрессом. А помните, лазейка была про 60 дней, когда, мол, можно и без согласия Конгресса начать и завершить, а потом сделать перерыв небольшой и по новой. Все с нуля сначала, все как бы обнуляется. Вот что теперь? Так не получится? Ну и тогда что? Трамп оказался в странной ситуации с начатой войной, но не завершенной. Да, впереди у него осенью уже свои выборы внутри промежуточные, но что-то предъявить нужно будет. А теперь получается что? Ему эту возможность обрезали или нет до конца? CBS американский отмечает, что это лишь первый шаг, и даже если за данную меру проголосуют обе палаты Конгресса, Трамп наложит на нее вето. Может и такое случиться. Не просто наложит вето, а самое лучшее вето наложит, как самый лучший президент, а у них ни у кого нет мозгов. Наверное, как-то так это будет обернуто и протранслироваться. Здесь есть, в общем, в сообщении список, кто поддержал, кто не поддержал, сколько сенаторов. По большому счету, нам это не очень важно, наверное, не очень интересно. Но важно то, что Конституция США наделяет только Конгресс правом объявлять войну. Но Трамп вроде как и не объявлял, сделал отличная сделка случилась, наверное, и все. А к тому же он сказал в Китае, что уже победил Иран, потому, собственно, ну, казалось бы, да. В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты планировали произвести атаку на Иран, но отложили ее по просьбе. Он сказал то ли Катара, то ли Саудовской Аравии, то ли Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, соседи Ирана, понятно, хотя все те уже посмеялись, что генерал-губернатор какой-нибудь африканской страны его попросил, да, Лимпопо, и он решил отложить. Но в то же время приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться, если сделки не будет. Одно из условий отсутствия, вот они настаивают на то, что, на том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, но точнее, они хотят уран оттуда вывести. И это, кстати, отдельно интересная тема, на которую почему-то мало кто обращает внимание. Они уперлись именно в Иран. Именно в уран. Ну и второй такой странный пункт, что, значит, Иран должен отказаться от финансовых требований в части восстановления, ну, по случаю агрессии. Есть разрушение, есть ущерб, американцы должны его оплатить. Вот это, Трамп этой сделки не хочет видеть такого пункта. Ну и потому не исключил, что США вновь атакует Иран уже в конце недели. Но, правда, еще раз вспомним, что Си Цзиньпин, он сказал, что в Иране он уже победил, военные победы достиг. Кстати, вернувшись в Вашингтон на фоне руин вокруг Белого дома. Но почему руин? Они там, он решил же там какой-то бальный зал строить. Они начали его когда-то строить, выкопали котлован, и там ничего не происходит. И он говорит: слушайте, значит, мы позвали президента, у него все президенты. Мы позвали президента Си в сентябре, а его негде разместить. Си приезжает в таком количестве, а мы не можем. Мы, значит, прекрасные, великие и при самом лучшем Трампе Соединенные Штаты не можем разместить Си Цзиньпина с его делегацией. Как это связано с строительством бального корпуса или бального зала в Белом доме, не очень понятно. Но вот на фоне этого котлована он стоит. Можно было бы предложить ему в духе Анкориджа Собянина. Потому что у Собянина котлован стоит вот приблизительно месяц, после чего там появляется совершенно замечательная какая-нибудь станция метро нового. Но Соединенные Штаты давно метро не строят, как и любую другую инфраструктуру. И уже, видимо, не могут построить даже бальный зал. Политолог, эксперт по США Олег Дудаков. Олег, приветствую. Ой, связь не очень, может быть, да, пару шагов. Что означает вот это ограничение, да, Трампа такое? То есть не может теперь в некие военные действия в Иране продолжать?
13: Забегать вперед. Там, так как известно, мы пока все-таки еще за процедурное голосование в Сенате. Дальше будет общее голосование в Сенате. Ага. Потом еще нижняя палата должна это все принять. Ну, вероятность большая, что все-таки примут с 8-й попытки антивоенную резолюцию. И после этого, конечно, перед Трампом станет выбор. Да, либо признавать решение Конгресса, либо не признавать и накладывать вето. Да, такое президентское право у Трампа сохраняется. Для того, чтобы перебороть президентское вето, как известно, нужно 2/3 голосов набрать в обеих палатах Конгресса, и это нереалистично. Поэтому на чисто формальном юридическом уровне, конечно, ограничить возможности Трампа, заставить его полностью прекратить боевые действия, Конгресс не может. Но для Трампа это в любом случае символическая пощечина, серьезная. И плюс Конгресс показывает то, что, например, каких военных траншей он выделять в текущий момент на войну в Украине не намерен. Вот то, о чем, как мы помним, давно уже идет речь. Команда Трампа запрашивала там то 100, то 200 миллиардов долларов на войну в Украине. Ну, этих денег они уже, очевидно, от Конгресса не получат. И придется, если второй раунд войны все-таки произойдет, идти на нее уже в условиях истощения военных арсеналов Пентагона, ну и в условиях, конечно, усугубляющегося раскола внутри Америки.
8: А он же собрался вроде, да, вот я рассказывал, что он, Си говорил, что он победил Иран, там в числе своих заслуг перечислял, самая лучшая военная победа была, самая замечательная, а теперь он говорит, что его попросили где-то в Папуа-Новой Гвинеи или где-то отложить, и он, конечно, он отложил удар, но в конце недели...
13: Это был анекдот, там попросили его отложить все-таки представители монархии Залива, может быть, да, если это было. Хоть они тоже как бы это все уже отрицают, утверждают, что на самом деле информации такой все-таки у них не было о том, что американцы в ближайшее время все-таки эскалацию устроят. Я думаю, что, конечно, союзники США от всего этого как можно дальше отстраняются. И, в общем, конечно, совокупность всех этих причин может все-таки вынудить Трампа не идти на виток эскалации. Тем более, что если он как бы ударит снова по Ирану, это точно, как мы все отлично понимаем, не сделает Исламскую Республику более договороспособной. Поэтому тут, если за 2 месяца войны не удалось, да, навязать Ирану свои условия, вряд ли это удастся сейчас в рамках какой-нибудь новой ограниченной операции.
8: Но она возможна, да? И как бы теоретически, практически, юридически, ну,
13: Теоретически, практически, конечно, возможно. Да, там бить авиабомбами по Ирану, действительно, Пентагон способен, как бы Трамп может принять это решение, то есть, как бы, возможность для этого есть. Но я просто как бы сказал, то, что есть совокупность факторов, которые могут все-таки Трамп остановить. Вот. Это там нехватка ракет ПВО и, конечно, недовольство и внутри Америки, и среди союзников США.
8: Спасибо большое. Политолог-эксперт по США Малик Дудаков. Продажи черной икры с начала года рухнули почти на четверть. Наши люди уже не могут ее видеть, а Егор Волгин обожает черную икру и будет продолжать ее есть.
14: Черная икра теряет своих покупателей. Согласно подсчетам аналитиков, продажи этого деликатеса в натуральном выражении с начала года сократились почти на четверть. В денежном выражении оборот снизился чуть больше, чем на 10%. Отчасти компенсировать падение удалось ростом цен. Сейчас килограмм черной икры обойдется покупателям примерно в 75 тысяч рублей. Вместе со снижением спроса снизился и выпуск осетровой икры. С января по март производители поставили на рынок на треть меньше этого деликатеса, чем годом ранее.
15: Опять ты мне эту икру поставила? Не могу я ее каждый день проклясть. Есть. Хоть бы хлеба достало.
14: Падение продаж черной икры в России участники рынка связывают с общей трансформацией потребительских предпочтений. Речь идет о деликатесном продукте, который позволить себе могут далеко не все. В общей структуре продаж икры черная занимает всего лишь 6%. В то же время красная икра превысила отметку в 15%. Доходы даже самых обеспеченных россиян растут более скромными темпами, чем цены. Поэтому все больше граждан отказываются от деликатесов. А бывает и обратная ситуация. Некоторые переходят на более дорогой и качественный вид икры и из-за этого берут ее не так часто, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.
16: Люди начали действительно экономить, потому что у нас рост цен на все, начиная там от любых услуг, кончая товарами и продуктами, существенно превышает на сегодняшний день зарплаты населения и доходы населения. Это первый фактор. Ну и давайте еще понимать, что существует еще один фактор. Люди стали немножко больше разбираться в икре. Есть икра лучшего качества и худшего качества. Она не может стоить одинаковой, поэтому люди постепенно, уже понимая разницу, отдают предпочтение, если покупают более качественному продукту. Это тоже повлияло на вот снижение некого спроса такого.
14: Сократилось не только производство, но и импорт осетровой икры. С начала года в страну поставили чуть больше 4 тонн деликатеса, в основном из Китая. По словам экспертов, тенденция к перемене вкусовых предпочтений россиян будет наблюдаться и далее. Некоторые перейдут на более дешевую красную икру, а кто-то и вовсе откажется от таких излишков. Ведь икра все же не хлеб, подчеркнул Александр Новиков.
16: Мы же с вами взрослые люди, мы уже видели какие-то вещи, которые происходили у нас в экономике, и те проблемы, которые касались простых потребителей, соответственно. Конечно, когда люди начинают экономить, они меньше средств тратят на люксовые продукты. Поэтому, конечно, это будет касаться постепенно, потихонечку, все равно всех продуктов. И в том числе, конечно, и красной икры. Но это же не продукт первой необходимости.
14: Красная икра не единственный относительно бюджетный аналог, на который могут переориентироваться потребители, уверены эксперты. Так, продажи икры Мойвы в первом квартале этого года в натуральном выражении выросли более чем на 5%, а икры трески и вовсе почти на 40%. Ну а для тех, кому жалко денег и на эту икру, остается извечная классика.
17: Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная.
14: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: Схема Дольный. Жива и здорова. Количество пострадавших исчисляется уже тысячами. Об этом после новостей.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери серии микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 25 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните +1 25 и узнавайте, как это сделать. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Великих Луков, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина стала участницей федерального кадрового проекта «Политстарт» партии «Единая Россия». Ее наставник Евгений Ревенко, депутат Госдумы. Во время первого телефонного разговора обсудили предстоящую работу, участие в предварительном голосовании, ключевые направления взаимодействия с жителями и задачи, которые сегодня стоят перед командой партии. «Политстарт» – это важная площадка для подготовки, поддержки и сопровождения новых кандидатов и будущих депутатов от партии. Проект объединяет людей, готовых работать на благо жителей, развивать территории и предлагать реальные решения актуальных вопросов. В библиотеке иностранной литературы состоялся круглый стол на тему сохранения языков народов России. В рамках проведения фестиваля ко дню славянской письменности и культуры совместно с Ассамблеей народов России. Участники обсудили актуальные вопросы сохранения и развития родных языков, обмен успешными практиками, укрепление единства российской нации через поддержку языкового разнообразия. Участие в мероприятии приняла педагог школы номер 1 Татьяна Расолова, эксперт в области сохранения и развития родных языков. Добавим, что именно она приглашена в Москву на 9-й фестиваль «Славный день 2026», который традиционно проводится в рамках Дней славянских культур. В выставочном зале «Мир искусств» открыта выставка, посвященная трем юбилеям. 55-летию детской художественной школы имени Алексея Большакова, 30-й встрече воздухоплавателей и 860-летию города Великие Луки. В экспозицию вошли репродукции работ учащихся художественных школ разных лет, посвященные городу, воздухоплаванию и своему хобби. Также витрину украшают изделия декоративно-прикладного отделения, воздушные шарики с точечной россыпью. Завершает композицию работы с достопримечательностями города выпускницы учреждения, а ныне преподавателя школы Рада Заточевой.
2: О валютах.
19: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
2: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха до +26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
8: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Схема Долиной по-прежнему актуальна. Ну, какой Долиной? Ну, мало ли какой. Мы конкретную не имеем в виду. Вот есть какое-то устойчивое выражение «схема Долиной». Так что к нам, пожалуйста, не надо никаких вопросов. Количество пострадавших исчисляется уже тысячами. Хотя был Верховный суд, что-то как-то все сказали, удивились, сказали, что безобразие. Три инстанции, мы помним, которые вынесли одно решение, Верховный суд отменил, написал какой-то обзор, решение. Но как будто бы или что ли ничего, неужели не поменялось? У добросовестных покупателей продолжают отбирать жилье. по известным, в общем, алгоритмам. Теперь уже на kp.ru подробности. Спецкор отдела экономики «Комсомольской правды». Елена Аракелян с нами. Елена, приветствуем.
20: Приветствую.
8: Не то чтобы странно и удивительно, да, но как-то людей жаль, да, и что-то как?
20: Людей, конечно, жаль, потому что, в принципе, и есть та проблема, что, конечно, это очень сильно напрягает рынок вторичного жилья, потому что не всегда понятно, каким образом вот на эту, ну, назовем это бабушкиной схемой, не нарваться. Плюс есть случаи, ну, они и были, они и остались, когда такие же схемы на продаже автомобилей. То есть вот там как раз на сайте есть одна из историй, когда бабушка продала и квартиру, и еще свой Volkswagen Tiguan, который она, в общем-то, до последнего водила. Вот теперь дело идет о том, чтобы объявить обе эти сделки недействительными, и оно так уже с прошлого года все идет, заказана экспертиза. Ну, как, там после известного решения Верховного суда по не менее известному делу с Ларисой Долиной и Полиной Лурье, немножко защита вот этих вот стороны, вот этих бабушек, она стала использовать другую тактику. То есть теперь в основном все эти дела, признание сделок недействительными, идут по 177 статье Гражданского кодекса, где заказывается судебная психиатрическая экспертиза, доказывается каким-то образом, что в момент, вот конкретно в момент сделки бабушка, там дедушка была не просто не понимала, что там будет происходить, то есть после продажи квартиры, а она, то есть вообще была не в себе и не понимала, что продает квартиру, машину и так далее.
8: Невменяемая.
20: Да. Каким, ага. Да, каким образом вот бабушка, которая, грубо говоря, приехала на своей машине, но в момент сделки, в момент продажи этой машины была не в себе и не понимала, что ее продают, ну, это какой-то отдельный вопрос, по которому, в общем, нужно отдельное психиатрическое исследование, что такое с этими людьми делают и насколько это действительно так. Но это вот правда жизни, потому что все эти дела сейчас переквалифицировались на эту статью. И главный момент, главный и самый опасный момент, то есть сделки признаются недействительными, квартира, дальше суд решает, значит, что вернуть все как было, покупатель возвращает квартиру, продавец должен вернуть деньги, а дальше начинается самое интересное. Квартира возвращается, то есть запись в Росреестре аннулируется, а деньги не возвращаются. Потому что, ну, как бабушки денег нет, она отдала мошенникам, как эти деньги и откуда возьмутся, даже если у бабушки куча родственников, не самых бедных. Непонятно. Много случаев, когда продавцы в таких ситуациях объявляют себя банкротами. То есть все, квартира единственная, ничего больше нету, я банкрот, с меня взятки гладкие. И в итоге покупатели остаются, ну, без всего. В некоторых случаях практически на улице, и в некоторых случаях еще и с ипотекой. Потому что ипотеку в такой ситуации никто не отменяет. Ну, это, в принципе, уже многократно проговаривалось. Но вот что сейчас? То есть есть примерно две группы вот этих пострадавших. Первая — это старые сделки, которые проводились примерно одновременно вот с известным делом Долиной, либо даже до того, но в случае Долиной все закончилось еще в прошлом году Верховным судом, который вынес вот это резонансное решение и вернул квартиру покупательнице, а в других менее резонансных случаях все это до сих пор тянется. И вот произошла та самая, то самое переобувание оснований для признания сделки недействительной, про которое я уже говорила. То есть вот что бабушка была, доказывается, что бабушка была не в себе. Напомню, что в случае с Долиной там речь шла о том, что она как бы, что у нее были, ну, грубо говоря, неправильные мотивы сделки. То есть она как бы понимала, что продает квартиру, но думала, что она таким образом, значит, помогает следствию, и потом ей все это вернется.
0: Uh-huh.
20: А, и тут юридически вот есть этот нюанс. Неправильное непонимание мотива, да, неправильный мотив и непонимание того, что человек на самом деле действительно продает квартиру. И вторая группа пострадавших, это уже более поздние сделки, где-то 25-й год, когда уже про вот это все было известно. Там вроде бы люди подстраховывались, там и никаких наличных, никаких скидок, передача денег через банковский аккредитив, справки об освидетельствовании у психиатра пересделка, именно о том, об освидетельствовании не просто из нерводиспансера, что не состоит на учете. Ну и результат тот же самый. То есть все равно поход в суд, и все равно сейчас возникает вот эта вот 177-я статья, и люди вместо того, чтобы там как-то решать свои дела, ходят по судам, тратят деньги на адвокатов и не очень понятной перспективой. В чем там особая драма?
0: Прям 15 секунд, Елена. Ага, да.
20: Да. Особая драма в том, что пострадавшие это в основном семьи с детьми. Это семьи с детьми, где дети школьного возраста, которые не попадают под семейную ипотеку. То есть, по ипотеке вот такой, понятно, что хорошую квартиру купить сложно. Вот. И вторая драма в том, что при нынешней ситуации покупателя практически нет возможности вернуть не только квартиру, которую вот он вложил деньги, но и сами деньги.
0: Спасибо, Елена Аракелян, специальный корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Ну а далее автомобильные новости в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
21: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Вариатор – механизм с тонкой душевной организацией. Работает тихо, плавно, экономит топливо. Но стоит нарушить несколько базовых правил эксплуатации – и вуаля! Получить еще тысяч эдак на 150-300 рублей за замену. Не радует? Тогда надо соблюдать несколько несложных правил. Трансмиссионная жидкость не вечная. Со временем она теряет свои свойства, окисляется, загрязняется металлической стружкой и в результате превращается в абразивную пасту, которая медленно, но методично съедает ремень и шкифы изнутри. Менять жидкость надо каждые 50-60 тысяч километров, а при больших пробегах даже чаще. И обязательно надо добавлять в коробку состав «Супротек АКПП». Вариатор оптимизирован для плавного и равномерного ускорения. Играться с педалью, как на автомате, здесь чревато. Резкие старты ведут к проскальзыванию ремня, перегреву и микроповреждениям. Чем плавнее нажим на педаль газа, тем дольше проживет ваш вариатор. Застряли в грязи или в снегу? Худшее, что можно сделать в этот момент с вариатором – начать резко раскручивать двигатель. И все потому, что при пробуксовке СВТ получает ударные нагрузки. Вариатор плохо переносит длительные высокие нагрузки, особенно при буксировке тяжелых прицепов в горку или на высокой скорости. Это связано с его конструкцией. Если буксировка неизбежна, двигайтесь на малых оборотах. Делайте частые остановки для охлаждения и избегайте резких ускорений. Также машину с вариатором нельзя тащить на буксировочном тросе с заглушенным двигателем. При такой буксировке маслонасос не работает, и трансмиссия получает масляное голодание. Ведущий вал крутит неподготовленные узлы. Отсюда задиры и разрушение деталей. При минусовой температуре жидкость в вариаторе густеет, собственно, как и любое другое масло. Поэтому после запуска двигателя подождите 20-30 секунд, до минуты при сильных морозах, чтобы масло равномерно начало циркулировать и давление стабилизировалось. Далее трогайтесь, но первые 3-5 километров избегайте резких стартов и обгонов. Стоять на месте и греть коробку смысла нет, это только ускорит износ. Понимание принципов работы вариатора вкупе с бережным отношением не заморочка, а необходимое условие для сохранения тонкого механизма в рабочем состоянии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Реклама.
21: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.

0: будущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы на здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
2: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
3: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы. Но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов. От проблем с ЖКТ до отека квинки. И есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
2: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер.

0: номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
0: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
1: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
0: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
1: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
0: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества. Всероссийская марка «Знак качества 21 века». Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
1: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
1: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. Надежда направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
1: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
1: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
4: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
5: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О происшествии.
6: 9 детей, по уточненным данным, пострадали в Севастополе из-за обрушения балкона в школе. 6 юношей и 3 девушки в возрасте 17 лет. Все они выпускники. 3 человека в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее заявлялось, что пострадавших 10, один в тяжелом состоянии. На месте продолжают работать правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. Телеграм-каналы пишут, что в учебном заведение, где обрушился балкон, около года назад проводился капитальный ремонт. По последним данным, обрушение произошло из-за того, что выпускники начали прыгать на балконе во время совместной фотосессии.
2: Об Украине.
6: Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи. Документ предполагает последующее выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Это сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис. Первый транш планируют выделить в июне. Эта поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, повысит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией, сказал дипломат. В конце апреля Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. Из них 60 миллиардов направят на военные закупки, 30 миллиардов на поддержку бюджета. Средства рассчитаны на 2026-2027 годы. Для получения денег Киеву необходимо подписать 3 документа, в том числе программу макрофинансовой помощи, которая основана на обязательствах и реформах Украины.
2: Об инициативах.
6: В Госдуму внесут законопроект об изменении правил выплаты минимальной зарплаты. Авторы инициативы предлагают установить, что сотрудник после вычета НДФЛ должен получать на руки сумму не ниже минимального размера оплаты труда. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс для дополнительной защиты работников с низкими доходами. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц, но после удержания подоходного налога фактическая сумма выплат оказывается ниже, около 23,5 тысяч рублей. По мнению авторов законопроекта, это снижает эффективность механизма минимальной оплаты труда как социальной гарантии. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, и в основе экономики, конечно же, что? Не что, а кто? Люди. Люди – это основа всех производств и всех экономических процессов, поэтому так часто в нашей программе мы про людей и говорим. Сегодня тоже эту тему не минем, а сегодня будем говорить про здоровье. Здоровье самое важное. Здоровье сотрудников наших предприятий. И поможет нам разобраться в этой теме Андрей Сальников, эксперт в области промышленной медицины. Андрей, добро пожаловать.
8: Добрый день.
7: Собственно, в нашей стране довольно такая давняя традиция заботы о здоровье сотрудников. Казалось бы, в советские времена ведомственные санатории, цеховая медицина, различные профосмотры, довольно такое сильное трудовое законодательство, да, которое многим странам даже не снится до сих пор. В 90-е это пришло в упадок, как сейчас?
8: Все верно. Вы абсолютно верно все рассказали про существующую систему промышленной медицины.
7: Или это не работает?
8: Система сейчас переживает глубочайшую трансформацию, которая началась, похоже, по-серьезному, с 20-х годов. 2020 год, можно сказать, как такая отсечка. Потому что, конечно же, существуют нормы, регламенты, достаточно жесткие формы контроля. Но, как, к сожалению, и не только в промышленной медицине, но и во многих сферах, не только в здравоохранениях, как говорит мой любимый политолог Геворкян, мы постоянно пытаемся натянуть сову на глобус. Приведу совершенно небольшой пример, и он очень выразительный. Вы можете представить обязательную норму, такую как предрейсовые медицинские осмотры? Возьмем обычный цех, в этом цеху Примерно 20% работников должны проходить обязательный предсменный осмотр, который касается водителей, машинистов, работников, работающих с особо опасными факторами. И, допустим, это 20 человек. В цеху есть здравпункт, туда 20 человек до смены. Смена обычно 8 часов, 7.30. Моментально приходит проходить предсменный медицинский осмотр, регламентируемый жесткими требованиями. Проводит фельдшер, обязан сделать осмотр, тонометрию давления, пульсметрию, тест на алкоголь, занести данные в журнал, оставить запись. Перед ней 20 путевых листов, и все сильно торопятся. Она на этом месте работает 5, 15, 10 лет. Коллектив практически несменяемый. Как вам кажется, при наличии такого жесткого регламента, будут ли соблюдены все требования? Конечно же, нет. Конечно же, наша любимая тетя Аня скажет: «Федорович, у тебя сегодня красные глаза, ты, пожалуйста, дыхни, остальные свободные быстро поставят балабашку». Все. Что случилось с 20-го года нашего века? К нам пришла цифра. И она решила все. Потому что она убрала человеческий фактор. Мы сможем с вами поговорить о том, что огромные проблемы были связаны с внедрением цифры, были связаны и со стороны противодействия рабочего коллектива. Потому что, как ни странно, до сих пор существует парадокс, великая тайна, на которую не могут ответить масса философов. Что больше основные страхи человека, какие? Смерть. Куда человек придет при полном здоровье в последнюю очередь на медицинский осмотр? И на сегодняшний день медицинский осмотр плановый – это насилие. К сожалению, так. И показывают цифры охвата диспансеризации. Государство делает все, чтобы человек заботился о своем здоровье, а охват диспансеризации последний очень низкий.
9: Бесплатный день тебе дают.
8: Только на день. И день, и все. Что дала цифра? Цифра упростила все эти механизмы. Несмотря на то, что это тяжело внедрялось, но там, где это прижилось с 2020 года, это прижилось практически на всех предприятиях железнодорожного комплекса, в горной промышленности, металлургии, у химиков, в Ростелекоме, много примеров. Но, тем не менее, и об этом я тоже, наверное, могу сказать, примерно на сегодняшний день 20 миллионов работающего населения активно связано с промышленностью. Из 20 миллионов примерно 8 подлежат обязательным медицинским осмотрам по регламентам государства. Автоматизировано сегодня 1,5–2 миллиона рабочих мест. А остальные все, вот можно вспомнить вот эту тетю Таню нашу. Так вот, появилась цифра, случился переходный момент, и на сегодняшний день мы ушли от человеческого фактора, и, конечно же, это приносит сегодня колоссальные результаты, и главный работодатель чувствует и готов инвестировать. Кроме того, продвинутые работодатели уходят от автоматизированных комплексов, сделан большой шаг вперед, закупаются гаджеты наручные. Те, которые мы с вами, как старые спортсмены, знаем, серьезно помогают нам следить за собственным здоровьем. А инструменты это, собственно говоря, копеечные. Кроме этого, на сегодняшний день, буквально 25-26 год, уже демонстрирует уход от единовременного измерения основных показателей организма. Мы собираем биг-даты, мы следим за здоровьем работника на протяжении длительного времени, что позволяет нам заниматься предиктивной медициной.
9: Вот то, о чем так долго говорили, профилактика.
8: Совершенно верно. И главное то, что это уже не звучит как оскомина профилактика, потому что как только к нам пришел искусственный интеллект, он профилактику сделал живой, активной и очень актуальной. На сегодняшний день именно в сфере профилактического здравоохранения роль искусственного интеллекта будет колоссальной. Конечно же, тогда, когда человек встречается с бедой, с болезнью, а когда необходим ум, интеллект, опыт, навык, руки врача, тут еще, в общем-то, конечно, протокол искусственного интеллекта не дотягивает. Но то, что является рутиной, то, что мы с вами измеряем каждый день, и то, что может формировать прогнозную модель, тем более в течение длительного времени, очень хорошо себя зарекомендовал и работает. И в этом направлении сейчас смотрит и законодатель. И в 2025-2026 году были приняты достаточно серьезные законодательные акты, которые уже придают легитимность всем процессам, связанным с профилактикой через цифру.
9: Вот вы упомянули, что последнее, куда придет сотрудник, это будет поликлиника, фельдшерский пункт, далее по списку, только в случае, если зуб заболел, что называется. А вот эта культура медосмотров, или вот как сейчас принято говорить, чекапов, почему она не развивается? Или вот чекапы, о которых довольно много сейчас стали говорить, остается где-то на уровне IT-компаний или белых воротничков?
8: На самом деле не совсем так. И опять-таки с 2020 года мы чувствуем серьезный перелом, в том числе и в психологии.
9: Это пандемия?
8: Пандемии, в том числе, конечно, все были напуганы, но, тем не менее, все мы родом из детства, а советская власть нас учила заботиться об обществе, а не о себе. И, конечно, многие поколения вырастали на культуре, которая заставляла буквально забыть о себе и все свои силы отдавать на общество. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, слава богу, и этому способствует, по сути дела, вся культура наша, заставляет людей обращать особое внимание на свое здоровье, в том числе через чекапы. Тем более они на сегодняшний день становятся более чем доступны. Меняется, многое меняется, но, тем не менее, очень консервативно. Очень общество тяжело идет, потому что, ну, вы понимаете, это элемент воспитания. Ну, заставить ребенка чистить зубы элементарно, это ведь тоже насилие. И, конечно же, что в этом отношении сильно помогает, это обычная статистика. Что влияет на продолжительность жизни? Хорошо известная формула. Генетика, возможно, да, 20%, немного. Экология, 20%, немного. И система здравоохранения, или госпиталь Мэйо, или больница Боткина, что примерно на сегодняшний день одно и то же, и это только 10%. Это система здравоохранения, которая чаще всего и пинает образ жизни.
9: Образ жизни.
8: Образ жизни 50%. И вот это то, о чем мы с вами говорим. По сути, это и есть профилактика.
9: Как бы не пафосно это звучало, все в твоих руках.
8: Совершенно верно. Ну и, конечно, контроль. Ну, мой любимый ученый, мой научный руководитель, с огромной гордостью об этом говорю, Абель Гезович Авганбельян, слава богу, 93 года, не устает подчеркивать, что как только ему исполнилось 50 лет, он понял то, что чекап ежегодный, глубокий, а еще лучше два раза в год, позволили ему в здравом уме прийти к такому достаточно серьезному возрасту. Он, слава богу, до сих пор с нами, он прекрасно работает, много командировок, у него насыщенный график. И это все заслуга чекапов, вовремя распознанные вот эти вот маячки, да, опасные зоны.
9: Два раза в год?
8: Ну, это идеал. Это то, к чему он нас призывает. Один раз, в общем-то, вполне достаточно.
9: А и неважно, это государственная поликлиника или какой-то частный медцентр, какой-то набор?
8: Протоколы везде одинаковые.
9: Стандарт какой-то есть,
8: стандартные, да? Протоколы, да. Ну, например, понятно то, что если мужчина преодолел возраст 40 лет, то все, что связано с предстательной железой, то, что чаще всего может выстрелить, это зона научно повышенного внимания. Протоколы прописаны для каждого возраста, они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Осталось им только следовать.
9: А самое интересное, о здоровье сегодня рассуждаем. Что рассуждаем? Даем практические советы с Андреем Сальниковым, экспертом в области промышленной медицины. Вернемся в эфир после небольшой паузы. Не переключайтесь, впереди самое интересное. Вы на волнах радио «Комсомольская правда».
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
11: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: А знаете ли вы что?
16: Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
17: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
7: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она изменяется. Хочется, чтобы не изменялось одно – отношение к нашим сотрудникам, к нашим коллегам, которые в нашей стране в целом довольно трепетно. И вот мы об этом сегодня вместе с Андреем Сальником, экспертом в области промышленной медицины, и говорим на волнах «Комсомольской правды». Начали мы обсуждать тему заботы о здоровье сотрудников. И вот интересный вопрос. А кто тут и за что платит? Вот где тут баланс интересов человека непосредственно, который все-таки тоже, он же не волонтер, там, да, он зарплату получает, у него и средства есть, и в то же время работодатель заинтересован в сохранении ценного специалиста, да, и в целом в лояльности своих сотрудников.
8: Совершенно определенно законодатель поставил рамки по финансированию проектов, связанных с охраной здоровья рабочего населения. Основная финансовая нагрузка ложится на работодателя. И Трудовой кодекс говорит об этом, и Конституция Российской Федерации. Все медицинские осмотры, которые проводят на рабочем месте, и они связаны с вредным фактором воздействия на трудовой процесс, оплачивает работодатель. С момента прихода на работу работодатель вам оплатит сразу предварительный медицинский осмотр. Он сразу сделает чек и поймет, кого он берет на работу за собственный счет. Кроме этого, в зависимости от результатов специальной оценки условий труда, как оценили ваше рабочее место, какие факторы на него будут влиять, существуют определенные алгоритмы, которые говорят о том, сколько раз в год вы пройдете медицинский осмотр, какой объем медицинского осмотра. Иногда они бывают очень широкие. У нас с вами они будут, ну, полагаю, что раз в 2 года терапевт-невролог-окулист, потому что факторы на нас с вами воздействуют исключительно психоэмоциональные, и это пока законодатель никак не регламентировал. Работа с людьми у нас, к сожалению, не является вредным фактором пока. Но, тем не менее, платит работодатель. В среднем на сегодняшний день периодический медицинский осмотр обходится от 4 до 5 тысяч рублей. Тарифы невысокие, но в целом они вполне себе адекватные. Так, например, на сегодняшний день диспансеризация, тариф на диспансеризацию 3,5 тысячи рублей. Понятно, в общем, для взрослого населения, а это для работающего населения, факторы воздействия патологические разные. Но, тем не менее, примерно вот такая сумма. Кроме этого, на работодателя накладываются повышенные тарифы в случае несчастного случая, на производстве травматизма и, конечно, смертельные случаи также бывают на производстве, как и в быту, и за это тоже платит работодатель. Кроме этого, работодатель несет свой вклад в фонд социального страхования, но Чести ради я должен отметить то, что это налоговое бремя работодатель может вернуть. 20% уплаченных в виде налога средств фонд социального страхования вернется работодателю на любые, ну не любые, а тоже регламентированные предупредительные мероприятия. Санаторно-курортное лечение, средства индивидуальной защиты. Сейчас даже может работодатель закупать вот эти самые гаджеты или системы по автоматизированным медицинским осмотрам. То есть вот такая возможность есть. За что платит государство? Опять-таки, через фонд социального страхования, как государственную структуру, а государство оплачивает листы временной нетрудоспособности.
9: Раньше работодатель... Тот самый больничный.
8: Совершенно верно. Раньше оплачивал работодатель первые два дня, дальше, сколько бы ты ни болел, будет платить государство по среднему уровню твоей годовой заработной платы. Сейчас полностью на себя это взял фонд социального страхования. И это достаточно серьезно. Серьезные расходы. За что платит работник? По сути, ни за что. Работник не платит за свое здоровье. И это достаточно серьезный тоже психологический вопрос. Вот если бы мы платили за свое здоровье, может быть, мы к нему ответственнее бы и относились. Но это, так сказать, вопрос в эфир, и он до сих пор обсуждается. Он очень непростой. Ну, формально сегодня работник не платит ни за что. Даже налог, тот самый 13%, который отчисляют, не идут в фонд обязательного медицинского страхования, за работника платит работодатель.
9: Вот фонд ОМС, он нам близок, понятен, и каждый его услугами пользуется. Многие предприятия внедряют ДМС. Вот ваше отношение к добровольному медицинскому страхованию за счет работодателя. Насколько оно эффективно?
8: Я думаю, как и все в этой жизни, проходят определенные эволюционные изменения. Вот я вам хочу сказать то, что в начале 2000-х годов, тогда, когда общественная система здравоохранения, муниципальное здравоохранение, федеральное здравоохранение предоставляло медицинские услуги невысокого уровня, и передовые частные клинические организации нам в общем-то демонстрировали высокое качество медицинской помощи, тогда ДМС – это был такой, в общем-то, мощный костыль и мощный мотиватор, которым работодатель мог привлечь к себе работников. Мне тяжело сказать, что происходит в регионах, но уровень московского здравоохранения на сегодняшний день настолько высок, что если бы я был работодателем и у меня предприятие находилось в Москве, я бы не тратил деньги на добровольное медицинское страхование. Кроме этого, государство делает огромное количество квот на федеральные медицинские учреждения. Институт онкологии Бланхина, травматологии, ортопедии Приорова. Все федеральные центры имеют огромное количество квот и предлагают бесплатные места жителям регионов. Этим механизмом надо обязательно пользоваться и нужно уметь им работать. Для этого очень важна так называемая структура цеховой медицинской службы на предприятии, кто умеет это делать.
9: Вот я хотела про это еще спросить. Мы с этого начинали сегодняшний наш диалог. Когда-то все предприятия шли по пути создания собственной инфраструктуры. Цеховая медицина, собственные санатории, профилактории, далее по списку. Потом как бы отдали на аутсорс, да, вот стали пользоваться сторонней инфраструктурой, где-то она потерялась и вовсе. Вот сейчас какая тенденция? Все-таки возрождать, у кого возможность, конечно, есть, или все-таки пользоваться, где это возможно, сторонними сервисами, ну, при определенных условиях?
8: Достаточно длительное время я возглавлял департамент охраны здоровья в крупном коммерческом холдинге «Металлоинвест». И нам удалось убедить менеджмент, который, в общем-то, также пытался редуцировать непрофильные активы и, в общем-то, не понимал, почему металлурги должны, в общем-то, финансировать покупку магнитного резонансного томографа. И тогда удалось убедить менеджмент, что наличие собственной цеховой медицинской службы дает колоссальные конкурентные преимущества, особенно тогда, когда работник становится по-настоящему на вес золота. Мы все-таки влетели в демографическую яму, это раз. Во-вторых, компетентных работников в регионах очень сложно привлечь, еще сложнее воспитать и сохранять его здоровье. И, конечно же, на предприятии должен быть человек, который вполне себе компетентен в вопросе охраны здоровья работника. И это, конечно же, не специалист по охране труда. При всем уважении, нет специального образования у специалиста по охране труда для того, чтобы уберечь здоровье работника от неприятных факторов.
9: Если говорить про культуру и отношение к собственному здоровью. Какие здесь есть тенденции, и вообще как можно человека убедить, звучит, конечно, странно, как человека убедить позаниматься своим здоровьем, ходить на осмотры, вообще, может быть, как-то изменить свои определенные привычки. Что должно для этого случиться? Потому что я смотрю, многие российские компании, там до сих пор еще такие советские методы, там конкурс детского рисунка, то, что из года в год происходит, может быть, там с 70-х, и каких-то новых историй не очень-то и вижу.
8: Да, и это тоже верно, и мы об этом тоже сегодня уже успели поговорить. Это наше наследие, наш тяжелый анамнез, отсутствие научности заниматься собственным здоровьем. Но, тем не менее, это не тенденция, это вполне преодолимо. И, конечно же, на мой взгляд, ну, россияне мы психологически любимые, готовы к лидеру. Нужен нам вождь. Это неплохо. Это хорошо. А если вождь еще великолепный, сам является прекрасным примером, так, в общем-то, за ним и формируется целая культурная прослойка. В состав группы компании «Metal Invest» входило в свое время 4 комбината. И психологический профиль работников очень сильно зависел от личности директора комбината. Это было очень заметно. И, конечно же, если марафонский забег возглавляет или принимает участие, или хотя бы начал директор предприятия, то и работники побегут.
9: Пример первого лица?
8: Абсолютно, абсолютно. Мой друг, коллега, министр здравоохранения Московской области Максим Изобилин просто демонстрирует здоровый образ жизни, и в его окружении нет больных людей. Даже не то, что больных, я имею в виду не больных, а с патологией, а нет людей, которые не привержены к здоровому образу жизни. Это раз. Второе – мягкое воздействие через семью, то, о чем вы говорили. Тогда, когда вовлекается в процесс ребенок, а вместе с ним и семья, это тоже формирует культуру отношения к собственному здоровью. Ну и, конечно же, отношение коллектива. Нетерпимость к табакокурению звучит для металлургического комбината как, в общем-то, ну, угроза буквально, да, стабильности. Но, тем не менее, внедрить такие вещи оказалось не так сложно. Буквально вынести курилку в неудобное место. Во-первых, да. Ну и много разных небольших таких лайфхаков, которые, тем не менее, очень по чуть-чуть, но позволяют вот эту парадигму сместить на сторону уважительного отношения к собственному здоровью.
9: Дорогие друзья, напомню лишь один факт, который сегодня уважаемый Андрей Сальников, эксперт в области промышленной медицины, отметил, что 50% вашего здоровья, вашего потенциала зависит непосредственно только от вас. Поэтому, дорогие друзья, пусть это будет, наверное, самое важное, что вы сегодня услышите в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Андрей, огромное спасибо за эфир. Всегда добро пожаловать. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», дорогие друзья. Хорошего вам дня. Ну, а мы услышимся через неделю в программе «Бизнес-ланч».
17: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 1-2-5. Прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: О политике.
6: В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Встреча прошла в Большом Восточном зале Дома народных собраний. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, а также замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие. Центральной темой переговоров стало торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Президент России приехал в Китай с двухдневным визитом. Владимир Путин уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Также стороны подписали совместные российско-китайские документы. Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече на Кипре на следующей неделе обсудят кандидатуры переговорщиков с Россией. Это сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон и Киев поддержали идею вовлечения Европы в переговоры с российским президентом. На встрече министров также будут обсуждаться требования Европы к постконфликтным отношениям с Россией, имеющиеся у Евросоюза красные линии по урегулированию украинского конфликта, а также предварительные условия Евросоюза для начала переговоров с Кремлем. Украинские власти хотят, чтобы Европа подтолкнула Россию к немедленному прекращению огня и заморозке военных действий по линии фронта, заявил неназванный высокопоставленный европейский чиновник. По словам других собеседников, российская сторона дала понять, что будет открыта для более конструктивного обсуждения. В Москве откроется 4-й Всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра». Масштабный форум пройдет в цифровом деловом пространстве 21 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия из Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Там отметили, что представители органов власти, крупные инвесторы и общественники обсудят новые бизнес-проекты, которые помогают уязвимым группам граждан находить работу, получать образование и улучшать качество жизни. Кульминация фестиваля станет 15-я юбилейная церемония вручения престижной одноименной премии, лауреаты которой разделят призовой фонд в размере 6 миллионов рублей. Эту награду учредили в 2011 году, и за 14 лет существования проекта признание получили более 130 социальных предпринимателей со всей России.
17: Обо всем.
6: Мировой судья удовлетворил исковое заявление актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук к режиссеру Федору Бондарчуку о расторжении брака. О подаче иска сообщили 18 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции. В марте 25-го, спустя 9 лет совместной жизни, супруги приняли решение расстаться. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Выборы на Украине могут пройти весной 2027 года. То есть, как будто бы уже вот ровно через год. Об этом заявил советник офиса Зеленского Подоляк. Наверняка признанный у нас террористом, экстремистом и нацистом. С нами политический обозреватель Владимир Джаралов. Владимир, приветствуем вас.
19: Добрый день, Игорь.
18: Что это? Зачем? Так как эти заявления уходят в публичное пространство, означают ли они намеренное какое-то желание провести выборы? Означают ли они, что к этому времени какие-то принципиальные изменения произойдут на линии боевого соприкосновения? И как бы зачем, в принципе, Зеленскому выборы?
19: Зеленскому как раз выборы-то совершенно не нужны, потому что ему придется ответить за все, что он натворил с момента прихода к власти. А там, в лучшем случае, если дело будет обходиться тюрьмой, это можно будет считать за большое счастье для него. Поэтому выборы для него – это, конечно же, тяжелейшее испытание в условиях фактически гарантированный проигрыш, в условиях того, что все, кто создавал ему предыдущую победу, все те, кто были его окружением, от финансистов до организаторов, в настоящее время отсутствуют. Либо в бегах, либо под следствием, либо уже сидят в камерах. Поэтому здесь такие даже в техническом плане возникают большие сомнения, что Зеленскому действительно выборы нужны. Но вы знаете, в таких случаях всегда приятно, или точнее понимать о том, что смотреть нужно на того, кто, собственно, эти слова произнес. А произнес их его фактически, как там принято говорить, пресс-секретарь, хотя у него иная должность звучит, господин Подоляк, задача которого регулярно озвучивать некие информационные тезисы, которые в этот момент украинская сторона считает актуальными и важными. Поэтому это произнес человек, который к принятию реальных решений не имеет отношения, а только лишь озвучивает то, что ему дают. Поэтому, следовательно, говорить всерьез о том, что это действительно такое намерение, которое вот-вот станет реальностью, не приходится. И тогда остается лишь один вопрос, зачем тогда это заявление было сделано. А вот тут, я думаю, возникают более интересные варианты. Прежде всего, это предназначено для публики, и причем для внешней публики. Как известно, российская сторона не раз указывала на то, что вопрос о легитимности господина Зеленского весьма и весьма серьезный. И, собственно, имеет ли он право вообще на принятие каких-либо решений в том статусе, в котором он находится. И хотя западные партнеры все время отвергают подобные замечания, тем не менее, для них это тоже крайне неудобно. Им же нравится представлять Украину как территорию свободы, как территорию демократии. Но демократия, при которой твоих оппонентов бросают в тюрьмы или даже убивают, а выборы уже переносятся на неприлично большой срок, это весьма и весьма проблематично. Поэтому это заявление, скорее всего, предназначено именно для того, чтобы сказать, что, мол, у нас все-таки все тоже как под контролем, мы тоже об этом думаем, мы готовимся.
20: Ну, а как на это отреагирует тогда внешний слушатель, да, внешний потребитель этих заявлений?
19: Именно так, как ожидается, то есть... О, посмотрите, они все-таки готовятся к выборам, поэтому все хорошо и замечательно. Но когда будет указывать о том, что о каких сроках выборах идет речь, и о том, что всегда возникают какие-то другие условия, это все потом. Сейчас самое главное срочно продемонстрировать, что мы выделяем деньги демократическому государству, а не военной диктатуре.
20: Ну, одними заявлениями же, или, в принципе, вот этих словесных интервенций достаточно, да, вот эти 90 миллиардов официальных кредитов, да, плюс еще всякие транши, которые идут. А, ну вот они сказали, что выборы проведут, ну и отлично, да, вот все молодцы.
19: Это отражение тяжелейшей ситуации, связанной с поддержкой Украины в настоящее время в Европе. Если на уровне информационно-идеологическом все под контролем, все основные тезисы заброшены, те, кто в этом выражают сомнения, изолированы или вытеснены из информационного поля, поэтому создается впечатление, что вот все за то, чтобы Украина продолжала сражаться и вести свою, как они называют, героическую борьбу. Но когда встает вопрос, что для этого нужно выделить деньги из своего собственного бюджета и из тех денег налогоплательщиков, которые собираются все хуже и хуже, то тут сразу же ситуация становится совершенно иной. Долгое время страны, такие как Венгрия, собственно, Словакия, и, собственно говоря, целый ряд других, даже те, которые поддерживали формально Украину, Прибалтика и Польша, когда речь заходила о деньгах, были весьма и весьма скромны в своих героических желаниях оторвать от себя и выделить какие-то серьезные средства. Поэтому часто эти заявления и реальность были разными. Ну а сейчас в условиях нарастающих экономических сложностей непопулярность таких шагов очевидна. Поэтому для европейцев, хотя бы для тех, кто принимает решения в Европе, сейчас хотя бы нужно найти некие пояснения для своих избирателей, а зачем, собственно, мы тратим деньги на гиблый проект. А это вообще-то очевидно для всех.
20: Значит, полминутки у нас есть. Интересно, Витков и Кушнер в ближайшее время могут посетить Россию в ближайшие недели, сообщил помощник президента России Ушаков. Ну, правда, могут и не посетить. Но вот на этом треке, на котором работают наши дипломаты, да, по линии Соединенных Штатов, в духе Анкары, мы же говорим о том, что нелегитимны, мы можем каким-то образом повлиять или продавить, если уместно это слово, выборы на Украине?
19: Да, маловероятно, потому что здесь, как очевидно, даже для американцев это второстепенный этап, Они все, что смогли, это только намекнуть Зеленскому через арест и его окружение и угрозы взяться за него лично по поводу финансовой коррупции, что все будет очень плохо, если он не согласится. Поэтому вопрос о выборах вообще отодвигается достаточно далеко.
20: Спасибо большое. Владимир Джарало, политический обозреватель, был с нами на связи. Ну вот 90 миллиардов евро, европейский кредит для Украины, о котором мы говорили, хотя он утвержден был еще месяц назад, недавно стало известно, что ключевые документы для первого транша все-таки по-прежнему еще не готовы. Еврокомиссия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании для выделения кредитов 90 миллиардов евро. Это интересно. У России же нет ни малейших сомнений в том, что европейский пакет помощи Украине на эти 90 миллиардов будет разворован. К такому выводу пришел постпред России при ООН Василий Небензи. Решение о займе было принято на саммите ЕС еще в декабре. Венгрия, Словакия и Чехия в обеспечении кредита не участвуют. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Василий Небензи, наш постпред при ООН, сделал достаточно громкое заявление о том, что те 90 миллиардов евро, которые Евросоюз собирается переправить на Украину, будут разворованы. Он даже сказал там на 80-90%. Вы знаете, его слова – это не пустота. Он знает, что говорить. Он знает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки в свое время направил в Киев целую комиссию, которая разбиралась с основными вопросами. Куда уходят американские и европейские деньги? И почему вдруг то оружие американское, которое направляется в Киев, вдруг оказывается в третьих странах? Так вот, я вам скажу, что вот эта комиссия, которая работает и сейчас в Киеве, вывела 56 случаев мошеннических действий украинцев с деньгами и оружием. А тут еще всплыло громкое дельце со строительством коттеджев под Киев. Замелькали фамилии из ближайшего окружения Зеленского. Это и Ермак, и Миндич, и Чернышов. И вот эта комиссия сейчас тоже въедливо допытывается у этих лиц. Ребята, а откуда бабло, извините? Ответов нет. Причем, обратите внимание, того военного бюджета, который назначено Верховная Рада утвердила на 26-й год, украинской армии хватает лишь на 47%. А откуда же будут покрываться недостатки? Ну, конечно, за счет тех 90 миллиардов евро, которые Еврокомиссия пытается перекачать на Украину. Правда, тут приходит сведение, что не все пока депутаты Европарламента согласились поставить подпись под этим документом. Ну, а теперь посмотрите. Если американская комиссия глубоко копает в поисках пропавших денег, то как же ведет себя Еврокомиссия, которая разрешает вроде бы пока перекачать Киев 90 миллиардов? Вы знаете, вот эти громкие дела, расследование НАБУ, там, специальной антикоррупционной прокуратуры, Еврокомиссию вроде бы не интересует. И это приводит к выводу некоторых знающих аналитиков, что сработает одна мафия. Еврокомиссия и Киев – это одна мафия. У них одна общая стиральная машина. Вот почему можно абсолютно согласиться с выводами нашего Василия Небензи. Разворуют. Причем воровать будут уже, оказывается, не только в Киеве, но и в Брюсселе. Опа-па! Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Слухами земля полнится,
1: а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас по сравнению с Соединенными Штатами

0: Вы близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Доброволец.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Павел Еремин, а это значит в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», передача о волонтерстве, благотворительности и устойчивом развитии. Сегодня в студии Лариса Пастухова, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, президент благотворительного фонда «Система». Здравствуйте, Лариса.
3: Здравствуйте, рада у вас быть в гостях.
2: Лариса, давайте познакомимся с нашими слушателями немного ближе. Расскажите еще немного о себе. Как вы пришли к руководству крупным благотворительным фондом?
3: Благотворительный фонд «Система» реализует проекты, в первую очередь связанные и направленные на подрастающее поколение. Так или иначе, вся моя профессиональная жизнь, профессиональная деятельность была и есть связана с молодежью, со школьниками, студентами, молодыми учеными. То есть предшествовала приходу в фонд академическая карьера, работа, научно-исследовательская деятельность. Ну и в некотором смысле можно считать, что, наверное, это некое логичное продолжение карьерного пути.
2: Когда мы определяли тему сегодняшнего разговора, мы ее достаточно широко определили. Это поддержка молодежи. Но если говорить о работе фонда, то о какой именно поддержке идет речь?
3: У фонда на сегодняшний день 3 благотворительные программы. Это «Лифт в будущее», программа, которая отвечает за работу с талантами. Это «Система в регионы», то, что касается нашей региональной повестки, и «Система добрых дел», в которую входит и работа с детишками из социальных учреждений, и, скажем, у нас есть такой интересный проект арт-терапии для тяжелобольных людей. Вот то, что было заложено в вашем вопросе, поддержка, это в основном проект «Лифт в будущее». Мы видим своей миссией поддержку молодых людей, школьников, студентов, молодых ученых на старте их профессионального пути, когда еще только выбирается профессия, когда молодой человек учится, получает знания, навыки в колледже или в университете, либо на старте исследовательской деятельности, если это касается поддержки молодых ученых. Мы видим данные об очень низкой безработице в нашей стране. В общем-то, это официальные данные Росстата, которые говорят 2,2%. Но работая с ребятами, которые выпускаются из колледжей, выпускаются из образовательных организаций высшего образования, мы фиксируем, что не всегда, зачастую редко, ребята могут найти себе работу по душе. И здесь много очень разных факторов, о которых можно говорить, но речь идет в том числе о том, что не всегда правильно выбирается направление подготовки. И в ходе обучения молодой человек принимает решение, что ему не по пути с этой профессией. Не всегда молодой человек подготовлен так, чтобы работодатель его взял на ту позицию, на то рабочее место, о которой молодой человек мечтает. И, в общем-то, вот этот дисбаланс, он говорит о серьезных структурных проблемах, которые, сутевых проблемах, которые есть на рынке труда и которые как раз связаны с молодыми соискателями. Поэтому через свои программы мы стараемся помогать школьникам выбрать профессию, которая действительно будет им по душе, разобраться, что есть профессия настоящего и будущего, а студентам, либо выпускникам колледжей помочь найти то самое свое первое рабочее место либо через систему стажировок, либо через систему наставничества, которую мы активно развиваем, помочь им быть эффективнее и счастливее в течение своего профессионального пути.
2: Молодежная целевая аудитория фонда очень широкая. Это и школьники, и студенты, и молодые специалисты. А как вам удается охватить всю эту аудиторию, если особенно учесть, что в их интересах и потребностях огромная широта скрыта?
3: Мы фиксируем для себя миссию нашего фонда как развитие социального человеческого капитала в регионах России. И сегодня мы выстроили целую линейку проектов, которые охватывают очень разные целевые группы. Если это школьники, то это открытые уроки о технологиях и профессиях будущего. Это наши междисциплинарные смены, где ребята знакомятся с профессиями настоящего и будущего. Если

0: Студенты, то это стипендиальная программа системы, это проект «Первая стажировка», это экскурсии на производство, это наставничество, то, что мы активно развиваем в сотрудничестве и с колледжами, и с вузами. Если это молодые ученые, в общем-то, это достаточно такой глубокий пул проектов. Это, например, школа для молодых ученых и организаторов науки. Это конкурс, который мы реализуем совместно с Российской академией наук, который направлен на поддержку молодых исследователей, которые как раз находятся на только старте своего исследовательского пути.
1: В рамках обсуждения профессиональной реализации молодежи, пожалуй, основной темой являются зумеры. Вы сами много лет работаете с молодыми людьми, и фонд более чем за десятилетие успел наверняка реализовать множество программ также для миллениалов, зумеров, а сегодня есть, говорят, даже поколение альфа. Действительно они так сильно отличаются друг от друга? И как лично вы относитесь к теории поколений?
0: Ой, вы знаете, это очень такой дискуссионный и вопрос, и я думаю, что мой ответ тоже будет дискуссионным. У меня есть определенный скепсис в отношении теории поколений, но, с другой стороны, мы понимаем, что каждое поколение формируется, развивается в определенных социальных условиях. И, конечно, это отражается на таком поколенческом следе, на поколенческом характере. Мы обращаем внимание, когда ребята участвуют в наших программах, чем они живут, и совершенно точно фиксируем вот те самые зумеры, про которых вы спросили, они обладают уникальной технологической беглостью. То есть по диагонали могут легко освоить любой гаджет, программу и так далее. Есть потребность у ребят, которые сегодня получают свое первое рабочее место, в постоянной обратной связи со стороны коллег, со стороны их наставников. То есть им важен диалог, им важно понимание, что ты нужен как специалист, наличие смыслов в работе, в трудовой деятельности. Конечно, это ребята очень решительные и прямолинейные. То есть здесь, если есть позиция, то они ее озвучивают. И сегодняшние работодатели, если они смотрят в сторону ребят, которые только-только получили свое образование, закончили колледж или университет, они понимают, что поведенчески, в характере такие качества могут прослеживаться. Потом сегодня ребята, конечно, обращают большое внимание на то, где они будут работать. То есть не просто получить любую работу, а какое ДНК у компании. Как-то это коррелирует с ценностями молодого человека. Ребята сегодня эти вопросы задают. Задают на собеседовании, задают эти вопросы, когда выбирают свою стажировку. Они выбирают своего первого работодателя, исходя из очень разных критериев, которые в том числе отражают их поколенческую специфику.
1: То есть вы, правильно я понимаю, продвигаете вперед идею о наставничестве, в том числе и на рабочем месте?
0: Поскольку мы работаем с очень разными индустриальными партнерами, у нас есть программа интеллектуального волонтерства, которая самым таким активным, уже взрослым, состоявшимся профессионалам дает возможность стать наставником. Это, кстати, тоже очень большой вопрос у тех, кто уже состоялся в карьере. И, конечно, когда молодой человек обретает своего опытного наставника, здесь он, ну, несколько верифицирует свое понимание и будущей профессии, и насколько вообще он готов.
1: Говоря о наставничестве, особенно для школьников, студентов, правильно упомянуть ведь не только кого мы обучаем и наставляем, но и педагогов. Фонд как-то взаимодействует с учителями, с педагогами, собственно говоря, с другой стороной вопроса.
0: У нас есть отдельная составляющая, которая как раз отражает нашу работу с преподавателями высшей школы, с преподавателями колледжей и с педагогами, которые работают в общеобразовательной школе. Потому что мы понимаем, что за каждым профессиональным успехом молодого человека стоит в первую очередь кто? Наставник. У нас есть интересный проект «Системное решение», который мы реализуем вместе с техническими университетами. Собственно, речь идет о конкурсе выпускных квалификационных работ технической направленности. И здесь мы, с одной стороны, поддерживаем ребят, которые являются выпускниками университетов, с другой стороны, поддерживаем их наставников, кто помогал им эту выпускную квалификационную работу готовить. открытые уроки о технологиях и профессиях будущего. Это такой современный контент, который размещен у нас на платформе «Лифт в будущее». Он активно используется педагогами общеобразовательной школы для профнавигирования, профориентации ребят. И этот контент мы создаем с учителями. И если мы создаем материал, он, во-первых, не должен противоречить подходам, стандартам, которые в школе применяются, и должен быть максимально полезным как методический инструментарий для учителя. Поэтому, да, работая с молодежью, педагоги, преподаватели высшей школы, безусловно, являются одной из наших целевых групп.
1: Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях в студии добровольца Лариса Пастухова, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, президент благотворительного фонда «Система». Ну, а меня зовут Павел Еремин. Это была программа «Доброволец», передача о волонтерстве, благотворительности и устойчивом развитии. И до новых встреч на радиоволнах «Комсомольская правда».
2: Доброволец. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениец поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
6: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Владимир Путин назвал приоритетом защиту экономического сотрудничества России и Китая от внешнего давления. Российский лидер на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном призвал обезопасить совместные проекты Москвы и Пекина от негативного влияния других стран. По словам президента, защитить партнерство помогает почти полный переход на национальные валюты при взаимных расчетах. Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали пакет документов о развитии связей в энергетике и промышленности.
4: о расследованиях.
7: Медики прооперировали 3 подростков после обрушения балкона в севастопольской школе. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы для их жизни нет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего травмы получили 9 учеников. Они вышли на балкон 2-го этажа, чтобы сфотографироваться. По данным властей, этот объект давно не ремонтировали.
4: О происшествии.
7: В больнице скончалась жительница Курской области после атаки украинских военных. Травмы женщины оказались слишком тяжелыми, и врачи не смогли спасти ее жизнь, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Накануне умер еще один пострадавший. 16 мая снаряд ВСУ попал в частный дом в селе Марково Глушковского района. Во время этого обстрела погибли 2.
4: О Ближнем Востоке.
7: Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи планирует посетить Нью-Йорк для участия в специальном заседании Совбеза ООН. Дипломат получил официальное приглашение на встречу, которую организует Китай, сообщает иранское информационное агентство ИСНА со ссылкой на представителя министерства. Как отмечается, участники обсудят пути урегулирования затяжного ближневосточного кризиса.
4: О вооружениях.
7: США провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты «Минутмен-3». Снаряд стартовал с военной базы «Вандерберг» в штате Калифорния и пролетел почти 7000 километров до полигона в Тихом океане. Об этом сообщило командование глобального удара военно-воздушных сил США. Американские военные таким образом проверили боеготовность и точность оружия, которое составляет основу сухопутных ядерных сил этой страны.
4: Обо всем.
7: Российский футбольный союз запустил в Максе чат-бот для зрителей суперфинала Кубка России. Сервис предоставляет новости о матче «Спартак-Краснодар», а также карту стадиона и возможность отправить пожелания игрокам. Для участия в розыгрышах необходимо подписаться на официальный канал РФС в Максе. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда». Программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков. Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого. О здоровье. Что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас хорошее настроение, мы полны сил, энергии, мы летим, стремимся, успеваем. И мне хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную. Но давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать. Что дает нам активное долголетие? Быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали. Сразу к фактам. Изучением ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Настолько несколько научно-исследовательных институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали его ионизированной водой. И урожаи были значительно лучше, да, на тех полях, где использовали именно ионизированную воду. А что сегодня? Сегодня, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да? Да-да, в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? Давайте по фактам. В 2008 году ученые доказали, что около всего 900 мл ионизированной воды в день. Сегодня, ну, это совсем немного. Вот просто представьте, 900 мл воды, это меньше литра, да? За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В 2007 году японский ученый Гео Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В Южной Корее, кстати, водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим. Пьем правильную воду. Почему правильную? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую, которая легко доступна вам, и выпьете целый литр, скажем, пока будете слушать программу, то усвоится и пойдет на пользу организма всего одна столовая ложка, ну, одна-две. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, либо в генератор водородной воды, проионизируете, все просто, как с чайника. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена, готова вода в кувшине. Несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, доказано, передоказано. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворениях водовоз Василий Лебедев-Кумач? «Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды и ни туда, и ни сюда». Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. И вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Не погода внутри, внутри вас. Внутри вас болото. Везде нужно движение, в воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг, кстати, о мозге, да, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И вот мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. И я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды и почувствуйте, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, одна столовая ложка усвоения, а ионизированной попьете, сразу прилив энергии, и туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Ведь все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И он, кстати, молодеет. Так вот, при диабете второго типа клетки, они глохнут, они перестают слышать команды инсулина, да, сам инсулин не чувствует. А ионизированная вода, она насыщена водородом, отрицательное ВП у нее, она антиоксидант, она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутникового диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко, написана большая работа, диссертация, вывод которой: ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин ЛПНП, который падает на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Теперь история из жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. И вы знаете, что такое сахар 14 миллимоль натощак? Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять ему схему лечения. Таблетки остались те же. Так вот, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся, думал, что там вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось, там 130 на 80, отеков нет. Но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах, и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. И это, друзья, не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Например, покупаю качественный растворимый кофе, он каждый месяц дороже. И с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем там герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины после бритья, мужики, обязательно кислотной водой пользуйтесь. Я хоть и не бреюсь, у меня борода растет. Точнее, я чуть-чуть бреюсь, но использую кислотную воду там, где брею. Так вот, она прекрасно помогает. Раньше у меня было раздражение, сейчас его нет. И все так отмечают, что кислотная вода, если у вас есть аллергия на вот эти все, на бритву, да, на опасную бритву, кислотная вода в помощь вам. От перхоти. Кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода – это факты, друзья, доказанные наукой и практикой большим количеством людей. И все это вы один раз купили ионизатор, да, и не ходите каждый день, месяц за этими средствами. Бытовая химия всегда под рукой. Кислотная вода ее заменяет, вот эту бытовую химию, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальным, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит водородную воду, да, это тоже природный антиоксидант. Представляете, сколько чего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Поэтому, друзья, вот это средство номер один. Кислотная вода везде. Попробуйте. У вас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть нам его. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня самое главное. 29 900 рублей за прибор, который готовит эти воды. Распродажа, ликвидация склада, ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Поэтому звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Друзья, рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене осталось ограниченное количество, звоните 8 800 505 0855. Для понимания, щелочная ионизированная вода и водородная вода – это обе воды, они обладают антиоксидантными свойствами. И там есть молекулярный водород, и там есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал за счет того, что в них есть электроны, это отрицательно заряженные частицы, да. И эти воды готовят ионизатор воды из обычной питьевой воды. Ну, просто в щелочной воде изменяется еще и щелочность. Кстати, щелочность воды вы можете сделать разную в ионизаторе воды Aqualife. Там от 8,0 да, до 11,2. Питьевые режимы там от 8,0 до 9,4. Это просто. Просто заливаете обычную воду, одновременно получается щелочная ионизированная и кислотная вода. Отдельно можете приготовить водородную воду. Друзья, успейте, потому что новая партия будет уже по другим ценам. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
10: Реклама. Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
11: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильность. стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжаю наш эфир. Это программа «На чистую воду». В прямом эфире с вами по-прежнему Михаил Рудаков. Я предлагаю всем радиослушателям, которые слышат нас сейчас, звоните в прямой эфир по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Задавайте вопросы, если у вас есть касающиеся ионизированной воды, обычной воды, чем она отличается. Может, еще какие-то есть вопросы на эту тему. Но если вы уже пользуетесь ионизированной водой, кислотной, щелочной, серебряной, водородной, да, если у вас, а я уверен, они у вас уже есть результаты, неважно, какие это результаты, позвоните, поделитесь. Номер телефона для того, чтобы присоединиться к разговору о правильной воде, 8 800 200 ровно 9702. Но я это действительно здорово слушать, хочу сказать, ваши живые энергичные голоса. Но я уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой его клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». Мы даем вам тестовый период. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента, именно с момента получения, у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение вот этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся, кстати, о вашей безопасности, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. И сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. 29 900. Такие цены бывают довольно редко. И, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Но склад на склад поступили уже новые комплектующие, их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать, последний день, цена 29 900 рублей, и вы оплачиваете это при получении. То есть никаких предоплат. Что входит в ионизатор? Ионизатор сам, сам ионизатор, да, докупать ничего не нужно. Там расходный материал есть, это эко-мембрана. Кстати, она изготовлена из прессованного хлопка. Их в комплекте 16 штук, этого хватит на долгие годы активной и здоровой жизни. В комплекте идут также 4 мембраны, идут именно 16 мембран, я сказал, да, плюс жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне, натощак. Плюс еще и расширенная инструкция, она иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала готовите. Да? Залили в ионизатор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода, но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, опять же, 90 дней на возврат. Еще раз, только сегодня, до 19.00, 29 900 рублей за ионизатор премиум. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Прибор, кстати, никуда не встраивается, нет необходимости в каких-то дополнительных знаниях, да, для его использования. Просто как чайник. Но это не чайник, это, я скажу так, это живой источник живой воды, друзья. Все легко и просто. 8 800 505 0855. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, да, сколько капиллярной сетью. Это, представьте, 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой клетке. И вот когда капилляры спят, или разрушаются, клетки голодают и задыхаются. Даже если вы пьете литры обычной воды. Ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. На одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим бесплатно, да? И что они заметили? Людям, которым там 60-70 лет, говорят, у вас отличные капилляры. Те отвечают, я пью воду из ионизатора Aqualife. И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. Давайте я познакомлю вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом. Капилляры как обрубки, да, кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду. Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию, и вот Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет», да, в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асей Рак говорим каждую передачу. А сегодня я, кстати, еще ни разу об этом не сказал. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень ее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Попробуйте. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор, да, я советую теплую, там можно ее заливать до 45 градусов, выпили стаканчик натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, да, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи, да. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи, и через час-полтора после еды еще один стакан, да, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же. Легко. Отлично, друзья. Теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стакан натощак. И все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. Друзья, вы в этот момент пьете не просто воду. Вы пьете воду-антиоксидант. Я, с вашего позволения, сделаю глоточек. Так вот, когда вы пьете такую воду, вы даете своему организму стабильную энергию. Улучшаете состояние всех ваших органов. Запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Я иногда слышу такие возражения. Михаил, я же пью много лекарств, их нужно забивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. Давайте еще немного примеров из жизни. Следующий отзыв. Да, Артем Сергеевич, 54 года. Резистентная гипертония. Это когда давление не снижается даже на трех препаратах. Очень опасное состояние. Высокий риск инфаркта, инсульта. Он пишет, мое обычное состояние давления 180 на 110 было. Да, головные боли, мушки в глазах. На капилляроскопии картина сладжа. Эритроциты склеились, еле ползают. Кардиолог добавил водородную воду. Через месяц давление начало стабилизироваться. 140 на 85, 130 на 85, где-то так. Да. А под микроскопом стало видно, эритроциты разошлись, расклеились. Кровь приобрела нормальную реологию. Врач сказал, что риск сердечно-сосудистых катастроф теперь значительно ниже. И это тоже подтверждена наука. Метаанализ в журнале «Hypertension», да, в 2023 году молекулярный водород улучшает реологию крови, снижает агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления артериального давления. Понимаете, друзья, снизить сахар, убрать отеки, стабилизировать давление, все это становится реальным. И вы покупаете не 25 разных коробочек с сомнительными добавками, да, один прибор, который может пользоваться вся семья, один прибор, который из обычной питьевой воды, которую вы пользуетесь сейчас, который является окислителем и, к сожалению, только поддерживает оксидативный стресс. В ионизаторе эта вода за несколько минут изменяется и становится восстановителем, то есть антиоксидантом, водой, которая борется с первопричиной большинства заболеваний. Это база, это фундамент нашего здоровья. Попробуйте. Таких цен больше не будет, друзья. Эта партия заканчивается, и все. Звоните прямо сейчас. Не откладывайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент можете вернуть. Это ваша безопасность. Получите деньги все обратно, да, которые заплатили. Но поверьте, вы проверите, и вы поймете, что это так. Это ваша безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Мы даем вам на сомнение целых 90 дней, чтобы вы проверили. Не понравится, просто вернете. Сегодня 29 900. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 14:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина стала участницей федерального кадрового проекта «Политстарт» партии «Единая Россия». Ее наставник Евгений Ревенко, депутат Госдумы. Во время первого телефонного разговора обсудили предстоящую работу, участие в предварительном голосовании, ключевые направления взаимодействия с жителями и задачи, которые сегодня стоят перед командой партии. «Политстарт» – это важная площадка для подготовки, поддержки и сопровождения новых кандидатов и будущих депутатов от партии. Проект объединяет людей, готовых работать на благо жителей, развивать территории и предлагать реальные решения актуальных вопросов. В библиотеке иностранной литературы состоялся круглый стол на тему сохранения языков народов России в рамках проведения фестиваля ко дню славянской письменности и культуры совместно с Ассамблеей народов России. Участники обсудили актуальные вопросы сохранения и развития родных языков, обмен успешными практиками, укрепление единства российской нации через поддержку языкового разнообразия. Участие в мероприятии приняла педагог школы номер 1 Татьяна Расолова, эксперт в области сохранения и развития родных языков. Добавим, что именно она приглашена в Москву на 9-й фестиваль «Славный день 2026», который традиционно проводится в рамках Дней славянских культур. В выставочном зале «Мир искусств» открыта выставка, посвященная трем юбилеям. 55-летию детской художественной школы имени Алексея Большакова, 30-й встрече воздухоплавателей и 860-летию города Великие Луки. В экспозицию вошли репродукции работ учащихся художественных школ разных лет, посвященные городу, воздухоплаванию и своему хобби. Также витрину украшают изделия декоративно-прикладного отделения, воздушные шарики с точечной россыпью. Завершает композицию работы с достопримечательностями города выпускницы учреждения, а ныне преподавателя школы Рады Заточевой.
17: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. С вами в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И тут важно отметить, что вода должна быть правильной. Об этом мы говорим каждую программу. И в прошлых частях я объяснил, что такое правильная вода. Вода с антиоксидантными свойствами. К таким водам относятся ионизированная водородная вода, ионизированная щелочная вода. Они похожи по своему свойству. Просто в ионизированной щелочной воде там тоже есть молекулярный водород, но только там еще и можно изменить щелочность. Благодаря тому, что когда у вас есть ионизатор воды, друзья. И вот давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Да. Люди пили, внимание, всего по 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. И уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина, да, вот такой сложный показатель, в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие также учитывает. Да? Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. Друзья, третье, и это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. Друзья, как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Прямое доказательство того, что водородная вода – не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный, эффективный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое другое. Все это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. 9 из 10 заболеваний. И вот чтобы с ними справиться, побороться с ними, да, нужен мощный антиоксидант, природный, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы, друзья. Это не лекарство, это не панацея, это база, это фундамент. Мы из воды, состоим из воды. И вода – это основа нашего здоровья. Правильная вода. Вода похожа на воду в нашем организме. Мы ее теряем, мы должны восполнять ее такой водой. К сожалению, такой воды нет в кране, нет в магазинах. Ее нужно готовить. Но можно легко приготовить из простой вот этой питьевой воды, которая вам доступна. Не верите? Проверьте сами. Попробуйте. Наша компания является представителем завода-производителя. Мы предоставляем вам тестовый период целых 3 месяца, 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получайте его, потом оплачивайте при получении, да, и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, да, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращаете нам на 88-й, там, 75-й день, неважно, да. В течение 90 дней можете вернуть. И мы возвращаем все деньги до копейки, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж мурашки по коже. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам на комплектующие. Ионизатор премиум по суперцене 29 900 рублей. Поэтому я вынужден сказать, что это сегодня последний день. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Да, я знаю, что их осталось крайне мало. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду и кислотную воду. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Да? Никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Экологичный способ. Разные режимы есть приготовления воды. Жидкокристаллический цветной дисплей, на котором вы видите, какая вода щелочная готовится, какая кислотная вода. Да? Ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, а кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, допустим. Никакого мыла, да, просто кислотная вода. Перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Волосы начинают блестеть. Мужчины после бритья, не потому что жирные, кстати, а потому что они вот чувствуются, они легкие, красивые, сильные, да. Мужчины после бритья, лучше любого бальзама работает кислотная вода. Один ионизатор, один прибор, одна покупка. И вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней — это то, что нужно. Мытье окон, да, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Я уверен, многие из вас туда заходят, каждый день кто-то, да? Бутылочка кислотной воды, анолит. Введите там в поиске, анолит. Вводите и увидите, да? Цена за пол-литра, барабанная дробь, 300 рублей. А то и больше, да? Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже там простояла, да. Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем, а у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективна. И вы можете готовить ее сколько угодно, каждый день. В ионизаторе воды, на одной воде, только кислотной, вы можете купить за месяц ионизатор, друзья. Это реально. Это доступно каждому. Мы завод, российский производитель. Но так или иначе, положительных отзывов, даже вот на маркетплейсах, я посмотрел 5000 отзывов, друзья, и 5-0 оценка. Тысячи. Да и у пользователей ионизаторов ПД Аквалайф тоже большое количество отзывов. Мы всегда рассказываем о них. Попробуйте и вы сами, увидите. Ионизатор воды Аквалайф – это эффективно с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Потому что, еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте. Прямо сейчас 90 дней тестового периода. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор и ионизированная вода действуют именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу сил. Стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови. Уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки. Перестанет постоянно хотеться сладкого, мучного. Да, придет более чистое питание. А значит, уйдут не только отеки, но и лишний вес. Сплошные плюсы, но надо попробовать. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 рублей. Ионизатор воды Аквалайф готовит щелочную, кислотную, водородную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор появился у вас дома. 8 800 505 0855. Не упустите. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который заканчивается, ну, полный его номер, это 495, код Москвы, 248-0808, это вот полный номер телефона, с которого мы будем перезванивать вам. Звонков много, поэтому мы вам перезвоним, может быть, кому-то через 10 минут, кому-то через 15 минут, кому-то через полчаса. Но обязательно перезвони, потому что мы видим ваш неотвеченный и перезвоним. Мы не совершаем просто звонков вот так скажем, спамных, мы не спамим, мы просто звоним по неотвеченным. Так что поднимайте трубку, но сейчас главное успейте на эту беспрецедентную акцию, друзья. 8 800 505 0855, звоните, бесплатные звонки на этот номер телефона со всей России. Я хотел успеть, но уже не успею, да, рассказать о том, как улучшается реология крови, когда вы пьете ионизированную воду. Ну, скажу в двух словах. Да, действительно, она улучшается. А это значит, что ваша кровь становится жидкой и легко доносит во все клеточки организма кислород. Друзья, сделайте это первый шаг навстречу своему здоровью. Не нужно сомневаться. Звоните. 8 800 505 0855. Я сам пью такую воду и счастлив. И уверен, что вы тоже будете счастливы. Начинайте. 8 800 505 0855.
20: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Реклама.
0: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
23: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прямо на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: хорошо и жарко, расскажет Виталия Осипова.
1: Россияне устремились на юг. Все больше наших граждан отправляется на отдых в Крым, Анапу и Сочи. Даже новости о проблемах с авиаперелетами и рост цен на летний отдых не повлияли на спрос на поездки внутри страны. В целях экономии россияне даже стали реже обращаться к турфирмам и планируют поездки самостоятельно. Спрос на классические пакетные туры упал на 10-15%. Из-за этого растет востребованность железной дороги. Так, на первую половину июля выкуплено уже около 95% билетов на все поезда из Москвы в Сочи. В первую очередь раскупаются скоростные поезда. И постепенно очередь доходит даже до поездов, которые находятся в пути двое суток, рассказал радио «Комсомольская правда» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Растут, в частности, Анапа и Крым. Аэропорты здесь не работают, можно добираться на автомобиле или поездом. Мест в поездах, да, маловато, но все-таки они пока еще есть. Но эта ситуация повторяется из года в год, поэтому вот каких-то новых здесь железнодорожных особенностей я не вижу. Сначала разбираются быстрые поезда, которые идут сутки вот до любого из этих курортов. Потом разбираются те, что идут 30 часов. Ну и в конце мы доберемся до тех поездов, которые идут 40 часов. Туристы их не любят, очень долго, некомфортно. Вот, но, тем не менее, какие-то билеты в продаже постоянно есть.
1: А многие отправляются в путешествие всей семьей на автомобиле. Такой способ добраться до курорта превращается в небольшое приключение с остановками в промежуточных городах и посещением достопримечательностей. Именно благодаря транзитным путешественникам, например, получил приток туристов Ростов-на-Дону. При этом, несмотря на раскупленные билеты на поезд и пробки на подъезде к курортам, отправиться на отдых все еще можно. Самым экономным вариантом этого года является Анапа. Пляжи там пока так и не открыли после прошлогоднего разлива мазута. Однако и цены там гораздо ниже Крыма и Сочи, подчеркнул Сергей Ромашкин.
2: Анапа сейчас самый дешевый курорт. В какой-то мере это антикризисные цены, потому что Анапа еще не восстановилась полностью от экологического бедствия прошлого года. Да, заканчивается восстановление пляжей. Часть пляжа отсыпается новым песком, часть пляжа уже открыта. Но, во всяком случае, пока не будет такого массового, широкого открытия купального сезона, пляжного сезона, цены будут ниже. Анапа дешевле на 10-15% Крыма, на 20% дешевле Сочи. Поэтому, если кто-то хочет экономить, ехать на своей машине в Анапу – это хороший вариант. Здесь много новых отелей, 4-5 звезд. Очень много отелей, все включено, которые любят родители с детьми. Наверное, Анапа, да, в этом году хороший вариант.
1: Предлагают свои услуги и сервисы такси. Путь из Москвы до Сочи, например, займет у вас от 20 до 22 часов. Минимальная стоимость такой поездки в тарифе эконом – 54 тысячи рублей. Максимум придется выложить более 110 тысяч рублей. При этом за платные дороги придется доплатить отдельно. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну вот уже в эти выходные с 24 по 31 мая в Калининграде начнутся шестые российско-китайские летние игры. Президент России Владимир Путин об этом сообщил. Он в Китае с официальным визитом, напомним. Но президент говорит, что это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов. О других новостях из мира спорта атлет Василий Воронин.
3: Новости спорта.
4: Ярославский «Локомотив» дома обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Счет в серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». Шестая игра пройдет 21 мая в Казани. «Локомотив» – действующий чемпион КХЛ. В регулярном чемпионате занял первое место в западной конференции. Ярославский «Локомотив» в третий раз подряд играет в финале. В прошлом сезоне «Локомотив» победил «Трактор» в 5 матчах и впервые завоевал Кубок Гагарина. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Гамбурге. В первом матче 29-летний Хачанов, пятый сеянный, победил француза Юго Гастона, 120-ю ракетку мира. Следующим соперником Хачанова станет француз Уго Умбер. Хачанов занимает 15-е место в мировом рейтинге, третий из россиян. На его счету 7 титулов ATP. Турнир в Гамбурге с призовым фондом более 2,2 миллиона евро завершится 23 мая. Союз Европейских футбольных ассоциаций пожизненно отстранил тренера женской команды Словацка Петра Влаховски за скрытую съемку футболисток в душевой. Влаховски использовал мини-камеру, которую прятал в рюкзаке. С ее помощью тренер снимал спортсменок не только в душевой, но и в раздевалке. Всего с 2019 по 2023 год от его действий пострадали 15 девушек. В 2023 Влаховски арестовали. Весной прошлого года специалиста приговорили к году тюремного срока у

0: условно и 5 годам запрета на тренерскую деятельность в Чехии. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о психологии долга. Почему одного человека беспокоит даже небольшой заем, а другой живет с тремя ипотеками, как ни в чем не бывало? И как разумно пользоваться кредитами, не впадая при этом в крайности? Кредит – это не хорошо и не плохо. Обычный финансовый инструмент. Он может помочь, а может сделать жизнь труднее. Все зависит от массы факторов. Тем не менее, есть те, кто сторонится любых займов. А есть те, кто активно их использует. Кто из них прав, сказать невозможно. Истина, как всегда, где-то посередине. Давайте попробуем ее найти. Сначала разберем первую крайность – жизнь только на свои. Таких людей даже называют кредитофобами. С этим страхом человек отказывается в принципе брать деньги в банке, даже если он может без нагрузки на личный бюджет обслуживать кредит. В теории жить на свои – это самая правильная стратегия. Она гораздо лучше, чем брать кредиты на все подряд, а потом героически их отдавать. Но иногда она все же мешает. Например, человек боится взять ипотеку, потому что это долг, кабала, а вдруг потеряю работу. Это звучит разумно, как будто в нем говорит здравый смысл. Он же приводит веские аргументы, находит истории других людей, у которых все пошло не так. Человек искренне верит, что принимает взвешенное решение. Хотя на самом деле им управляет тревога, которая сформировалась очень давно. В итоге кредитофоб может отказывать себе во многих вещах. Покупать не то, что ему хочется, а то, что доступно. К примеру, вместо двухкомнатной квартиры в хорошем районе он покупает однокомнатную там, где дешевле всего. Как результат, дольше добирается до работы или мест отдыха. Как и везде, тут нужна золотая середина. Например, в случае с ипотекой можно вложить в первоначальный взнос не минимальные 20-30%, а все 50%, то есть взаймы возьмете меньше. Во-вторых, срок кредита можно растянуть как можно дольше. Это снизит ежемесячный платеж. В-третьих, оставьте определенную сумму в качестве финансового резерва. Например, чтобы хватило на полгода, а лучше на год в случае потери дохода. Это будет давать ощущение спокойствия. В-четвертых, погашайте кредит досрочно. Это будет снижать переплату, уменьшать тело долга и вашу тревожность. Наконец, проиграйте в голове самый негативный сценарий – увольнение с работы, травма или что-то другое, что может помешать вернуть долг. Подберите ту защиту, которая нивелирует эти риски. Вторая работа, кубышка, страховка жизни, здоровья и так далее. Когда поймете, что у вас все тылы прикрыты, страх уйдет. Хотя бы частично. Теперь другая крайность – бездумное увлечение кредитами. Судя по статистике Центробанка, таких людей немало. Тех, кто отдает по займам больше 80% от своих заработков. У них есть ипотека, авто и потребительские кредиты, а еще россыпь кредитных карт. В отличие от кредитофобов, эти люди часто излишне оптимистичны. Они верят, что их доходы будут постоянно расти, и они смогут справиться со всеми взятыми на себя обязательствами. «Прорвемся», часто говорят они родным и близким. Тем не менее, такая стратегия довольно опасна. Любая травма, длительная болезнь или сокращение на работе могут перечеркнуть все планы. Поэтому кредитным оптимистам в ПСБ рекомендуют провести личный стресс-тест. Посмотреть, что будет, если доход снизится на 30% или даже 50%. Если при таком негативном сценарии финансовые проблемы ожидаются в первый же месяц, надо что-то делать. Во-первых, сформируйте финансовую подушку безопасности. Она позволит спокойно прожить некоторое время без потери качества жизни. Во-вторых, сократите задолженность. Досрочно погасите самые дорогие кредиты. В-третьих, доведите долю платежей банкам в ежемесячных расходах до 30-40%. Такой уровень считается относительно безопасным для заемщиков. Ну и не набирайте впредь импульсивных долгов. Кредитомания все же хуже кредитофобии. А лучше всего здоровый баланс долгов и активов. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Не бойтесь кредитов и правильно их используйте. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: личные финансы. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
2: Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
3: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском – полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные годы образования России и Китая. Новый межгосударственный проект поможет повысить качество подготовки кадров в передовых отраслях и гарантирует научный суверенитет двух стран. Лидеры государств рассчитывают укрепить связи за счет сотен совместных олимпиад, исследовательских программ и студенческих обменов. Ранее стороны утвердили масштабный план экономического сотрудничества и договорились активнее внедрять цифровые инновации.
6: О политике.
5: Власти Германии начали вымарывать память об исторической вине за Вторую мировую войну. Официальный Берлин пытается приравнять Советский Союз к гитлеровской Германии. Об этом заявила представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат добавила, что немецкие министры хотят сформировать в обществе образ вечной угрозы со стороны Москвы. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус совершил необъявленный визит на Украину, где рассуждал о роли немецкой армии.
6: О нефти.
5: Мировые рынки не могут обойтись без российской нефти. Иностранные государства вынуждены отменять собственные санкции ради стабильных поставок энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, проблема усугубила закрытие Ормузского пролива. Накануне Великобритания разрешила покупать выработанные из российского сырья нефтепродукты. В Москве откроется 4-й всероссийский фестиваль социального предпринимательства «Импульс добра». Масштабный форум пройдет в цифровом деловом пространстве 21 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия из Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Там отметили, что представители органов власти, крупные инвесторы и общественники обсудят новые бизнес-проекты, которые помогают уязвимым группам граждан находить работу, получать образование и улучшать качество жизни. Кульминацией фестиваля станет 15-я юбилейная церемония вручения престижной одноименной премии, лауреаты которой разделят призовой фонд в размере 6 миллионов рублей. Эту награду учредили в 2011 году, и за 14 лет существования проекта признание получили более 130 социальных предпринимателей со всей России.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юаня 10 рублей 45 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Россия и Китай подписали 40 совместных документов. Теперь в Москву летят Витков и Кушнер. Требуют роста производства. Генсек НАТО Рюте встретился с крупнейшими европейскими производителями оружия. И у России нет ни малейших сомнений. Киев разворует 90 миллиардов евро кредита. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Россия ждет в ближайшие недели визит Виткова и Кушнера, сообщил помощник президента России Ушаков, допустив проведение встречи Путина и Трампа на саммите АТС в Китае. Сейчас Владимир Путин там же, в Китае, с государственным визитом в Пекине конкретно. Представители России и Китая подписали 20 совместных документов в присутствии лидеров двух стран, а всего около 40 совместных документов и договоров. Многие подписанные договоры нацелены на углубление экономической кооперации, заявил президент Владимир Путин.
8: 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время. Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия. А в подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Часть из них был подписан здесь. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации. Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. Росту встречной торговли заметно содействовали современные предприятия в России и в Китае. Скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение. Как результат, практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.
7: Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат Фадж, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вы в Пекине или в Москве? Хотели бы в Пекине сейчас тоже оказаться? И вот что там на 40 документов подписано? Да, вот что это за что за уровень сейчас нашего взаимодействия?
9: Нет, я в Москве, как говорится, большое видится на расстоянии. И там, наверное, в суете перемещения мы бы не имели возможности с вами так спокойно все это дело обсудить. Конечно, это визит, который готовился заранее. То, что Трамп был неделю назад в Пекине, но эта ситуация, он, наверное, уже был раньше посетить. Но из-за иранского сюжета, из-за иранской войны, вот он был вынужден откладывать. Он бы еще отложил, кстати сказать, но это было бы уже потеря просто лица. Поэтому он вынужден был прилететь для того, чтобы улететь с пустыми руками. И вот на этом фоне мы заключаем около 40 соглашений проектных. То есть это не о намеренных, это проектные документы, которые подразумевают области взаимодействия, сроки, кто ответственный, деньги и так далее, и так далее.
7: А, ну, давайте, может быть, немножко про взаимодействие. Да? Каким сегодня видится, вот вы говорите, издалека, это интересно, каким сегодня видится это взаимодействие. Да, наша страна говорит по-прежнему, что готова и счастлива поставлять нефть, газ, металлы. Да, Китай, и вот рассказывали выставка в Харбине, которая приурочена к этому государственному визиту нашему, да, что там станки, дроны, да, высокие технологии, продукты переработки, искусственный интеллект, биоинженерия. Короче говоря, по всем направлениям. И главное, это куда-то уход совершенно в другой уже новый технологический уклад. С нашей стороны там икра, меха. Вот. Нет ли опасности, да, здесь оказаться в... не совсем, может быть, в равном взаимодействии с Китаем сегодня?
9: Ну, вы знаете, когда у вас кооперация, вам и не надо производить все то же самое, что производят они и делают лучше. Мы делаем что-то другое лучше. У нас чего-то другого больше.
7: Чего?
9: Поэтому чего? Да. Ну, например, продовольствие, газа, нефти. Ну,
7: нефть, газ.
9: Металла.
7: Круглый лес.
9: Металла, воды. Значит, круглый лес. Президент Путин ведь не зря сказал, что существуют совместные предприятия. Вот это совместные, эти совместные предприятия, это и есть та самая необходимая кооперация. Вот, честно говоря, вот это, знаете, такое местечковое наше, в общем, доморощенное, делать все самим свое. Ну, где-то там требуется импортозамещение, там, где уже взять негде. Но если есть где взять и по хорошей цене, и с гарантиями, то почему не брать?
7: Так нас уже научили, да, вот это все купим, да? А потом выяснилось, что все не купим, потом выяснилось, что не все купим, да? Или наоборот. А как с автопромом?
9: Ну, вот, честно говоря, давайте скажем. Да. Ну, вот что такого за эти годы, да, у нас исчезло, что мы перестали, значит, этим пользоваться? Ну, вот что? Автомобили, товары какого-то бытового характера. Про кондиционеры, я помню, все говорили, о, не будет японских кондиционеров и корейских. И что? Ну, нормально работают китайские кондиционеры. И вот когда вы едете на какую-то выставку, а там, значит, представлено много китайского и мало нашего, ну, конечно, надо было чего-то, в общем, добавить там с точки зрения космоса и вооружений. Но это, знаете, регулируют еще организаторы, во-первых. А во-вторых, это же кому-то продавать надо. И вот как раз мы туда ездили как покупатели, а не как люди, которые что-то должны были наравне с ними выставлять.
7: Да это понятно. Просто пока мы можем, пока как бы все хорошо, мы покупаем, а потом нам говорят, вы себя неправильно повели вот здесь, здесь и здесь, и поэтому мы вводим против вас санкции, вы ничего у нас не купите. Да? Там же дальше много вопросов. И вот тогда от этих вопросов, смотрите, получается, вы упомянули тоже Трамп. Наш визит был раньше запланирован, действительно, да, Трамп, получается, так втиснулся туда быстренько. И, ну, международную повестку обсуждали, Украину обсуждали, наверняка, да, Си Цзиньпин, Владимир Путин коснулись, наверное, и того, что Трамп привез. И теперь Витков с Кушнером собрались экстренно сюда, хотя разговора об этом не было еще, вот, наверное, вчера, они не собирались. Как это может быть увязано все между собой?
9: А Трамп помчался, а китайцы согласились его принять только из-за украинской войны. И там было четко сказано, что китайцами, что давайте искать вариант, в котором мы, Китай имеется в виду, сохраняем все интересующие нас поставки нефти и газа с Ближнего Востока. Если вы пойдете по пути конфронтации и удушения, мы все это докупим у России.
7: Так подождите, тогда Иран вы имеете в виду? Вы просто сказали, что Украину обсуждали. Иран вы имели в виду, обсуждали?
9: Иран. Иран, да.
7: Где Иран?
9: А то, что Кушнер и Уитков, ну мы уже знаем, что это две такие трамповские лисы. То есть их задача приехать, поулыбаться и все разведать. Вот, очевидно, у них задача определенная – понять, а как будут защищаться американские интересы. Ведь то, что сегодня помощник президента господин Ушаков сказал, что он ничего не знает про дух Анкоридже, но знает про дух Пекина, это не оговорка, это специальный такой, значит, четкий сигнал, что в ответном треугольнике Россия, США и Китай, это сейчас три державы, которые определяют тренды, вдруг две страны сказали, что вы знаете, а нас законы джунглей больше не устраивают. И мы говорим о том, что надо строить многополярный мир на определенных правилах. Эти правила были сегодня заявлены как раз на встрече президента Путина и председателя Си. И это как раз ставит вопрос, а где наши интересы, американские? Они же проговаривали их. Там в части энергетики и в части транспорта. Но там с места ничего не стронулось, но стронулось зато с Китаем. Активнее начали разговаривать про продвижение проекта «Силы Сибири-2». Очень сложный проект, кстати сказать. И не очень потому, что там Китай чего-то не хочет. Это трехсторонний проект, он идет по территории Монголии, кстати. Аж с Ямала и до севера Китая. Там все непросто. Но, тем не менее, мы услышали, что есть продвижение. Вот они зачем мчатся. Засунуть нос и разведать.
7: Да, хотел вас спросить про дух Москвы. Да, когда будем говорить об этом и на эту тему. Но, к сожалению, времени не остается. Да и вопрос, наверное, такой риторический. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на связи. Еще раз скажем, 40 совместных документов, 20 подписаны в присутствии лидеров двух стран. Ну и много заявлений, касающихся и экономического взаимодействия, и международной повестки дня, которая повестка мира и развития во всем мире, сталкивается с новыми рисками и вызовами. Существует опасность фрагментации международного сообщества и возвращения к закону джунглей. А про это интересно, как про обезьяну, которая висит над схваткой. Ну а встречи главы НАТО с производителями оружия далее.
10: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
7: Решение США о передислокации своих сил не повлияют на планы обороны НАТО, заявил генсек Рютте, подчеркнув, что сокращение американского контингента в Европе будет постепенным и произойдет структурированным образом. На прошлой неделе Пентагон отменил запланированную переброску 4000 военных в Польшу, а до этого Вашингтон объявлял о сокращении 5000 военных в Германии и отказался от планов размещения там же в Германии батальона с крылатыми ракетами «Томагавк». поставок. Кроме этого, НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы угодить Трампу. Рютте встретится в Брюсселе с крупнейшими европейскими производителями вооружений. Рейнметалл немецкий, огромнейшая просто производственная махина оружия. Airbus, Saab. Да прям все знакомые, как со времен Гитлера. Все те же на тех же местах. Значит, Рютте потребует от них быстрых инвестиций и срочного роста производства. Нужно убивать русских быстрее. Идти 30-й год на носу, они у них, значит, времени на раскачку нет, Рютте скажет. Особое внимание будет уделять системам ПВО, ракетам большой дальности, поскольку в этой сфере есть пока критически зависит от США. Также на повестке снижение зависимости от китайских и тайваньских комплектующих. Переговоры станут основой для июльского саммита в Анкаре. Там альянс должен показать Трампу реальный прогресс наращивания военных расходов до 5% ВВП, которые они почему-то называют оборонными расходами. Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкрабтак с нами. Игорь Олегович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: А нам говорят, что вот Европа загибается, денег нет, да, значит, экономика где-то ниже плинтуса, а они вон, смотрите, бодро, задорно, резво собираются и будут что-то обсуждать, принимать какие-то решения. Вместе с этим вот это заявление Литвы, да, министра о том, что надо идти всем так же бодро и с улыбкой атаковать Калининград, вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что всерьез это воспринимать не надо. А как не воспринимать всерьез вот планы идти нас убивать опять спустя вот почти 100 лет?
13: Даже 100 лет не прошло. Ну, смотрите, ну да, во-первых, 100 лет действительно не прошло, это раз. Во-вторых, тут, смотрите, вопрос в том, от кого эти заявления, собственно, исходят. То есть тут, с одной стороны, расхрабрилась Литва, вот, но при этом, когда, собственно, пролетал неизвестно чей дрон, все ее руководство, ну, ушло в убежище. И, собственно, вот некоторые мои коллеги, они прямо говорили, что лучше бы оно там и осталось навсегда. Вот, это во-первых. Во-вторых, как только появилось заявление службы внешней разведки российской, вот, о том, что Латвия, насколько я помню, используется в качестве базы для украинских дронов. Соответственно, они что, собственно, сказали? Они сказали, что вот так и так, я не я, хата не моя. Причем они это сказали вместе с украинцами, что очень, как бы это сказать, что очень иронично. Притом, давайте заметим, сейчас уже обед. Причем он закончился. Вот. А заявление Североатлантического альянса, там, хотя бы какого-нибудь второго секретаря там, и так далее, до сих пор нет. Соответственно, если люди на провокационную какую-то риторику со стороны СВР не могут ответить на слова, вопрос в том, а смогут ли они ответить на дела. Вот. То есть тут на самом деле очень много как бы, каких-то таких вопросов. И это мы еще не касаемся стратегического контура. То есть, напомню, у нас сейчас вот начались учения ракетных войск стратегического назначения.
7: Да, крупнейшие, вот, говорят, ядерные, да?
13: Да, вот. И как бы уже на этом фоне вежливо говоря тут много вопросов. Это, во-первых, касательно вот пункта вооружений и их наращивания. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что возникает вопрос, какие вооружения и за счет чего наращивать. Как правило, как мы знаем, собственно, из курса экономики до 8 класс, у нас какие-либо, собственно, производства и так далее, они должны наращиваться за счет резервов. Если мы говорим про оборонное производство, оно наращивается за счет гражданских резервов. А как мы можем в Европе нарастить гражданское производство за счет, точнее, военное производство за счет гражданских резервов, которых нет? При космических ценах на энергоресурсы, при недостатке квалифицированной рабочей силы, при многих других системных проблемах, которые, ну, вот так вот с кондачка, по повелению господина Рютте, что очень иронично, кстати, он по образованию-то историк, вроде как, должен понимать, вот, но они не решаются. Вот, как бы, поэтому тут возникает много вопросов, и, ну, вежливо говоря, очень мало ответов на эту тему.
7: Ну, да, тем не менее, как бы, что нам, ну, не то чтобы делать, да, с этой информацией, все-таки клуб НАТО, сколько там, под миллиард человек, да, и все-таки промышленность...
13: Больше.
7: Да. Промышленность тоже сильно, мягко сказать, превышает нашу. А как-то чего-то они же раскачаются, да, мы говорили про 100 лет,
13: к 30-му, там, да. Давайте все-таки разделять промышленность и экономику. Экономика действительно превышает. По поводу промышленности, ну, вежливо говоря, тут достаточно спорно. То есть вопрос в чем, где и так далее. То есть тут вопросы есть, и как бы это отдельная, ну, тема для более глубокого обсуждения. Это, во-первых. Во-вторых, численность Североатлантического альянса, она действительно превышает там, ну, миллиард человек совершенно точно, поскольку, условно, там одни США это 350, насколько я помню, миллионов человек. Туда же входит и Канада, и почти вся Европа, ну, то есть много людей и мало ответов вот, на эти вопросы. Поэтому, ну, вопросов много, ответов мало на все эти темы. Вот. И проблема не в том, что у них много людей и много денег. Проблема в том, у них экономика отмобилизована или нет. То есть, грубо говоря, вот когда господин Трамп, господин Трамп или господин Рютте начинают там что-то такое говорить и так далее, вот, ну, как бы начинаются вопросы, а как бы вот есть условно действительно такой яркий пример Третьего Рейха, который сначала мобилизовал экономику, а уже потом начал то, что начал. Uh-huh. Вот, и как бы вопрос, а вы вот первое сделали, или вы сразу начнете то, что начнете? Как бы вот как-то так, да.
7: Спасибо. Игорь Шкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН. Ну, а вместе с этим они же продолжают и поддерживать Киев. 90 миллиардов евро кредита то ли направили, то ли пока вот все никак не выйдут на траекторию. Россия говорит, что деньги будут разворованы. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
14: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
15: Василий Небензя, наш поспред при ООН, сделал достаточно громкое заявление о том, что те 90 миллиардов евро, которые Евросоюз собирается переправить на Украину, будут разворованы. Он даже сказал там на 80-90%. Вы знаете, его слова – это не пустота. Он знает, что говорить. Он знает, что Конгресс Соединенных Штатов Америки в свое время направил в Киев целую комиссию, которая разбиралась с основными вопросами. Куда уходят американские и европейские деньги? И почему вдруг то оружие американское, которое направляется в Киев, вдруг оказывается в третьих странах? Так вот, я вам скажу, что вот эта комиссия, которая работает и сейчас в Киеве, выявила 56 случаев мошеннических действий украинцев с деньгами и оружием. А тут еще всплыло громкое дельце со строительством коттеджа под Киевом. Замелькали фамилии из ближайшего окружения Зеленского. Это и Ермак, и Миндич, и Чернышов. И вот эта комиссия сейчас тоже въедливо допытывается у этих лиц. Ребята, а откуда бабло, извините? Ответов нет. Причем, обратите внимание, того военного бюджета, который назначенная Верховная Рада утвердила на 26-й год, украинской армии хватает лишь на 47%. А откуда же будут покрываться недостатки? Ну, конечно, за счет тех 90 миллиардов евро, которые Еврокомиссия пытается перекачать на Украину. Правда, тут приходит сведение, что не все пока депутаты Европарламента согласились поставить подпись под этим документом. Ну, а теперь посмотрите. Если американская комиссия глубоко копает в поисках пропавших денег, то как же ведет себя Еврокомиссия, которая разрешает вроде бы пока перекачать Киев 90 миллиардов? Вы знаете, вот эти громкие дела, расследования НАБУ, там, специальной антикоррупционной прокуратуры, Еврокомиссию вроде бы не интересует. И это приводит к выводу некоторых знающих аналитиков, что сработает одна мафия. Еврокомиссия и Киев – это одна мафия. У них одна общая стиральная машина. Вот почему можно абсолютно согласиться с выводами нашего Василия Небензи. Разворуют. Причем воровать будут уже, оказывается, не только в Киеве, но и в Брюсселе. Опа-па! Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
16: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: В школах уже с 1 сентября начнут изучать искусственный интеллект. Об этом после новостей.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст – так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Представители сферы образования Великих Лук участвуют во Всероссийском съезде учителей физической культуры. Это Анна Полетаева из школы номер 9 и Елена Романова из гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской. Съезд проходит до 22 мая в Туле и собрал более 600 участников со всех уголков нашей страны. Это уникальное мероприятие стало платформой для обсуждения актуальных вопросов развития физического воспитания и формирования традиционных российских ценностей у подрастающего поколения. О мемориальном доме музея Виноградова узнали в университете одной из древних столиц Китая. Там состоялась лекция для студентов-математиков об открытии академика. Лекцию прочел Максим Королев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН и главный научный сотрудник Математического института имени Стеклова. Там он находился с научным визитом. Лекция завершилась показом презентации о нашем земляке, выдающемся математике, который внес большой вклад в развитие аналитической теории чисел и решил в ней ряд очень трудных проблем. Значительная часть была посвящена рассказу о мемориальном доме музея. Музей в Великих Луках, как в уютном и интересном месте, душевной атмосферой, хранящем историю семьи Виноградовых и уникальную музейную коллекцию. В ходе визита в дар китайскому профессору была преподнесена книга-альбом о Виноградове, которая была выпущена к 120-летию ученого при непосредственном участии сотрудников Великолукского дома-музея. Спортсмены из Великих Лук завоевали 12 золотых медалей на первенстве по рукопашному бою в Нелидово Тверской области. В соревнованиях приняли участие более сотни атлетов из Тверской, Псковской и Московской областей. Было разыграно 30 комплектов наград. Первые места заняли воспитанники тренера Евгения Павловского.
6: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
6: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
19: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Искусственный интеллект начнут изучать школьники. Это будут уроки информатики, причем уже с 1 сентября. Ранее Минпросвет включил в федеральный перечень учебники, которые называются так: «Введение в искусственный интеллект». 5-6 классы, 7-8 и 9. В первую очередь детей нужно учить использовать ИИ для получения знаний, считает главный редактор портала IT World.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
20: Я считаю, что вообще инициатива хорошая и правильная. Я бы даже больше сказал, что лучше бы вводили не только для тех, кто изучает углубленную информатику, а вообще для всех, потому что искусственный интеллект — это отличный инструмент, который может служить помощником в получении знаний. И если будет создана качественная программа, рассказывающая, что такое языковые модели, на основании чего нейросеть генерирует ответ, какую нейросеть выбрать для конкретных задач, как создавать ИИ-ассистентов, как правильно составлять промпт. Это будет просто замечательно. При этом понятно, что основная масса детей использует искусственный интеллект для решения домашних задач, подсказок, ну, в общем, не по назначению, скажем так. И полностью решить проблему эту не получится. Но если заинтересовать детей, если показать им те возможности, которые открываются им с помощью нейросетей, это будет прекрасно. И для этого учитель должен сам хорошо понимать принципы работы нейросетей и языковых моделей.
7: Василий Воронин обратился к нейронке, чтобы она написала ему следующий сюжет.
21: Школьники начнут изучать искусственный интеллект. О появлении с 1 сентября профиля «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики углубленного уровня заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что эта тема недавно была включена в Олимпиаду по информатике и оказалась очень востребованной и актуальной. Поэтому было принято решение изучать нейросети в рамках школьной программы уже с этого года. Эксперты по-разному отнеслись к нововведению. Некоторые поддержали инициативу и заявили, что нейросети сегодня уже плотно вошли в нашу жизнь. И игнорировать их в школьном курсе информатики просто бессмысленно. Другие же подчеркнули, хоть эта тема и актуальна, но она слишком нова и недостаточно изучена даже профильными специалистами. Не говоря уже о том, что искусственный интеллект по-прежнему может допускать ошибки, врать и при неумелом использовании даже причинять вред. Рассказал радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
22: С одной стороны, популярная тема, инициатива вроде бы как уместна, потому что мы все время ругаем образование, что оно отстает от реальной жизни. С другой стороны, очень много историй про то, что на сегодняшний день алгоритмы искусственного интеллекта, они, мягко говоря, не устоялись. И чему будут обучать детей, и как будут обучать, вопрос открытый. Потому что дети, они быстрее адаптируются, быстрее используют те или иные возможности. Безусловно, полезно идти в новую область, но надо делать это осторожно.
21: К тому же, не совсем ясно, как это будет сочетаться с претензиями, которые предъявляют школьному курсу и искусственному интеллекту депутаты. Так, в прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что домашнее задание потеряло свой смысл, так как школьники решают его именно с помощью нейросетей. К тому же, добавление нового профиля в и так объемную школьную программу противоречит идее сократить количество изучаемых тем, о чем уже не первый год говорят специалисты. Как рассказал одесский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова, российские школьники сейчас просто перегружены материалом, который им нужно усвоить. И учатся они гораздо больше, чем дети в других странах.
0: В России объем материала, который дети должны усвоить, он, в общем, много больше того, что в других странах. Второе, чем больше у вас домашних заданий, тем меньше возможностей у детей общаться в семье. И объем домашних заданий рассматривают как такое нарушение семейных связей. Поэтому это такая неочевидная проблема, но она тоже существует.
21: Впрочем, подготовка школьников к изучению нейросетей началась уже давно. В феврале этого года Минпросвещение включило в федеральный перечень 3 школьных учебника «Введение в искусственный интеллект» по одному учебному пособию для 5-6, 7-8 и 9 классов. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
7: Автоинструкторов в России обяжут стать профессиональными педагогами. Забудьте про крики и нервное курение на пассажирском. В сентябре вступает в силу обновленный профессиональный стандарт. Разработкой занимались несколько организаций, включая Межрегиональную ассоциацию автошкол и Ассоциацию работодателей внеуличного транспорта России. Юрий Кораблев прямо сейчас находится на месте водителя.
1: С 1 сентября в России ужесточаются требования к автоинструкторам. Теперь мастеров производственного обучения вождению обяжут иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Новый профессиональный стандарт утвердил Минтруд. Раньше инструктору достаточно было иметь среднее или высшее образование и пройти 250-часовые курсы по вождению. Теперь впервые вводится обязательное требование получить дополнительное образование по направлению педагогические науки. Инструкторы должны уметь не просто водить машину, но и правильно планировать занятия и владеть методиками преподавания. По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шуталевой, это повысит качество обучения начинающих водителей. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
2: Наши инструкторы, а сейчас правильно называется эта должность, мастер производственного обучения вождению транспортных средств, относятся к педагогическим работникам, а это установлено законом об образовании. Поэтому принято вот такое решение в требованиях к квалификации, которые устанавливаются профессиональным стандартом, как раз предъявить требования по педагогическим навыкам. И, конечно, это полноценно сможет повлиять на то, что мастера будут именно педагогами, владеть и педагогикой, и методикой, и психологией, и индивидуальными подходами к обучению. И, безусловно, все это нацелено на достижение единственной цели – повышения качество подготовки начинающих водителей.
1: Проверять соответствие новым требованиям будут Госавтоинспекция и Рособорнадзор. Автошколам рекомендовано заранее позаботиться о переподготовке своих сотрудников. Получать образование можно, совмещая работу, поэтому дефицита автоинструкторов не случится, отметила Татьяна Шуталева.
2: По закону об образовании, по тем нормативам, которые действуют, такие программы можно осваивать в ходе работы. Поэтому на все те как бы волнительные вопросы, да, там не останемся мы без мастеров. Нет, конечно, не останемся, потому что есть возможность освоить эти программы в ходе уже своей практической деятельности без отрыва от работы. Здесь никаких рисков, таких угроз мы не видим.
1: Еще с 28 мая автошколы в России ждут перемены. МВД запускает рейтинг учебных организаций. Каждую автошколу будут оценивать по результатам экзаменов и статистике ДТП среди выпускников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Зарос бурьяном или превратился в болото? Все, прощай, любимая дача, любимый участок. Под угрозой конфискации оказались около 100 тысяч наших людей. Егор Волгин в костюме химзащиты с дедушкиной косой наперевес пошел косить джунгли из борщевика.
3: Порядка 100 тысяч россиян рискуют лишиться своих земельных участков. Все они получили предупреждение, что их участки попали под закон, который вступил в силу в марте прошлого года. Согласно ему, землю, которая поросла травой, заболотилась или не используется владельцем по назначению, может быть изъята и передана новому владельцу. При этом первоначальному собственнику дается время на устранение нарушения – от 30 до 90 дней после получения предписания. Если оно будет проигнорировано, то суд может изъять землю. В прошлом году такие предписания получили 7,5 тысяч владельцев земельных участков. Еще чуть больше 90 тысяч дачников получили предостережение. Это более мягкая форма документа, где нет четких сроков устранения нарушений. Однако, если в следующем сезоне замечания не исправить, то есть риск получить уже предписание и последующий иск в суд. По словам экспертов, проблема заброшенных земельных участков является для России достаточно острой. По самым скромным подсчетам, в стране таковыми являются от 10 до 15% от общего количества земли. И подобные землевладельцы только создают проблемы соседям, рассказала радио «Комсомольская правда» юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.
2: Даже в Московской области, если брать СНТ, в некоторых СНТ из 200 участков, изначально предоставленных, заброшенных 70. Есть СНТ, в которых заброшены из 1900. Проблема, правда, существует. И, к сожалению, за вот эти вот годы, прошедшие с начала приватизации, системно работы по изъятию земельных участков, которые не используются собственниками, никто не занимался. Поэтому земля стоит. Если мы берем СНТ, то никакие денежные средства в виде членских взносов за эти участки не вносятся. Соответственно, бремя содержания инфраструктуры СНТ ложится на тех, кто участки использует, и тех, кто добросовестно платит.
3: Однако в данный момент к изъятию участков еще не приступали, так как новый закон вступил в силу всего год назад, и у собственников еще есть время, чтобы привести землю в порядок. И некоторые люди, получившие предписание и предостережение, уже начали устранять нарушения. По информации Росреестра, уже зафиксировано 17 тысяч таких случаев. В то же время некоторые специалисты по-прежнему высказывают сомнения касательно одного из критериев, по которому землю могут изъять, если она используется не по назначению. В случае, если на участке, предназначенном для садоводства, поставили автомойку, тут все ясно. А вот если речь идет об участке под строительство, но у владельца просто нет на это денег, тут может возникнуть правовая коллизия, рассказал YouTube-канал Геомер Групп.
4: Представим деревню или СНТ, где есть три участка. Посередине участок заброшен. Там стоит разваленный старый дом и высокая сухая трава. Вы бы хотели иметь такого соседа? А что будет, если лето жаркое и сезон пожаров, бегают дети и подожгли сухую траву? Я бы, честно, такой участок по соседству не очень хотел бы. Но я приведу другой пример. Участок нормальный, не заросший. Назначение, допустим, ИЖС для строительства дома. Тут получается, что нужно его использовать по назначению и построить дом. А если у меня, допустим, нету денег? Я пенсионер. Почему его должны изъять у меня?
3: Впрочем, большинство экспертов сходится во мнении, что риск изъятия на территориях, где на землю нет большого спроса, не очень велик. Изымать земельный участок имеет смысл тогда, когда он ликвидный и его можно продать. Поэтому пенсионерам, у которых вырос один куст борщевика, бояться нечего. Их землю будут изымать в последнюю очередь. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
25: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Слова «юбка» и «шуба» произошли от одного арабского слова «джубба». Это род традиционной мужской одежды. Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
9: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся на курорт, который называют «золотой серединой Черноморского побережья». Здесь нет изнуряющей жары Сочи

0: именно в гигантской ванне, спокойное и чистое. Это место для тех, кто хочет спокойного, размеренного отпуска, без пафоса, но с чувством настоящего южного комфорта. С утренними прогулками по набережной, она здесь одна из самых длинных в Европе, с мороженым на лавочке под тенью сосен, с вечерними каруселями и запахом шашлыка, который доносится из каждого двора. Геленджик не пытается быть модным, он просто удобный и очень душевный. Главный вопрос – когда ехать? Эксперт программы Елена Коренькова родилась и выросла в Геленджике и сейчас расскажет о сезонах.
1: Геленджик – это, в первую очередь, конечно же, курортный город, и любой местный скажет, что все жители Геленджика, геленджичане, живут от сезона до сезона, потому что, конечно, это совершенно разные понятия, когда в городе сезон и, например, зимний период. При всем при этом, для нас летний сезон начинается с 1 мая и заканчивается примерно в конце сентября, то есть лето у нас немного продленное, как раз-таки за счет большого притока туристов. В последние годы для Геленджика делается очень много в плане развития курортной инфраструктуры, и, конечно, это уже совершенно не тот город, который был еще какие-то 5 лет назад. Сейчас он выглядит ухоженно, очень эстетично, и я бы даже, наверное, сказала, элегантно. И, конечно, чаще всего приезжают именно в летние месяцы, с июня по август, и, наверное, кому-то может показаться, что город не слишком уютный просто из-за того, что он действительно маленький, и большой наплыв туристов иногда влечет за собой недостаток мест для тех самых туристов, которые приезжают на сводиться Черноморским побережьем, прохладной морской водичкой, да. Поэтому я бы сказала, что лучшее время для отдыха в Геленджике — это поздняя весна, как, например, сейчас. Это май, когда уже тепло, но еще не слишком жарко, когда уже есть такой прохладный морской бриз, когда с моря дует суховей, кстати, теплый ветерок, который немножечко остужает, нивелирует влажность большую и, конечно, делает отдых гораздо комфортнее. Вот я бы сказала, что, наверное, весна для туристов в Геленджике самая приятная. Кстати, уже сейчас, начало мая, а люди купаются в море, видела много отдыхающих, которые загорают на пляжах и даже умудряются купаться, хотя смотрела, сейчас вода еще не слишком прогрелась, всего лишь 13 градусов. Местные любят купаться, когда вода от 23 градусов и выше, желательно 25. Дальше она уже будет похожа на парное молоко. Поэтому я бы сказала, что в Геленджик лучше всего приезжать в мае, когда людей еще не слишком много, хотя вот на майские праздники набережная была достаточно заполнена людьми. Но я больше всего люблю, наверное, осенний Геленджик, октябрь, возможно. Уже большинство отдыхающих уехало. Город постепенно начинает становиться золотым. Конечно, еще даже в октябре можно увидеть зеленые деревья и зеленую траву. Она практически ежегодно, круглогодично там такая. Но все же вот тоже можно застать период, когда все еще тепло. В целом, на начало октября еще не начинается сезон дождей, поэтому также достаточно комфортно. Ну и, наверное, местные любят зиму в Геленджике, потому что можно застать такую немного пустую, стынную, опустошенную набережную. Хотя в последние годы курорт действительно становится круглогодичным, потому что даже зимой уже людей на набережной побольше. Но стоит учитывать, что начиная с осени, с октября, даже с конца сентября, начинается период, когда дуют нордосты. Это достаточно холодные и очень сильные ветра. Вот в такие периоды, конечно, становится в городе не слишком комфортно, но они длятся недолго, буквально пару дней. Так что лучше планировать свой отдых минимум на неделю.
0: Спасибо, Елена. Лучшее время для семейного отдыха действительно поздняя весна и начало осени, когда солнце уже не печет, а море еще теплое. А теперь слово нашему следующему эксперту, коренному жителю Сергею, который расскажет о самых интересных местах города.
2: Друзья, если вы собрались поехать отдохнуть в Геленджик, то вы делаете правильный выбор, потому что это город для любого возраста. У нас тут есть много чего интересного. Но самое главное, это наша визитная карточка, конечно, набережная Геленджика, которая протяженностью 14 километров, вот так вот. И что есть интересного посмотреть на набережной? Пожалуйста, это Белая невесточка, это Кот ученый, Русалка на дубе, памятник Лермонтову. Ну, много-много чего еще интересного на набережной вы увидите, я не буду все вам перечислять. Парки, да, какие у нас интересные парки есть. Пожалуйста, это Андреевский парк. Приходите, очень интересное место для спокойного отдыха с природой, прудом, детской спортивной площадками. Центральная достопримечательная скульптура святого апостола Андрея. Приходите, будет вам интересно. Кстати, он находится возле храма при въезде в Геленджик. Парк Римской империи, тоже советую посмотреть. Сафари-парк,

0: Замечательно, очень интересно. У нас музей есть, Енисейский исторический краеведческий музей есть, галерея «Белая лошадь». Друзья, очень много что интересного вам могу рассказать, просто очень мало времени. Природные достопримечательности у нас есть, Голубая бухта, дольмены, это вообще шикарно, древний мегалит. Фактические сооружения, все это вы можете посмотреть. Водопады. Водопады тоже есть замечательные. Там даже можно искупаться и пофотографироваться. Забыл сказать, что у нас есть крокодиловая ферма. Аттракционы для детей и взрослых. Экстремальные развлечения. Дом страха, американские горки. В Кабардинке есть старый парк. Он очень большой. Там есть и театр. Много что у нас в Геленджике есть интересного. Добро пожаловать.
1: Спасибо, Сергей. Когда мы говорим о Геленджике, мы забываем, что это не только пляжи и набережная. Город со всех сторон окружен величественным Мархотским хребтом. Само его название переводится с адыгейского как «ягодная гора». Его склоны – это дом для удивительного разнообразия флоры и фауны. Здесь, на южных склонах, можно встретить настоящих эндемиков – растения, которые не растут больше нигде в мире. Например, можжевельник высокий или фисташка туполисная. А тимьян геленджикский и маркхотский – это настоящая ботаническая гордость, единственная в своем роде. А теперь о главных сокровищах и легендах этих мест. Дольмены – это древние мегалитические сооружения старше египетских пирамид. В окрестностях Геленджика, особенно в долине реки Пшада и на реке Жанне, сосредоточено около 70 таких каменных домиков. Скала Парус. Недалеко от села Просковеевка из морской глади поднимается удивительный каменный монолит высотой 25 метров. Это все, что осталось от древнего песчаникового пласта, который веками разрушалось морем. И тут тоже есть своя легенда. Во времена Кавказской войны скала была единой с берегом, и на нее любила взбираться девушка из соседнего аула, поджидая своего возлюбленного. Однажды она бросилась со скалы в море, узнав о его гибели. С тех пор по ночам, в тихую погоду, у подножья можно услышать ее печальный голос. Пшадские водопады – это настоящий заповедник из более чем 100 водопадов на реке Пшада. Но это не просто природная красота. Место прозвали долиной безветрия, и оно окутано мистическими историями. Еще наши предки советовали не бродить здесь ночью и оставлять немного еды лесному духу Шахлару, чтобы он уберег от напасти. Местные жители и туристы часто рассказывают о Пшадской деве, призраке молодой черкешенки, которая бросилась в водопад из-за несчастной любви и теперь появляется вечерами, пугая запоздалых путников. Гора Нексис и катакомбы. Название горы переводится как «связь», и жители верят, что здесь находится портал между мирами. На ее склоне расположен таинственный дольмен «Солнечный», а под землей скрываются старые катакомбы искусственного происхождения. Их построили еще на рубеже 19-20 веков, а во время войны использовали как бомбоубежище и госпитали. И сейчас там проводят экскурсии для всех желающих. Но если вы еще не ищете встречу с призраками, а хотите спокойно полюбоваться красотами, у нас есть Теренкур Маркотх. Это прекрасная благоустроенная тропа здоровья длиной 4 километра с 12 точками отдыха. Она начинается у подножья канатной дороги и ведет на вершину хребта к знаменитой надписи «Геленджик». Прогулка занимает 2-3 часа, но эти усилия стоят того. С высоты открывается панорама на всю Геленджикскую бухту, город и бескрайнее море. В праздничные дни в Геленджике бесплатный вход в местный сафари-парк, крупнейший частный заповедник на юге страны. Его разрешили построить только с одним условием – сохранив сотни растений эндемиков, которыми можно любоваться и по сей день. Теперь несколько полезных советов для туристов, особенно для тех, кто планирует отпуск с детьми. Как добраться? Самый быстрый способ – самолетом до аэропорта Геленджика. На поезде можно доехать до соседних городов – Новороссийска или Краснодара. Оттуда до курорта ходят автобусы и такси. Где остановиться? Вариантов много. От уютных гостевых домов с домашней кухней до комфортабельных санаториев и отелей. Для семьи удобно снимать апартаменты или мини-отели с небольшой кухней, чтобы можно было готовить самим. Чем занять ребенка в непогоду? В городе есть крупные аквапарки, дельфинарии и океанариум. В ненастный день можно посетить местный историко-краеведческий музей, где собраны интереснейшие коллекции фауны и флоры Черного моря. О еде обязательно попробуйте свежайшую черноморскую рыбу, барабулю, ставриду, калкана, а также местные фрукты, черешню, абрикос. кокосы, персики, виноград и знаменитые арбузы. И, конечно, традиционные южные блюда – хачапури, чебуреки и шашлык. Ну что ж, я надеюсь, мне удалось передать вам ту самую особенную атмосферу Геленджика – города, где первозданная природа и шумный курорт живут бок о бок, создавая уникальный климат для отдыха. Здесь можно стать ближе к тайнам древних цивилизаций, увидеть редчайших животных, растения и просто отдохнуть душой и телом, вдыхая полной грудью целебный хвойный воздух. С вами была Виолетта. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
6: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
2: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на «Радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О важном.
8: Россия и Китай обвинили Японию в масштабном накоплении опасных ядерных материалов. Токио собирает радиоактивное сырье без подтверждения его мирного использования, заявил Владимир Путин и Си Цзиньпин в совместном коммюнике. Лидеры государств призвали японские власти строго выполнять международные обязательства по нераспространению атомного оружия. Документ стороны подписали в Пекине во время официального визита российского президента. На этих же переговорах руководители стран назвали угрозой миру ускоренную ремилитаризацию Токио.
2: О происшествии.
8: Двое севастопольских школьников попали в реанимацию после обрушения балкона в школе. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, медики круглосуточно консультируются с федеральными медицинскими центрами, чтобы стабилизировать детей. В среду 9 учеников вышли на балкон второго этажа здания, чтобы сделать памятный снимок, после чего конструкция рухнула. Следователи уже выясняют причины происшествия.
2: О судебных делах.
8: Бельгийский депозитарий Euroclear отказался оценивать последствия российских судебных исков. Компания полностью проигнорировала вопросы журналистов, сообщило агентство РИА Новости. Ранее руководство европейской организации пообещало оспорить решение арбитражного суда Москвы, который обязал взыскать с компании 200 миллиардов евро в пользу Банка России. Российский финансовый регулятор судился из-за заблокированных в Европе средств.
2: Об отдыхе.
8: Ассоциация туроператоров ЦБ России опровергла слухи о резком падении цен на путевки в Турцию и Таиланд. Изменение курса доллара снизило стоимость зарубежного отдыха менее чем на 10%, сообщили в организации. Эксперты объяснили дешевые предложения в соцсетях точечными распродажами невыкупленных авиабилетов и началом низкого сезона на Пхукете. Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что путевки на популярные курорты подешевели до уровня 2020 года.
2: Обо всем.
8: Актриса Настасья Самбурская выиграла суд против блогера Алексея Псковитина по делу об оскорблениях. Ответчика обязали выплатить артистке денежную компенсацию за распространение порочащих сведений. Ранее автор популярного интернет-канала публично назвал звезду сериала «Универ» цитата «эскортницей», после чего знаменитость сразу подала иск о защите чести и достоинства.
2: О валютах.
8: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юань 10.45. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире «Военное ревю». «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и его с вами, как всегда, проведут Виктор Баранец и...
10: Акима Пачу, здравия желаю.
6: Да. Как вы и просите в начале передачи, мы называем день ее проведения. Сегодня 20 мая. Сегодня есть две приметных, очень приметных даты, на которую мы хотим с Акимом обратить ваше внимание. Ну, во-первых, мы поздравляем сегодня всех ветеранов вооруженных сил. Сегодня их день. А потом Аким скажет вам что-то тоже очень интересное и важное. Ну что, музыкальный подарок просим ветеранам вооруженных сил Российской Федерации. Поехали!
11: Встанем мы сегодня с рассветом. Кажется, что вовсе не спали. Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести, годы суетой закружили. Но сегодня снова все вместе

0: реки.
1: Еще раз, дорогие ветераны вооруженных сил, мы поздравляем вас с праздником. А сейчас слово представляется Акиму Апачу. У него есть тоже важный
2: повод. Слушайте, ну такой день, все прям совпало. Начну, пожалуй, с истории с Артемовска, он же Бахмут. 20 мая 2023 года подразделениями ЧВК «Вагнер» был освобожден этот прекрасный город. С 1 августа 2022 года шли за него бои, очень тяжелые, кровопролитные. И вот 20 мая город был взят. Помимо этого, сегодня, 20 мая, в этот день, но уже на год раньше, в 22 году, был освобожден мой родной город Мариуполь. Тяжелое пришествовала этому всему история. Освобожден был совместными силами вооруженных сил Донецкой Народной Республики и вооруженных сил Российской Федерации. Тогда еще ДНР не вошло в состав Российской Федерации. Наши ДНРы шли с востока, со стороны Широкино, с севера, подступались там через Волноваху, пробивались к 23-му микрорайону. Крымская группировка совершила молниеносный бросок, вообще в легкую прошла Мелитополь-Бердянск, заскочила Мариуполь с запада, вот со стороны Мангуша, и город был взят в кольцо. Напомню, что батальон «Азов», запрещенная в России террористическая группировка, удерживала полумиллионное население города в заложниках. Это тоже важно помнить. Сам лично работал на этом направлении от начала и до конца. Выпустил более 30 сюжетов в качестве военного корреспондента, в том числе для Первого канала. В общем, и 20 мая 2022 года отпраздновал уже в Мариуполе. По мотивам этого штурма была написана песня «Плывакачу», которую я имел честь исполнять на Красной площади в день воссоединения Донбасса с Россией. В общем, большой-большой праздник. Давайте не забывать, какими трудами нам доставались и Мариуполь, и Бахмут, и Артемовск. Напомню, что вот сразу перелетаем в Бахмут. Раскрылся цветок Попасной, очень быстренько заскочили в Попасную, и вот, закрепившись там, удалось развить это наступление. Поздравляю всех причастных, уже многих нет живых, многие до сих пор на войне, поэтому, братцы, давайте не забывать, какое большое событие сегодня, какой сегодня большой день. Спасибо.
1: Да, давайте не забывать. Ну, а сейчас к теме нашей передачи. Тема передачи та, о которой говорят, что мужики чаще всего о ком говорят или о чем говорят? О деньгах и женщинах, в зависимости от возраста. Так вот, сегодня у нас передача. По вашей просьбе я отвечу на то, какие деньги получают те, кто получает государственные награды. Ну что, начнем с героя России. Кто получил? Ежемесячная денежная выплата 103 тысячи рублей. А вот после выхода героя на пенсию ему проводится доплата в размере 415% от социальной пенсии. Вы знаете размер социальной пенсии. Вот считайте 415%, и вы уже можете знать, сколько получает герой вот при таком положении. А при присвоении звания единовременная премия в сумме 10 окладов денежного довольствия. Это раз. Ну что, есть еще же другая, очень такая солидная, крутая, как молодежь говорит, орден Святого Георгия. Владельцу этого ордена полагается ежемесячная выплата, величина зависит от степени. У этого ордена 4 степени. Первая 415% от социальной пенсии, второй степени 375%, третья 330% и четвертая 250% от социальной пенсии. Переходим к ордену Суворова. При награждении ордена Суворова и вручении положено человеку 5 должностных окладов. Это разовая выплата. Плюс 5% доплата к денежному довольствию. И еще, любопытно, добавляется кавалеру ордена Суворова 35 дней дополнительного отпуска. Орден Невского. Тут тоже 5 окладов, но не к пенсии. Кстати, любопытно, очень любопытно, что федеральный центр разрешил региональным правительствам, кавалерам ордена Александра Невского, делать свои региональные доплаты. Ну и что, теперь орден мужества. Единовременная выплата при награждении, при получении ордена, разумеется, 5 окладов денежного довольствия. А вот если, к великому сожалению, орденоносец погибнет, то его семье положено выплатить 1 миллион. Я назвал вам пока только те цифры, которые, возможно, пока я вам говорю, они меняются. Постоянно меняются. Если я наврал, звоните, говорите и так далее. А если 3 ордена, я встречал и таких 3 ордена, доплата 330% социальной пенсии и 100% надбавка за к денежному довольствию. Вот так кратенько я вам ответил на ваши вопросы. А сейчас мы переходим к работе, да, Аким?
2: Да, Катерина, Катерина, заряжай.
1: Да, вот наша Катенька, посмотрите,
2: настал полюбуйтесь. Настал этот момент, да, вот Катя вышла из тени.
1: Да-да, успокойтесь, возбужденные мужички, Катенька замужем, но все равно, посмотрите, она прекрасна, это наш великий помощник в военном ревю.
2: Катерина вот подает снаряды, девчата. Да, и дает команду.
1: Да-да-да. Ну что, Катенька, как говорит таким, заряжай, Рустем, Москва.
0: Рустем, Москва, приветствую вас. Да, здравия желаю, товарищи офицеры.
2: Здравствуйте.
0: Я с

0: Виктор Баранец. Повторю, на ваши вопросы. Люди, мы прекрасно понимаем, что кому-то хочется выговориться, побеседовать, рассказать о том, о сём. Но вот как нам быть в данной ситуации? Вот сейчас нас будут дрючить за то, что мы уважаемого человека в возрасте не могли выслушать. А если бы ему дал сейчас Акимов мы возможность выговорить дальше, а он бы минут 15 заряжал нам свои соображения, что бы вы нам сказали? Я вот не знаю, Аким, может, действительно мы не так поступаем?
1: Да нет, это все уже Высоцкий описал. Дорогая передача, в субботу чуть не плачь, вся канадчика водача к телевизору рвалась. Но люди, вот он дозвонился, и вот ему хочется поговорить. Я даже не осуждаю, и люди так устроены.
0: Люди, у нас формат такой. Ваш вопрос, наш ответ. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Кто? Ярослав у нас. Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Виктор Николаевич, Аким, здравствуйте. Вот на ДНК сдают эти, анализы. Вот основной материал вот у здравствующих людей. Вот. Это как кровь, что ли, получается, да? Из крови ДНК выделяют. На сравнительный анализ.
0: Вот. Пока ни разу не сдавал. Боюсь наврать. Знаю, что. Не сдавал. Придется, может быть, придется сдам. Да. Не знаю этой процедуры. Можете высмеивать меня как угодно. Не знаю, как делать.
2: Ага, все, спасибо, товарищ.
0: Конечно. Кто следующий в эфире, будьте добры. Василий, Воронежская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
1: Здравствуйте.
3: Очень уважаю ваше мнение. Хорошая передача. Вопрос такой. Вот трансляция ваша ведется только в нескольких крупных городах. Мы в Борисоглебске, Воронежской области, не имеем возможности, не передают вас. И также в ближайших, нигде нет вашей трансляции. Поэтому могли бы вы поднять вопрос, чтобы трансляция «Комсомольской правды» велась на средних волнах, и люди все в любом месте могли вас слушать. Ответьте, пожалуйста.
0: Этот вопрос может решить только наше радионачальство и федеральный центр. Труднейшая задача. Нас часто путают с такой мощным какой-то федеральным средством массовой информации на радио, я имею в виду. Для этого нужно пройти кучу инстанций. Я сам пробивал там пару городов. Это жуть какая. Я, наверное, пару туфлей стоптал, пока по кабинетам генерального штаба ходил, выпрашивал, чтобы нам там помогли где ретро поставить. Да,
1: друзья, не забывайте, что мы выходим на ВК-видео, спокойно найдете в группе «Комсомольской правды», спокойно найдете в группе «Военное ревю», спокойно найдете на Рутубе, просто заходите в Яндекс, пишите «Военное ревю» и всегда найдете. Даже если нас нет на частоте в вашем городе, но мы по-любому есть в интернете каждый день по будням в 16:00.
0: Тут же, вы видите, генеральный штаб несет определенную ответственность, потом федеральное министерство несет определенную. А как они состыкуются, не состыкуются, и тех, и других, надо, это мучительно, мучительно. Ладно, давайте теперь лучше услышим следующий вопрос. Поехали. Рустем, Казань. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, раньше в советское время были железнодорожные составы, на которых перевозились ракеты стратегического назначения. Потом вроде эти поезда порезали в металлолом зачем-то. А нет ли планов возродить их?
0: Есть такие. Когда командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Каракаев был в «Комсомольской правде», мы ему задали вопрос где-то года три назад. Вот сказал, есть, но пока отмашки нет. А конструкции этих поездов сохранили, слава богу, деду. И мы же их еще не съели. И у нас в планах есть такой поездок, он называется «Баргузин». Вот так я вам скажу. Приперед.
4: Отлично, спасибо.
0: А вот товарищ Ким посмотрел и взял.

0: целый соорудил поездок такой хороший. Напугало сильно там соседей. Ну, кто в эфире? Будьте добры. Владимир, Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот смотрю передачи разные политические, и вашу передачу слушаю в том числе постоянно. И вот, хочу задать такой вопрос. Вот обратил внимание, что огромнейшее количество всевозможных, так сказать, каких-то предсказателей, каких-то...
1: Экспертов, прогнозистов, аналитиков, да-да-да-да-да.
2: Да-да-да-да-да. И главное, что подавляющее большинство, они все с Украины, с такими откормленными рожами, как говорят, все нас, это советуют, все что-то предсказывают, все что-то анализируют. Вообще они не берут автомат в руки и не идут отбивать свою родную землю-то. Непонятно, вот это все. Почему это происходит?
1: В целом институт...
2: Почему все только советы?
1: Все, в целом институт... Нет. Послушайте, многие... Допустим, да. Если мы... Я вам честно скажу, нам вот из ДНР тоже говорят, вы вот хохлы, вот из-за вас все началось. Но мы как будто бы с 2014 года уже воюем. Ну, как будто бы... Если, смотрите, если хохол из ДНР, то он нормальный хохол. Простите, но я буду... Нет, там много таких... Слушайте, наш же телевизор так устроен. Нам нужно какое-то некое мнение с той стороны. Мы берем типа нашего за украинца и вот тащим его. Тут вообще в целом экспертный уровень. Там, посмотрите, через одного все вот эти военные эксперты, которые ни разу на войне не были. Или военный аналитик, который военный в глаза не видел.
2: Согласен с вами целиком. Они же ведь просрали свою сторону, как говорится, и они нас... Нам советуют, как нам быть, как нам жить. Автомат взять в руки и гранату.
1: А там все советчиков. Там, я думаю, там, знаете, там ДНК, раз мы уже говорим, ДНК за украинца и ДНК русского
2: и
1: особо не отличается. Спасибо большое. Всего. Спасибо, мы вас услышали. Мы вас услышали, ответили. Спасибо.
0: Хотите, я сейчас за полсекунды сделаю глобу, выдающую
1: предсказание?
0: Запомните, гадаю, внимание. Завтра будет 21 мая.
1: Ну, поняли, посмотрим, я уж не знаю, попадете или не попадете. Знаете, тут такое, 50 на 50. Будет, не будет.
0: Давайте, кто следующий? Алексей Воронеж, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемый Виктор Николаевич, вчера я задал вам вопрос. Но мешался Тима Пальчев.
1: Негодяй.
3: Наш разговор.
1: Негодяй.
3: Нес пургу. О том, негодяй. Что Украина не существует, с которой мы воюем уже пятый год. О том, что с командой отключите. Вот почему он
0: Внимание!
1: Жаловаться пришел.
0: Самим вниманием,
1: я бедокорябеда.
0: Украина существует,
1: огурец.
0: Уважаемый. Я радикально. У Акима может быть другая точка зрения. Украина существует. Да, вот в каком виде... В недогосударственном. Возможно, я с этим соглашусь. Но как полноценное государство, она уже не существует. А на карте, как принято пока, она еще существует. Вот так и живите с этим.
1: Представьте, вот мы имеем два разных мнения, и они друг другу не противоречат, потому что это просто трактовка. Трактовка происходящего. А вы, конечно же, ябеда-корябеда.
0: Прежней Украины уже нет.
1: И, вы мне поняли, кажется, меня... уже не будет никогда.
0: Да, безусловно. Кто следующий в эфире? Борис Белгород. Борис...
1: Игорь Тверь,
0: да, здравствуйте. Игорь Тверь. Так, вместо
4: Алло,
0: Игоря
4: Виктор
0: из Твери...
1: Здрасте.
0: Я хотел уже отключать, да. Давайте, говорите ваш вопрос.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте.
4: Виктор Николаевич, а помните, у нас в Черном море эсминец, Defender, кажется, нарушил границы Российской Федерации?
0: Да.
4: Был такой момент.
0: Да.
4: А почему он не оказался на дне Черного моря? Кто струсил? Президент струсил?
0: А что вы считаете, летчик наш из кабины должен был позвонить Путину и сказать: Владимир Владимирович, разрешите, я его пробаблю, а? Вы думаете своей головой?
4: Надо было его утопить.
0: Я согласен.
4: Надо было утопить.
0: Не слыхал.
4: Вокруг Крыма все время летают их разведывали самолеты.
1: Не может такого быть.
0: Я... Ну, да вы что, я первый раз от вас это слышал.
1: Не может такого быть, серьезно.
0: Ё-моё, а?
4: Они даже нарушают границы нашей страны.
0: Уважаемые, они не нарушают. Они не нарушают границы.
1: Они не заходят в воздушное пространство. Какая у вас информация? Откуда у вас информация? Скажите, пожалуйста.
0: Это уже трёп, уважаемые.
4: Я смотрю военную тайну.
1: А, все. Все, хорошо. Простите. Простите. Все, все. Тогда это аргумент, конечно.
0: Всего вам хорошего. Все, все вам вперед. Вперед. Поехали. Значит, не было нарушений воздушной границы Российской Федерации над Черным морем. Это вам сообщение официальное и командование Черноморского флота, и Министерства обороны. А вот тот случай действительно был, где лежит на дне, а может уже не лежит, подняли его, тот лазутчик, на которого мы сначала пописали из Су-27,
1: а потом утопили. Вернемся после паузы.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Представители сферы образования Великих Лук участвуют во Всероссийском съезде учителей физической культуры. Это Анна Полетаева из школы номер 9 и Елена Романова из гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской. Съезд проходит до 22 мая в Туле и собрал более 600 участников со всех уголков нашей страны. Это уникальное мероприятие стало платформой для обсуждения актуальных вопросов развития физического воспитания и формирования традиционных российских ценностей у подрастающего поколения. О мемориальном доме музея Виноградова узнали в университете одной из древних столиц Китая. Там состоялась лекция для студентов-математиков об открытии академика. Лекцию прочел Максим Королев, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН и главный научный сотрудник Математического института имени Стеклова. Там он находился с научным визитом. Лекция завершилась показом презентации о нашем земляке, выдающемся математике, который внес большой вклад в развитие аналитической теории чисел и решил в ней ряд очень трудных проблем. Значительная часть была посвящена рассказу о мемориальном доме музея. Музей в Великих Луках, как в уютном и интересном месте, душевной атмосферой, хранящем историю семьи Виноградовых и уникальную музейную коллекцию. В ходе визита в дар китайскому профессору была преподнесена книга-альбом о Виноградове, которая была выпущена к 120-летию ученого при непосредственном участии сотрудников Великолукского дома-музея. Спортсмены из Великих Луг завоевали 12 золотых медалей на первенстве по рукопашному бою в Нелидово Тверской области. В соревнованиях приняли участие более сотни атлетов из Тверской, Псковской и Московской областей. Было разыграно 30 комплектов наград. Первые места заняли воспитанники тренера Евгения Павловского.
5: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10.45.
5: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы стараются ответить «Апачи» и «Бронец». Я был в Крыму, разговаривал с летчиками, и они мне рассказали, что еще за многие-многие десятки километров, если беспилотник вражеский или самолет начинает только движение в сторону нашей границы, навстречу ему выскакивает минимум парочку сухарей, которые потом уже в процессе опознания и так далее могут показать ему, что парень, ты взорвался, заворачивай, иначе собьем. Вот так оно бывает. Нарушений границы, во всяком случае, в этом году и прошлом воздушных не было.
1: Да, не и не было. Надо, а они вот, не нужны по факту, потому что
0: да.
1: На такое расстояние работают они своими ретрансляторами, что ну, не надо. Ну, плюс да. Спутниковая группировка висит, им даже не надо, они в, космо, да. В космосе находятся, висят на нашей территории. Ну, поэтому говорить о том, что пересек, не пересек, это глупо.
0: Да, да.
1: А военные тайны, вот. Военные тайны много чего могут рассказать. Я как-то попал да. Там про слонов. Про слонов
0: хороший. А вот эти злодеи Дерло действительно там по сутся постоянно.
1: Естественно, конечно, да. Конечно, конечно.
0: Но они в международном воздушном пространстве.
1: Да.
0: Кто у нас в эфире что-то хочет спросить?
1: Ростислав.
0: Москва.
1: Ростислав,
0: блистательное умение, да, блистательное умение 10 словами сразу задать вопрос. Никаких дополнений.
1: Вкатывайте вот сразу в бой.
0: Внимание, учитесь, вот сейчас будет. Поехали, Ростислав. Да.
9: Это... Добрый день. Так. Вопрос про отношение к СВО Зюганова и КПРФ. Он в Думе предрек стране уже осенью кризис, если ничего не менять. Вопрос. Могла бы КПРФ при тайной поддержке Китая раскритиковать и смысл, и ход СВО, и вызвать тем самым тот самый предрекаемый кризис в Кремле?
1: При тайной поддержке Китая.
0: Зюганов не такой безумец, как вы думаете. Хорошо?
1: КПРФ при тайной поддержке Китая.
0: И при чем здесь Китай? Ну, балахманный.
1: Не, это следующий да. Выпуск «Военной тайны». Зюганов да, при тайной поддержке Китая решился пойти на СВО.
0: Да. Зюганов без совета с Вануату вообще слова не скажет, Ростислав. Учитывайте это, пожалуйста. Вы немножко промазали. Кто следующий в эфире? Но
1: Ростислав всегда радует неординарными вопросами. За это вам спасибо большое.
0: Да. Лобня у нас, Галина. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
1: Здравствуйте.
10: Я вот перед этим хочу сказать, что вот Урсула и Калас и другие бабы, ну просто всего облизали, всю наркоту Зеленского. Особенно старается колченогая Урсула, так и лезет к мужикам, чтобы ее целовали. А второе, вот объясните, как так получается, что в Чехии выпускают снаряды, а потом отправляют их на Украину, которые убивают наших бойцов. И вдруг вижу рекламу чешского пива.
0: Не только Чехия, уважаемая, не только Чехия. Нет, ну, многие страны делают.
10: Но я вижу рекламу чешского пива. Просто вижу рекламу чешского пива. И вот хочется спросить у наших рекламщиков, где стыд у них, или где был стыд, хрен вы.
0: Да, понятно. Спасибо, спасибо.
1: Эмоционально. Ростислава, вы не уступаете, Галина Излобни.
0: Да, да. Вот, блин, меня больше всего в военном ревю интересует вот этот вопрос. Где Урсула и фон Лейден увидели толстые ноги? Она же в юбку ходит в пол, а? Дорогая она моя, просто... мне так это интересно.
1: Но она еще и некрасивая женщина. Она некрасивая женщина. Ей не хватает мужского внимания. Она пользуется положением, поэтому лобзается со всеми.
0: Да-да. Но ноги толстые. Поеду в Брюссель, задеру юбку.
1: Страшно. Ну, правда страшно. Да.
0: А вот насчет пива чешского, тут вы правы. Тоже мы и про пиво, не только про пиво, но и про нефть, и про газ. Я же вам говорил, когда выходил в очень высокие кабинеты, откинулся один большой министр, сказал: «Борис, а как ты пенсию получаешь? Откуда у нас деньги, а? А ты знаешь, что за нефть и за газ 30-40% госбюджета пополняется, а? Уйди отсюда». Все, до свидания.
1: Да, кто эти же люди говорили нам о том, что СВО не надо начинать до 22-го года.
0: Да, да, да, ну.
1: А потом, а теперь оказалось, что надо было гораздо раньше. Об этом говорит сам президент.
0: Да. Кто следующий в эфире? Кто следующий? Игорь Анапа. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
11: Здравия желаю, Виктор Николаевич и Аким Владимирович.
1: Здрасте.
11: Не мог в эти дни, начиная с 9 мая, ну так, промолчать, отмолчаться, и тем более, что и сегодня великий праздник ветеранов, ну и потом еще день скорби в июне будет и так далее. Разрешите 20 строчек прочитать балладу о солдате или напоминание потомкам?
0: Ну что, Аким?
1: Я не против.
0: Давайте.
11: Спасибо.
0: Давайте.
11: Твой прадед с честью воевал за родину и за свободу. Своих не предал, не продал кому-то там в угоду. Характер Ваня, как кремень. Терпение — целая подвода. Потуже затянул ремень, промолвил. Мерзкая погода. Он завтра встанет в полный рост, в руках держа винтовку, и отбросит план на тост, приладив штык на изготовку. Пойдет вперед врага крушить. За домик, мамочку и сына. Придется кровь ему пролить, уткнувшись в землю возле тына. Бойцу давно не в моготу, сердечко еле билось. Он не оставит сироту, в горячке ему снилось. Заставить смерть повременить, не все еще свершилось. Фашистов надо бы добить, и чтобы из нами взвилось. И вот с обозом медсамбат Ивана врач спасает, а на КП его комбат похоронку заполняет. Погиб герой за высоту у деревеньки Лиски. Скорблю безмерно память чту. Награда ждет, добавлен в списке.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Дорогой мальчик, спасибо. Искренне, да? Понятно, стихи совершенно. Да, но только, уважаемый поэт, я категорически не приемлю, когда кто-то назвал 22 июня день памяти и скорби. Это большая политическая провокация в отношении нашей памяти. Это день нападения фашистской Германии на Советский Союз. А так этот человек без имени. День памяти и скорби. Да у нас через день памяти и скорби, уважаемые. Кто-то же придумал и так далее.
1: Придумал.
0: Ладно,
1: знаете, еще помните вот в этой песне? Смысл этих слов у незнакомого поселка на безымянной высоте в полной мере понял только когда вот в 2014 году вкатился в эту всю историю, когда приезжаешь, непонятно, где ты находишься, и за какую-то вот безымянную высоту проливаются крови, и село рядом какое-то, то ли Андреевка, то ли Ивановка, и ты не знаешь, вообще не понимаешь исторического контекста, но вот здесь сейчас бурлит кровавая битва, и вот только вот с началом нашего Донецкого стояния я понял вот значение этих двух строчек. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Угу. Я когда был юным лейтенантом и писал стихи, в том числе патриотические, стоял у вечного огня у Кремля и сочинил вот такие строчки. «Не поддавайтесь логике невеской, коль неизвестный воин, говорят. Есть у него фамилия Советский, и имя всем известное – солдат».
1: Ну, браво, браво. Ты ж полковник, прекрасные стихи. Прекрасные стихи, положу их на музыку однажды, обещаю.
0: Поехали, у меня много. Кто следующий? Мы когда-нибудь с тобой, Аким, ты знаешь, у меня какая есть идея? А то все говорят, Аким, певец, исполнитель, бард, рэпер. А давай-ка как-нибудь замутим. Ты песни попоешь, а я стихи свои.
1: Давайте стихи почитаем, сделаем такой стихотворный батл. Будет круто, пока между поколениями.
0: А вот давай, 6 июня, по-моему, день поэзии, да?
1: Да.
0: Мы немножко возьмем, откусим кусочек ревью и почитаем вам.
1: Принято, стихи. Я в деле. Давайте, это круто.
0: Да,
1: будет.
0: Да, всего доброго. Поехали дальше. Кто в эфире? Максим Балашиха, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Вот вы недавно говорили об оплате по орденам. А в курсе, что в Туве изобрели они орден имени Субудея? Это, ну, вы в курсе, кто такой? Хан, который резал русских на калке. Выплаты будут за этот орден? И у чеченов за эти звезды?
1: За шейха Мансура, платили? Да? За батальон шейха Мансура, да. Много вопросов.
0: Дайте нам ответить. Дайте нам ответить, уважаемые. Если этот орден утвердит властью, то вы, если вы не соврали, да, то она определяет статут этого ордена и что за него положено. Позвоните, пожалуйста, и узнайте. У нас самодеятельности. Вы знаете, что до сих пор выдают ордена «Золотые звезды» героев Советского Союза? А? Знаете или нет? Официально? Официально? Да. До сих пор награждаются золотыми звездами. Там одна шарашкина контора на полном серьезе. И таскают. Так, кто
1: Аким? А вообще можно зайти на Авито и купить себе сегодня любую медальку. Даже вот этот стих есть. Шел казак куда-то вдаль, на нем была медаль. Любую можно. Я иногда встречаю этих ряженых, которые на себя навешивают, как елочные игрушек, и ходят красиво. Друзья, смена формат сейчас.
0: Да, мы переходим в другую ипостась, но мы на том же телефоне.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
20: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду». С вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя и ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять. С возрастом процентное соотношение воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человека.

вернулась, и контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста. Исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet» связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, да, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами еще одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и их становится все больше. Итак, на приеме был мужчина, чуть старше 50 лет, диагнозы таковы. Диабет второго типа, метаболический синдром, показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он еще и похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет.

и при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает. И на эту тему все есть те же исследования. И давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, друзья, который вы один раз купили, пользуйтесь годами. В комплекте тоже есть все. Единственный сменный элемент – это мембраны. Но мы положили мембран на целых, на долгие-долгие-долгие годы. То есть вы готовите воду, и эту воду можете пить, может пить вся ваша семья. Одна покупка, один раз. А теперь посмотрите еще и с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Я, например, допустим, покупаю качественный растворимый кофе, и он каждый месяц тоже дорожает. Почему бы это? Ну, я думаю, все понимают, почему. Да, и с лекарствами то же самое. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, это факт. Плюс ко всему, кислотная вода, которая получается в ионизаторе, полностью заменяет все возможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, царапины. Да? Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной водой, да, ионизированной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, дорогие друзья, братья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый день за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет в большинстве случаев, потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы можете получать после одной покупки и сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь, я бытовую химию покупаю намного меньше, намного реже. Друзья, кошачий лоток, если у кого-то есть кошки, там, собаки, да, лоток. Кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. Обувь, если имеет неприятный запах, тоже кислотная вода. Она называется, кстати, Анолит. Зайдите на Marketplace, увидите, посмотрите, сколько стоит. Ее даже продают. А вы можете ее готовить всегда свежим. У нее есть срок годности, срок хранения, эффективностью теряется со временем. Друзья, у вас всегда она под рукой свежая. 300 рублей, я так скажу, на секундочку, можете проверить. За пол-литра, друзья, вы пол-литра получаете сразу при приготовлении именно с ионизированной щелочной водой. Там 3 литра ионизированной щелочной воды и пол-литра кислотной. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть. А мы вернем все деньги до копейки. И сегодня это цена 29 900 рублей. Друзья, распродажа, да, распродажа приборов с ценой на комплектующей по старой цене. Да, ионизатор воды Аквалайф Премиум, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную и кислотную воду по цене 29 900. Для заказа звоните 8 800 505 0855 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, друзья, рисков ноль. Это ваша безопасность на тестовый период для вас от нас. Да. Тем самым мы еще и подтверждаем, что мы уверены в качестве своей этой продукции. Мы уверены в том, что вы получите результат. Но это наша уверенность. Вы проверьте. Доверяй, как говорится, но проверяй. А не получите результат, да просто возвращайте прибор. Мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Вот вам тестовый период для чего. Звоните. Сегодня последний день по этой цене. Осталось ограниченное количество. Номер телефона для заказов бесплатный. Доставка бесплатная. Оплата при получении 8 800 505 0855. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков. Это на 4 месяца приема для одного человека. Магния, цитрат – это одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпили кофе или чай, да, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали. Потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном – недостаток магния. Судороги по ночам, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком – недостаток магния. Сами оцените, друзья. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза – в каждом стике. Стоит его цена сегодня со скидкой 3000 рублей. А еще и цикл Крепса. Это напиток устраняет митохондриальную недостаточность. Это второй напиток. Там полкилограмма этого напитка. В его составе 4 ингредиента. Но каких? Грибчага, корень солодки, гранат. Весь целиком гранат высушенный, да, и черная смородина, тоже вся целиком, ну, ягода. Все это в чистом виде высушено при низких температурах.
что позволяет сохранить

0: всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Его рецепт создал врач с более чем 30-летним стажем, Игорь Зиновьевич Кауфман. Он вынашивал его, этот рецепт, годами, а мы помогли воплотить это в жизнь. С циклом Крепса вам не нужны энергетики. Энергия в организме человека вырабатывается в митохондриях, а цикл Крепса улучшает их работу, дает им пищу и устраняет митохондриальную недостаточность. Вы будете преисполнены энергией. К тому же это еще и вкусно. Всем понравится. Мои сыновья его очень любят. Кстати, если хотите взять и цитрат магния, и цикл Крепса, то вы можете еще и сэкономить. По отдельности их цена со скидкой, да, каждого составляет там 0,5 килограмма цикла Крепса берете, там 3000 рублей, это уже со скидкой. А, там экономия треть, по-моему, от цены. А, магния цитрат 3000 рублей, это на 4 месяца приема. Но если вы купите их вместе, это будет не 6000 рублей, 3 плюс 3 равно в данном случае не 6000 рублей, а 5000 рублей ровно. Ионизированная вода помогает усваиваться любым полезным продуктом, поэтому обязательно возьмите ионизатор сегодня. К тому же таких цен больше не будет, друзья. Не ожидается, не предвидится. Последний день акции, друзья, успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении тестового периода 90 дней. До 19.00 принимаем звонки. Сейчас деньги не нужны, оплатите при получении. Звоните 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495-248-0800. 08, так что поднимайте трубку, звоните 8 800 505 0855.
1: О, фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: В Гангутском сражении Петр I лично участвовал в абордажной атаке. Таким образом, он лично показал морякам пример мужества и героизма. Под командованием царя русский флот одержал первую в своей истории победу на море. Произошло это в 1714 году у мыса Гангут в Балтийском море.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О важном.
4: Владимир Путин заявил об успешной и плодотворной работе в ходе визита в Китай. Российский лидер поблагодарил представителей Москвы и Пекина за организацию переговоров. Ранее главы двух государств подписали совместное заявление об углублении партнерства и около 40 документов о сотрудничестве. В частности, стороны утвердили масштабный план экономического сотрудничества, договорились активнее внедрять цифровые инновации и открыли перекрестные годы образования России и Китая.
2: О расследованиях.
4: прокуратуре Севастополя опровергли вину подростков в обрушении школьного балкона. 11-классники не прыгали ради эффектного фото, заявили в ведомстве. Там отметили, что на записи с камер наблюдения видно, как 9 учеников спокойно вышли на козырек, после чего конструкция мгновенно рухнула. Трое из них получили серьезные травмы, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Капремонт в этом учебном заведении завершили всего год назад. Предварительно в балкон переделали козырек здания.
6: О Ближнем Востоке.
4: СМИ сообщили, что Дональд Трамп отложил военный удар по Ирану ради мирных переговоров. Президент США решил дать Тегерану последний шанс на заключение сделки и ограничил время для принятия решения. В случае провала Белый дом обещает начать масштабное наступление, чтобы не допустить создания иранского ядерного оружия. Глава американского государства пошел на уступки по просьбе лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
6: Об авиации.
4: Запуск посадки по биометрии на международных авиарейсах в российских аэропортах перенесли на более поздний срок. Сначала новую технологию протестируют только на внутренних маршрутах страны, сообщили в Шереметьево. Как отмечается, эксперимент стартует 1 июня на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. По планам правительства, тестирование продлится до апреля следующего года, после чего специалисты оценят готовность инфраструктуры.
6: Обо всем.
4: Яндекс закроет бесплатную автоматическую синхронизацию в компьютерной версии своего облачного хранилища. Сервис отключит эту функцию для пользователей Windows и macOS 3 июня. Как сообщили в компании, приложения на компьютерах стали чаще использовать для переноса тяжелых файлов, что сильно перегружает серверы. Теперь владельцы бесплатных аккаунтов смогут работать напрямую с облаком только через браузер и мобильные телефоны.
6: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юаня 10.45. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
9: Добрый вечер. Студия «Луки-ФМ» на связи. 17.00. Программа «Наш спорт» и новый ведущий. Мы меняем формат и в кои-то веки дождались. Давно хотели. Другие ведущие не очень. Но, тем не менее, «Луки-Энергия» начинает прорываться в наше радиопространство. Сегодня усилиями главного тренера нашей любимой команды Михаила Валерьевича Сальникова. Михаил Валерьевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
9: Михаил Валерьевич, ну, в общем... Не знаю, как начать, даже про футбол мало говорим, на удивление, на самом деле, хотя в Псковской области единственная профессиональная команда уже на протяжении долгого времени, не возвращается столица нашего региона на этот статус, но, тем не менее, про «Луки-Энергию» говорим мало, но в этом году поговорить есть о чем, потому что и сначала такая завуалированная какая-то подготовка, сколько, 2,5 месяца?
10: 2,5 месяца, да, мы занимались предсезонной подготовкой.
9: Предсезонная подготовка, которая забрала нашу команду в одном, можно сказать, составе, потом приехала уже в другом, все эти новости как-то дистанционно, но и к чему они привели, мы увидели. 8 игр сыграны, о них предлагаю в преддверии матча со «Звездой» поговорить, что касается сегодняшнего выпуска, но думаю, что и на следующую неделю мы тоже закинем удочки, там как раз у нас перерыв получается.
10: Да, будет небольшой перерыв, мы одну игру пропускаем, поэтому в связи с календарем, что одна команда лишняя, ну, как в парах.
9: Не нашлась 16-я.
10: Да, 16-я не нашлась, не добрали. Поэтому этот тур мы пропускаем. Ну и, соответственно, небольшая пауза будет. Немножко ребята отдохнут несколько дней. И, соответственно, будем готовиться к нашему конкуренту, пока прямому, да, к Мурому.
9: А, насчет, кстати, прямых конкурентов. Сейчас тоже так все в подвешенном состоянии будет в контексте, наверное, идти. Посмотрел турнирную таблицу. У большинства сыграно 7-8 игр, да, практически четверть турнира, половина первого круга. И уже можно выделить, что 6 команд имеют такой заметный отрыв, порядка 6 очков от группы отстающих, назовем их так. Это ожидаемые команды впереди или просто к волею календаря какие-то аутсайдеры играли с аутсайдерами, или во второй лиге в принципе нельзя так разделять команды?
10: Ну, мы как бы определяли, да, тоже понимали перед чемпионатом, кто может бороться за первое место, поэтому это, в принципе, группа команд, она как у нас была в планах, мы так и понимаю. Ну, понимали, да, и так она и есть. Единственное, что, наверное, здесь мы не ожидали от Череповца, да, такого, какого-то такого большого скачка. Ну, опять же, наверное, еще есть время, наверное, оно расставить все по своим местам, но в данный момент они тоже наши конкуренты.
9: В том году, да, действительно, начало сезона у нас тоже выдалось одно из самых удачных по очкам, по результату. Череповец первый круг был практически на последнем месте. Он посмотрел таблицу, они в том году тоже скачок во втором круге тоже сделали некоторые. Кого ожидаете подняться из нижней части таблицы, может быть, или там уже, в принципе, все?
10: Да нет, я думаю, что группа определилась, те, кто будут бороться за первое место. Поэтому, конечно, любая команда может преподнести какой-то определенный сюрприз, да, особенно после перерыва, скорее всего, когда будет дозаявочная кампания, может быть, кто-то там усилится, еще какие-то команды. Но, наверное, в большей степени это те команды, которые сейчас находятся рядом, то есть по очкам.
9: Что касается результатов нашей команды, хотел там давить на то, что есть какие-то недоигранные матчи, ну, условно, домашние, ну, не недоигранные, неправильно, недополученный результат, скажем так. Потом посмотрел таблицу, у нас идеальное равенство дома в гостях, две победы, две ничьи. Радуемся единственному нулю во всей группе в графе поражения. Лучше один раз проиграть или там восемь ничьих все-таки и одна победа вместо там трех
10: ничьих? Да, по-разному это может как бы психологически, да, повлиять. Поэтому, ну, на данный момент команда не проигрывает. Это, я считаю, что хорошо. Честь, что мы, да, две ничьи, можно сказать так, вырвали в концовке матча уже в дополнительное время. Это придает определенную уверенность футболистам. Поэтому то, что мы не добрали, можно сказать, очки, да, домашние, скорее всего, это в двух матчах. Ну, здесь можно сказать, наверное, что все равно команда все-таки новая, много новых футболистов, и, как всегда, не хватает какого-то времени, да, и чтобы до конца, грубо говоря, наиграть какие-то связи, поэтому где-то допускаем грубые ошибки, которые не свойственны, да, и потом там, неимоверными усилиями пытаемся это все исправить. Ну, к сожалению или к счастью, это футбол, это игра, поэтому соперник тоже там не стойкий, да, это тоже живые люди, они тоже хотят побеждать, поэтому, ну, здесь все только зависит от нас, поэтому я ребятам всегда говорю, как вы будете играть, так, соответственно, и будет играть соперник, как вы позволите ему играть. Если ничего не позволите, то, соответственно, вы заберете эту игру. Поэтому здесь единственный момент, мы сегодня разбираем эту игру с командой, поэтому мы ее подготовили к разбору, ну, и просматривали, опять же, да, по обороне-то, в принципе, очень мало у нас каких-то действий, в основном мы были в атаке, но, опять же, допустили грубейшую ошибку в стандартном положении, и, соответственно, потом всеми силами пытались исправить, но, как говорится, бог не Тимошка, поэтому в конце мы забили этот мяч.
9: Чуть ранее была ошибка, которая могла стать ключевой, и у нас вратарская линия в этом году, по-моему, не вызывает никаких вопросов. Если не идет игра, он может и забить вообще, наш вратарь.
10: Ну, хорошо, самое главное, их большая, самая основная задача, да, не пропускать, поэтому здесь он выручил, конечно, да, молодец.
9: Как остался на ленточке, вот именно штрафной, это когда вратари часто выбрасываются, так прочитал момент.
10: Ну, для этого они и тренируются, поэтому...
9: Да, ну,
10: хорошо сыграл.
9: По поводу, кстати, вот этого момента, что допускаем ошибку, заметили, что домашние игры, наверное, начинаем первые 20 минут вообще, уничтожаем, выжигаем напалмом, давим, и, как правило, так или иначе достигаем гола, ну, были первые две игры, по крайней мере. Потом какая-то то ли просадка, это ментальная история или все-таки физика какая-то, или кажется со стороны?
10: Ну, во-первых, ну, стоит задача, да, что соперник приезжает к нам домой, мы хозяева, стоит определенная вот эта задача футболистам именно, что первые минуты постараться загнать их в свою штрафную, да, спять их так, просто там простым языком, если сказать. Ну и, соответственно, постараться забить мяч. Ну, потом, как правило, да, это невозможно все там 90 минут играть на одних скоростях, поэтому немножко, да, берут футболисты паузу. И я все время тоже говорю ребятам, что нельзя останавливаться, нужно дальше продолжать, чтобы там забить второй мяч. Тогда уже вы спокойно можете играть как хотите, то есть уверенно. То есть, ну, конечно, это ментальность в первую очередь. Приходит, забиваешь мяч и уже понимаешь, что ты выигрываешь. Это хочется сохранить этот результат. Ну и, как правило, да, получается, что в итоге соперник какими-то моментами перехватывает инициативу. Над этим тоже нужно работать. Это тут по-другому никак не сделаешь. То есть это только время, только игры, только вот эти победы, результаты. Они только приносят уверенность футболистам. И за счет этого они уже играют немножко по-другому, более раскованно, более уверенно. То есть здесь нужно немножко время, немножко потерпеть.
9: Ну, касаемо футбола, который также на встрече с болельщиками обещали запомниться, результат точно запоминается. Сейчас мы играем что-то вроде 3-5-2, если не ошибаюсь. Три центральных защитника, да. Это точно, впереди немножко.
10: Ну, мы, да, стараемся играть 3-5-2 в атакующих действиях, потому что, чтобы два наших крайних латераля, да, крайних полузащитника поднимались в атакующие действия.
9: И при стандартах, по-моему, именно они оттягиваются.
10: Ну, один из них, да, оттягивается, а в обороне, чтобы эти же люди успевали садиться в оборону, чтобы мы имели более там численное преимущество в оборонительных действиях, это большой труд их, поэтому здесь именно физическая подготовка, физическая, тактическая решает, то есть очень много.
9: Что касается, как раз прозвучало про дозаявочную кампанию, сейчас глубиной состава как довольны или уже заметочки руководству клуба записаны?
10: Ну, всегда бывает, что... Чем-то ты недоволен, то есть, поэтому хочется, да, все время хочется лучшего, большего. Да, в принципе, как бы у нас нормальный сбалансированный состав. Единственное, что, говорю, нужно немножко еще побольше времени, побольше, чтобы ребята между собой, ну, поиграли, потренировались, поэтому почувствовали друг друга. Травмы выбивают, и у нас перед чемпионатом мы потеряли Руслана Вазединова, да, практически надолго, уже на сборах. И...
9: Нападающий, который...
10: Ну, да, он у нас был основным игроком, поэтому в данной ситуации тоже Галимов, Саша, получил травму в матче с Енисеем, поэтому тоже выбыл. Поэтому сейчас на месяц, да, ну, скоро уже должен подбыть в строю. Поэтому вот травмы, которые выбивают, то есть здесь приходится думать, да, о глубине состава. А так, в принципе, в каждой позиции у нас есть по два человека. Есть свои ребята молодые, которые, надеюсь, что будут прогрессировать, поэтому еще быстрее. Поэтому здесь все зависит только от игроков. Если футболисты создают конкуренцию друг другу, то только в конкуренции рождается, как говорится, прогресс. Поэтому если они будут прогрессировать и создавать конкуренцию друг другу на одно место по два человека, то есть, то, соответственно, и не надо будет никем усиляться.
9: Ну, на этой ноте прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в студию Луки ФМ.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
14: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луке ФМ.
9: Возвращаемся в студию Луки ФМ, где у нас долгожданный гость Михаил Валерьевич Сальников, главный тренер Луки Энергии, нашей команды, которая, ну, должна больше пресса, мне кажется, получать в этом сезоне. Да и вообще, мне кажется, в принципе, футбол вещь такая. Я как человек, который занимается другим видом спорта, не популярным, воздухоплавательным, а хочется всегда через футбол как-то заходить, чтобы и о твоем тоже узнавали. Это такой индикатор популярности, наверное, в нашем спорте. Мы поговорили о начале сезона, вполне себе успешном, ну, для нас он точно успешный, для тренера Сальникова. Рабочий, наверное, да?
10: Ну, хотелось бы, скажу так, что хотелось бы большего, да? Хотелось бы большего, опять же, сказать вот об этих наших двух ничьих домашних. Поэтому, в принципе, первый матч мы ничью сыграли, да, с тоже прямым конкурентом за первое место, с «Динамо» Санкт-Петербургом. Ну, достаточно добротная, хорошая команда, они ставят задачу уже второй год. Поэтому здесь, как говорится, мы поделили очки, можно сказать так. Соответственно, в Калининграде, если брать наши ничьи, то, опять же, да, были несколько таких хороших явных моментов. Ну, учесть, что мы играли на выезде, дорога немножко такая не совсем комфортная, да, туда добираться. Поэтому, наверное, ничья тоже была как бы справедлива. Ну, а то, что мы две ничьи домашних, это, конечно, потеря очков нам их. Надеюсь, что мы их будем компенсировать в следующих матчах. Поэтому, как говорится, очки по осени считают. Поэтому каждое недобранное очко, то есть оно, скорее всего, так давит, давит психологически в первую очередь. Но я думаю, что ребята все понимают, что они на данный момент как бы лидеры, да, и лидеры по игре именно, по составу, то есть по очкам, опять же, там, да, по нахождению в турнирной таблице. Поэтому здесь надо просто увереннее выходить и, как говорится, обыгрывать этих соперников.
9: По поводу не самой комфортной дороги, вы как бывший тренер «Динамо» Владивосток, у нас был вылет в Иркутск в том числе, и как вот на эту ситуацию поглядываете, что такая тяжелая получилась по результату игра, 1-0 всего лишь, но опять-таки задействованы огромные ресурсы, и висит такой вот вопрос, как Иркутск, уже к кому-то он в гости не отправился, его нахождение в группе. Спортивный, как сказать, спортивный, наверное, или не спортивный уже вот такой вопрос получается?
10: Ну, мы не можем об этом, да, сказать, поэтому надеюсь, что они все-таки будут играть. Как бы хочется, да, чтобы команды у нас все не снимались, да, и кто-то, соперники, соответственно, те же самые конкуренты, съездили туда, прочувствовали на себе, да, немножко это путешествие увлекательное. Поэтому, то есть, здесь плюс-минус, да, в чем, допустим, если вы затронули Владивосток, там, сел на самолет, там, 8-9 часов, и ты уже в Москве. А здесь немножко локация другая, поэтому именно этот Иркутск, да, то есть такая непростая дорога, можно сказать, поэтому нам нужно было добраться до Москвы, 6 часов долететь, и если бы они играли еще в Иркутске, то, как говорится, бог с ним. А там еще нужно те же 2 часа и еще проехать, дальше, да, куда-то прокатиться, потом снова приехать, и, то есть, может быть, на этом матче, конечно, и сказалась эта дорога, потому что тут после такого путешествия, говорю, надо там 3-4 дня только восстанавливаться. Поэтому мы здесь практически и часовой пояс менялся. Кто-то спал, кто-то не спал. То есть такая... Не мы одни в таких условиях, поэтому это просто можно как констатировать как факт. А то, что на это ссылаться и там говорить, что... Ну, сложно, да. Ну, как говорится, кому сейчас легко. Поэтому то, что мы увезли оттуда 3 очка, это хорошо. Ну, хотелось бы, да, чтобы тоже наши конкуренты, соперники...
9: Не все взяли оттуда 3 очка.
10: Тоже, да, совершили это путешествие и посмотрим, как они сыграют.
9: Ну так, отвлекся, но возвращаясь к игровой модели, мы поговорили про схему 3-5-2, и так вот постепенно, как болельщик со стороны смотрит, команда, ну, именно команда новая, да, так или иначе, начинают проглядываться какие-то лидеры. Можно ли сказать, что Иван Галанин у нас такой мозговой центр, который разгоняет атаки в том числе, потому что видение поля, ну, местами поражает у него. Воспитанник, если не ошибаюсь, «Локомотива», «Казанки». Но все парни сильные, но вот именно ключевые такие,
10: да,
9: позиции.
10: Да, вы знаете, как бы, да, у нас как бы много, в каждой линии у нас есть определенные там свои лидеры, то есть...
9: Есть опорники, которых не видят, в этом и их великая,
10: да,
9: сила.
10: У каждого своя задача, своя определенная работа, есть свои там требования. Поэтому, ну, про Ваню могу сказать так, да, мы именно брали его как лидера команды, чтобы именно в атакующих действиях, чтобы он там создавал больше моментов, чтобы через него больше шла игра. Ну, на данный момент скажу так, что Ваня это знает, я ему это говорю, то есть пока я его вижу процентов на 50. У него еще есть достаточно большой потенциал, поэтому хочется, чтобы он еще больше раскрылся, и более у нас были конструктивные действия, вот атакующие именно. Поэтому, ну, тут же опять можно сказать, да, что он к нам присоединился практически там на ленточке, да, то есть чемпионата, на начало чемпионата, там он буквально там провел 2 матча на сборах, поэтому здесь, наверное, ну, ему сложнее всего, да, влиться в коллектив, влиться в игру, то есть понимание этого. То есть я думаю, что он должен еще следующим матчем еще более раскрыться. По крайней мере, мы ждем его от него этого.
9: Если по персоналиям пройтись, кто, если Галанин на 50% в вашей установке, ну, в НИК есть, кто уже все полностью?
10: Да, практически нет. Практически нет. Поэтому это, с одной стороны, это как бы, да, опять же, это немножко огорчает, что ребята долго так, ну, втягиваются, да. И опять же, с одной стороны, да, с другой стороны, это придает определенный такой запал на будущее, что, ну, максимум там 70% кто-то там еще, может быть, раскрылся. Остальных я, то есть, ну, практически от всей команды жду, что команда, опять же, раскроется еще более. Поэтому полностью потенциал свой еще никто не раскрыл. Поэтому у нас есть как минимум там 30-40%, что команда может прибавить.
9: Ну и пока этого должна. Позволяет, чтобы находиться в лидирующей группе. Это должно пугать в первую очередь соперников, по-моему.
10: Ну это да, они пусть уже сами думают об этом, соперники, поэтому наша задача здесь у нас, да, разобраться и реализовать потенциал наших футболистов.
9: Что касается потенциала, больная тема для старой гвардии, можно сказать, болельщиков, тоже были на встрече с болельщиками в начале сезона. Местные футболисты, не будем там о философских историях сейчас говорить, но у нас есть Лунев, Егоров, которые появляются на поле, и заметили, что Егоров, в частности, выходя на замену, используется как на позиции, так, под нападающими, да?
10: Да, так, на данный момент.
9: Переформатирован для нашего мозга местных болельщиков. Что зацепило, почему сместился вниз? Его рвение, борьба, в первую очередь, цепляться за мячи?
10: Ну, да, мы начали как бы на сборах использовать Тёму в этой позиции. У него есть в этом тоже потенциал. У него есть неплохой удар со средних дистанций. Он несколько мячей забил на сборах такие. То есть, и достаточно часто бьет и создает моменты. Поэтому учесть, что, да, там, наверное, в атаке там. Мы надеемся, что там футболисты, которые у нас сейчас есть, они будут больше забивать. Ну и из глубины это тоже хорошая позиция. Это такая, да, такая теневая позиция, где вроде бы тебя не совсем там плотно опекают нападающие, но опять же ты имеешь потенциал, чтобы из глубины развивать атаки и вклиниваться, забивать эти мячи. Поэтому в данный момент, ну, то есть мы, соответственно, на сборах разговаривали с Артемом самим, то есть ему эта позиция тоже нравится, то есть он хотел попробовать себя, когда мы начали его использовать. Поэтому на данный момент используем в этой позиции Артема. Ну, надеюсь, что тоже он спрогрессирует. То есть это нет у нас там 11 основных, да, у нас есть общая команда, поэтому кто-то сегодня играет, кто-то может там 5-6 туров подряд играть, потом выйдет другой футболист. Опять же, есть травмы, карточки есть, поэтому это самое сейчас вот начинается, да, после 7-8 туров. Ну и, соответственно, здесь нужно футболисту быть готовыми, кто выходящий на замену. Соответственно, если тебе доверили это место, ты его заслужил, да, на тренировках, то нужно просто вцепиться в него и не упускать его. Тут, как говорится, опять же, возвращаясь к конкуренции, то есть почему должен я там быть на скамейке, а товарищ тот же, да, играть. Поэтому это конкуренция, кто выживает сильнейший, здесь по-другому не должно быть.
9: Ну и самый главный, наверное, болельщический трепещущий вопрос. Василий Лунев, выпущенный в матче с Торпедо Владимир, именно вперед, не как центральный защитник, а как именно центральный нападающий. Это реверанс болельщикам или все-таки тоже такая давнишняя задумка?
10: Да нет, это наше решение тренерское. Мы понимаем, что Вася играет очень хорошо головой. То есть это его одно из самых сильных качеств. Наверное, не только, да, в команде, то есть это, скорее всего, даже в лиге, то есть, ну, он достаточно неплохо играет головой, и понимание, что, да, осталась там концовка матча, мы знали, что много будет там навала, там, длинных передач, опять же, да, соперник уже там подустал, оставалось только там забить мяч, и, ну, то есть и Вася как раз и должен был эти мячи выигрывать, ну, соответственно, что и произошло, он поборолся за этот мяч, выиграл, Егоров с Селюковым подобрали, разыграли этот мяч, ну, и забили, поэтому то, что мы планировали, оно, в принципе, и сработало.
9: Ну вот, подведя итоги предыдущей игры, заключительного на данный момент тура, тура номер 8 для Луки Энергии, завершаем мы сегодняшний эфир 20 мая, переносясь уже надеждами на 24 число, где будем играть против Санкт-Петербургской Звезды. Верим, что победим, но об этом обязательно узнаете уже в понедельник, а то и в воскресенье на Луки ФМ. Ну а мы на сегодня прерываемся и скоро вернемся уже через неделю с программой «Наш спорт», которую также можно слушать в формате подкастов ВКонтакте. Луки ФМ, радио твоего города.
15: Просто космос.
16: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. Тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму, на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
15: Просто космос.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
19: «Комсомольская правда».
20: Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальные переговоры в Пекине. Главы государств общались за чаем один на один больше полутора часов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, руководители двух стран обсудили наиболее важные темы, которые требуют конфиденциальности. Российский лидер прибыл в Китай накануне с двухдневным официальным визитом для углубления двустороннего партнерства.
1: О политике.
4: Сергей Лавров призвал игнорировать угрозы власти Литвы в адрес Калининграда. Министр иностранных дел России с иронией отреагировал на призыв советника литовского президента нанести удар по российскому региону. Глава МИДа отметил, что подобные политики просто пытаются доказать свое существование. Ранее в Литве призвали страны НАТО атаковать Калининградскую область.
1: О паводках.
4: Власти кубанского Армавира объявили эвакуацию прибрежных районов из-за угрозы затопления. Жителям необходимо покинуть опасные зоны, сообщили в городской администрации. Уровень воды в реках Кубани и Уруб резко поднялся после затяжных ливней и аварийного сброса на водохранилище в соседнем Невиномыске. В этом году весенние паводки охватили уже 25 российских регионов. Наиболее сложная ситуация ранее сложилась в Дагестане.
1: Про визы.
4: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Теперь туристы смогут посещать страну без оформления документов на срок до 30 дней, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь. Пекин принял такое решение, чтобы упростить гуманитарные и деловые поездки между государствами. Действующие правила въезда ввели в сентябре прошлого года. В качестве эксперимента Россия ответила аналогично.
1: Обо всем.
4: Московский зоопарк возглавил международную операцию по спасению колумбийских бегемотов. Руководитель столичного зоосада Светлана Акулова координирует вывоз 80 животных, которых власти Южной Америки планируют усыпить. В учреждении отметили, что иностранные специалисты переселят зверей в заповедники разных стран и создадут для них естественные условия обитания. Ранее в Колумбии решили уничтожить часть популяции бегемотов Пабло Эскобара, чтобы защитить местных речных черепах и ламантинов.
1: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юаня 10 рублей 45 копеек.
1: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 30 градусов, завтра также жарко, без осадков. В Петербурге сейчас плюс 14, в четверг до 23 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
23: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». И я, ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. А в гостях у меня сегодня гид-экскурсовод Александр Варламов. Я не побоюсь этого слова, что самый лучший гид России. Александр, здравствуйте!
24: Здравствуйте, Татьяна. Спасибо, что пригласили. Очень приятно быть у вас в эфире.
23: Да. Я вас немножечко познакомлю с Александром. Он двукратный победитель конкурса «Лучший гид России». Более 10 лет проводит экскурсии по Суздалю. И в своем сообществе, у него и канал, и сообщество, рассказывает о происхождении крылатых выражений, пословиц, поговорок, а еще много интересной информации из Суздаля, жемчужины Золотого кольца России. И, Александр, мне, пожалуйста, уточните, сколько у вас там подписчиков? Более 150 тысяч, по-моему, да?
2: Ну, если мы говорим про сообщество ВК, то больше 190, вот а так. Суммарно во всех соцсетях это больше миллиона.
23: Вот так. Так что вот с таким человеком мы сегодня с вами встречаемся. Я регулярно смотрю клипы Александра Варламова. Они действительно профессиональные, они исторически верные. Поэтому вот я вам его очень рекламирую, и мы сейчас вот у него возьмем интервью. Александр, скажите, пожалуйста, ну почему такой образ гид с усами? Это как грибы с глазами?
2: Ну, на самом деле, получилось так, что еще несколько лет назад у меня были такие длинные усы, знаете, как у Мюнхгаузена или у Сальвадора Дали. И вот с такими усами я ходил и в пир, и в мир, что называется, то есть и по жизни ходил. И получалось так, что крестьянин, а я провожу экскурсии летом в образе крестьянина, у меня тоже был с усами. Ну и, наверное, так как усы, они были не то чтобы моей визитной карточкой, но это просто какая-то такая отличительная особенность, потому что такие вот напомаженные усы, торчащие в разные стороны, в этом что-то было особенное. Я подумал, что посмотрел, нет такого... гида больше в России с усами, поэтому я и подумал, что давайте я буду гид с усами, это будет действительно какая-то такая отличительная особенность в социальных сетях, потому что так меня знают обычно просто как Александр Варламов, гид по Суздалю, но гид по Суздалю это как-то слишком узко, наверное, вот, потому что не все люди интересуются Суздалем, и не каждый сюда доберется, особенно из дальних уголков России, а я все-таки рассказываю не только про Суздаль, но и про традиции, пословицы и поговорки, поэтому я подумал, что вот такое вот наименование, оно будет, наверное, таким броским и привлекающим внимание.
23: Да, у вас великолепный язык, вы чудесно представляете в клипах слова, пословицы, поговорки, исторические какие-то моменты, да, из истории. Вот скажите, пожалуйста, а образование у вас какое?
2: Я по образованию журналист. И, Татьяна, мне очень приятно, что вы, да, как профессионал хвалите мой язык и мой слог. Журналист, это на самом деле, ну, то есть я учился на журналиста, я работал на радио, я работал на телевидении, поэтому, наверное, как складывать слова в предложение меня научили и в университете, и уже вот на моих этих местах работы. Но журналист, это, как мне всегда говорили, это дилетант широкого профиля. То есть это тот человек, который, в принципе, может в разных сферах. То есть, допустим, приехал на место тележурналист, он может и с механизатором поговорить в селе, он может и приехать, что называется, на паркет в областную администрацию, и там тоже говорить на понятном языке. Вот поэтому, наверное, этот мой бэкграунд, это такое нерусское слово, позволяет мне понятно людям рассказывать, может быть, порой сложные вещи.
23: Да, но я вам хочу еще один комплимент сделать. Не всякий журналист говорит правильно, говорит четко, говорит интересно, может заинтересовать любую аудиторию. Ну, мне-то это известно не понаслышке, и я много очень отсматриваю различных и клипов, тоже общаюсь, и некоторые журналисты ошибок много делают. То есть здесь должна быть еще определенная начитанность. Я вижу, что у вас такой вот хороший кладезь еще исторических знаний. То есть вы увлекаетесь историей, не только Суздаля. Да?
2: Так. Ну да, и причем это, знаете как, это не то чтобы такая академическая история, и не то чтобы я всегда это любил, а это, наверное, живой интерес, потому что когда меня окружают исторические здания, прежде всего, памятники архитектуры, и когда я начинаю в этом разбираться, и тут получается так, что не изучать это невозможно. Ну как-то вот, ну, я просто этим живу. То есть я рассказываю людям про исторические события, а так как мы все-таки говорим на таком живом, простом русском языке, у нас так или иначе пословицы и поговорки в речи проскальзывают. Ну, по крайней мере, так было у меня, потому что, ну, вот в детстве там и мои родители, и бабушки, дедушки, они всегда какие-то такие вот словечки и поговорки в речь свою вморачивали. И в какой-то момент мне стало интересно, откуда вообще это происходит. Оказывается, что это вот из русского быта просто.
23: Да, вот мы как раз и ответили на вопрос, откуда вы берете материал, да? То есть вот прохожу мимо здания, и мне интересно, а каково же происхождение его, да, что здесь было, почему такая табличка, какие исторические времена. И вот так как наша аудитория и учительская, и детская, и родители смотрят нас, вот детям сейчас, знаете, Александр, я просто поделюсь своей болью, очень у меня 10-й класс, очень трудно выбрать профессию. И вот родители тоже, ну помогите, ну скажите, ну что греха таить, не часто родители прислушиваются к учителям, да, к чему там способности у ребенка, да, они со своей точки зрения как-то так вот ориентируются. А вот здесь Александр нам сказал: мне это интересно. Вот это ключевая фраза. Мне это интересно. Вы знаете, вот чтобы работа, она была не в тягости, а с интересом, тогда, в общем-то, и люди к вам потянутся, да, и будут миллионные просмотры, как у Александра. Вот, потому что ему это интересно. И просто залипательно смотреть каждый клип, Александр, потому что... буквально веришь вам, когда вы рассказываете о каком-то слове или событии. А вот вы можете что-нибудь рассказать о каких-то интересных афоризмах или архаизмах, пословицах? Может быть, вот у вас есть такой дежурный вариант, да, что-нибудь интересного для передачи для наших радиослушателей?
2: Да, ну, наверное, дежурного варианта у меня нет. А по поводу... Я просто еще хочу... наверное, дополнить ответ на предыдущий вопрос, что информацию я беру отовсюду, и даже бывает так, что просто вот общаюсь с людьми, или мне подписчики что-то присылают, или я просто читаю какую-то книгу, там, смотрю какой-то подкаст, и все равно вот эта информация, она вокруг. То есть, когда мы интересуемся, знаете, говорят, что когда ты молоток, все вокруг превращается в гвозди. Вот поэтому, кстати, тоже вот вам еще одна.
23: Да, хороший афоризм, да.
2: Да, а если мы говорить будем про архаизмы, да, то есть те слова, которые мы сейчас редко используем в речи, я про это тоже рассказываю, не всегда, но иногда бывает мне такое, что это промелькивает. Но вот, например, я для себя с удивлением узнал, как раньше люди признавались в любви. Говорили: «Я тебя жалею». И вот слово «жалеть» — это на самом деле такое высшее проявление любви для людей там 500 лет назад. То есть любить — это жалеть. Еще интересная история про то, как, ну, особенно когда читаешь книги, допустим, вот очень интересная есть книга «В лесах и на горах» Мельников-Печерский, которая рассказывает про быт старобрядцев в начале 19 века. И там вот эти слова появляются, и думаешь: так, а что это за слово? Я вроде где-то его слышал, а что же оно означает? И начинаешь, что либо по смыслу понимаешь, либо уже потом открываешь толковый словарь и смотришь, например, «ланиты» — это «щеки». Да, что десница, да, вот это встречается в церковных текстах. Десница,
23: да,
2: — это правая рука. Да. Шульцер — это левая. Да, чресло — это не что-то неприличное, это бедра. Лыя — это шея. Ну, уста, губы мы это знаем, там, или челом бьет, понятно, что оно лбом бьет.
23: Ну, это нам с вами понятно, Александр. А я, так как я работаю с молодежью, вы знаете, очень редко кто может, например, ответить на вопрос, а почему челка пишется через ё. Вот, а оказывается, историзмом, вернее, архаизмом, да, историзмы — это те, которые ушли из нашего употребления слова, архаизмом можно проверить это слово «чело». Да, вот оно отчетливо слышится, это буква «Е». И мало, очень мало детей, которые знают, что чело – это лоб. Об этом приходится говорить. Вот, поэтому вот моя передача, она еще направлена на просвещение наших детей прежде всего. Да, меня смотрят и бабушки, и дедушки, и родители. И они, конечно, тоже обратят на это внимание. А вот еще я видела у вас в одном из клипов, какие девушки на Руси считались самыми красивыми. Вот можете про это рассказать?
2: Да, конечно, потому что мода меняется,
23: да.
2: И если еще 120 лет назад 87% населения жило в сельской местности, а жизнь в селе, в деревне — это выживание. Особенно, когда люди сами себе выращивали еду, или в поле, или вот у них там был скот.
23: Хозяйство большое.
2: Хозяйство, да, то этот хозяйство надо содержать, а его содержат все. Его содержат и мужчина, и женщина, и дети. Поэтому требовались девушки крепкие и коренастые. И поэтому, когда молодой человек выбирал себе невесту, он смотрел, насколько она крепка, и обращал внимание не только на ее ширину бедер, да, что она может выносить ребенка и родить его, а смотрели еще, ну и в принципе, насколько она крепка, то есть толщину кости. Это видно по пальцам, по запястью, по щиколотке. Я вот очень люблю приводить пример своим туристам, потому что, ну, сейчас приезжают в Суздаль ко мне на экскурсию, ну, в основном горожане. Потому что сейчас большая часть населения России – это все-таки горожане, 70%. И приезжают, как правило, из крупных городов, а дети, которые живут в городе, они в деревне, ну, может быть, там, каждый десятый у бабушки когда-то в деревне бывал, если у нее еще есть бабушка в деревне. Вот, поэтому то, что ходили по воду, например, с коромыслом, да, немногие знают, что это коромыслом называется. То есть, какое это вот воду носить? А что это за такой предмет? Ну, к сожалению, немногие, особенно дети до 10 лет, знают.
23: Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
23: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?» и я, ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школа номер один Татьяна Рассолова. А в гостях у меня гид с усами, с миллионной аудиторией, так что вам сегодня, уважаемые радиослушатели, повезло. Мы его слышим в прямом эфире. Великолепная, да, вот подача материала и рассказ, он очень-очень интересный. То есть изучать историю, слово, то, как это было раньше, это действительно интересно, потому что, и не только интересно, это полезно, потому что в языке наш культурный код содержится. И так что мы выяснили, что красивые девушки, у Александра есть такое замечательное слово «дородные девушки», да? Вот вы говорите именно в своем клипе о дородности. Я так однажды одной даме сказала, она говорит, нет, я очень толстая, не нужно меня так фотографировать. Я говорю, ты не толстая, ты дородная. Это вообще очень и очень красиво. Она говорит, все, принимается, буду

0: это хобби, это жизнь ваша. Как вы можете это
1: Татьяна,
0: определить?
1: вы правильно сказали, это жизнь. Это действительно то, чем я живу каждый день. Я подмечаю какие-то слова, я подмечаю какие-то выражения. Это касается и обычной жизни, это касается и путешествий. Ну, то есть оно как-то вот...
0: А вы много
1: потом
0: путешествуете?
1: заметили, что как...
0: Да, можно,
1: Много
0: извините
1: ли я
0: вас.
1: путешествую?
0: Да, много вы
1: Да,
0: путешествуете.
1: давайте. Я люблю путешествовать, может быть, не так много, как хотелось бы, вот, но... Стараюсь периодически куда-то выбираться. Да, и сейчас вот в прошлом году, например, я ездил в Вологодскую область. Эти, кстати, вот из своей, я назову это экспедицией, из своей экспедиции в Вологодскую область, хотя длилось там всего 5 дней, я тоже привез довольно много там интересных слов старых, которые люди, наверное, сейчас тоже уже не используют, в селе где-то это еще осталось. И об этом я тоже рассказывал у себя в блоге. То есть вот эти вот слова, русские слова переводил на русский язык.
0: Да. А можете какой-нибудь пример?
1: Слово «сколотень».
0: Ага,
1: Что за слово
0: не
1: такое? Это
0: знаю.
1: вот внебрачный ребенок.
0: Ого,
1: Да. Или, например,
0: сколотили.
1: или «ашурки». «Ашурки» мы знаем, это вроде как будто шелуха какая-то, да? А это на самом деле объедки засохшего хлеба.
0: Ого.
1: Вот. Или слово «пестунья». Мы знаем слово «пестовать», да? То
0: Да.
1: есть там «лелеять». Так вот, «пестунья» — это няня для малыша.
0: Ага.
1: И вот такие слова мы как бы знаем, где-то в литературе встречаем, но
0: Да.
1: практически сейчас речи не используем. А вот если куда-то в глубинку поехать, там люди помимо того, что окают, они еще и такие вот слова используют. В Суздале, кстати, вот я тут с одним огородником общался, и он такой говорит, такой, да сегодня-то мало огурцов уродилось. И он раз сказал, два сказал, и я понимаю, что сегодня, это не вот не сегодня конкретно, да, вот в этот конкретный день, а это в этом году он имеет в виду.
0: Да. Вот, то есть слово приобретает еще дополнительное значение, вот то, которое даже, может быть, даже в словарях не запечатлено, да? Ну, вот такие слова, о которых вы сейчас говорите, уважаемые радиослушатели, у нас называются диалектизмами, да? То есть это диалекты, которые регионализмы, еще мы их по-другому называем, да, которые используют в определенной местности. Скажите, пожалуйста, а почему важно изучать язык и историю? Вот как вы думаете?
1: Ну, тут на самом деле, если говорить про историю, да, есть такая хорошая фраза, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это так же, как дерево, которое не имеет корней, оно не может иметь хороший ствол, хорошую крону.
0: В
1: Вот, это что
0: конечном итоге
1: касается...
0: погибнет. В конечном итоге
1: Да.
0: погибнет без корней дерево.
1: А вот если говорить про слово, то важно понимать вообще, что это слово значит. Потому что иногда бывает так, что слово действительно вырывается у человека, говорит, слово не воробей. И несмотря на то, что там знаем мы значение этого слова и не знаем, а так как люди использовали его на протяжении столетий, у каждого слова есть свой смысл, даже свой заряд. И вне зависимости от нашего понимания, вот это слово, оно оказывает влияние и на нас, и на человека, которому мы это говорим.
0: Да, потому что, вот знаете, я часто привожу пример такой, например, врать и врач. Это близкие этимологические слова, да, и мы, и как удивление у людей бывает, что это, оказывается, родственные слова, потому что раньше лечили заговорами. Да, то есть врать и значит говорить, да, вот и эти слова, они близки. Мы, конечно, не говорим сейчас о том, что врач, допустим, обманывает, да, это слово получило какое-то дополнительное значение, врать уже спустя какие-то столетия, когда прошло, да, но говорить осталось как основа. Вот, поэтому, в общем-то, изучать, конечно, это и история, это и значение, и какое-то заклинание. Вот, я
1: И
0: абсолютно...
1: поэтому
0: Да.
1: поэтому по поводу врачей, или вот, допустим, мы когда приходим там в поликлинику,
0: Да.
1: и когда нас терапевт принимает, ведь еще очень важно, чтобы, во-первых, он нас выслушал, а во-вторых, своим словом как-то поддержал и дал совет. И вот выходишь из кабинета врача и прям чувствуешь какое-то такое облегчение и уверенность.
0: Да.
1: Поэтому до сих пор врачи, лекари, доктора, как угодно можно называть, они ведь словом тоже, по сути, лечат.
0: Да, конечно. В общем-то, психосоматику никто не отменял. Человек, верующий в то, что он выздоровеет, да, и преодолеет все, он, конечно, побеждает любую болезнь. Это, в общем-то, описано во многих случаях. А вот скажите, пожалуйста, сейчас все говорят об искусственном интеллекте. Вы пользуетесь?

0: чатами GPT, искусственным интеллектом.
1: Я сам не пользуюсь. Я считаю, что это на самом деле очень хороший помощник. И вот у меня есть дизайнер, который помогает оформлять разные публикации. И можно с помощью искусственного интеллекта создать картинку, которая сделает хороший визуал. То есть, например, найти там фотографию или картинку в интернете мы не можем, чтобы что-то описать. А если мы напишем определенное задание, то искусственный интеллект, он поможет нам вот этот образ создать. Поэтому для визуализации эта штука хорошая. Если ей научиться пользоваться, я сам, к сожалению, пользоваться пока не умею. Но вот дизайнер может.
0: Да, отлично. Ну, то есть вы рассматриваете это сейчас как инструмент. Да, потому что,
1: да,
0: как инструмент, но не как замена полностью какой-то информатизации того, что вы представляете в своем блоге, в своих каналах. Поэтому и интересно вас слушать. Я вот уже столкнулась с тем, что дети пишут сочинения при помощи искусственного интеллекта иногда, готовят рефераты, там, доклады, и это неинтересно слушать, потому что это не живой язык. И учитель, любой учитель, он сразу же распознает это все. А как инструмент, конечно, это незаменимо. И поэтому мы сейчас, учителя, учим детей использовать искусственный интеллект, но так, чтобы он был во благо, а не во вред им. Скажите, пожалуйста, а вот да, про образ я уже спросила вас, да? То есть усы стали покороче. А возможно ли какие-то изменения в вашем имидже?
1: Наверное, да, но вот если говорить про мой образ, в котором я хожу сейчас и провожу экскурсии, зимой это такой образ стрельца, или, ну, такой стереотипичный образ стрельца, на самом деле я уже на экскурсиях рассказываю, что это образ горожанина 17 века, я хожу в кафтане, в теплом, в этом просто ходить удобно, в этом тепло, поэтому я в этом хожу, то есть я не надеваю там наряд, допустим, там дворянина 19 века, потому что это просто такая показуха, и в этом ходить по улице долго невозможно. Если говорить про мой летний образ, это образ крестьянина, то это такие свободные штаны, это косоворотка дышащая, это картуз, летом в этом комфортно и не жарко.
0: Короче, потому во всем если, например... этом, да, в чем ходили наши предки, очень удобно.
1: Да, если бы, например, я надел на себя образ там дворянина или мещанина, то на самом деле это многослойность. Это как минимум костюм тройка, и в этом просто некомфортно. Поэтому мне проще быть крестьянином.
0: Понятно, да. Короче, Лев Толстой нас бы понял. Ну и напоследок у нас, к сожалению, время истекает. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас есть любимый афоризм или девиз, или вообще по жизни какая-то пословица, которая вам помогает?
1: Ну, наверное, одной какой-то нет, потому что в зависимости от ситуации можно применить одну или другую. Но вот так сейчас, что приходит на ум, это без труда не вытащишь и рыбку из труда.
0: Отлично.
1: Терпение труд, все перетрут, сделал дело, гуляй смело, или делал время потехи час, как будто вот об этом все.
0: Да, короче, делаем дело и будем гулять смело. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашего радиоэфира. В гостях у нас был гид с усами. Я вас призываю обязательно посмотреть наш подкаст, который выйдет сразу же после нашего эфира на нашем сайте Луки FM ВКонтакте, Телеграм-канале. Присоединяйтесь к нам. До свидания.
1: До свидания.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
5: Больше украинских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, конечно, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику, и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность кредита все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще кредит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. В аэропорту Шоуду российского лидера провожали рота почетного караула и китайские школьники, сообщает пресс-служба Кремля. Последний день поездки президент полностью посвятил переговорам в Пекине, которые продолжались 11 часов. Ранее стороны утвердили масштабный план экономического сотрудничества и договорились активнее внедрять цифровые инновации. Поездка Путина приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая.
2: О политике.
6: Сергей Шойгу обвинил власти Армении в действиях, которые вредят Российскому Союзу. Секретарь Совбеза России отметил, что Ереван сближается с ЕС и недружественными государствами. По его словам, речь в том числе о синхронизации таможенных режимов, что нарушает обязательства в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, Армения присоединилась к Римскому статуту Международного уголовного суда и выдает россиян третьим странам. Весной прошлого года Ереван утвердил курс на вступление в Евросоюз.
2: О судебных делах.
6: Банк России потребовал немедленно взыскать 200 миллиардов евро с бельгийского банка Евроклир. Ходатайство регулятор направил в арбитражный суд Москвы, сообщили в пресс-службе инстанции. Представители ЦБ просят исполнить судебное решение досрочно, не дожидаясь результатов апелляции. Несколько дней назад столичный арбитраж полностью удовлетворил иск Банка России, который посчитал незаконной заморозку отечественных золотовалютных резервов в европейской юрисдикции.
2: О преступлениях.
6: Минобороны России обнародовала архивные документы о преступлениях нацистов в Мариуполе во время Великой Отечественной войны. Публикацию приурочили к годовщине освобождения города в ходе специальной военной операции, сообщили в оборонном ведомстве. Рассекреченные акты раскрывают факты массовых расстрелов мирных жителей, грабежей и издевательств со стороны оккупационных властей 43-го года.
2: Обо всем.
6: Родители выпускников потратят на праздничные наряды до 120 тысяч рублей. Расходы на подготовку к школьному вечеру в текущем году сравнялись со свадебными тратами. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, минимальный образ для девушки обойдется в 14 тысяч рублей, а для юноши в 20 тысяч. В итоговую сумму эксперт включил не только покупку одежды и обуви, но и услуги стилистов.
2: О валютах.
6: Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81,98, юань 10,42. Больше новостей на КП.ру.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Путин подчеркнул, что Россия и Китай дружат не против кого-то. Итоги визита президента в Китай. Визит Уиткоф и Кушнера в Россию ожидается в ближайшие недели. И МВД назвала типичные черты подростков, нападающих на школы. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время в нашем эфире. 20 мая в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. По итогам они подписали около 40 двусторонних документов. касающихся отношений двух стран. Визит был приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В делегацию России вошли 5 вице-премьеров, 8 министров, включая главу МИДа Сергея Лаврова, а также главы ЦБ, ВЭБ, Росатома, Роскосмоса, Роснефти и другие. По итогам переговоров лидеры двух стран приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства между странами. Также была принята декларация о становлении многополярного мира и подписан ряд двусторонних документов. С нами на связи кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров. Александр Кириллович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Я, конечно, прекрасно помню слова о том, что визит Путина планировался ранее визита Трампа. Но, как и весь мир, я не могу не сравнивать результаты этих двух визитов. Вот в отличие от трехдневного визита Трампа, который, конечно же, в очередной раз предлагал Китаю создать двуполярный мир, и Китай, как пишет особенно западная пресса, отказался стать младшим партнером, как в этом контексте оценивать вот ту самую сверку часов между Москвой и Пекином?
4: Знаете, ну, безусловно, если сравнивать два саммита, то они разные, как день и ночь. Если мы берем саммит, очень поспешно организованный Соединенными Штатами Америки, чтобы успеть приехать раньше лидера России, соответственно, он был направлен на то, чтобы создать такую чимерику, даже не столько биполярный мир, сколько сговор между Вашингтоном и Пекином с тем, чтобы они вдвоем решали судьбы мира, что сейчас абсолютно невозможно в условиях формирования многополярного мира. А что же касается нашего визита, то он заранее был огласован, и было понятно, в какие даты поедет президент России, и это официальный визит. С точки зрения дипломатического протокола, это, конечно, не такой, может быть, помпезный визит, как государственный, но тем не менее тот, который направлен на достижение конкретных договоренностей. И тот факт, что было подписано более 40 соглашений в самых разных областях взаимодействия, это лучший показатель как раз-таки тех конкретных результатов, которые удалось добиться за счет этого визита. И вот в этом и заключается принципиальное отличие визита нашего президента и президента США Дональда Трампа.
7: Но вот если экономическая мощь Пекина дополнится стратегическим потенциалом Москвы, получается ли та самая комбинация, которая и взламывает эту однополярную модель? И можно ли рассматривать наш визит как некий ответ на китайско-американский саммит?
4: Нет, это не стоит рассматривать именно как ответ на российско-американский саммит. Это развитие российско-китайских отношений, которые сейчас носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества. Мы не дружим против кого. Вот как раз в отличие от Дональда Трампа, который пытался развернуть китайцев и против России, и против других центров силы, в частности, Европейский Союз и страны мирового большинства. Я с вами согласен, что действительно Россия и Китай сейчас очень важная ось мировой политики, поскольку мы представляем так называемое мировое большинство на всех ведущих площадках. Это и Совет Безопасности ООН, где мы постоянные члены с правом вето, мы отцы-основатели ШОС и БРИКС, и в конце концов Россия и Китай действительно сейчас создают такие условия для дедоларизации мировой экономики, когда наш совокупный товарооборот, который сейчас превысил 240 миллиардов долларов, он фактически на 100% реализуется в наших национальных валютах. Это тот пример, который мы пытаемся имплементировать в взаимоотношениях с другими центрами силы, скажем, с Индией, странами ближних, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и другими нашими стратегическими партнерами.
7: Понимаете, почему я задала этот вопрос, на который вы отрицательно ответили? Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай дружат не против кого-то. Но вот через «однако» на этом фоне была опубликована декларация о становлении многополярного мира. И этот тезис, на мой взгляд, все-таки как-то бьет по американской исключительности. И, наверное, тут возникает еще дополнительный вопрос. Почему Соединенным Штатам так трудно смириться, что биполярный и дружественный мир, он все-таки неизбежен? Дружественный здесь, наверное, ключевое слово. Я понимаю комплексный вопрос, но вот верну вас к «однако». В общем-то, это разве не тот ответ?
4: Знаете, становление многополярного мира – это не какая-то хотелка или пожелание России и Китая. Это объективный процесс, который развивается с начала 21 века, где Россия и Китай в силу своей территории, населения и мощи, которую мы обладаем, мы просто выступили первыми, кто зафиксировали этот процесс. Тем более президент Путин был вообще, в принципе, первым, кто в мировой политике об этом говорил, выступая на конференции в Мюнхене в 2007 году. Что же касается Соединенных Штатов Америки, то там действительно идет очень болезненный процесс осознания того, что США больше не могут нести на своих плечах тот самый однополярный мир, который сформировался после распада Советского Союза, и что он больше не выгоден самому гегемону, то есть самим Соединенным Штатам Америки. И, в принципе, Дональд Трамп, он как раз-таки и пытается вернуть Америку в лоно национальных интересов, противостоя как раз-таки тем глобалистским элитам, про которых говорил наш президент, намекая на короля там, Британии или на европейских чиновников из Европейской комиссии. Поэтому здесь я полагаю, что этот процесс очень болезненный. Американцы действительно пытаются цепляться за какие-то шаблоны, которые существовали в прошлом, и которые больше не будут работать в дипломатии 21 века.
7: Александр Кириллович, а скажите, пожалуйста, почему Пекин, если я вообще правильно формулирую вопрос, вы тоже дайте, пожалуйста, оценку, сделал ставку на союз с Россией, а не на зависимый альянс с Вашингтоном?
4: Знаете, Пекин сделал ставку не столько и не сколько на связи с Россией, сколько связи с так называемым мировым большинством. Просто мы, так же как и Китай, являемся одним из крупнейших государств этого самого мирового большинства, вместе с которыми мы и строим, например, большую Евразию посредством того, что происходит процесс интеграции ЕАЭС и проекта «Один пояс, один путь». Это, в принципе, исходит из логики вот, геополитических калькуляций, когда Китай понимает, что он находится в очень враждебном окружении, что у него очень сложное соседство и с Японией, и с другими своими соседями. А Россия, получается, одно из немногих государств, которым, в принципе, в конце 20-го, начало 21-го года были урегулированы все основные споры, прежде всего, имеется в виду территориально. И поэтому, как образно сказал председатель Си, Россия и Китай могут стоять друг другу спиной, понимая, что никто не будет втыкать нож в эту самую спину. Так. Это, собственно, является показателем этого доверия.
7: Да, но тогда у меня не остается за скобками логика Соединенных Штатов и продолжение вот этого обамовской идеи, ставка на 2G, двуполярный мир. Куда делась бы, да, я ставлю в кавычки, ну вот вероятность этого процесса. Россия, сверхдержава с нашими ресурсами, окей, мы уберем отсюда какие-то наши минусы и нашу строчку в мировом рейтинге, но никуда не денется ни наша территория, ни наши ресурсы, ни наша армия. На этих даже трех китах строить двуполярный мир – это как-то странно. Вот здесь какая логика? Вам она понятна?
4: Логика мне совершенно понятна. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки вновь пытаются провернуть тот же самый фарш, который им удалось осуществить в начале 70-х годов, в результате пинг-понговой дипломатии, автором которой является патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер. Он говорил о том, что в стратегическом треугольнике Москва, Пекин и Вашингтон побеждает тот, у кого лучше взаимоотношения, чем у двух других государств. И действительно так и было во времена Холодной войны, что два коммунистических государства, Пекин и Москва, Россия, Советский Союз и Китай друг с другом враждовали вокруг полуострова Даманский. А американцы через разрядку с нами и взаимодействие с Китаем фактически взрастили себе самого главного противника. Сейчас в условиях, когда взаимоотношения между США и Россией только-только выходят из кризиса, а американо-китайское противоречие могли бы достигнуть действительно апогея в связи с тем, что делал Дональд Трамп в период своего первого президентского срока, его задача как раз-таки и заключалась в том, чтобы рассорить Россию и Китай, поскольку он видит наш стратегический союз, стратегический альянс. И вот такими шагами, как кавалерийский наскок в результате государственного визита и попытка договориться с нами вокруг специальной военной операции, это как раз-таки надежда Соединенных Штатов Америки, что они обратно вернутся в положение центрального в этих трехсторонних форматах взаимодействия.
7: На сегодняшний день каков будет ответ на вопрос, удастся ли Западу стравить Москву и Пекин?
4: Я искренне надеюсь, что нет, поскольку взаимоотношения России и Китая сейчас это не только взаимоотношения и личная химия между двумя лидерами или различные бюрократии, которые друг с другом взаимодействуют, но это еще огромное количество связей, которые объединяют нас на уровне общества. И тот факт, что одним из соглашений было предоставление российским гражданам без визы сроком на 30 дней до декабря 2027 года, это еще показатель того, что наши связи будут расширяться, и поэтому товарооборот будет увеличиваться, и в конце концов, мы перестанем воспринимать Китай как какое-то экзотическое государство. И это станет нормой жизни для многих из нас, там путешествовать, учиться и в целом взаимодействовать с этой страной.
7: Остается у нас меньше минуты, я не могу не спросить. Непонятна мне сила Сибири. Песков говорит, что понимание по основным параметрам достигнуто. Мы на пороге подписания самого крупного газового контракта в мире или... Продолжите фразу.
4: Политический вопрос практически решен, но есть очень большое количество технических деталей, которые связаны с внутренним китайским законодательством, которые не позволяют прямо сейчас объявить об этом проекте. Поэтому работа идет, я уверен, что она будет доведена до логического завершения.
7: Александр Кириллович, большое вам спасибо. Кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Американские эмиссары Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, как ожидается, приедут в Москву в ближайшие недели. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Мы ждем в ближайшие недели визита сюда Уиткофа и Кушнера. По его словам, контакты с американской стороной на разных уровнях идут постоянно. Ранее спецпредставитель президента по инвестициям Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткоф намерен посетить Россию в самое ближайшее время. После этого Ушаков подтвердил это «Комсомольской правде», но назвать точные даты визита американцев пока не смог. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
7: Ну вот мы видим какую-то двойственную картину. С одной стороны, Юрий Ушаков объявляет о скором визите Уиткофа и Кушнера. С другой стороны, Сергей Лавров заявляет буквально накануне, что предпосылок для возобновления страт-диалога нет. Как совмещать эти два посыла?
12: Ну, смотрите, во-первых, мы с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом не ведем именно стратегические переговоры у нас, прежде всего, обсуждение украинского вопроса. И обсуждение украинского вопроса, к сожалению, прежде всего в тактическом формате, потому что в стратегическом формате его обсуждать нельзя. Для того, чтобы обсуждать в стратегическом формате, то есть в широком смысле, нужно сюда, в общем-то, прибавлять европейцев, которых американцы должны контролировать. Нужно говорить о системе коллективной безопасности в Европе, новой системе, которая будет создана после окончания украинского кризиса. Нужно говорить о Восточной Азии, нужно о многом чем говорить, о сокращении стратегических наступательных вооружений и так далее. Угу. По всей видимости, Путин и Трамп пытались об этом говорить в Анкоридже, но Трамп не выполнил домашнее задание, не смог обеспечить контроль над европейской частью коллективного Запада. Результат, в общем-то, стратегический диалог стал.
7: То есть речь о разных диалогах. А кто в этой ситуации, вот в сегодняшней ситуации, выглядит более заинтересованным в диалоге или диалогах?
12: Понимаете, в самом диалоге заинтересованы и мы, и американцы. То есть мы не живем в каком-то замкнутом мире и не живем в влажных фантазиях ура-патриотов, которые считают, что Россия единственная в мире сверхдержава, может всем диктовать свою волю. Нет. Угу. Да, такого не существует. Нам необходим диалог с американцами для того, чтобы в конце концов просто расходиться бортами в каких-то конфликтных ситуациях. Нам необходимо понимание с американцами, где, как, что мы можем делать вместе в наших взаимных интересах. Нам необходим диалог с американцами для того, чтобы минимизировать или обнулить, как получится, американскую помощь Украине. Точно так же американцам нужен диалог с Россией для того, чтобы не толкнуть Россию окончательно в объятия Китая, чтобы вместе с Москвой что-то думать по Европе, чтобы делать так, чтобы Россия не мешалась Соединенным Штатам, например, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке.
7: Георг Валерьевич, а как все это изменилось, или какие конкретные факты мы можем сейчас ожидать от Штатов, особенно на фоне голосования в Сенате об ограничении его военных полномочий? Или тоже тут два разных диалога, одно с другим
12: связано? Это опять же, да, одна из причин слабости Соединенных Штатов и неспособности вести с нами стратегический диалог, это то, что Трамп не контролирует внутреннюю политику в США. У него уже бунт внутри его республиканской партии по целому ряду вопросов, у него демократы, которые готовы его сожрать, и у него промежуточные выборы в Конгресс, которые, если он проиграет, а скорее всего он их проиграет, он потеряет контроль над Конгрессом, а значит над бюджетной политикой в Соединенных Штатах, как минимум. Угу. Поэтому, в общем-то, мы не говорим, что Трамп хромая утка, конечно же, нет. Но, к сожалению, его возможности именно на достижение каких-то стратегических вещей с Россией ограничены.
7: И вот в продолжение, так скажем, перечисления через запятую слабости Трампа, Зеленский, вот здесь вы можете критиковать эту фразу, вдруг вы считаете иначе. Зеленский открыто и игнорирует инициативу Трампа, европейцы гнут свою линию, и складывается не у меня, но у многих ощущение, что это иллюзорная сделка с Трампом, и надо признать, что США утратили контроль.
12: Нет, мы давно признаем, что США утратили контроль. Вопрос в том, что нам дальше делать, исходя из этого. Понимаете, можно развернуться, сказать, вы утратили контроль, все, Анкоридж умер, забываем и идем вперед, уничтожаем Украину по примеру того, как США уничтожали Иран. Получится так у нас? Ну, не факт. Потому что мы на это политически не готовы, как минимум. Вопрос в технических средствах поражения, которые у нас есть. То есть можем ли мы сейчас отказаться от диалога с Соединенными Штатами просто потому, что Трамп не может выполнить свои обязательства? Наверное, не можем. Ну, как бы это кому не нравилось, или, может быть, нравилось, не имеет значения, не можем сейчас отказаться. А значит, необходимо находить такие форматы диалога, которые Трамп способен выполнить, которые Трамп потянет. Вот, собственно, Кушнер и Витков будут это в Москве обсуждать.
7: Георг Валерьевич, а что он потянет? Что бы нам хотелось, чтобы он потянул?
12: Ну, можно для начала дать команду ФАС НАБУ, чтобы опубликовали пленки с Зеленским. Или дать команду ФАС украинским политикам, чтобы они кусали Зеленского. То есть нам от Трампа сейчас нужно две вещи. Первое – прекращение поставок опасных для нас видов вооружения Украине. И второе – помощь в раскачке внутриполитической ситуации на Украине.
7: А команду ФАС на Илона Маска имеет смысл там давать вообще? Илон Маск как-то подчиняется? Я не могу здесь подобрать более удобоваримый глагол.
12: Ну, скажем так, несмотря на этот конфликт, он прислушивается к Трампу. Но, конечно, если мы договоримся об отмене Старлинка для Украины, это будет здорово, но, судя по всему, пока не договорились, а значит, Маск или Трамп требуют от нас за это слишком многого.
7: Георг Валерьевич, то есть, подведу итог вот такой промежуточный, смысл визита эмиссаров Уиткофа и Кушнера на фоне всех проблем Белого дома, хозяина Белого дома и внутреннего ослабления политики Соединенных Штатов имеет смысл?
12: Конечно, имеет, иначе бы они не поехали. Просто так в Москву посмотреть кремлевские шпили, ну, вряд ли кто-то приедет.
7: Ну, я вас умоляю, но вдруг там какие-то иллюзии с той стороны. Мы же можем рассмотреть.
12: Поймите, каждый такой визит, он готовится. И если они летят, значит, они о чем-то должны договориться. Если они уедут с пустыми руками, это удар по Трампу.
7: А что с переговорами с Евросоюзом? Где в этом созвездии место Евросоюза и Великобритании? Может быть, они должны выходить на передний план переговорщиков?
12: Нет, Евросоюз сам должен определить свое место. То есть мы, в принципе, не видим перспектив взаимоотношений и переговоров с Евросоюзом, но если они хотят, они могут попробовать. Однако для того, чтобы попробовать, они должны ответить на целый ряд вопросов для себя, внутри себя, коллективно, весь Евросоюз. Кто будет вести переговоры от их страны? О чем будут вестись эти переговоры? То есть повестку дня... Не о выводе же российских войск в Приднестровье, о чем заявила безумная Кая Каллас. Когда эти переговоры будут вести? Сейчас или после того, как с точки зрения целого ряда функционеров Евросоюза они ужесточат давление на Москву, Москва почувствует здесь гнет европейских санкций и европейских донов, после чего будет более готова к переговорам на европейских условиях, как опять же они считают. То есть здесь много вопросов, на которые необходимо отвечать. Евросоюзу пока ответов ни на один из этих вопросов нет.
7: А есть какой-то контур, как Москве выстраивать диалог с Европой, чтобы он шел не с позиции их правил, а с позиции учета российских интересов и демонстрации силы?
12: Но для начала нужно лишить Европу иллюзий, что Россию можно кусать и что России можно угрожать. То есть необходима демонстрация силы, причем жесткой силы. Уничтожение администрации президента Украины, Верховной Рады, Генштаба будет как раз такой демонстрацией силы. После чего Европа убедится, что рассказывать сказки о том, что мы завтра берем Калининград или послезавтра заблокируем Балтийское море, не стоит. Россию достали, что Россия готова реально бить. И после того, как они все поймут, что Россия готова реально бить по ним, вот тогда они будут готовы на серьезные переговоры. А пока они искренне считают, что они все-таки могут нанести России стратегическое поражение, измотав ее и раскачав российский внутриполитический контур, то самое российское гражданское общество, на которое сейчас активно работает вся западная пропаганда, рассказывающая о том, что Кремль не может, Кремль не хочет, дальше по списку.
7: Может быть, тогда нам на руку, Георг Валерьевич, то, что Прибалтика нарывается, извините за жаргонизм. То есть я даже не про банковую сейчас, а вот подменяя вашу фразу «уничтожение центра силы принятия решений в Киеве», «уничтожение точки европейской промышленности».
12: Туда бить нельзя пока, потому что это активация пятой статьи НАТО и война.
7: Подождите, не уйдете далеко просто вот пока что. А это же наша защита, а не нападение. В этом вся соль.
12: Ну, а как? Подождите, они на нас официально напали, мы считаем, что Европа находится с нами в состоянии войны.
7: Нет, что значит официально? Они, соответственно, если они начинают отправлять к нам беспилотники собственной территории, я не знаю, это официально или неофициально, может, там гадалку снова эту вынут, вот пусть она погадает, но это факт. Вот это как-то
12: смотрите,
7: жизнь.
12: На официальные вещи нужно отвечать официально, на неофициальные – неофициально. А Прибалтика официально не заявила о том, что она запускает дроны со своей территории по России, и мы это официально тоже не заявили. Поэтому официально уничтожить их завод российской ракеты не можем. Но вот если он сам взорвется из-за того, что там кто-то закурил...
7: Мне так нравится этот вариант ваш.
12: Не соблел. Это уже не официальный ответ. А после этого два российских туриста оттуда уедут, посмотрев на Балтийский
7: шпиль. Не смешите, пожалуйста, дальше. Георг Валерьевич, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был политолог-международник Георг Мирзоян.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
13: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
14: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Трое сотрудников ЗАО «Зета» заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Соревнования операторов станков с числовым программным управлением проходили на площадке завода электротехнического оборудования. Участникам предстояло пройти теоретическую часть и изготовить деталь по управляющей программе на фрезерном обрабатывающем центре. Свое мастерство доказали 7 профессионалов из Великих Лук и Пскова. Первое место занял оператор станка с ЧПУ ЗАО «Зета» Андрей Шилындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Молодые жители Великих Лук от 14 до 18 лет могут принять участие в конкурсе «Псковская область по страницам истории». Это возможность юным авторам отправиться в путешествие в прошлое региона. Участникам предлагают написать эссе о значимых событиях, памятных местах и достопримечательностях родных мест. Важно, чтобы это были впечатления о размышлении, о любви к родине, уважении к истории и гордости за свою страну. Авторы 350 лучших работ отправятся в бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона. Они посетят Псковский Кремль, Изборскую крепость, Псково-Печорский монастырь и другие известные локации, а также примут участие в тематических мастер-классах. Подать заявку на первый этап конкурса можно до 27 мая по ссылке konkurs-rec.pskov.ru. Новый температурный рекорд зафиксировали в Псковской области вчера, 19 мая. Столбик термометра поднялся до 32 градусов, что на 0,1 градуса выше предыдущего максимума, установленного в 2014 году. Вчерашний день стал самым теплым за всю историю наблюдений Псковской области на эту дату.
2: О валютах.
17: Курс валют на сегодня: доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10,45.
2: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин
18: Встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Мы продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Замглавы Главного управления МВД по противодействию экстремизму Александр Богданов рассказал, что подростки, нападавшие на школы, в основном из полных семей, хорошо учатся. Из-за этого они обычно не находятся в поле зрения системы профилактики. Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев эти дети из полных внешне благополучных семей проживают в благополучном жилье, родители трудоустроены, иногда даже сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов, сказал Богданов. Давайте разбираться. С нами на связи врач-психиатр Алексей Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
7: Итак, типичный нападающий на школу – это нетрудный подросток из неблагополучной семьи, а напротив, ребенок из полной, внешне благополучной, с трудоустроенными родителями, которые хорошо учатся и которого хвалят учителя. Как психиатру вам понятен этот парадокс? Почему именно такие незаметные дети вдруг становятся агрессорами?
19: Понятен, конечно, потому что это эмоциональная изоляция и незамеченность. То есть родители как раз трудятся, родители постоянно заняты работой, каким-то там успешным успехом, поддержанием статуса и так далее, и так далее. И довольно часто ребенок предоставлен сам себе. Ну, то есть, конечно, какие-то репетиторы и все остальное, ведется какой-то контроль, но все-таки есть дефицит внимания, то есть искреннего внимания, когда интересуется, когда ребенок друг, да, когда с ним делишься, обсуждаешь, он с тобой делится и так далее. Ну, то есть здесь как бы на равноправных началах они в плане гиперопеки. Дальше завышенное требование и гиперопека. Как раз, то есть это вот та ситуация, когда должны быть высокие оценки, идеальное поведение и вот это постоянно хронический стресс. А ребенок не может быть идеальным, согласны? Ему все-таки приходится в силу тех или иных причин, ну, какие-то действия совершать, которые, так сказать, не всегда в рамках идеального поведения. Вот у него происходит. Ну и психика у ребенка не выдерживает груза вот этих ожиданий родителей, понимаете? То есть возникает протест, и в протесты довольно часто, помните, как выражение было, «насло соседу обморожу уши». То есть это, тогда и проявляется вот эта неконтролируемая агрессия по отношению либо окружающих, это школьников, да, с кем он там учится, либо в какую школу он там ходит, либо педагоги, то есть это те люди, которые довольно часто, ну, сталкиваются с этой агрессией.
7: Алексей Владимирович, а скажите, так было всегда или это только касается современных подростков? Объясню свой вопрос. Меня бабушка, моя родная, моя мама моей мамы называла ребенком улицы. Я сознательно вот прибегаю к такому бытовому эпитету из собственной биографии, чтобы подчеркнуть, насколько я была предоставлена сама себе и обделена вниманием сверхзанятых работающих родителей, которые вот выживали, зарабатывали деньги. Я уверена, каждый второй скажет: «О, и я тоже».
19: Ну, конечно, целые поколения выросли так, и это было и в Советском Союзе в меньшей степени, потом в 90-е в большей степени, это мы родители, да, как раз те, которые вот выращивали этих детей, да, в 90-е годы, вот, и где-то делали перенос от своих родителей, зеркалили их поведение, даже вот эти фразы «надо воспитывать, пока он поперек лавки лежит», да, а потом уже типа невозможно. Поздно. То есть это... Но у нас было какое-то, все-таки мы понимали, как можно выразить гнев там и так далее, и у нас не было столько агрессии, столько информации, столько не было вот этих игральных установок гейминга, да, где довольно часто перенос из игр, они переносят, так сказать, в жизнь. Да?
7: А цифра, есть, она усугубляет это состояние, цифра? Говорят, наоборот, даже разгружает. Вот были какие-то исследования, мы же этим очень интересуемся.
19: Цифра, вы имеете в виду?
7: Ну да, цифровые технологии, игры, компьютерные игры, те же шутеры.
19: К сожалению, не разгружает. Довольно часто мы в средствах массовой информации сталкиваемся, когда, мягко говоря, ребенок только этим и занимается, он уже зависимый, то есть уже в игровой зависимости находится, какой-нибудь папа-мама решает его одномоментно лишить. Mm-hmm. И мы слышим, да, вернее, читаем, видим, кто-то кого-то из подростков зарезал из родителей, да, кто-то кого-то гонял, а зарезал не просто, а с множественными ножевыми и так далее.
7: Да, это не фантазия.
19: То есть такого не было. Есть. Давайте так, все-таки довольно часто перенос есть. Потом, опять же, это экологически выраженный гнев. То есть, ну, довольно часто сам социум он не осознает, как вот свою душевную и физическую боль, как переработать. Многие, да, читают, кого-то там родители ведут психологом, сами они интересуются. Но не забываем, что сейчас поколение все-таки действительно с клиповым мышлением. То есть они не вчитываются, как мы раньше, да? То есть мы читали, осознавали литературу,
7: ну,
19: смотрели, советовались.
7: Вы как-то идеализируете. Вернусь к нашей системе. Нашей системе психологической помощи в школах и МВД в том числе, они ориентированы на очевидное неблагополучие, пропуская, получается, гораздо более опасную, глубинную проблему. Это слепая зона?
19: Ну, чтобы не было слепой зоны, для этого необходимо все-таки педагогам работать с психологами. У нас же целая есть специализация педагог-психолог, да? Насколько вот они этим занимаются? Ко мне же идут сейчас, у меня целое поколение зумеров, и подтягивается альфа. Вот сегодня я еле с вами разговариваю, у меня несколько человек уже прошло, и последние вот эти зумеры, они все идут не просто так, они с тревогой, с депрессией, с паническими атаками, с апатией идут и так далее. То есть многие приходят, говорят, вот я хочу бросить курить. А начинаем раскручивать, у него там тревога с депрессией, она просто зашкаливает и так далее. И это что поколение, которое вот недавно еще вышло со школьной скамьи, так скажем. Ну, те же альфа, это еще школьники.
7: Да, да.
19: То есть здесь никто с ними не занимается, давайте так скажем. Никто.
7: Алексей Владимирович, то есть проблема не в воспитании, а где тогда самые опасные триггеры? Вот в семье они находятся или... Я не знаю, да, скажите вы мне об этом.
19: Ну, есть часть расстройств, которые уже заложены генетически. Да, то есть личностное расстройство поведения, да, об этом многие уже знают. Есть какие-то депрессивные, тревожные расстройства. И здесь, конечно, педагогам, еще раз повторюсь, ну, потому что они ближе, так скажем, чем родители, глаз не так замылен у них, необходимо педагогическому коллективу все-таки работать с психологами. И если есть необходимость приглашать родителей, и, соответственно, психологу тоже заниматься с данным ребенком. Но не на одном месте возникает эта агрессия, согласны? Что-то, какие-то предпосылки все равно бывают. И это видят, но об этом молчат. Даже те же переписки в соцсетях перед тем, как что-то совершить, происходит. То есть либо это буллинг был по отношению вот этому так называемому хантеру, да, скул-хантеру, который идет, потом стреляет, либо режет и так далее. То есть вот с этим надо заниматься, и должна быть у нас превентивность. Мы как-то все всегда уже разгребаем, когда уже произошло, да, то есть постфактум.
7: То есть если будет больше психологов работать в школу, то будет больше выявления этой скрытой агрессии у внешне благополучных подростков. Я верные выводы делаю?
19: Психологи, родители, ближайшие родственники, кто контактирует, да, с этим подростком, соответственно, если они будут обращать внимание, конечно, вряд ли сам подросток догадается пойти к психологу, к психотерапевту. Он с кем будет делиться? С ближайшими своими... с кем он дружит, а большая часть не дружит. Вот о ком мы разговаривали, да, это те люди, которые находятся в пространстве интернета. У них вокруг друзей нет. А кого-то булят и жестко булят. Давайте так скажем, раньше, если это было в пределах класса, то это сейчас весь интернет может видеть, да, когда какое-то, ну, что-то совершено с подростком, а его булят жестко, прям давят так, что многие заканчивают суицидальными действиями, попытками и так далее. То есть именно как раз в связи с тем, что очень стал доступный поток, так сказать, информации и безнаказанность сейчас. То есть любую информацию выбросил, ты за нее не отвечаешь, потому что ты, может быть, под другим никнеймом и так далее. И это мы довольно часто встречаемся в школьной среде.
7: Итак, у нас получается проблема гиперконтроль, высокие ожидания, двойная жизнь такая, где внешнее благополучие, ну, это может быть своего рода маска, отсутствие дружбы настоящей, а не цифровой, чтобы кому-то довериться, и малое количество психологов, а, соответственно, контроля и анализа на местах.
19: Работающих, я бы подчеркнул.
7: В каком смысле? То есть просто формализм?
19: Ну, активно работающие. Есть же, знаете, кто работает, а кто формально относится, да? Или там, грубо говоря, мы все же помним школьные годы, да, когда педагог и там, и сям, и кем он только не является, да? То есть и жнец, и на дуде игрец, и так далее. Ну, то есть, чтобы человек не просто ставку занимал и отписывался, понимаете, да, так сказать, отдавал отчеты, а реально работал. Вот прям реально. У нас этого не хватает, к сожалению.
7: Получается, у нас провалилась система. Требуется смена парадигмы какой-то в школах, учитывая, что это невидимки нападающие. Ну вот не те, которые привлекают к себе внимание органов.
19: Согласен, абсолютно.
7: Хорошо. Какой самый главный совет вы, как психиатр с многолетним стажем, дали бы сегодня родителям, чей ребенок внешне благополучен? Ну, допустим, он замкнут, непредсказуем. Вот как не пропустить тот самый момент, когда беда может случиться?
19: Ну, я всем всегда говорю, что с ребенком необходимо дружить. Если вы с ребенком общаетесь сам...
7: Алексей Владимирович, ну... Так, ну у нас минута уже осталась, да, к сожалению. С ребенком необходимо дружить. Я думаю, взрослый человек способен продолжить эту фразу уже самостоятельно. И даже если сейчас у вас дружба не складывается, то нужно делать какие-то минимальные шаги. Да, вот к нам вернулся. Алексей Владимирович, остается меньше минуты. С ребенком надо дружить, а дальше зависла связь. Продолжите, пожалуйста. Минутка у нас.
19: Ну, дальше зависло, но я говорю, должны быть доверительные отношения. То есть здесь каждый уже сам понимает, как это, да, то есть обязательно с ним общаться, с ним обсуждать, очень много разговаривать и так далее. Ну, такое близкие отношения. Они
7: все понятно,
19: вам помогут
7: все
19: с ним
7: понятно.
19: Сохранить, если вы вроде директора выступаете, то очень будет плохо.
7: Алексей Казанцев, врач-психиатр, огромное вам спасибо.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
20: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: С 1 сентября российские школьники на углубленных уроках информатики начнут изучать профиль искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Минпросвещение России ранее добавило в федеральный перечень школьных учебников пособия, которые называются «Введение в искусственный интеллект» для 5, 6, 7, 8 и 9 классов. С нами на связи председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
23: Добрый день.
7: Действительно необходимый шаг или очередная какая-то модная галочка?
0: Ну, мир идет туда. Китай, Корея, южная, естественно, не северная. Да? То есть, в целом, действительно, внедряют в образование. Кто-то раньше, кто-то... То есть, по-разному. Да? То есть, хочу отметить внимание, что это, в общем-то, азиатская достаточно большая история. Европейские страны пока в этом направлении тормозят чуть-чуть. И тут есть о чем подумать. Я вот хоть и профдеформирован, да, но вы знаете, я бы, несмотря на то, что я про искусственный интеллект больше, я в свое время искренне совершенно хотел, пока не завел своих детей, но если спорили про школу, пока у меня своих не было, причем так в определенном, давайте скажем, лет до 10, пока у меня дети подрастали, я вообще ратовал за то, чтобы в школе были уроки шахмат. Да, вот так вот. Да,
7: то есть тоже новые шахмат, разговоры, да? Сейчас пошли, а именно в уроках шахмат, так что, да, возможно, ваша вот мечта...
0: Но вы знаете, это старая очень история, и там есть такой ответ. К сожалению, не все приспособлены к этому. Нельзя обеспечить такую равную историю. И я могу сказать, что такое, вот у нас есть такое поветрие, у нас сейчас, знаете, у нас как-то волна такая, у нас еще нас догоняет волна, вот когда у нас после мобилизации уехали айтишники, да, мы как-то их наплодили какое-то бесконечное количество, создали 250 тысяч мест образовательных, дополнительных. А айтишник, программист, это как поэт примерно. Ну, мы же представьте себе, что нам зачем-то сейчас понадобилось, например, поэты. Ну, представьте себе, что...
7: Я понимаю, что не каждый поэт, не каждый поэт, да-да-да-да-да, так.

0: Они хотели стать первыми в мире по плавке чугуна. В каждой деревне они делали мини-домну. Да? Причем, ну, если домну по классике, когда мы проезжаем мимо Тульской области, это такое сооружение бесконечной высоты и огромности, они прям... То есть они плавили чугун в каждой деревне, в каждом дворе. Угу. То есть это такая яма, такая человеческая. Да? То есть они, конечно, победили, но чугун был, простите... Ну, термин давайте не будем употреблять. Он хотя и разрешенный, но такой грубый, простонародный. Да?
1: Плохой.
0: Плохой, о, плохой, плохой, плохой, плохой чугун, который потом на переплавку все равно выкинули. Да? Угу. Вот здесь тоже такой вопрос неочевидный, честно говоря. И он очень сильно зависит от того, что мы собираемся сделать. Мы собираемся детей учить созданию искусственного интеллекта или использованию искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта, тут у нас с вами противоречие сразу возникает колоссальное, потому что есть колоссальное движение учителей, которые это категорически не приемлют. Да? Они считают, что дети, используя искусственный интеллект, тупеют.
1: Ну, правильно. А знаете, способность самостоятельно мыслить угасает.
0: Да. А я, вы знаете, вы не поверите, а я очень хорошо помню свой первый класс, это было бесконечное количество лет назад, ровно, кстати, можно даже примерно прикинуть, 52 года назад, получается, в стране поменяли перьевые ручки на шариковые. И вот я очень хорошо помню, я вот еще раз, вот вы знаете, у меня мало осталось воспоминаний, но я прям помню, я сижу на первой парте, стоят, а они же не стеснялись учителя говорить при нас то, что они думают. И стоят две... Слушайте, ну, с одной стороны, да, но скажу клуши, да, то есть вот так, чтобы понятно был образ, да, и щебечут друг с другом, а мы что-то там пишем, а они о чем щебечут? Они щебечут о том, что вырастут дебилы, потому что перьевая ручка, она, вы знаете, она как-то вот, вы знаете, она вот как-то так, да, а вот шариковая – это для дебилов, понимаете? Вот. Та же самая история была, когда появились калькуляторы.
1: Я поняла. Ваш вектор понятен. Герман Сергеевич, мне просто время дорого. Я хочу как-то больше вопрос вам успеть задать. Здесь все понятно. Учебники. Введение в искусственный интеллект для 5-9 классов, ну, там, поэтапно, уже включены в федеральный перечень. Разрабатывают Сбер, Яндекс, Т-банк. Это вот насколько будет объективным? Это не будет такой корпоративный ликбез?
0: Я думаю, что если Т-банк, Яндекс и Сбер не будут корректировать наша образованщина, да, а возьмут именно то, что они делают, то, что они рекомендуют, они же видят реально то, что людям надо. У нас же, знаете, колоссальный разрыв между тем, что преподают, вот я в Сеченовке преподаю, да, я это вижу, да, тем, что разрабатывает Минобрс, да, и тем, что на самом деле требуется. Да, то есть тут, по большому счету, оно даже, может быть, и не очень нравится. Конечно, они заложат там, ну, там понятно, что Сбер Гигачат будет учить пользоваться Сбер Гигачатом, да, Яндекс будет учить пользоваться Алисой, Т-банк там, ну, чтобы мы карточки брали, в кредит брали, наверное, я не знаю, да, но с помощью искусственного интеллекта зато, понимаете, вот. Но это, по крайней мере, будет современно, а мне кажется, что сейчас, то есть то, что государство делает хорошо, я не верю, давайте так скажем, то, что Яндекс, Т-банк и Сбер во взаимной коллаборации, они же друг друга любят, как, знаете, как вот прям, я подозреваю, они прям любят друг друга по полной программе, я думаю, они в результате конкуренции сделают хорошо.
1: Понимаете, я боюсь, что это превратится либо в одно, либо в другое. Смотрите, искусственный интеллект на низовом уровне – это чистая математика, может быть, чуть более сложная, чем сейчас изучаю там вот в школе в соответствующем классе. Это, соответственно, программирование. А просто пользоваться, да зачем нам нужны эти уроки? Мы сами можем научиться. Они сами кого угодно научат, эти юные создания. Создание, пользоваться. Но... Программировать, ну, это 0,1%. О, Кравцов же сам сказал. Но это вот на Олимпиаде мы увидели, как это востребовано. Олимпиада – это элита. Ну, у меня не бьется это все как-то.
0: Ну, еще раз, аналогия с шахматами очень похожа.
1: Да.
0: Умеют играть в шахматы, просто физически. И еще раз, я же сразу же сказал, что здесь зависит от того... Нет. Как работать с искусственным интеллектом, это реально надо учить. Я трачу много времени на беседы с врачами, могу вам сказать, это действительно надо учить. Эффективность повышается очень резко. И здесь как раз нет, не надо учить программировать, это, знаете, это самое большое заблуждение. Не надо учить программировать с искусственным интеллектом. Там надо уметь решать задачи с искусственным интеллектом. То есть, условно говоря, тренироваться сейчас и учить в миниатюре, то есть, собственно говоря, врач с искусственным интеллектом, то есть не заменит искусственный интеллект врача, а будет просто врач с искусственным интеллектом. И чем лучше он им может работать. Слушайте, это примерно как, знаете, давайте честно признаем, поисковики, вот в них искать раньше, они сейчас, конечно, отходят благодаря искусственному интеллекту, но, тем не менее, было целое искусство искать.
1: Были, да, все зависело от запроса, да. Как ты его поставишь.
0: Конечно. Да, как спросишь, так и получишь ответ.
1: Это правда.
0: Поэтому еще раз повторюсь, на самом деле это кажется, что не надо учиться. Я вас уверяю, я каждый день
1: Вы меня убедили. Сможет ли школьная инфраструктура потянуть? Старые компьютеры в классах, московская школа, у меня класс у ребенка поделили.

0: Надвое его половина вообще до компьютеров не допускается, потому что их не хватает. Медленный интернет, вот это все вот куда?
1: Вы сейчас прям московскую школу прям...
0: А я говорю
1: обидели.
0: О том, что мы в Москве находимся, Герман Сергеевич.
1: Главное, чтобы не пришлось извиняться, потому что общая традиция, что в Москве
0: школу.
1: Все хорошо.
0: Нет, извиняться я за правду не буду.
1: Нет, а представьте, что происходит в регионах.
0: Вот.
1: На самом деле, самым важным препятствием для всей этой истории, во-первых, доступ к ресурсу должен быть, да, то есть, ну, как таковому, что, в общем-то, уже становится неочевидной историей, да. А вторая часть – это действительно оснащение школы. Ну, и добавить, давайте я еще добавлю учителя, да, то есть, если там будут такие же учителя, как сейчас у нас преподают в регионах, лучше вообще не надо. Я бы вообще бы рекомендовал сделать, знаете, для детей, им же прикольно, я бы им сделал какого-нибудь мультяшного учителя виртуально, да, и это было бы, кстати,
0: гораздо
1: эффективнее.
0: Знаете, иногда полезнее посмотреть пин-код или этих фиксиков, чем учить, не ставить железку в СВЧ. Запоминают лучше.
1: Совершенно, совершенно верно.
0: Но зря вы обидели регионы этого, как Лаверды. Вы поймите, Москва тоже не впереди планеты всей по педагогическому составу. Но хочу успеть, 2 минуты остается. 21 мая в Южной Корее останавливаются заводы Samsung, от которых зависит треть мирового производства чипов памяти. Чипы стоят внутри каждого сервиса и так далее, и так далее. А, вообще, мне хочется, чтобы вы дали характеристику, потому что у нас связанная тема, забастовка коснется каждого, возникнет дефицит компонентов, и выход, даже если забастовка закончится быстро, что не факт, выход вот из этого кризиса, говорят, будет то не быстрым. Ваше мнение?
1: Ну, если бы был... Есть несколько экономистов, которые таргетизируют всегда и алармируют. Да? То есть я бы, конечно, сказал, что катастрофа и прочее. Честно говоря, побастуют, перестанут, все будет хорошо. Запасы у всех большие. Хочу напомнить, что сейчас мы продаем там типа будущее потребление искусственных интеллектов, миллионов серверов, которые еще не построены, которые еще не заказаны, и дефицит которых еще будет только в будущем. Mm-hmm. Сейчас в целом, откровенно говоря, всего хватает. Помните, в конце прошлого года были дикие прогнозы по росту цен на память, да?
0: Да.
1: Ну, посмотрите на цены на ноутбуки, ничего не изменилось, ничего не произошло, все прекрасно работает.
0: Но насколько хорошо, не паникуем, насколько вообще зависим мировой, а главное наш российский рынок гаджетов и IT-инфраструктуры от этой конкретной заработки, забастовки или вообще? У нас есть запас прочности?
1: Ну, это в мире, давайте так скажем. У нас все-таки мы под санкциями, мы вообще в сложных историях достаточно, но AliExpress работает бесперебойно. Samsung не является компанией, которая прямо, вот вы знаете, абсолютный доминант.
0: Да.
1: Есть, как называется слово, китайщина, да, которая придет сюда бесконечными количествами. Да. Помимо Samsung есть Xiaomi, есть высокая конкуренция. Более того, я скажу честно, что если вдруг Южная Корея, Samsung поведет себя как-то... Да, Samsung просто наиболее плотно с нами работает. У него реально очень давно
0: адаптированный... Не очень этично по отношению к Российской Федерации в политическом плане.
1: Но тем не менее, продукты есть. Если они вдруг уйдут с рынка, я вас уверяю, ничего не произойдет. Обрадуются китайцы, они просто будут счастливы, они будут улыбаться, у них еще шире станет улыбки.
0: Спасибо большое, Герман Сергеевич. С нами на связи, друзья, был председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: Антон Чехов был не только писателем, но и прекрасным врачом. После окончания гимназии в Таганроге юный Антон отправился в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. Одним из его учителей был профессор Николай Васильевич Склифосовский. А когда Чехов окончил университет, то начал работать уездным врачом в этой больнице. Он лечил пациентов на дому.

0: деньги, потому что больше Латвия ничего предложить не может. Ну и третий вариант – это то, что мы пока что относительно спокойно на все это смотрим. То есть если бы мы были, не знаю, израильтянами, то там, наверное, от этих пяти баз уже превентивно ничего бы не осталось.
1: Я не думала, что, что я это произнесу, тем более в прямом эфире. Жаль, что мы не израильтяне. Да вот серьезно, простите меня за этот пассаж.
0: А вы знаете,
1: я думала, я скорее язык себе прикушу, чем скажу эту фразу. Так, я поняла.
0: Вы знаете, я думаю, что это дело времени. Как в мультфильме про кота Леопольда, он очень долго терпел, потом принял.
1: А потом выпил азверина, да. МИД Латвии вызвал российского дипломата и вручил ноту протеста, назвав заявление СВР ложными. Но такое ощущение, уважаемые слушатели, что реакция настолько нервная и мгновенная, что это паника. Да, и все решил президент Ринкевич тут же опровергнуть. Но про Литву теперь. Сегодня 20 мая в Литве объявили воздушную тревогу. Президент Науседа, премьер-министр и спикер Сейма были срочно эвакуированы в убежище. Истребители НАТО подняты на перехват. А это мы наблюдаем начало прямого вовлечения НАТО в удары по российским территориям под видом неуправляемых дронов или что?
0: Нет, нет, что вы, я думаю, что это показуха. Это очень напоминает Киев, когда там вот еще в 22-м году там прибывали какие-нибудь высокие гости из Европы, и тут же выла сирена, всех их ввели тут же по убежище, хотя у нас в России, прекрасно зная о визите этих политиков, никто в это время наносить удары по Киеву не собирался даже эвентуально. Это просто показуха, посмотрите, мы на фронтире, как тут страшно, дайте нам денег, дайте нам вооружение,
1: введите
0: к нам еще 5, 10, 15 тысяч человек, ну это все в одном. Все в одном. Мы же платим 5% в фонд НАТО. Да, пусть НАТО нас защищает. Пусть нам ведут еще 2, 3, 5, 10 бригад американцев там и так далее.
1: Богдан Анатольевич, у нас минута в финале. Вот эти 90 миллиардов кредита, эскалация с Прибалтикой. Это все общий замысел? Два года.
0: Я думаю, что... Не то чтобы замысел прямо конкретный проект, это определенные тренды, в рамках которых это все еще осуществляется. Но вот что делать с Украиной? Американцы не финансируют, давайте мы скидываться, купим 2 года. Страны Прибалтики, соответственно, а давайте попробуем, вот вдруг прокатит, мы не будем открывать огонь там из ракетных установок по России, но мы просто разрешим беспилотники запускать, а вдруг прокатит.
1: Понимаю.
0: Вот так вот. То есть это общий тренд.
1: Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня.

0: На радио «Комсомольская правда».
1: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Организация Объединенных Наций, а если сокращенно, вот это продовольственная и сельскохозяйственная, это ФАО. ФАО – орган, который базируется в Риме, там у них штаб-квартира. Вот они занимаются продовольствием, сельским хозяйством мировым, учреждение, которое занимается вопросами продовольственной безопасности. Так вот, это ФАО ООН предупредило всех в мире об угрозе серьезного глобального продовольственного кризиса из-за проблем в связи с Ормузским проливом. Вот кто на чем делает деньги? Как пояснил главный экономист ФАО Максимо Тореро, удорожание энергоносителей и удобрений, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. В заявлении организации указано, что проблемы судоходства в Ормузском проливе порождают, цитирую, «системный агропродовольственный шок, который может спровоцировать серьезный глобальный кризис и рост цен на продовольствие в течение полугода-года». Тореро призвал к срочному вмешательству правительства, международные финансовые организации, частный сектор, а также учреждения ООН и другие исследовательские центры. Цитирую, чтобы попытаться помочь странам лучше справляться с нынешней ситуацией. Вы представляете, сколько можно денег получить? Правительство, международные финансовые организации, частный сектор и другие учреждения ООН, а также исследовательские центры. А среди срочных мер называют поиск альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок и амортизация возросших транспортных расходов. Для смягчения негативных последствий потребуется переход на альтернативные сухопутные и морские пути, в том числе через восточную часть Аравийского полуострова, западную часть Саудовской Аравии и Красное море. Такое заявление сделал директор отдела агропродовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборт. При этом он отметил, что эти маршруты имеют ограниченную пропускную способность, поэтому крайне важно избегать экспортных ограничений со стороны крупных производителей. В общем, либо война в Ормузском проливе между США, Израилем и Ираном закончится, либо половина планеты столкнется с большим-большим голодом. Но почему-то никто не думает о том, что существует еще другая половина планеты. Допустим, это Российская Федерация, допустим, это Китай и еще некоторые страны, которые способны оказать помощь, накормить и как-то поддержать голодающие страны, чем, в общем-то, сейчас Россия отчасти и занимается. Так что предупреждение организации, а точнее специализированной продовольственной организации Объединенных Наций о неминуемом продовольственном кризисе и, как следствие, мировом голоде, пока, как минимум для меня, неубедительно. Мы об этом, конечно, сейчас будем стараться поговорить подробно с экспертами. Ну, а между тем, если еще обращать внимание на аргументы, который приводится из ООН. Индекс цен на продовольственные товары в апреле вырос в очередной раз за последние 3 месяца, что было вызвано высокими ценами на энергоносители и проблемами с проходом судов в Ормузском проливе, которые, конечно же, случились из-за конфликта на Ближнем Востоке. И, как заявляет ООН, давайте я буду называть это ООН, а не ФАО, да, что не сразу понятно, последствия будут проявляться поэтапно. Сначала подскочат цены на энергоносители. Ну, в общем-то, они... Почему он не били тревогу, когда подскочили цены на энергоносители, как минимум, в Евросоюзе, в результате противостояния Евросоюза с Российской Федерацией? Вот столько вопросов возникает. Но не мое дело на них отвечать. Я их лучше задам нашему эксперту, экономисту, доктору бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев с нами на связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Итак, он бьет тревогу, проблемы судоходства, продовольственный, агропродовольственный шок и так далее и тому подобное. Это правда или им просто нужны деньги?
2: Ну, это действительно правда. И если кто-то это еще не осознал, то в ближайшее время, в первую очередь, Азия, Африка и даже Европа это ощутит в полной мере, ровно потому, что в ближайшее время снизится, причем значительно снизится, производство, в первую очередь, зерновых, но и всех остальных культур тоже. Но зерновые в первую очередь, потому что это очень сильно ударит по людям, которые живут в бедных, самых бедных странах Азии, Африки. И поэтому, в общем, мало никому не покажется.
1: Ну, вспомним, что Россия, несмотря на все санкции, остается одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна, удобрений, энергоносителей. Не превратится ли Россия в такого главного кормильца для голодающих регионов Африка, Ближний Восток?
2: Там, понимаете, конечно, когда значительно снизится производство зерна и других продуктов, ну, там, сои и всего, что производится в сельскохозяйственных, в основных сельскохозяйственных регионах мира, причем самых продуктивных. Ну, в первую очередь, это, конечно, я имею в виду Европу, Америка в меньшей степени от этого зависит, но Азия тоже в большой степени от этого зависит, то мы не сможем закрыть весь тот недостаток, который в результате образуется на мировом рынке, потому что ну, не планировали в этом году никто, что произойдет такое событие, как война с Ираном, и понятно, что никто не увеличивал посевные площади, никто не рассчитывал, что надо будет закрывать такой большой недостаток, в первую очередь, конечно, зерновых. Но там, на самом деле, понимаете, вот если вовремя внести удобрения, например, в европейские почвы во время сева в необходимых количествах, то, например, урожайность будет 70 центнеров с гектара, ну, той же пшеницы. Они к этим урожаям привыкли. Для них 60, 70 и даже больше центнеров – это норма на сегодняшний день. Ну, потому что там интенсивное земледелие и так далее, да, все понятно. Но если не внести вовремя, то урожайность падает, ну, минимум вдвое, потому что, ну, те сорта, которые они сеют, они очень сильно зависимы от агротехнологий, от тех необходимых внесения удобрений, от технологии выращивания и так далее и тому подобное. И поэтому, в общем, если Европа, например, в половину уменьшит производство зерна, ну, в общем, никакими российскими поставками это не закрыть. Можно, конечно, частично заместить, но проблема в том, что больше, чем мы сможем произвести, мы не сможем увеличить. Это не производство автомобилей, которые можно там в течение двух месяцев нарастить.
1: Автомобили несъедобны, как минимум. Но предотвращение глобальной катастрофы и превращение ООН в стратегическое преимущество для отечественного агропромышленного комплекса и получение колоссальных дивидендов и рычагов влияния. Нужно, как говорится, к проблеме относиться как к возможности. Либо здесь она неминуемо случится, но кого-то мы спасем, а кого-то мы не сможем спасти. Так? Первый вариант или второй, Валерий Валерьевич?
2: Ну, всех, кто будет к нам дружественен, мы спасем. Вопрос в цене этого спасения, ну, это вопрос политический, потому что, в первую очередь, мы должны, конечно, обеспечить себя, свое и потребление, и людей, которые просто потребляют те продукты питания, ну, и, в первую очередь, те животноводство и так далее. И так, это обеспечивается квотами на экспорт той продукции агропромышленного комплекса, которая у нас, в принципе, освоена. Квоты мы достаточно часто применяем, например, по сахару, там, ну, и по зерну тоже. И по подсолнечнику. А вот те, кто будет продолжать с нами играть в санкционные игры, те очень сильно пострадают. Но, к сожалению, вот санкционные игры с нами играют в основном Европа и Соединенные Штаты, они себя обеспечат. Ну, по каким ценам? Ну, конечно, эти цены вырастут значительно, но они могут вырасти на десятки процентов для Европы, а может быть даже и для Соединенных Штатов, но ровно потому, что весь мир будет требовать продовольствия в связи с тем, что всем будет сильно не хватать. Но, например, многие страны Азии и Африки, тем более, вряд ли смогут даже по повышенным ценам купить хотя бы что-нибудь, ну, просто элементарно, потому что денег нет, и поэтому, в общем, все это закончится гуманитарными поставками, чтобы просто люди не умирали от голода.
1: Насколько я понимаю, Армуз здесь ключевой, конечно, триггер, но не единственная причина. Какие еще факторы? Климат, логистика, политика экспортеров накладываются и ужесточают эту проблему?
2: Понимаете, Армуз в В том смысле, что через Ормузский пролив вывозится примерно 30% азотных удобрений в мире, которые производятся из газа, который добывается именно в, так сказать, Персидском заливе. И поэтому вот те удобрения, которые не были вывезены, не были произведены даже из-за того, что производство газа остановилось, вот это основной удар. Mm-hmm. Ну и, конечно же, имеется большая задача, большая проблема – это логистика, потому что через Дубайские порты и через Персидский залив был очень большой трафик грузов, которые в том числе используются. Это и химия, и другие необходимые стройматериалы, там и механизмы, запасные части. Все
1: Валерий
2: там,
1: Валерьевич,
2: все это не...
1: как решить эту проблему сейчас? Простите, я форсирую наш разговор, времени мало. Как решать эту проблему сейчас, чтобы половина планеты не начала умирать с голоду?
2: А уже поздно решать. Ничего уже решить нельзя.
1: Это тоже ответ.
2: Можно только... Да. Можно только на следующий сезон позаботиться о том, чтобы такая ситуация не повторилась.
1: Я вас поняла и благодарю. Спасибо вам большое за время и за ваше мнение. Друзья, с нами на связи был экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: ...1990-е. Череда жутких преступлений и новость о маньяке Александре Списивцеве. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза провел журналистское расследование. Что породило монстра? Темные силы или семейная трагедия? Как удалось выжить одной из жертв? Почему мать стала сообщницей маньяка? Ответы в книге Александра Рогозы «Списивцев. Мама знает». Ищите на маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Иммунолог Николай Крючков о хантавирусе на круизном лайнере.
5: Это крупная вспышка, не самая крупная до текущего момента, если оценивать, которую мы видели до этого. Вот вспышка 18-19 года, соответственно, которая была в Аргентине, она была крупнее. Но эта вспышка характеризуется тем, что она является гораздо более глобальной. Она охватывает не одну страну или там не две страны соседние, как Чили, Аргентина, например, а охватывает сразу много стран за счет того, что просто люди разъехали сейчас по многим странам. И это, конечно, осложняет ситуацию. Сейчас, конечно, речи не об эпидемиях, не пандемиях не идет. Это определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями. Но, тем не менее, да, вспышка крупная и действительно привлекла внимание, наверное, в первую очередь потому, что граждане многих стран оказались задействованы в этой ситуации. Надо понимать, что не исключены, маловероятно, но не исключены вторичные, третичные случаи заражения. Это когда человек, который на корабле находился, уже уехал и в своей стране успел заразить кого-то еще. В текущей ситуации, я думаю, что в целом вероятность невысокая. Но такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 19.30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Трое сотрудников ЗАО «Зета» заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Соревнования операторов станков с числовым программным управлением проходили на площадке завода электротехнического оборудования. Участникам предстояло пройти теоретическую часть и изготовить деталь по управляющей программе на фрезерном обрабатывающем центре. Свое мастерство доказали 7 профессионалов из Великих Луков и Пскова. Первое место занял оператор станка с ЧПУ ЗАО «Зета» Андрей Шилындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Молодые жители Великих Лук от 14 до 18 лет могут принять участие в конкурсе «Псковская область по страницам истории». Это возможность юным авторам отправиться в путешествие в прошлое региона. Участникам предлагают написать эссе о значимых событиях, памятных местах и достопримечательностях родных мест. Важно, чтобы это были впечатления о размышлении, о любви к родине, уважении к истории и гордости за свою страну. Авторы 350 лучших работ отправятся в бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона. Они посетят Псковский Кремль, Изборскую крепость, Псково-Печорский монастырь и другие известные локации, а также примут участие в тематических мастер-классах. Подать заявку на первый этап конкурса можно до 27 мая по ссылке konkurs-rec.pskov.ru. Новый температурный рекорд зафиксировали в Псковской области вчера, 19 мая. Столбик термометра поднялся до 32 градусов, что на 0,1 градуса выше предыдущего максимума, установленного в 2014 году. Вчерашний день стал самым теплым за всю историю наблюдений Псковской области на эту дату.
0: О валютах.
6: Курс валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10,45.
0: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Вопрос дня.
1: Добрались. Сакральное слово уже сказано. Итак, напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Я не сомневаюсь в том, что вам есть чем поделиться, потому что наши слушатели, ну, действительно с богатым жизненным опытом, поэтому можете даже еще до объявления вопроса набирать 8 800 200 ровно 9702. Займете первые места в очереди. Итак, друзья, в последнее время выпускные с размахом, знаете так, дорого-богато, как говорят на моей родине, начали отмечать не только в старших классах, но и в средних, и даже после окончания началки. Вы когда-нибудь о таком слышали? Началка и выпускной. А, ну, кстати, недавно прошли выпускные в детских садах. Ну, там еще совесть есть. Так вот, при этом сами россияне вспоминают, что раньше выпускной отмечали скромно, чаще всего в стенах самой школы. Я вот это прекрасно помню, да? Накрывались столы, как-то это было вот аутентично, потому что, ну, ты же из школы выпускаешься. Это как-то логично, а не в кабаки переться. И я использую здесь вот такой воровской, что ли, жаргон сознательно, потому что я презираю метод справления выпускного вне стен школы. Но это я, ладно, это моя личная точка зрения, которую я транслирую в ваши радиоприемники. Если что, никого не хочу обидеть. Так, 35% опрошенных рассказали. Вы звоните, я про выпускной вас буду расспрашивать, про ваш личный. 35% опрошенных рассказали, что отмечали выпускной вечер в школьной столовой. А линейка была в актовый зал-то еще не везде были, в спортзале. Столы накрывали сами родители, кто-то приносил покупные вкусности, другие домашнюю еду. Но что важнее всего, было весело и душевно. И самое главное было, что? Правильно. Где сделать то, что запрещено? Сделать подросткам. Еще 19% россиян отмечали выпуск в кафе или ресторане. Вы послушайте, 35% в школе, 19% какой размах сразу, да, шаг какой огромный. А в ресторане или в кафе? 8 800 200 ровно 9702. Где вы отвечали свой выпускной? Это вопрос уже очевиден. 11% респондентов, как будет звонок, сразу говорите. 11% сказали, что выпускной у них был на природе под шашлыки. Это я вообще не понимаю. Вы простите, что я вам тут плачусь в ваши динамики. Ну, а куда платье тогда надевать? А эти прически делать? А эти каблуки, на которых ты продержишься первые 15 минут, а потом их на кеды заменяешь? Ну, в наше время это был позор на кеды. Это сейчас модно. Итак, где вы отмечали свой выпускной? 8-800-200-97-02. Иван Ярославль, здравствуйте.
7: Ну, как повезло, аж первый. Здравствуйте.
1: А я говорю, надо раньше звонить, и будете первым. Ничего сложного. Молодец, Иван. Во-первых, скажите, пожалуйста, когда у вас был выпускной, если вспомните год?
7: Ну, если учесть, что мне через 2 месяца почти уже 30, то, скажем так, уже лет 12, наверное, назад.
1: Ну, вы еще молоды и прекрасно рассказываете. 12 лет – это, правда, не срок. Где вы отмечали выпускной? В Ярославле или где, во-первых?
7: Ну, в своем городе, а так мы ездили и на пароходе было, и, естественно, и... Ну, естественно, чуть-чуть в школе танцы, жманцы, обниманцы, и остальное все... Так, в кафешку мы ходили.
1: Иван, подождите, вы не торопитесь. 5%, вы входите в те 5% счастливчиков, которые опросили, которые плавали на пароходе, ну или теплоходе, да? А, и, соответственно, вы еще и в школе. А вот что самое главное было для вас, как для выпускника и для вашей компании или просто там друзей, самым главным на выпускном?
7: Ну, скажем так... За других, конечно, не могу говорить за одноклассников, но скажу за себя. Ну, естественно, может быть, последние дни провести как-то в школе и последние дни свободы, скажем так, от мирской жизни взрослого человека. Потому что, как говорили всегда нам родители, живите сначала в школе, а и не партии, а взрослой жизни. А когда вы и думаете, типа, ой, что вы врете? А когда вы вырастаете, думаете, блин... Вернуться бы в эти беззаботные деньки.
1: Ой, спасибо вам большое, Иван. Замечательный первый у нас дозвонившийся. Давайте дальше, друзья мои. Где у вас был выпускной? 8-800-200-97-02. Денис, Москва. О, вот он, дорого-богато пошло. Денис, сколько вам лет? Здравствуйте.
8: Мария, здравствуйте. Мне 43 года. Я 82 года выпуска. И мы выпускались в 99 году.
1: Так.
8: Я сейчас скажу по поводу «Дорого-богато». У нас была предыстория с нашей школой. В нашей школе снимался фильм «Доживем до понедельника».
1: Это «Северо-Восток Москвы». У вас же легендарная школа.
8: 234, да.
1: Угу.
8: Вот, и знаете, у нас выпускной был в гостинице «Россия».
1: Ну вот, я же говорю, вот. Друзья мои, погодите секундочку, сейчас мы вас зашеймем. Я тут англицизмы подбираю, чтобы уж совсем не ударяться в русские народные сослагания. Вы понимаете, да, в гостинице «Россия», светлая ей память, вечный покой.
8: Да, да, да, и у нас был прекрасный концерт, у нас вообще вечер вел Матвей Гнопольский, выступал Галкин.
1: Он не террорист-экстремист сейчас,
8: ну, товарищ? Ну, не знаю.
1: Шура прекрасен, вот, ну, так, это... тогда был еще молод, вот, но не зубас.
8: И еще был этот, кто «Голубую луну» пел, не помню. Моисеев.
1: Вот, Моисеев? Нет, он пел ее вместе с кем-то. С Трубачом.
8: С кем-то, вот,
1: Моисеев и Трубач.
8: Вот, Трубач был.
1: Да.
8: Трубач был.
1: Вы мне скажите, пожалуйста, вот вы помните, ну дай бог, если вспомните, вы радовались, что это не в школе, а в гостинице «Россия» рядом с Красной площадью?
8: Безумно.
1: А из-за чего? Потому что это дорого-богато или почему?
8: Нет, вы знаете, наверное, я думаю, что это, ну, такая, как это, родители говорили, что, блин, ну, когда у тебя такое еще будет? Вот, и как сейчас помню, билет стоил 1020 рублей на 99-й год.
1: Я не помню, какие были деньги в 99-м, если честно.
8: Ну, вот,
1: много это было или
8: вот
1: мало?
8: Я даже это, билетик это даже, по-моему, где-то еще...
1: Слушайте,
8: лежит.
1: Ну вы даете. Скажите мне, пожалуйста, а что было для вас, школьников, вашей гоп-компании самым главным на выпускном?
8: Вы знаете, у нас был капустник просто шикарный. Вот. И как я сейчас помню, мы на этот концерт очень сильно опаздывали. Мы что-то протерялись, провозились. Там был какой-то банкет столовый. Ну, как всегда...
1: Денис, то есть вы творческий человек. Понятно. Где-то кого-то потеряли, видимо, уже до выпускного человек подготовился хорошо. Денис, спасибо вам. Это такой пример. Как по красоте, по-московски. Так, друзья мои, кто у нас следующий? Вадим. Петербург. Да. О, еще вторая столица наша. Вадим, нельзя Петербург, что говорить вторая столица. Вы культурная столица, простите меня. Где был ваш выпускной и в каком году? Ну, то есть, если не секрет, конечно, все это.
9: Да, здравствуйте. Выпускной был, правда, не в Санкт-Петербурге, не в Ленинграде, а я как бы из Псковской области.
1: Ага, так. Вот.
9: И учился, так как моя мама, ну, жили в городе, но мама работала в сельской школе, и, соответственно, я учился в сельской школе.
1: Под крылом у мамы.
9: Да, по крылому мамы.
1: О, Господи.
9: Вот. Да. И я помню все выпускные вечера, которые, где мама присутствовала как выпускной учитель. Ну и потом, соответственно, я уже был выпускной.
1: Так.
9: Вот. У нас, я учился, значит, сельская школа, у нас был большой приусадебный участок, и всегда клубника на выпускном вечере была своя.
1: Так.
9: Вот. Это был 84-й год, я выпускался. Колхоз, который, где школа базировалась, в отличие от, ну, от предыдущего дозвонившегося, он, у него был это, гостиница «Россия», а у нас колхоз «Россия».
1: Какая прелесть!
9: Да, но, как считали в то время колхоз «Миллионер», у них был свой вокально-инструментальный ансамбль, который, естественно, после вот торжественной части мы сели там банкет в нашей столовой школьной непосредственно. Очень вкусно готовили. Было даже шампанское. Но мы там с ребятами...
1: Самое забавное. Убегали. Вот, смотрите, добрались до алкоголя. Первое. Алкоголь вредит здоровью. Так, дисклеймер создан и озвучен. Второе. В 84-м году, ну, я тогда только из сада выходила своими ногами, а тогда был самый популярный алкоголь, по возможности, который покупать, это водка. Откуда-то шампанского взяли-то?
9: Нет, это шампанское было прямо в школьной столовой нам предоставили.
1: Ничего себе! Вот и это у вас нравы были свободные.
9: Да.
1: Еще и не запрещали. Потрясающе.
9: Да, но мы с ребятами там убегали в сторонку.
1: Ну, понятно, потом... самое главное, это пронести незаметно, чтобы тебя никто не накрыл. Вот этот шляп,
9: у нас там это хорошо. Мы хорошо ходили. И даже с бутылочкой тоже с ребятами пошли к нашему завуч. Он у нас ветеран войны был, такой товарищ Перцев. Вот. И мы уже к нему, он очень хороший человек, и мы уже тоже с бутылочкой к нему подошли.
1: Вы сейчас-то из Санкт-Петербурга звоните?
9: Сейчас звоню из Санкт-Петербурга. Да,
1: да. Просто я вспомнили мы тут с нашим звукорежиссером Псковского ОПГ. Как-то не по себе стало. Слушайте, ну, я даже не ожидала таких рассказов. Да нет, это я ни на что не намекаю, боже мой, упаси. Это замечательный рассказ. Смотрите, какой у нас калинкор. Во-первых, спасибо огромное за звонок. У нас есть, получается, и в школе, да, у нас есть и в сельской школе, да, с таким размахом, и Москва, гостиница «Россия». Господа, звоните, в следующем блоке продолжим. 8 800 200 ровно 9702, где вы отмечали свой выпускной. И вообще интересно, конечно, какие у вас главные были проблемы. Вот для меня в моем выпускном вот в это время это было, где платье взять, потому что был жуткий дефицит, не шить, ткани не было. Прически делали всем какие-то, ну, знаете, я не знаю, как их обозначить так, чтобы это прозвучало понятно и эфирно. Вот. И так далее и тому подобное. Это же все воспоминания, вот, которые мы несем через всю жизнь. Поэтому жду звонков. 8 800 200 ровно 9702.
0: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
10: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана. Мне складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Продолжаем. В школе, в актовом зале. Все россияне рассказали, где отмечали свой выпускной. Комсомолка провела опрос, и 35%, практически половина опрошенных россиян отмечали школьный выпускной в столовой. 8800 200 ровно 9702. Андрей Ростов-на-Дону. Надеюсь, что на-Дону. Просто я Ростов. Здравствуйте, Андрей.
12: Да, добрый вечер.
1: Когда у вас был выпускной? Давно или... Не очень.
12: Ой, давно. По-моему, 91-го года.
1: Разве ж это давно? Ладно, рассказывайте, вот что в Ростове, какие были тренды в 91-м на выпускные?
12: Мы отмечали в школе, у нас была линейка торжественная, в спортзале, как вы говорите.
1: Вот, как в Курске у меня.
12: В актовом зале был концерт небольшой, а вечером все... Каждый класс собирался в своем классе и также накрывали столы.
1: Все как у людей. Мне кажется, да. Вот все нормально. А какая была самая главная проблема в 91-м? Перед выпускным?
12: Пронести в школу...
1: Это. Все, я поняла. А вот подготовка в 91-м какая была? Там же тоже дефицит был. Это же вот незадолго до моего выпуска получается.
12: Не знаю, у нас проблем не было.
1: Ростов такой богатый город все-таки, да? Жительство,
12: да, раки,
1: дерзкий. Раки. А черешня какая в июне-то, а? В Ростове?
12: Ну, черешня, да, это есть такое.
1: Люблю ваш город нежно. Спасибо вам большое за звонок, друзья. Как вы отмечали свой выпускной? 8800 200 ровно 9702. Вера, здравствуйте. Москва на связи. О, снова. Вера, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: А у вас когда был выпускной? Признавайтесь его.
13: Я выпускалась в 97-м году.
1: Так вы совсем юная. Рассказывайте нам, Вера, что там в 97-м, как в Москве было?
13: Выпускной у нас был в школе. Салатики у нас были в столовой, которые рубали наши родители.
1: Что-то как-то бедно, Вера. Все очень бедно. Вам не поверят сейчас. Как-то голь перекатная, а не столица Российской Федерации.
13: Тогда годы такие были.
1: Так.
13: Вот. Танцы были у нас всю ночь. До 6 утра мы развлекались в нашем актовом зале. Вот. Что касается вот алкоголя, который, безусловно, вреден, я вам больше скажу, нам сами родители его принесли, потому что некоторые мамы считали, что лучше они это проконтролируют, чем их сыновья где-то будут не в потребном состоянии. Вот.
1: Да и непотребные, непотребные по качеству еще. Да-да-да-да-да, я все понимаю.
13: Да-да-да-да-да, палаточки же были.
1: А с платьем, были проблемы?
13: С платьем проблем не было, были проблемы больше с деньгами на платье, чем с платьем.
1: Значит, были проблемы с платьем, да-да-да.
13: Да, были рынки, ЦСКА, Динамо, в общем, там, конечно, все продавалось, но было очень дорого, поэтому мама, конечно, тогда очень сильно напряглась.
1: Вы мне напомнили, как я училась просто в Курске в элитной школе, и у меня были элитные одноклассники, евро-школа, евро-одноклассники. Да, помните, евроремонт, это прям смехота. Так вот, к чему я веду? ездила я за компанию на рынок ЦСКА. И вот я никогда не забуду взгляды тех продавцов, у которых ты так же, как, в общем-то, и на центральном рынке в моем родном городе, на картоночки переодеваешься и примериваешь. Они тебя оценивали оптом и в розницу. Каждому пакетику, в который раскладывали тебя виртуально, наклеивали ценник обязательно. А могли сказать и следующее. У меня товар, у вас вряд ли на это хватит средств. Вот. Я помню эти заходы. Я помню, думаю, боже, а как тут люди сюда приходят вот, сталкиваться, не бояться такими унижениями? Но платье мы купили, да. Но не мне. 8 800 200 ровно 9702. Спасибо, кстати, за звонок из Москвы. А сейчас у нас Любовь. Подмосковье. Любовь, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, слушаю вас.
14: Я хочу вам рассказать про свой выпускной вечер.
1: Когда
14: он
1: был?
14: Он был в 1969 году.
1: Вот, товарищи, слушайте Любовь сейчас внимательно. Вот это сейчас будет образец достоинства, я уверена. Слушаю вас.
14: У нас было два выпускных класса. Родители нам организовали выпускной вечер. Собирали по небольшому количеству денег. Даже, я помню, по 16 рублей в 69-м году.
1: А это много было или мало?
14: Ну, вы знаете, это было среднее. Я не могу сказать, что это было мало.
1: Ладно,
14: так. Из этих денег, значит, был организован стол, на котором присутствовали сладости, черешни, конфеты, пирожные. Директор нам разрешил родителям купить российское вино, полусладкое. Ну, в пределах разумного. Так. Никакого шампанского у нас не было. И вот у нас, значит, торжественная часть была, как вы сказали, в спортивном зале, да. Потому что у нас актового зала не было. А торжественная часть. А столы стояли в коридоре. Длинные столы стояли. И вот там нас поздравляли родители. Вы знаете, у нас такое было веселье.
1: А чем было... веселились? Это сейчас самая главная проблема. Знаете, когда я своим говорю...
14: Веселились,
1: да, они говорят, скучно, мам.
14: Заводили музыку под магнитофон. Тогда, в принципе, никаких оркестров не было.
1: Магнитофон был. Это хорошо, что он был. Это ведь была большая редкость, магнитофон.
14: Да, магнитофоны были.
1: Кассетный или бобинный? Или тогда кассетных не было еще?
14: Не-не-не, бобины.
1: Я не издеваюсь, бобины, правда. Я просто сейчас, ну...
14: Нет, почему? Бобины были, кассет не было тогда еще.
1: А какую музыку разрешили крутить на выпускном?
14: Вы знаете, уже пошли всякие эти буги-вуги, твисты. Директор ходил пальцем, грозил, но все, конечно, танцевали. И все это было очень весело. До 4 мы пробыли в школе, а потом мы пошли гулять по поселку. Это поселок Салтыковка, Горьковское направление. Мы по сей день встречаемся с одноклассниками. Правда, единственное, конечно, я хочу сказать с грустью, что круг сужается и сужается. Вот недавно у нас было 55-летие,
1: ого,
14: на которое
1: видите,
14: мы собрались.
1: Я же говорю, образец.
14: Человек.
1: А скажите мне, пожалуйста, а битлов вы не крутили?
14: Крутили, ну что?
1: Разрешали?
14: Ну как? Да.
1: Так еще раз, какой год это был?
14: 69-й.
1: 69-й. Значит, уже там получилось, что у них? Ну, у них там самый популярный, что я сейчас вспоминаю, это «Hey Jude», но это медленный, да? Нужно что-то там побыстрее. Ну, слушайте, круто. И «Дорс» уже, я так полагаю, они тоже уже появились. Спасибо. Слушайте, ну какой... Ты понимаешь, магнитофон, бобинный и «Битлз» разрешили. Салтыковка. Так, на минуточку. Последний сейчас, наверное, звонок. Или нет, еще успеваем. Сергей, Москва, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте, добрый вечер. Я отмечал свой выпускной в 90-м году.
1: Так.
15: Достаточно голодное время. Вот тут упомянули про шашлыки. Мы очень так это все грамотно сотворили. Мы на шашлыки ездили в Опалиху. Это было на последний звонок.
1: Так, это ближнее Подмосковье для тех, кто не знает, Опалиха.
15: Да. А выпускной традиционно отмечали в актовом зале, все по советским стандартам. Время, конечно, было голодное, но родители напряглись, стол был вполне приличный.
1: Ну а что, вы знаете, сколько можно сделать праздничных блюд из вареных яиц?
15: Конечно.
1: Я вам как-нибудь сейчас назову с двадцатку где-то.
15: Да. Мне в память врезалось два эпизода, что, во-первых, шел чемпионат мира по футболу, и мужская часть класса, мы умудрялись даже там во время торжественной части отбегать в соседний кабинет, там то ли физика, то ли биология,
1: где стоял телевизор. Какой это год?
15: 90-й, чемпионат мира по футболу в Италии.
1: Ага, так.
15: И, конечно, что меня очень тронуло, честно, вот такая юношеская скупая слеза пробежала по щеке. когда уже, ну, ребята были в состоянии некоторые там...
1: Я понял, понятно, так, да.
15: Парами, да, оказалось, что в соседнем кабинете в Лаборантской кто-то, я до сих пор, для меня это загадка, 6 этажей из подвала школы, из коптерки спортзала, наверх были подняты маты для тех, кто как бы потенциально будет находиться.
1: Вот это забота. Слушайте,
15: да, тяжеленные маты, вот эти советские спортивные, их кто-то поднял и там постерил. И пара пацанов у нас там пару часов поспали и немножко освежили, так сказать.
1: Спасибо
15: голову.
1: Вам за рассказ. Я вспомнила, это в 90-м году смотрела я с родителем своим, с папой, да, Аргентину обыграл ФРГ. Мне это очень тогда не понравилось. Я все-таки внучка своего дедушки-фронтовика, видимо, вот так и осталась. Со счетом 1-0. Аргентина, вот у меня до сих пор есть Олимпийка с 10-м номером, но это не Месси, это еще марадоновская история. 8 800 200 ровно 9702. 2 минуты у нас остается. Самара на связи. Алексей, здравствуйте.
16: Здравствуйте, очень приятно.
1: Взаимно. Слушаю
16: ваш
1: рассказ.
16: Я закончил в 86-м году.
1: Так.
16: Это было 400 лет Самары, это было уникально, потому что вся набережная была забита людьми, они накрывали простыни на травку, клали яйца, колбасу, выпивку, и были еще с баржи фейерверки. Это было очень...
1: То есть вам ни за что платить не пришлось даже, можно сказать? Ни за какие вот украшения вашего праздника?
16: Нет, ну это не мы раскладывали, это все люди.
1: Вот я и говорю,
16: всю
1: набережную. Класс.
16: Просто было очень уникально, потому что 400 лет, и у нас выпускной 86-й год. А в этом году будет 440 лет, представляете?
1: А как новый, это наверное, в июне год. Будет?
16: Да, да.
1: Ну что ж, как это, заранее не поздравляют, но я думаю, мы отметим это. Огромное вам спасибо, друзья. Вы меня погрузили, конечно, ну, в такие мемуары моей и чертоги памяти. Спасибо вам за это. Я уверена, каждый испытал наслаждение и тоже воспоминания. Впереди у нас Коц, аналитика с именем, мой коллега Измайлов и военкор комсомолки Александр Коц. Одна из самых лучших программ в нашем эфире. Не пропустите, а итоги дня вернутся завтра.
0: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
17: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
18: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Агата Муцениеце поселилась с новым мужем в доме за 200 миллионов рублей. Можно ли намыть золото в российских речушках? Ученые доказали, искусство и музыка замедляют старение. Газета в продаже с 20 мая.
19: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
21: О важном.
20: Россия и Китай назвали курс Японии на ускоренное наращивание военной мощи угрозой миру и стабильности в регионе. Токио восстанавливает свой военный потенциал и подрывает безопасность в Азии. Об этом заявили Владимир Путин и Си Цзиньпин в совместном коммюнике, который опубликовала пресс-служба Кремля. Лидеры государств также решительно осудили попытки прославлять милитаристов и призвали японские власти уничтожить оставленное в Китае химическое оружие. Совместное заявление стороны подписали во время официального визита российского лидера в Пекин. Новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Пакистане после завершения основных обрядов хаджа в конце мая. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники. Представитель Пакистана может завтра посетить Иран, чтобы объявить о завершении работ над окончательным проектом соглашения. До этого агентство «Фарс» со ссылкой на источник сообщило о 5 условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления переговоров. В списке требований прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разморозка иранских активов, компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. Штаты выдвинули встречные условия. Американские власти настаивают на вывозе из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана и на том, что в Исламской Республике останется лишь один действующий ядерный объект.
19: О нефти.
20: Мировые рынки не могут обойтись без российской нефти. Иностранные государства вынуждены отменяют собственные санкции ради стабильных поставок энергоресурсов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, проблему усугубило закрытие Ормузского пролива. Накануне Великобритания разрешила покупать выработанные из российского сырья нефтепродукты.
19: О животных.
20: В Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Там около 50 животных. Цифра неизменная. Это сообщил замгендиректора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. Он отметил, что кошки в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. Грызунов в Зимнем дворце нет. Это полностью заслуга эрмитажных котов. Макаров добавил, что все они содержатся за счет спонсорских средств. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек. Евро стоит 81 рубль 98 копеек. Курс юаня 10 рублей 42 копейки. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 26 градусов. Завтра будет плюс 29, 30 осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
22: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
24: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь, в этот день, в этот час, Саша, приветствуем.
25: Да, приветствую, друзья.
24: Ну, предлагаю начать с по-прежнему налета дронов. Кажется, что их становится больше, да, вот по данным...
25: Да, не кажется, их становится
24: перевалило
25: серьезно,
24: за тысячу, да?
25: Серьезно больше, да, и за сутки применения перевалило тысячу. Но вообще, это было всего там пару дней назад, да, мы в таком стремительном ритме живем в жизни, что кажется, что это уже где-то было давно, но, тем не менее, есть важные вещи, которые надо обязательно проговорить. Во-первых, это я сейчас обращаюсь к москвичам, в Москве запретили снимать работу ПВО, последствия и прочее, прочее, пока не опубликуют Минобороны что-то или столичные власти. Поэтому...
24: Ну, Подмосковье тоже относится, так как это
25: Подмосковье контур... тоже относится, да, просто после вот этого рекордного налета на Москву вновь у нас наплодилось видео, по которым можно совершенно спокойно корректировать свою работу дроноводов украинских, можно делать выводы о масштабе разрушений, об эффективности поражений и прочее, прочее, прочее. Они же пытаются прорвать ПВО Москвы, они даже в этот раз заходили с востока, то есть они облетали столицу и пытались на нее пробиться с востока, полагая, что мы защищаем ее только там, не знаю, с запада, северо-запада, юго-запада. Ничего подобного, Москва полностью в плотном кольце и пробиться к каким-то знаковым, ну, либо символическим целям им не удалось, хотя, в принципе, они не только на символические какие-то объекты были нацелены, ну, условно говоря, на Минобороны, на Кремль, там, допустим, да, нет, у них были и другие цели, они пытались добраться до московского НПЗ, и там буквально на подлете были сбиты дроны. Собственно, что было написано на этих дронах, и это украинцы выкладывали, на крыльях этих дронов, которые летели на Москву, было написано, что с лицом москвичи, Moscow never sleeps. Ну, то есть я это к чему веду? Вот когда мы что-то запускаем куда-то, что мы там пишем обычно на крыльях, да, там за Белгород, за Курск, за там какого-нибудь погибшего ребенка, за какого-нибудь погибшего медийного известного бойца, да, героя какого-то. Вот у них какой-то пунктик, да, вот у них штришок, что надо насолить москвичам. Вот именно на москвичей это все было нацелено. Это такая, в том числе, влажная или какая там голубая ЛГБТ, если что, запрещено в России.
2: Признать террористическим.
25: Мечта Зеленского, чтобы вот Москва погрузилась во мрак. Это он где-то даже проговаривал, что мы обязательно там погрузим Москву во мрак. Вот надо, чтобы над Москвой поднимались черные клубы дыма, как они поднимаются регулярно над Киевом, над Днепропетровском, над Запорожьем, с недавних пор и над Западной Украиной. Меня поразило тут видео, у нас появилась такая 50-я бригада «Варяг», чисто беспилотная, и где-то, по-моему, с неделю назад мы обсуждали удар по СБУ в Луцке, это Волынь, это Западная Украина. Так вот сегодня, можно посмотреть у меня в канале в Максе, подписаться обязательно на него, «Коц» называется, видео с этого дрона. То есть оператор, сидя где-нибудь, не знаю где, он видел, как он подлетает, и это снято, вот эти кадры я выложил, к зданию СБУ на Западной Украине. Старлинков у нас нет, да, нам их обнулили, и тем не менее мы имеем возможность управлять дроном на Западной Украине. Это здорово, это хорошо, вот. Но вот Зеленскому хочется отомстить именно Москве. Вот ему москвичи поперек горла стоят, и у него в очередной раз это не получилось. Хотя действительно рекордный был на 1054 дрона за сутки. Вот там статистика, она такая, да, плавающая, потому что говорят, что над Москвой, на подлете к Москве сбили 120 дронов, но не факт, что там сбитые в соседних областях не летели на Москву, а, скорее всего, на Москву и летели. И, условно говоря, сюда можно приплюсовать и там Брянщину, и Белгородчину, и Орловскую область, и Тульскую область, и Калужскую область. Везде же это сбивалось, да, вот все эти 1054, и львиная доля из них летело как раз в сторону Москвы, чтобы устроить вот нам тут это карачун. Вот, не получилось нам устроить карачун. И это ж только сбитые дроны, да, вот то, что мы говорим, 1054. Что-то там упало само по себе, наверняка, ну, среди такого огромного роя, что какие-то технические неполадки. Что-то долетело, безусловно, по каким-то целям попало. А вот, но как к этому относиться, что этому противопоставлять? Ну, давайте без лукавства. Дронов будет больше, налетов будет больше. О том, что перевалит за 1000, мы в нашей программе говорили, я не знаю, с год назад, что обязательно будет и 1000, обязательно будет и 1500, и 2000 будет. Вопрос, как мы к этому моменту подойдем.
2: Потому они сказали на лето, да, извини, что перебиваю, готовят, да, Палантир приезжал туда, ну, сказал, что он готовит свой алмазный...
25: Палантир мы подробно обсуждали тоже в позапрошлой, по-моему, программе. Если кому интересно, обязательно ВКонтакте, группа «Радио Комсомольская правда». Там есть отдельная папочка «Коц», можно туда нажать и про Палантир все прослушать и просмотреть. Вот. И, собственно, у Киева нет каких-то красных линий. Вот он себя не ограничивает в, там, в рыцарстве, еще в чем-то, в каких-то моральных ограничениях нет. Вот у него есть техническая возможность запустить 1000 дронов, он их запустит. Если есть возможность все на Москву запустить, предварительно проведя разведку, а предварительно-то предыдущие дни разведка какая шла мощная, да, несколько суток до 9 мая летели на нас дроны. Вот. И, конечно, они искали какое-то слабое место, через что можно прорваться. И помните, на Мосфильмовскую-то один дрон прорвался, и все-таки эту брешь сейчас закрыли. То есть никто вот в кольцо Москвы не зашел там в пределы МКАДа. Вот. Кто-то там что-то говорит про дроны на 2D ДНХ, мне кажется, это какая-то, как говорят на фронте, слонячка. Ну, я честно говоря, не видел даже кадров зевак, да, про ВДНХ, если бы они там были, если бы дроны там были, вот хоть какой-то зевак точно бы выложил в каких-нибудь комментариях какому-нибудь районному паблику. А у украинцев очень четко, кстати, с комментариями работа налажена. У них вот в этих комментариях региональных, районных, сидит бот, который отлавливает моментально появление видео и тут же его скачивает. Администратор чухнулся, попытался уже удалить, удалил, а все, вот уже скачал это видео уже у противников. Поэтому у них чаще в больших пабликах эти видео появляются первыми, нежели в российских пабликах, потому что вот так вот работает система ботов в таких районных и региональных телеграм-каналах. Вот. Поэтому, конечно, надо формировать и дальше БАРСы, МОГИ, мобильные огневые группы. Вот Ленинград сейчас начал резервистов, Петербург начал резервистов Ленинградской области привлекать. Пора это делать, ну, как бы в масштабах страны. Надо понимать, что не будет безопасных зон, их уже нет. Да? И сейчас мы обсудим вообще чувствительную тему, когда пойдут по России дроны на Старлинке, это вообще будет катастрофа, то есть надо к этому... А они пойдут, обязательно пойдут, масштабно пойдут, то есть к этому надо заранее готовиться. Во-вторых, надо, конечно, создавать, ну, вот эту систему раннего оповещения, гражданский ее сектор, вот, который есть, его задатки там в Курской области, в Белгородской области, то, что называют гражданским ПВО, это когда возможно возможности вот этих региональных военизированных формирований, типа БАРСов, которые и не Минобороны, и не Росгвардия, но при этом с пулеметами, РЭБом и со всем, и с техническими средствами, которым много...

0: единой системы оповещения, ее эволюция и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, конечно, вот эта цифровизация, она крайне важна. Ну и, конечно, надо выбивать не только вражеские расчеты, но тоже об этом мы сколько говорим, но и там склады хранения дронов, но это выбивается, да, вот эти вот зоны запуска этих дронов, ну, 1000 дронов невозможно незаметно запустить, это с каждой точки запуска дронов, ну, я не знаю, по 30, по 50 запускаются, это как-то надо отслеживать и прям туда сразу наваливать. Вот я помню, в Черниговской области только начали из фур разгружать этих лютых, да, большие самолеты, и тут же их нахлобучили под объективный контроль, по-моему, искандерами, если я не ошибаюсь, но это такая цель, достойная искандера. Ну и, конечно, надо бить по всем вот этим идеологам и популяризаторам беспилотного украинского движения, типа всяких вот этих флешей и же с ними, потому что бей по голове, а остальное само развалится. Вот. Ну и как бы надо уже на деле бить по не по центрам даже принятия решений, а по лицам, принимающим решения вот на такие террористические атаки, в том числе на столицу, потому что за парад мы ответим, а вот за такой налет не ответим, ну, это как-то странно.
1: Да, ну, о дронах еще продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да, но вот в этой истории с атакой на Москву, да, возникают такие вопросы как бы технологические, и не появился ли там какой-то, ну, не знаю, ноу-хау, еще что-то, да, вот начали говорить о Старлинке, о системах навигации, которые там используются, говорят, что где-то они пролетают сначала в какой-то промежуточный отстойник, собираются для того, чтобы роем потом дальше вдарить уже по на рубежам.
0: Ну, я не думаю, что они собираются в отстойник, они просто летят волнами, да,

0: чтобы разрядить ПВО, чтобы где-то посмотреть, где пробилось, и там, значит, туда направить побольше. Вот, поэтому, ну, каких-то новых прям вот совсем революционных технологий нет. Я не видел фотографий, доказательств того, что вот в этом налете применялись дроны на Старлинке. Но я не вижу в этом ничего как бы невозможного. Мы летали на Старлинке, у нас в Геране летали на Старлинке. С этого, собственно, началось отключение всего Старлинка и началась регистрация терминалов, ну, тарелок этой спутниковой связи Илона Маска, которые работают на Украине. То есть работают только те, которые специально зарегистрировали. То есть работа отдельных терминалов над закрытой для всех других терминалов территории, она отработана на Украине, и включить определенные терминалы над Россией, над которой не работает Starlink, но спутники-то висят, технически несложно. Просто заносишь в базу, вот эти сторонники должны работать. Для них нет, допустим, ограничения по скорости. И ты летишь на лютом 180 км в час. Вот, совершенно спокойно.
1: И навигация, да?
0: Ну, это, к этому мы еще дойдем. Ну, вот. То есть, для чего Starlink? Для того, чтобы ты видел на экране, куда ты летишь, и мог управлять через космическую связь. Ну, вот как мы делали с Геранями, как мы делали с БМками, которые Одесский порт разбирали под объективный контроль, как Затоку вот долбили несколько, там, 14 или 15 гераний, да, и 16-я летала вокруг и снимала. Это все было на Старлинке, да, чтобы можно было управлять, можно было заводить на средства ПВО, на там перехватчики, на мобильные огневые группы. Ну, чтобы ты видел, чтобы у тебя была картинка Москвы, вот я летаю над Москвой, вот. Но, значит, за то время, что прошло с налета, никто не показал фрагментов терминала Starlink среди обломков, которые упали там в Москве, Подмосковье, вот, и не было кадров с дронов, вот, потому что камеры среди обломков тоже должны были быть, иначе, ну, как бы смысл сам наличия Starlink'а на дроне отпадает, да, но я вот не видел этих кадров с камеры. У украинской стороны вода в дупе не держится, они обязательно бы прям вот к завтраку после ночного налета выложили бы во всех телешоу, там, как мы подлетаем к Москве, от, я не знаю, от Киева до Брюсселя бы это все крутили. Нет этих кадров. Вот. Ну и главное, Starlink – это не только связь для там, управления и передачи видео. Starlink – это сама по себе навигационная система. То есть Starlink для того, чтобы работать и обеспечивать связь, нужно понимать, где он находится. Если он находится на территории, над которой он работать не должен, он не заработает. Как ты с ним не колдуй? Я колдовал с друзьями-техниками, но не получается даже в Белгородской области его включить. Вот никак не подменить ему через спуфер координаты. Вот. Когда, значит, тебе не нужна связь, он работает вот как этот навигационная система. Как GPS, да, американский, он может быть не такой точный, то есть GPS там точность 5 метров, а у Starlink может быть точность 50, но это не критическая там разница, да, когда ты там отправляешь дрон. Вот. И вполне возможно, что поскольку 20 мая Маск отключает эту функцию, да, вполне возможно, вот у них были какие-то старые, вот накопленные, да, да, терминалы, которые, ну, просто сгорят, да, превратятся в кирпичи, вот они их пустили в качестве навигации. Но, повторюсь, ни одной тарелки среди обломков масковской я не видел, да. И тут еще такой тезис почему-то появился, вот кто вбросил это про Старлинки, вот Маск, значит, воюет, он отправил Старлинки на Москву, значит, Маск теперь с нами воюет. Почему теперь с нами Маск воюет? Маск воюет с нами уже года 3 или 4, когда там появились эти Старлинки в вооруженных силах Украины. Я имею в виду не там колхозные, да, которые волонтеры купили, а прям вот поставки целенаправленные для украинской армии, когда начались. Вот тогда Маск и начал с нами воевать. Потому что Старлинк для Киева является, ну, может быть, даже и ключевым оружием, и уж точно посерьезнее там какого-нибудь Хаймарса или F-16, потому что без Старлинка Минка, у него не работает у противника ни разведка, ни управление, ни целеуказание, ни ударный БПЛА. Они бы, конечно, подстроились без Старлинков, как подстроились, собственно, мы после того, как нам их отключили. Но это явно не тот уровень, да. Поэтому, ну и, собственно, отключение функции GPS, я не думаю, что это какой-то разворот маска в нашу сторону, просто такая подкрутка одного из контуров той системы, которая все это время била по нам его руками. Вот. И тут тоже услышал, собственно, опять же, в контексте обсуждения Старлинка, который летит якобы на дронах на Москву, давайте типа снесем все спутники Старлинка с орбиты, и наступит нам счастье. Вот. Ну, чем сносить, в принципе, есть. Да? То есть, у нас есть, например, ракета «Нудоль» комплекса А-235, есть такой. В 2021 году именно этот комплекс ювелирно сбил аппарат с орбиты «Космос», не помню, как называется, «Космос», там какие-то четыре цифры, и с тех пор пуски продолжались, последний был в марте 2024 года, что важно, был сбит спутник на высоте там порядка 500 километров, это как раз вот низкая орбита группировки Илона Маска. У нас есть там лазерный пересвет, да, уже стоит на боевом дежурстве. У нас строится такая система, как «Калина». Это такой стационарный комплекс для ослепления оптики. Вот. Ну, в том числе и с спутниковой. Вот. У нас, наконец, есть аппарат, который называется, опять же, так вот затейливо, «Космос-2553». Очень американцев он напрягает. Они говорят, что это образец какого-то орбитального противоспутникового аппарата с ядерной начинкой. Вот. Наши говорят, что это чисто научный спутник, и как бы почему мы должны не верить нашим, да? Очень хорошо, что они так говорят. Вот. Так вот, но ничего из этого по группировке спутников Маска не полетит. SpaceX – это не один спутник, не десяток спутников. Сейчас насчитывает группировка Starlink порядка 10 тысяч спутников. После того, как мы «Нудолью» сбили вот тот космический аппарат, который упал потом в океан, американцы насчитали что-то 1500, по-моему, обломков крупных и сотни тысяч мелких. И теперь представьте, что будет, если насбивать 10 тысяч, даже если мы начнем топить космос дровами, а стрелять ракетами по спутникам – это топить космос дровами. Вот представьте, какая свалка будет у нас на низкой орбите, там порядка 500 километров. Ну, то есть мы рискуем вообще, в принципе, закрыть выход в космос для человечества. Вот. Поэтому я вот не думаю, что кто-то решится в здравом уме и трезвой памяти полностью ликвидировать спутниковую группировку. Когда дойдет до столкновения в рамках там Третьей мировой войны, я думаю, мы все как бы откатимся на докосмическую, доспутниковую эпоху. Вот. И тут мы, конечно, будем иметь преимущество, потому что у нас до сих пор есть полевые телефоны проводные, когда связисты прокладывают с катушкой, и вот так вот потом звонят. Мы на этом воюем. Кстати, и до сих пор у нас эти средства связи есть. Единственный гарантированно непрослушиваемый вид связи – это те самые тапики, полевые телефоны. Плюс у нас есть там китайские баофенги, да, и прочее-прочее. Вот, когда наступит их время, тогда, я думаю, никто не будет, ну вот в той ситуации, когда надо сбивать спутники уже, да, массово, уже никто не будет думать о будущей космонавтике человечества. Это уже будет ну, тот мир, который мы не хотим. Да? И тут я бы, тут мы, ну, об этом еще в следующей части я скажу, а когда же мы жахнем ядерной бомбой. Вот. Но тут меня в этой связи, да, обсуждение Старлинка на этой неделе, мне кажется, очень важная новость была в среду о том, что русский Starlink, тот самый проект «Рассвет», начали тестировать на скоростных поездах. поездах. 135 ласточек и сапсанов получат спутниковый интернет нового поколения. Сейчас уже на вагоне лаборатории идут испытания. Вот к следующему году говорят, что запустят уже вот в этих поездах спутниковый интернет «Рассвет». Ничего не говорят по поводу зоны СВО, ни про передовую, ни про тылы. Но мне кажется, может, и правильно, что не говорят, потому что чем больше противник знает, да, тем хуже. А так, пока он не знает, какая там помеха защита, где стоят наземные шлюзы, ну, значит, да, целее будут. Поэтому вот эта новость, мне кажется, очень позитивная и перспективная. Спасибо.
1: Ну, вот о ядерном ударе, о ядерных учениях, о других инициативах наших заклятых противников уже после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Началась разработка спортивных заданий для пилотов 30-й международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В этом году пилотов ждут не только полеты на точность и мастерство, но и настоящие испытания на умение ориентироваться в небе. Судейская коллегия уже сейчас учитывает возможные сложности с интернетом и навигацией, поэтому экипажам необходимо быть готовыми использовать карту и компас. Такой формат, по словам организаторов, придаст соревнованиям особую атмосферу и вернет к традициям классического воздухоплавания. Здесь важны будут не только современные технологии, но и опыт, интуиция и умение принимать решения прямо в полете. Все призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса «Лучше по профессии» получили сотрудники ЗАО «ЗЭТА». На площадке этого предприятия соревновались операторы станков с числовым программным управлением. Всего 7 специалистов из Пскова и Великих Лук. В итоге третье место занял Станислав Яцукович, второй – Александр Титов. Победителем стал Андрей Шлындов. Все 7 конкурсантов получили сертификаты об участии. Конкурс «Лучше по профессии» организован в рамках федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Состязания в номинации «Оператор станков с ЧПУ» в регионе прошли впервые. Представители методического объединения воспитателей пригласили на открытое занятие «Мы россияне» в детский сад номер 9. В дошкольном учреждении серьезное внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию. Традиции родной страны детям раскрывают при помощи фольклора. Знакомство с народным творчеством здесь превращают в увлекательную игру, которая помогает воспитанникам понять, чем жили их предки.
2: О валютах.
3: Курс валют на сегодня. Доллар 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юань 10 рублей 45 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Беспилотники летят, да, как это сейчас небольшое затишье, как бы не перед бурей. Вот мы говорили об обстоятельствах, которые сопровождают все это. Ну и такое уже как привычное, да, обстоятельство – это отключение мобильной связи. Тут наши дипломаты тоже посоветовали трем городам прибалтийским республикам отключать мобильную связь, чтобы украинские дроны не летали над их территорией.
0: Ой, да, меня тут бомбануло после налета на Москву ролик, который крутили по всем украинским топовым каналам с миллионными аудиториями. Какой-то идет, значит, с позволения сказать, мужчина и говорит: вот как же так, нам отключают интернет, мы чувствуем себя некомфортно, а дроны все равно летят, а вот украинцы чувствуют себя вполне комфортно на своих дронах, им не мешает отключение интернета. Правильно ли я понимаю, что это все не работает? Неправильно, ты понимаешь, дорогой мой товарищ? Я, честно говоря, уже устал объяснять, да, почему отключается интернет. Объясню все-таки еще раз, потому что я вот только там объяснял на своем стриме, да, почему отключают интернет, а дроны все равно летят. Потому что летят те дроны, которые интернет не используют. Они используют координаты, у них проложен полетный маршрут по точкам, по которым они ориентируются по рельефной карте, которая заложена у них в мозге. Они не используют интернет. Но если будет интернет, то эти дроны уже будут не слепые, а будут с камерами. Они будут бить по панцирям, по торам, по могам. А потом будут, дорогой товарищ, лететь прямо к вашему дому и взрывать его к чертям собачьим. Вот что будет, если не отключить интернет. А еще, если не отключить интернет, у нас терроризм с применением FPV-дронов станет таким же привычным явлением, как этот терроризм стал уже для приграничных наших областей в Белгороде, в Курске. Вот этот терроризм, он будет везде, независимо от географии. Москва, Новосибирск, Владивосток, Камчатка, Мурманск, Североморск, где угодно можно будет с помощью сим-карты поднять FPV-дрон и направить его туда, куда ты хочешь. Я напомню, отдельно напомню, что операция «Паутина», которую украинцы провели в России, когда были атакованы аэродромы, где находятся наши стратегические бомбардировщики и ракетоносцы, был атакован как раз с помощью мобильного интернета. В каждом FPV-дроне, который летел и сжег самолеты стоимостью сотни миллионов рублей, была сим-карта, с помощью которой этим дроном можно управлять хоть из Киева, хоть из Львова, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. Вот для чего противнику нужен мобильный интернет. И, кстати, на этой неделе, как иллюстрация того, что я не включил, как это модно говорить в интернет-среде, антикриз. Отрабатываю антикриз, методичку мне, значит, откуда там из мирового правительства скинули, я ее отрабатываю. Так вот, мне в этой методичке еще скинули, значит, вот такой кейс, как говорят, как модно говорить, да, вот такой пример. В Воронежской области на этой неделе ФСБ задержала двух, написано, иностранцев, но мы понимаем, что это ценные специалисты из Средней Азии, которые атаковали дроном воинскую часть в Воронежской области, да, то есть они сначала через подставных лиц купили сим-карты, это было одно из заданий кураторов украинских, затем они нашли тайник, выкопали оттуда, вытащили дроны, снарядили их этой сим-картой и запустили, взорвали на территории воинской части. А зачем им, скажут мне, спросят меня, им нужна была сим-карта? Для чего? Вообще, одно из заданий куратора было вот в том районе, где находится воинская часть, перед этим терактом проверить, как там работает мобильная связь на разных операторах связи. И в итоге в этот дрон засунули эту сим-карту, и то, как они атаковали воинскую часть, прекрасно видели из Киева их кураторы. В любой момент с помощью этой сим-карты они могли перехватить управление и самим направить этот дрон, куда они захотят, в том числе и на этих ценных специалистов. Вот, вот почему перекрывают интернет. И вот говорят там, типа, а вот мы живем на Камчатке, у нас там городок 60 тысяч человек, где война, и где война везде теперь. Да, и на Камчатке, по-моему, с Камчатки были кадры с спутниковые даже, по-моему, как две атомные подводные лодки, затянуты сетями противодронными. Это вот, ну, это молодцы, это аплодируют. То есть они заранее стараются минимизировать угрозу, потому что туда может прилететь вот такой FPV-дрон. То есть все, все ограничение этого FPV-дрона, расстояние, только в батарее. Все, чем мощнее батарея, тем дальше он полетит. Современные батареи позволяют летать даже на 50 километров, если мы говорим о простом FPV-дроне, который можно на коленке собрать, да, вот, поэтому нет тыла, вот, при такой терроризме. Мы вошли в период перманентной террористической угрозы, которую можно минимизировать, в том числе отключением мобильного интернета, но, как сказал президент, надо все-таки людям объяснять, почему отключают, доводить, но вот этим почему-то никто не занимается. Вот. Ну, и президент сказал, чтобы работали все сервисы, которые нужны для жизни, да, для жизнеобеспечения, и банковская сфера, и там записаться к врачу, и не знаю, такси вызвать, и еду вызвать, не знаю, насколько это жизненно важно, можно и в магазин сходить, вот, если честно. Вот такие дела, вот так меня бомбануло аж на полкусочка, значит, в очередной раз объяснил, почему отключают интернет. Мне просто часто пишут в Телеграме, а почему вот мы вот живем здесь, ну, я не знаю, почему мы отключили. Ну, вот спросите у ФСБ. ФСБ вам не скажет. Вот. Но вот Владимир Владимирович сказал, что надо объяснять людям. Я стараюсь как-то со своей колокольни на эту проблему посмотреть.
1: Ну, тоже, кстати, о новинках. Тут и про «Сармат» говорили, и вот Су-57 полетел, да, УАК показал. Но и вот то, о чем мы говорили, в России начались беспрецедентные ядерные учения. Цель – послать сдерживающий сигнал НАТО. Учения проходят с 19 по 21 мая. Кажется, что НАТО никакие сигналы не устраивает. Это, кстати, подтверждают и заявление или сообщение, точнее, службы внешней разведки нашей о том, что НАТО готовится ударить по России, Украина готовит удары по тыловым регионам России с территории Латвии, а из Литвы, по-моему, да, звучат сообщения о том, что НАТО должно показать силу и зайти в крепость в Калининград, мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде, у НАТО есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве. И, в общем, уже ставший привычным пролет этих дронов через Эстонию.
0: Да, они там теперь в Латвии и Литве по бункерам сидят, по подвалам сидят. Очень полезно, мне кажется, в данной ситуации вызвать на ковер российского посла. Вот. Ну, вот у них как пролетят украинские дроны, они почему-то вызывают не украинского посла, а российского посла. Ну, вот вызовите его в бункер, не знаю.
1: Они говорят, мы Зеленскому не разрешали. Но, говорят, Зеленский подписал указ, что Эстония разрешила ему. Поэтому,
0: ну, да. Кто их будет спрашивать? Британцы приказали, все. Они не разрешали, но вот они все равно летят. Поэтому мы сидим в бункерах, поэтому у нас школы перешли на дистант. Это, кстати, то самое будущее, которое мы с тобой им рисовали в наших программах, если они будут бездействовать, если Зеленский будет оставаться безнаказанным. То один упал, то два упало. Но они видят, что как-то вяло реагируют эти прибалты, как им и положено прибалтам по их менталитету. Ну вот, пожалуйста, теперь вы сидите в бункерах, теперь у вас отменяют рейсы в аэропортах. Тоже мы все это проговаривали, что у вас это будет, у вас перестанут летать самолеты, вы на себе это все почувствуете. Это мы еще не начали над ними сбивать, а то мы еще и сбивать начнем после этих слов про Калининград. Что касается там Сармат, там беспрецедентных, как их называют, учений, ну, не знаю, не то чтобы скептически я к этому всему отношусь, но как к такому, ну, информационный фон. После ударов Сармата был самый крупный в истории налет на Российскую Федерацию. 1054 дрона, о чем мы говорили в первой части нашей программы. Это было сразу после испытания Сармата. Кого-то это там от чего-то удержало, кого-то напугало, кого-то предупредило. Нет, учения, ну, их надо проводить, надо держать в тонусе нашу ядерную триаду, надо показывать, да, что у нас есть, но надо показывать все-таки не только в теории, но и, я не знаю, зачем мы придерживаемся каких-то норм и конвенций. Ну, Трамп показал, что не осталось никакого там мирового права, да, на нашем шарике, что нет никаких правил. Ну, что нам себя сдерживать? Ну, давайте жахнем по... Ну, если не по острову Змеиный, там, рядом с Украиной, то по новой земле у нас там полигон остается, он действующий, на нем можно испытывать. Зачем мы придерживаемся этого моратория? Ну, повозили мы эти... Искандеры, да, которые имитируют ядерные боевые заряды. Никого это... Ну, вот в таком мире, где порог страха, он настолько уже занижен, что учения без каких-то конкретных демонстраций, они ни к чему не приведут. Ну, и как бы ядерные войны-то, в принципе, не очень хочется. Многие перепризывают, там, типа, когда же мы шарахнем, и когда же это самое, применим ТЯО. Но ТЯО не решает нашей проблемы. А применение полномасштабное ядерного оружия, но надо понимать, что мы останемся в реальной изоляции, без параллельного импорта, без помощи Китая, без закупки наших энергоресурсов. И, извините, в туалет мы будем ходить с лопухами, потому что газет не будет, потому что бумаги не будет, которую мы сами не сможем производить. Ну, вот и все. Поэтому, ну, если пугать, то надо как-то пугать аргументированно, а просто учитывая. Ну, сигнал так сигнал, ладно.
1: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
6: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, Саша. Есть интереснейший вопрос. Это доклад Пентагона о состоянии дел на российско-украинском театре военных действий. Но перед этим интересно все-таки с прибалтами. Тут вот наблюдатели-специалисты говорят, ну, официальная, значит, численность вооруженных сил там что-то около 6 тысяч, да, где-то там в какой-то из них. А самих прибалтов уже не осталось, есть бюрократический аппарат. Но вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что вот эти угрозы, связанные с НАТО, с Калининградом, ну, не надо вот всерьез к ним относиться. Может быть, наоборот, стоит заявить, что это агрессоры, и, наконец, воссоединить, да, защитить русских на территории Прибалтики, воссоединить незаконно отторгнутые земли, пока есть возможность.
0: Я-то только за, только какими ресурсами, какими силами. Вот. Что касается там травоядности прибалтов, да я бы не сказал, что они травоядные, да, они очень злые, они исторически очень на нас злые. Вот, и прибалты же они не одни сами по себе там, но в той же Литве сейчас бригада Бундесвера разворачивается до дивизии, причем в том самом Сувалкском коридоре, через который пролегает самый близкий путь до нашей Калининградской области, там что-то порядка 60 километров между Польшей и Литвой, да, вот этот вот коридорчик. Поэтому, ну, и в случае Шухера, уж простите мне это просторечное выражение, там момент потенциально появятся, значит, эстонские, литовские и латвийские дроноводы с самыми современными дронами, которые, правда, не говорят ни по-литовски, ни по-эстонски, но говорят по-украински. Вот моментально появится огромное количество, как они моментально появляются, например, в тех местах за рубежом, где у России есть какие-то свои интересы. Ну, как в Африке, например, в Мали, в Судане. По нашему газовозу безэкипажный катер запустили с берегов Ливии, украинский катер, украинцами. Вот. В Индии там схватили одного американца и семерых украинцев, которые собирались там поставлять каким-то группе, я не очень в этой азиатской теме, каким-то в Мьянме, каким-то группировкам, которые потом бы атаковали объекты, связанные в том числе и с Россией. А это там, начиная от университета по беспилотию в Индии у нас совместный есть, заканчивая, не знаю, там атомные у нас энергетика проекты есть. Ну, то есть, то, что Прибалтику моментально заселят тем, кем надо для сдерживания России, у меня вообще никаких сомнений нет. И дронами будут останавливать. И дивизиями сейчас не наступают. Да? То, что там в чьей-то армии 6 тысяч человек, не знаю, там в чьей, в латвийской, литовской, это не означает, что мы их возьмем с наскока. Ну, хватит этого шапкозакидательства. Кидательство нам оно очень серьезно аукнулось в 2022 году. Но при этом как бы и голову пеплом посыпать тоже не стоит. Мы просто живем в неком таком информационном мире сплошного негатива. Да? Вот нам рассказывают, тут у нас плохо, тут у нас плохо, тут у нас плохо. На самом деле, ну, не все плохо. Я вот мало того, что оптимист по жизни, я еще и реалист. Да? Я реально смотрю на недостатки, но и мимо каких-то там достижения тоже пройти не могу. Вот как я сказал в одном из наших кусочков сегодня про бригаду «Варяг», которая атакует дроном СБУ на Западной Украине, на Волыни, да, в Луцке. И это все дроны снимает камера, и мы получаем эту картинку. И это не Starlink. Starlink'а у нас нет. Это меж-связь, это телеуправление. Но это уже Западная Украина. То есть это какая техническая, научная мысль задействована.
1: Кстати, был запрос про офисы СБУ. Да, надо понимать. Там еще вот пишут, я видел, по ТЦК, когда начнете, наконец-то.
0: А били по ТЦК, били и в Харькове били, в Сумах били по ТЦК, и это как бы в Одессе били по ТЦК, и это встречало большое одобрение у мирных местных жителей. Вот. Очень любопытный текст гуляет по украинскому сегменту Телеграма от некого военного Роман Пахулич, да, который своими глазами взглянул на действия нашего спецподразделения беспилотного «Рубикон». Вот. И он говорит, что несмотря на то, что там российские блогеры жалуются, что мало живой силы убивают их беспилотия, нифига подобного, мы тут чувствуем, что мы, ну, как пехота, приоритетная цель для «Рубикона», который заходит там на, ну, вот напротив них, да, вот на эти участки. Они работают по всему живому, что движутся, и работают системно. Потом он говорит, что они отлично работают двойками. То есть сначала прилетает один дрон, поражает цель, а затем второй дрон сидит в засаде и ждет, когда приедут там ликвидировать последствия, и атакуют, вывозить раненых, снова атакуют. Потом он, значит, жалуется на том, что «Рубикон» действует дронами FPV на радиоканале, не на оптоволокне, а на радиоканале в глубоком тылу. То есть мы все жалуемся на украинцев, которые в глубоком тылу у нас атакуют цель. И это так, да. Действительно, эти марсиане, они же «Хорнет», американские дроны, они атакуют цели далеко от линии боевого соприкосновения, ну, там 100 километров, допустим, 150 километров, да, Старобельск, пожалуйста, очень далеко от линии боевого соприкосновения, но тем не менее. Но вот у нас тоже что-то такое есть, на что украинцы жалуются. Жалуются он на FPV-перехватчики, которые у нас есть. Они, те же «Хорнеты», они их щелкают. Ну, вот если посмотреть телеграм-канал «Рубикона» или канал «В Максе», там обязательно у них есть подборка перехватчиков, «Хорнеты», они эти перехватывают, несмотря на то, что там заявленная скорость по 250 км в час. Но опасность его именно в скорости этого «Хорнета» марсианина и в том, что его не видят наши дрон-детекторы, ну вот он внезапно прилетает, ну и в том, что у него какие-никакие мозги есть. Кто-то говорит, что это уже искусственный интеллект, он летает и сам выискивает себе цели и ее поражает, потому что у него в мозги загружена библиотека целей, да, и он визуально там ее оценивает. Кто-то говорит, что все-таки он выбирает ее и посылает сигнал оператору, дескать, смотри, я вот выбрал эту, и он говорит, окей, атакуй. Ну, может, такая система. Тогда это еще не искусственный интеллект, а пока еще машинное зрение, но, тем не менее, мы к этому идем, и мы в этом смысле тоже как бы не отстаем. Но если отстаем, то не сильно, потому что вот тот же этот Пахулич говорит, что молнии летают, такое ощущение, что сами по себе и сами выбирают себе цели. Но это то же самое машинное зрение, которое у нас реализовано также неплохо. Вот. Ну и, собственно, он делает вывод, что сейчас русские комплектуют подразделения войск беспилотных систем и будут действовать именно в составе подразделений, то есть поротно, побатальонно, полками беспилотными, да, это уже будет совсем другая картина. Он говорит, что она полностью изменится через 4-6 месяцев. Я думаю, что намного раньше. Ну и раз у нас такой позитивчик, кусочек, да, я бы еще вспомнил сегодня, на этой неделе был опубликован 9-й квартальный доклад генерального инспектора Пентагона, и там многое касается и нас, и ну тоже там есть чем гордиться, как говорится, да, вот, например, он отмечает, что российская армия превосходит ВСУ по большинству ключевых направлений ведения войны, по снабжению Украина продолжает сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов. Я думаю, что здесь речь идет все-таки не о тактическом уровне, а о боеприпасах к системам ПВО и о беспилотниках-перехватчиках, которые перехватывают наши дроны и и ракеты ПВО, которые перехватывает. Американцы пришли к выводу, что Россия продолжит наступление до полного установления контроля над Донбассом. По людям у украинцев проблемы, по, значит, мобилизации у них проблемы, вот. Ну и по глубинной войне, да, это, этот термин появился у Зеленского и компании, когда они начали бить вглубь России вот этими самыми дронами, и под нее выбивали миллиарды, под нее европейцы снимали ограничения на дальность, под нее там рисовали красивые карты с радиусами поражения, да, логика была простая: дайте Киеву побольше дронов, побольше крылатых ракет, а ВСУ уже парализуют и наши ВПК, и обнулят нашу нефтянку, и измотают нам тыл, и тогда Москва сядет за стол переговоров уже на чужих условиях. Вот в свежем докладе генерального инспектора Пентагона по этой концепции, ну, просто вот бульдозер прошлись, цитирую: украинским ударам не хватало ни слаженности, ни интенсивности, ни сосредоточенности на ключевой российской военной инфраструктуре, чтобы хоть как-то повлиять оперативно или стратегически на способность России вести боевые действия. По нефтянке Зеленский, да, там хвастался, как они нам, да, там все выбили, но вот американцы пишут, что эти удары не нанесли существенного ущерба российскому энергетическому производству. Ну и, собственно говоря, то, что касается тылом, ну, то, что украинцы говорят, что все русские должны прочувствовать эту войну, доклад был до вот этого налета, да, в 1000 дронов. Гражданское население России в этом квартале оставалось практически незатронутым украинскими ударами. Короче, Пентагон фиксирует, что наша оборонно-промышленная база с начала войны существенно расширилась, нарастила производственные мощности и выпуски по многим системам вооружения и адаптировалась ко всем ограничениям, которые на нее наложили в связи с санкциями. Вот на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться с нашими дорогими зрителями и слушателями до следующей среды.
1: До встречи через неделю. Да, спасибо.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
9: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: «Берите пример». Рассказываем о тех, кем гордимся.
11: Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был очень любознательным человеком. Его мама часто повторяла: «Надо зацеплять всякое знание, которое встретится на пути, потому что нельзя узнать наперед, что пригодится в жизни». И сын очень хорошо усвоил этот совет. С юных лет Даль заметил, что та русская грамматика, по которой его учили в школе, вздор, не связанный с устной речью. И сын обрусевшего датчанина и француженки решил разыскать подлинную русскую народность в языке и обычаях. Создание словаря Владимир Даль завершил через 47 лет.
2: В
12: Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
13: Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами и стремятся не допустить, чтобы многополярность обернулась хаосом. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. «Не хотим, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, где участвуют Россия и Китай. Это ШОС и БРИКС», — сказал Лавров. По сути, главная задача в том, чтобы все эти интеграционные процессы гармонизировались на евразийском континенте. Отсюда взаимодействие между ШОС и АСЕАН, отсюда договор между ЕАЭС и КНР по продвижению согласованных подходов евразийской интеграции и концепции «один пояс, один путь». Тегеран сообщил о продолжении обмена сообщениями между Ираном и США по вопросу урегулирования конфликта. Обсуждают иранские предложения, сообщил официальный представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство «Фарс», обмен мнениями происходит на основе текста «Предложение Ирана» из 14 пунктов. Акцент там делается на прекращении военных действий и мерах по укреплению доверия. Центры размещения просителей убежища в Нидерландах оказались перегружены из-за большого потока мигрантов. Об этом сообщает газета «Телеграф». В крупнейшем лагере беженцев в населенном пункте Тер-Апель закончились свободные места. Часть приехавших может остаться ночевать на улице. Генконсульство России не получало информации о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей на востоке Египта. Об этом ТАСС сообщили в дипмиссии. Ранее Роспотребнадзор объявил, что направил в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования. Решение связаться с египетскими властями было принято на фоне появления публикаций о массовом отравлении российских туристов, отдыхающих в отеле в египетском городе Сафага на Красном море.
14: Обо всем.
13: Родители выпускников потратят на праздничные наряды до 120 тысяч рублей. Расходы на подготовку к школьному вечеру в этом году сравнялись со свадебными тратами. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его расчетам, минимальный образ для девушки обойдется в 14 тысяч рублей, а для юноши в 20 тысяч. В итоговую сумму эксперт включил не только покупку одежды и обуви, но и услуги стилистов. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 29-30, осадков не ожидается. В Петербурге в эти минуты плюс 14 градусов, завтра днем будет плюс 22-23. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
15: Как это было? Спецпроект. Часть первая.
16: Янукович, партия регионов, вся оппозиция, вся шла стройными рядами в Европейский Союз к подписанию соглашения об ассоциации.
17: Олег Царев, политик, на момент Майдана депутат Верховной Рады.
16: Я зам руководителя фракции партии регионов Верховной Рады Украины. Выступил против соглашения об ассоциации подписания. После чего было принято решение руководством партии регионов об отстранении меня от центральных эфиров. Я начал писать в социальных сетях. Поэтому в начале 2013 года никаких не было предпосылок, чтобы кто-нибудь организовал Майдан. Больше того, когда Янукович не подписал соглашение об ассоциации, и Майдан начался, он начался в том числе из-за противоречий внутри властной команды Януковича. Был руководитель администрации президента Сергей Левочкин. Были люди, которые собирались стать на его месте. Поэтому Сергей Левочкин сделал все для того, чтобы, эти люди себя дискредитировали. Они как раз занимались разгоном первого Майдана, и Сергей Левочкин подал эту всю ситуацию таким образом, чтобы максимально выставить их в негативном свете. И чтобы вот разгон студенческого Майдана получил максимально негативные отзывы в СМИ и так далее. И И где-то на этом этапе только включается посольство Соединенных Штатов, посольство Германии, которое на первом этапе, возможно, даже играло большую роль, чем посольство Соединенных Штатов. И они начинают раскручивать Майдан, они начинают подключаться к Майдану, начинают помогать деньгами и всем остальным. Это было достаточно сложно по той причине, что к Майдану в данный момент времени, к концу 2014 года, ничего не было готово. Было только интернет-телевидение первое, которое было организовано с соросятами, там громадское телебачение. Но структуры не было. Был техкэмп, были активисты, были сотрудники всяких общественных организаций. Команда «Старт» прозвучала для всех неожиданно. И поэтому пришлось им включаться по ходу. И задача раскачать Майдан стояла перед ними очень нетривиально. Они с ней справились.
18: До этого момента известная вам троица оппозиционеров, помните, Тягнибок, Яценюк, Кличко, они же год колесили по всей Украине, пытаясь поднять народ.
17: Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».
18: Год колесили, но ничего у них не получилось. И тогда уже вот возникла ситуация на Майдане, но и с ней не очень хорошо получалось. Вот не выходило у них, не могли они раскачать страну, население не могли возбудить. И, собственно говоря, там Майдан тогда и угасал. Если вы помните, то фактически власть договорилась с организаторами Майдана первого, там их два было Майдана. С организаторами первого власть договорилась, и, по сути, Майдан уже планировали разбирать. И тогда было Левочкиным, главой администрации президента Януковича, была организована провокация с так называемым избиением детей. Если помните, потом такой мем возник, они же дети. Часа за четыре, значит, представители оппозиции влетели в студию Савика Шустера, там шел прямой эфир, с воплями «они же наших детей избивают на Майдане». Ну, туда, значит, сразу побежали, посмотрели, ничего, все спокойно было. И уже где-то ночью, там, часа через четыре после вот этого вот сбоя их, вот, началась провокация с дракой на Майдане. Но вот таким вот моментом они влили в него новую жизнь, раскрутили психоз по максимуму, и началась, собственно говоря, организованный завоз галицийского населения с Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской. То есть поехали селяне на заработки в Киев, на Майдан. И вот, собственно говоря, с вот этого вот момента и начался уже второй Майдан, управляемый, корректируемый, направленный на свержение существующего режима политического в стране. Майдан опять-таки длился достаточно долго, но опять-таки не получалось принудить власть к капитуляции. Но не выходило. И народ, наверное, начинал уже подуставать от всего этого цирка. Вот. И тогда в ход пошли более радикальные средства. Завезли стрелковое оружие, начали расстреливать своих же майданщиков в спину и обвинять в этом власть. На этой уже кровавой волне, собственно говоря, и началось то, что мы вот потом лицезрели. Февраль это был пик, вот. Потом так называемые переговоры с представителями Запада, с Европы. Потом, собственно говоря, вывод Беркута с Майдана, ну и, собственно, после всего этого свержение режима Януковича. Потому что одна сторона, по сути своей, сдалась под какие-то гарантии там чего-то там со стороны Запада. Вот режим Януковича сдался и был свергнут. Единственная точка, наверное, они хотели поставить, убив Януковича, но не получилось. Парень очень активно убегал, вот, а потом его просто российские военные эвакуировали. Там ничего случайного не было. Там все было организовано, там все было спланировано. Не всегда у них это все получалось, как хотелось, но в любом случае они в конечном итоге довели дело до конца и получили то, что они получили. А получили они захват страны, по сути. Привели к власти абсолютно тупых марионеток. И, собственно говоря, после свержения Януковича, если там режим Януковича пытался балансировать, пытался как-то там играть свою игру, потому что были у клана Януковича были свои финансовые, экономические интересы, и они пытались сбалансировать интересы свои с интересами Запада, то после свержения Януковича, собственно говоря, страна оказалась захвачена.
19: Каких-то прям таких предпосылок или ощущения, что все плохо, не было вообще.
17: Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
19: Технологии американцев и их агенты влияния, в лице прежде всего Левочкина, он был тогда главой администрации Януковича, сделали такой пробный шар в Оврадьевке, так называемый. Там был инцидент по поводу девочки, неправильно себя повела милиция. И на этой теме попытались качнуть, толкнуть общественное мнение, проверить, сделать замер, насколько люди готовы подниматься против власти. И этот замер показал, что люди находятся в таком напряженном состоянии и действительно испытывают очень много негативных эмоций по отношению к власти Януковича. Вот, Врадиевка – это был такой реперная точка, да, такой некий лахмусовая бумажка. А потом уже, собственно, все покатилось осенью. Это была такая некая политическая борьба. Ну да, там вышли на Майдан, но вышли на Майдан, просто на ровном месте себе какую-то беду придумали, начиная с этого призыва Мустафы Найема, что берем там чай, кофе и все остальное, идем. А потом нас просто на Украине технично сделали в сторону раскачивания общественного мнения, раскачки эмоций, отключение мозгов и манипулирование сознанием, общественным сознанием прежде всего.
20: Майдан не ассоциировался с чем-то жестким. Карнавальная совершенно бразильская история, которая тянулась годами в киевской столице при разных временах.
17: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
20: Когда я приехал в очередной раз в 2013 году, последний день ноября, и вот начинался очередной приступ, как болезнь Майдана. И я вот помню гостиницу «Украина». Я привычно кидаю туда вещи. Но тогда оказалось, что ну все как обычно. И вот там, в фойе, я сразу встретился с западенцами, так называемыми. То есть те, кто приехал с запада Украины, они как раз устроили там бивак прямо у ресепшена. Я помню, познакомился с одним из них, там он, по-моему, болел ас,

0: границы, то есть американцы, да, через разнообразные каналы не поддерживали, не создавали, не подпитывали, не управляли, то никакой бы оппозиции на Украине бы подавно не было. Была бы просто олигархическая игра.
1: Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».
0: Просто тогда в 13-14 сошлись интересы ряда олигархических группировок на Украине с интересами Вашингтона. Потому что режим Януковича, ну, как, собственно говоря, все предыдущие режимы, он слишком жадный был. Он не хотел делиться, он претендовал на тотальность. Ну, вот это раздражало очень многих среди украинских олигархов. Здесь просто произошло стечение интересов, соединение интересов внутри, да, олигархических и американских, западных. Тем более, что, собственно говоря, он же и не пытался защищаться. Я это видел изнутри. У меня от перспектив, которые вот вытекали из всего этого, вот у меня волосы на голове шевелились. И я, скажем так, через своих знакомых даже завел определенные материалы на премьера, тогда на Азарова. Ну, они почитали, им было страшно. Но они надеялись на то, что договорятся. Тогда, если помните, была очень популярная тема сланцевого газа. И они решили, что таким образом они отдадут американским компаниям эти месторождения, откупятся, что американцы их не будут трогать. Это была абсолютная глупость. Как говорится, от судьбы не уйдешь.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Сказано реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Майдан. Как это было? Спецпроект. Часть вторая.
9: Возможности развернуть историю было много раз. Как у России, так и у Януковича.
1: Олег Царев, политик. На момент Майдана депутат Верховной Рады.
9: Ну, пожалуй, только в ночь 20-21 числа, это была последняя ночь, когда можно было что-то сделать. А так до этой даты можно было сделать все, что угодно. Я когда-то читал научную работу социологии по возможности революции в разных странах. Проводили немцы. Так вот, они рассчитывали средний возраст населения и способность страны к революции. Вот Украина была не способна к революциям по их соцопросу, потому что средний возраст населения достаточно высокий. А чем выше средний возраст населения, тем больше людей пожилых, которые понимают, что в результате любой революции будет только хуже. И для того, чтобы Майдан на Украине победил, должны были, во-первых, Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Европейский Союз.

0: но совершить сверхусилия. И они совершили. Ну и должны были быть допущены большие ошибки как руководством Российской Федерации, так и украинской.
1: Большинство, я бы сказал так, из тех, кого я видел, недоумевали, потому что называли это свинарником, называли это какое-то сборищем наркоманов, и возмущались, и очень хотели, чтобы поскорее все это закончилось.
2: Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
1: Люди, с которыми я общался во многом, кто-то из них, безусловно, симпатизировал Майдану. Я уже потом узнал почему, потому что они были посвящены, поскольку это люди были достаточно высоко поставлены, они были посвящены в планируемые акции, в планируемое течение развития обстоятельств, то есть поэтому они как бы играли из себя патриотов, хотя на самом деле таковыми, честно говоря, никогда и не являлись. То есть между Майданами просто начала работать обычная технология, когда накануне выходных, в четверг, а лучше в пятницу, делался очередной вброс, чтобы эмоционально качать толпу. Там ухо Булатова известное, там, да, который, кстати, потом стал министром спорта. Там Таня Черновол, якобы избитая на заправке, активистка Майдана. На самом деле девочка со справкой. Действительно, у нее проблемы там с психикой. Каждую неделю надо было делать некий вброс эмоциональный, который бы будоражил общество, и чтобы все люди на Украине на выходных обсуждали этот прецедент и, собственно, выходили на следующую неделю, подходили к новому эмоциональному взрыву. И было очень серьезное затишье, на самом деле, под Новый год 2014 года. Вроде как все там более-менее начало успокаиваться, поставили эту елку, все. Но после Нового года началось там эти убийства. Потом еще мы помним все, это был ужас для меня тогда, когда на этой новогодней елке, стоящей на Майдане, в центре Майдана, был повешен человек. То ли он сам повесился, то ли его повесили. Непонятно. Но самое ужасное было не в том, что как бы там повесился или повесили, а в том, что люди вокруг этого не видели, не замечали, а продолжали скакать. То есть там на елке у вас висит человек, а вы в это время скачете. То есть это, конечно, была катастрофа, такое полное расчеловечивание, например, всех, кто там участвовал в этой беде. Вот. И было ощущение, что все участники Майдана, в принципе, сошли с ума. И они были невменяемые. Все, кто вот, приходил на Майдан, кто выходил с Майдана, никакие доводы, никакая логика вообще не с ними не действовала вообще. То есть это был просто один сплошной поток какого-то сознания, где причинно-следственные связи отсутствовали напрочь, где было только геть, банду, там, Украина понаду. Ну, вот это вот вся вот эта вот риторика, все эти агитки, которые им закладывали в голову, вместе, я так понимаю, с Каптагоном, тот самый наркотический чай, который разливали на Майдане. То есть между этими Майданами была технология, которая в результате закончилась огромным обманом, огромной такой серьезной провокацией и преступлением. Преступлением, в котором были задействованы все, от низкого звена, которое скакало на Майдане, до международных политиков там, первого эшелона, там, начиная там, с американцев, да, и продолжая там, поляки, прибалты, ну и так далее. Вот вся эта вот вертикаль, она реально сложилась за это время и работала.
3: Украину же кормят вот этой идеологемой евроинтеграции, вот, практически сколько она существует.
2: Андрей Ваджра. Аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».
3: Концептуально это начало при Кучме происходить. Именно он у нас является великим евроинтегратором. Хотя, опять-таки, я хочу вам сказать такую интересную вещь, что сама идея евроинтеграции, прозвучит этот факт очень странно, но тем не менее, первый, кто озвучил идею необходимости евроинтеграции Украины, тогда еще, собственно говоря, Украины не существовало и в помине. Вот это был Дмитрий Донцов, основоположник украинского интегрального национализма. И именно он высказал самым первым, да, эту идею так называемой евроинтеграции. Именно он заявил о том, что якобы украинцы – это чуть ли не автохтонный европейский народ там, и так далее. А Кучма потом просто вот эту идею подхватил. Звучит немножко странненько, потому что ну, Кучму назвать украинским националистом очень сложно, но тем не менее, не понимая даже, что они делают, они, собственно говоря, взяли на вооружение именно вот этот националистический лозунг, Хотя, в общем-то, если учитывать идеологию Донцова, то это даже нацистский, это не националистический. Что касается населения, население всегда хочет много кушать, ходить на золотой унитаз, жить в комфорте. И вот эта картинка никогда не существовавшего Запада с кисейными там этими кисельными берегами, молочными рейками, он же методично вбивался в голову населения. Им рассказывали, что вот сейчас мы вступим в Европу, и у нас действительно будут не просто унитазы, а золотые унитазы. Там пенсии по 10 тысяч евро и так далее. И вот этой вот чушью население шкормило пропаганда официальная и неофициальная долгие десятилетия. Поэтому неудивительно, что значительная часть населения хотела в Европу. Проблема в том, что одно дело хотеть, а другое дело активно что-то делать в этом направлении. В верхах-то, собственно говоря, иллюзий не было. Все прекрасно понимали, что никто никого никуда не возьмет. Никакая Украина в Европе не нужна. Поэтому, когда вот возникла вот эта вот майданная ситуация, то пошли по самому простому варианту. Просто начали завозить с Галиции пехоту майданную за деньги. Там смешно было, там же как бы ну реально просто вот это вот колхозники вот эти вот галичанские, они же ехали на заработки. Ну да, они как бы с одной стороны заработать, с другой стороны вроде как им обещали евроинтеграцию, а для них евроинтеграция это возможность просто поехать и мыть унитазы в Европе, ну грубо говоря. Там кирпич класть, унитазы мыть, вот без всяких препятствий. Для них вот это вот там на польских плантациях клубничных работать. Вот для них вот это евроинтеграция, собственно говоря, это вот реальность. Поэтому тут как бы морковка просто висела перед носом, а вот давайте, вот с одной стороны, денежки. Это же все начиналось уже глубокой осенью, заработки закончились, да, сезонные, поэтому легко можно было всю вот эту вот массовку привезти за умеренную плату на Майдан. А с другой стороны, опять-таки, сказки про евроинтеграцию. Противоположная сторона, она была индифферентна ко всему этому. Ну, в общем-то, народ-то не особо понимал, к чему все идет, зачем это все и так далее, почему это все. Это мало кого волновало. Собственно говоря, на этом фоне, в общем-то, и закрутилось то, что закрутилось впоследствии.
4: Решительность меня поразила. Она была совершенно не похожа на ту такую легкую, артистичную атмосферу предыдущих Майданов.
2: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
4: И все закружилось, завертелось, я помню. Стояли палатки, народ даже пел, но потом все обросло какими-то баррикадами, мешки с песком, бочки, в которых горел какой-то мусор. Там грелись сотни, а то и тысячи людей, которые превратили Майдан в какой-то полувоенный лагерь. Вооружение было пока холодное оружие, я не видел огнестрела пока к тому времени. Странные какие-то были косы, какие-то ножи, какие-то топоры, как будто это какая-то сечь из какого-то 17 века, вот она оказалась 21-м. И все равно это выглядит немножко переточно, потому что эти странные шапки, странные какие-то. И, допустим, у входа в этот лагерь обязательно лежал красный флаг, которому положено было вытирать ноги, коммунистическая атрибутика. Это, кстати, было заметно, что вот против красной атрибутики советского прошлого митингующие были очень злы. И все равно это пока не случилось, вот это в Грушевском, вот эти события, когда начались столкновения с Беркутом, пока не подошел антимайдан, так называемый, вот с титушками, когда вот пришли уже новые действующие лица, и когда начались столкновения по всему городу, вот тогда и началась вот эта жесть. Я тогда, помню, возвращался в Москву, я написал колонку, в которой сравнивал Майданы и сказал, что мне этот Майдан не нравится. Дело кончится плохо, потому что, как сказал мой вот этот новый знакомый, мы пришли сюда навсегда, и действительно, режим был приговорен Януковича, он и не был популярен, с ним связывали и мафию и прочее, и семейственность и так далее, что усугубляло его положение. Но здесь еще, конечно, сквозило ощущение национальной революции, когда украинство становилось главным, когда отрицалось коммунистическое прошлое, оно просто сметалось, если раньше все-таки регионы, имеется в виду восток Украины, как-то к этому, ну, было отношение, что это история, что все-таки это не отметалось как таковое, то их оппоненты поставили себе цель уничтожать все, что связано с Советским Союзом. Строить, в общем-то, свое национальное государство, это было, в общем-то, понятно. Там, я помню, на моих глазах возникла эта национальная гвардия. Военизированность, она бросалась в глаза.
5: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на Радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
5: О важном.
6: Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая. Солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Отношения опираются на очень солидную материальную базу, и уже не первый год товарооборот существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. В основе, конечно, лежит энергетика, указал глава российского внешнеполитического ведомства. Он обратил внимание, что Россия – первый поставщик трубопроводного природного газа в КНР. Совсем недавно окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Сила Сибири-2». Обсуждается и дальневосточный маршрут. Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение. Это заявил американский Минюст. В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США, говорится в тексте Минюста. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», основанной кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. Большое число китайских студентов приезжают учиться в Россию. Такой обмен между странами очень активный. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу. Представители Кремля спросили, будет ли мост дружбы способствовать увеличению количества студенческих обменов между странами. Об этом говорил сегодня с Владимиром Путиным китайский инженер Пен Пай. Песков отметил, что обмен активный. Очень много китайских студентов учатся по государственной линии и приезжают в частном порядке.
5: О спорте.
6: Футболисты махачкалинского «Динамо» со счетом 1-0 обыграли екатеринбургский «Урал» в первом переходном матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге. По итогам сезона в мир РПЛ махачкалинская «Динамо» на 14 месте. «Урал» завершил чемпионат первой лиги на третьей строчке. Ответная игра пройдет 23-го на домашнем стадионе махачкалинского «Динамо». РПЛ напрямую покинули «Пари», «НН» и «Сочи». В сезоне 2026-27 их заменят «Московская родина» и «Воронежский факел», занявшие первое и второе места в первой лиге. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек, евро стоит 81 рубль 98 копеек, курс юаня 10 рублей 42 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем 29-30. В Санкт-Петербурге плюс 14, завтра будет 22-23 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: О спорте. Майдан. Как это было? Спецпроект. Часть третья.
1: На Украине, в принципе, это такая традиция политическая. Со времен гетьманщины. Выбирали себе гетьмана, там все там кричали за него, блот курвали. Проходит немножко дней, и все его уже ненавидят.
2: Юрий Кот. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
1: Янукович в этом смысле не был исключением. При том, что я к нему крайне негативно отношусь, потому что он просто тупой. Я прошу прощения, но как бы я об этом говорил и тогда. Вы что творите, я говорил, о партии регионов. Вы почему против суперсовременного оружия с дубинкой бежите? Да? Против средств массовой информации, основных средств массовой информации на Украине, передовых телеканалов, они решили с нишевыми каналами, двумя, по-моему, всего там, да, решили противостоять. Но вообще мозгов не было. Никто не слышал, и сегодня, кстати, не слышит, продолжают играть в несознанку. А Януковича сказать, что его прям ненавидели, нет. Там не было такого, что его все ненавидели. То есть был такой ядерный такой актив, который действительно качал ненависть. Но этот актив был ничтожен. Это было меньшинство. Большинство как раз, кстати, так всегда везде, если почитать там методички Джона Шарпа, да, то в цветной революции всегда меньшинство берет вверх. Агрессивное, активное меньшинство, готовое на любые преступления ради достижения цели захвата власти. Вот, собственно, это, именно это на Украине и произошло. А Янукович в этой ситуации оказался абсолютно беззубым. Причем люди, которые были в его окружении, с которыми я общался, там, от депутатов до вообще там приближенных, прям приближенных, они все говорили до момента 22 февраля, когда Янукович был вынужден бежать из Украины. Причем сначала-то бежал он в Харьков, уже потом в Крым. Вот. А все говорили, что Янукович всех убеждает, что у него все под контролем, что он все знает, что делает, что в любом случае все будет хорошо. Вот. И он действительно вот своим видом как бы, да, вселял некую уверенность. Ну, в принципе, кто мог вообще представить, чтобы такой здоровенный громозека, да, Янукович, да, и вдруг побежит. Человек, которого там две ходки за плечами, человек, который был жестким очень управленцем, действительно. Причем Янукович времен там премьер-министра и Янукович времен его президентства, это совершенно два разных человека. Премьер-министр — это был просто конгениальный управленец, который надо было и в табло мог зарядить, понимаете, если человек не справляется с задачами. И добивался результата, кстати, что надо сказать. Здесь как бы это была какая-то размазня, это какое-то было унылое желе, которое пыталось хорохориться, но ничего у него не получалось. И выйти из этого порочного круга, из своего окружения, и оглянуться, посмотреть по-другому на сложившиеся обстоятельства, на ситуацию, он просто не мог. В силу, наверное, и умственного развития, а может быть, в силу просто, знаете, эмоционального такого перегруза, все-таки ему, наверное, было страшно. И он бежал потом в Харьков, а в Харькове, кстати, собрался весь актив его сторонников. Там было очень много моих приятелей, знакомых, друзей, потому что я, в принципе, был на его стороне. И здесь как бы он приехал в Харьков, и не заходя в зал, где собрались все, он просто уехал, сбежал, уехал в Крым, а из Крыма уже потом его, чуть не сказал, этапировали вот, в Россию. Хотя, наверное, надо было, чтобы его этапировали все-таки за то, что он натворил, потому что он проявил преступную халатность власти. Это тоже, кстати, преступление, за которое надо было бы отвечать.
3: Сама власть украинская во главе с Януковичем, она не хотела сопротивляться.
2: Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».
3: Я еще могу понять, если, допустим, да, Янукович вышел на трибуну после своего фактического свержения. и призвал там, допустим, агрессивные силы Украины стать на защиту конституционного строя, дать отпор, призвал бы к оружию, сказал бы, надо вооружаться. То есть, поверьте мне, ну как минимум Юго-Восток бы поднялся, если бы он его позвал за независимую Украину, против антиконституционного переворота, против узурпирования власти. Если бы он на этой волне всеобщей обратился к России о поддержке, да, тогда все понятно. Тогда была бы действительно законная возможность, да, каким-то образом повлиять на ситуацию внутри Украины. Но, насколько я помню, Янукович этого не сделал. Его просто эвакуировали, он просто сбежал и потом тихонько сидел в Ростове. Вы знаете, что меня, когда все это происходило у меня на глазах, что меня больше всего бесило? Меня бесили вот эти вот твари, прошу прощения, из партии регионов и все, кто еже с ними были. Но это реально твари, которые создали вот эту вот мразь нацистскую. Именно они ее создали. Как, знаете, такого фальшивого спарринг-партнера политического. Я говорю о том, что было вот до накануне Майдана, там, за несколько лет. Все вот эти силы, которые, собственно говоря, свергали, руками которых американцы свергали Януковича, эти силы были созданы самим Януковичем. Они были созданы партией регионов. Они считали, что население не будет воспринимать нацизм. Рейтинг же был низкий, они же грабили страну. Ненависть к Януковичу была колоссальная. Элиты его тоже ненавидели, потому что, ну, по сути, активно формировался такой, знаете, жесткий авторитарный режим. Клан Януковича, собственно говоря, хотел подмять под себя всю экономическую базу, все финансовые потоки в стране. Плюс грабили население как могли. Но опять-таки это хроническая ненависть. Население, вот все 30 лет население ненавидит своих правителей. Ненавидит всех президентов, депутатов, политиков, чиновников, люто ненавидит. То есть каждое их голосование было это голосование против существующего вот режима. То есть они голосовали за людей, которые говорили, что сейчас мы придем, вот это все поменяем. Приходили те же самые, да, те же яйца, только вид сбоку. И все повторялось по-новому, то есть по кругу ходили все время. Вот, поэтому, собственно говоря, вот эти твари, которые вот сейчас там поразбегались, там по России сидят все и ждут своего возвращения. Именно они создали эту ситуацию. Они создали вот этого монстра нацистского, а потом они и даже не попытались остановить ситуацию, даже не попытались сопротивляться, даже не попытались остановить кровопролитие. Они настолько трусливые были, подлые, мерзкие, что просто как бы, ну это не описать. А сейчас эти персонажи опять лезут куда-то. Они надеются на то, что сейчас придет русский солдат и посадит их опять, их задницы, прошу прощения, в начальственное кресло некой хорошей Украины. Вот как бы что бесит больше всего.
0: Украина небольшая страна. Элита очень небольшая.
2: Олег Царев, политик. На момент Майдана депутат Верховной Рады.
0: После Майдана все лидеры 8 областей Украины, это Юго-Восток Украины, который классическая Новороссия, эти я 4 созыва депутат, я знал всех. Все были либо депутаты прошлого, ну, либо чиновники, с которыми я в процессе проведения выборов непрерывно сталкивался. Мы все друг друга очень хорошо знали. И поскольку я занимал такую позицию во время Майдана, и у меня очень много было друзей и в администрации президента, Российской Федерации, и среди депутатов Государственной Думы. И все понимали о том, что я с кем-то общаюсь, откуда получаю информацию. Меня набирали губернаторы ряда областей. Ну, наверное, ну, большей части областей, вот из этих 7-8 областей, которых я перечисляю, Восток Украины. Они меня спрашивали: Олег, вот ты послушай, что делать? Там в Киеве переворот. К нам вернулась наша внутренние войска, которые мы посылали. Они вот тут, вот рядом с нами. Милиция, военные, служба безопасности, которая была прикомандирована на Майдан, занимались Майданом. И все понимали о том, что у всех будут проблемы. Кого-то посадят, кого-то снимут с работы. И все спрашивали: Олег, что Россия? Какая будет команда? Если будет команда, вперед. Мы сейчас говорим о том, что там изменники, предатели. Мы не признаем эту новую власть. Ну, все понимали о том, что это грубейшее нарушение Конституции, Янукович жив, там переворот в парламенте. И дальше говорят о том, что ну давай что-то делать. И если Россия нас поддержит, нам не нужно ничего. У нас своя милиция, свой СБУ. Ну, понятно, что у нас гривна ходит. То есть Нацбанк в Киеве, налоги мы собираем туда. Начнется внешнеполитическое давление. Для того, чтобы мы не признали, нам нужна помощь. И эта помощь не военная. Это помощь другого государства, которое должно сказать о том, что США все отошли в сторону, мы разбираемся, пускай выслушают юго-восток Украины, войны не будет. Такой команды не поступило.
1: Если говорить об американцах в этой ситуации, они все очень технично делали. Они вели свою партию очень мастерски.
2: Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
1: Да, у них были агенты влияния среди, прежде всего, истеблишмента политического, начиная там с Левочкина, по факту глава администрации президента, да, заканчивая самыми низовыми украинскими патриотами, которые бегали по Майдану и по свистку, появлялись в нужном месте, да, и делали свою задачу, там, или бросали коктейли Молотова, или кричали «Банду Гейт». Вот, но, то есть, все было срежиссировано очень мастерски. Параллельно работала Виктория Нуланд с прибалтами, с поляками, с мировой общественностью, туда же подключили французов и немцев, да. Параллельно еще работал Байден, как бы там уговаривал здесь, я так понимаю, российское руководство, чтобы не вмешивались, что все будет хорошо. То есть это была реальная такая акция, спланированная, скоординированная. И в результате они довели начатое до конца. Единственное, что очень жаль, что Янукович все-таки возомнил себя в очередной раз. Но американцы сыграли на его гордыне. Он все время порывался быть таким царьком. Я просто помню этот кадр, где в свое время Янукович, там, я не помню, по-моему, с Медведевым, да, они там что-то конфету ели. Вот, и вот на том, как он себя вел во время этой, поедания этой конфеты, уже было видно, что он спит и видит себя лидером чуть ли не всей планеты. Вот они сыграли на его гордыне, да, на этом желании быть царицей морской или дворянкой столбовой, и дали ему возможность якобы принимать самостоятельное решение, убедили его, что не надо слушать совета Владимира Владимировича, и можно отводить внутренние войска, беркутят, ВВшников из правительственного квартала, что, мол, под гарантией Польши, Франции и Германии, мол, эти там всякие клички, ценюки, тягнебоки ничего не соорудят. А они моментально схватились за ружья и совершили госпереворот.
5: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Майдан.
9: Как это было? Спецпроект.
10: Часть четвертая.
0: Любой прозападный активист, который был арестован или у кого были неприятности на Украине, при любом визите западных лидеров эти фамилии подымались.
2: Олег Царев, политик, на момент Майдана депутат Верховной Рады.
0: Мне не очень удобно, потому что я в Российской Федерации, меня Российская Федерация спасла, приютила. Я вроде бы как вот тут вот беру и сейчас рассказываю о том, что было не так сделано. Что делала Российская Федерация? Да ничего. Василий Волга был арестован, помещен в тюрьму. Что-то кто-то за это сказал. Было подписано сотни коммерческих, очень выгодных для Украины соглашений. По газу, по нефти, по отсрочкам, по льготам. Хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь, хоть кто-нибудь сказал хоть слово, одно слово за права русскоязычных, за то, чтобы передать храмы Киево-Печерской лавры и других лавр православной церкви Московского патриархата, чтобы, когда их после революции изъяли у церкви, потом отдали в аренду после перестройки. Но это чужое имущество, это имущество церкви. Ее надо было отдать в собственность. Не отдали. Даже при Януковиче не отдали. Я хочу сказать, что я был одним из очень таких активных пророссийских депутатов. Но такая пророссийская базировалась исключительно на моей внутренней позиции. Никакой помощи, никакой поддержки не было со стороны Российской Федерации. Я посла Российской Федерации в жизни ни разу не видел. Посла Соединенных Штатов видел. Консул Соединенных Штатов ко мне приезжал неоднократно, беседовал, пытался договориться. Китая видел, меня приглашали. Я активный депутат. Я 4 созыва был в парламенте. Но российское посольство нет. Но зато достаточно часто, я не знаю, еженедельно или нет, но, по-моему, раз в пару недель точно проходило мероприятие в российском посольстве. Проходили театрализованные вечера. Михаил Зурабов это великолепно устраивал. На всех вечерах был Петр Порошенко. Мне надо было хоть что-то сделать. Я-то видел, я ежедневно читал сводки, как человек, который с политической точки зрения курировал и был спикером антимайдана. Я получал доступ к закрытой информации. Я видел, что делали послы зарубежных стран. Они работали, не покладая рук. Но я ничего не слышал, ничего не видел о работе посольства Российской Федерации во время Майдана. О том, что до Майдана ничего не делалось для пророссийских движений, для прорусских депутатов, там, защиты прав русского языка и так далее. Это одно, но и во время Майдана можно было занимать более активную позицию.
4: Майдан, мне кажется, был совершенно неизбежен.
2: Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
4: Те, кто пытаются говорить о Майдане как о катастрофе украинской жизни, о каком-то чудовище, неприятном, невозможном для нормальной жизни, ошибаются, потому что они не знают, что Украина сама по себе долго шла к этому. Через 90-е, через нулевые годы она искала в демократии, в ее таком достаточно примитивном понимании, то есть уличной демократии, искала себя, она пыталась найти справедливость в одних выборах, потом в других, в третьих. Был Ющенко, была дамочка с косой, это вот такие лидеры народа, которые периодически возглавляли Украину. И, в общем-то, Украина всегда была такой легкой на подъем. Выйти на митинг, переизбрать, найти другого президента, поиск своего счастья политического. Хотя, на самом деле, конечно, коррупция там зашкалила всегда, и вот эти политические процессы, они всегда соседствовали с просто с торговлей влиянием и мест в парламенте и прочее и так далее. Это всегда была торгашевская, конечно, история. Ну, такая вот живая анархичная демократия. Но разочарование в результатах приводило к тому, что все-таки зрело внутри общества желание показать, что вот это наша страна. Что такое быть независимым? Это значит быть отдельным от бывшей метрополии, от России. Надо, к сожалению, сказать, что Москва мягко говоря, очень консервативно вела свою политику в отношении Украины. Она пыталась в свое время как-то продвинуть Януковича с помощью политтехнологов, типа Павловского, Глеб Павловский, который как-то руководил компанией Януковича, донецких сил. Но Россия никогда не работала с вот этой разношерстной публикой, она никогда не работала так, как работал Запад, который работал творчески. Там создавались какие-то молодежные структуры. Кстати говоря, потом на базе этих молодежных структур было создано уже кремлевское общество «Молодежное наше». Это, по сути, калька с того, что придумали в Украине. Да более того, Янукович, когда пришел к власти, он на самом деле взял курс на Запад, и, по большому счету, Москве пришлось очень много постараться, чтобы все-таки не упустить человека. В общем-то, это и была трагедия Януковича, потому что, когда он притормозил по поводу этого злосчастного соглашения с Европой, вот именно это стало поводом, по большому счету, к тем событиям. Почему он притормозил? Потому что Москва пообещала деньги, 3 миллиарда долларов займа, которые, в общем-то, и погубили. Формально говоря, Януковича, хотя понятно, что с рейтингом в несколько процентов долго все равно бы у него сидел.
1: Россия делала то, что могла на тот момент, прекрасно понимая, отдавая себе отчет, что, в принципе, нас готовят к войне с Украиной, и Россия пыталась избежать всеми возможными способами этой братоубийственной войны.
2: Юрий Кот, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры.
1: Россия все-таки пыталась что-то делать. Другое дело, что те люди, которые занимались этими вопросами, они работали не на Россию, а себе в карман. Тот же посол Зурабов, например. Ну что, почему до сих пор не сидит мерзавец? Но это же как бы его рук дело, то, что произошло. Он же не просто профукал. Он же убедил здесь Кремль, что надо признавать власть Порошенко и его дружочка, с которым они вместе бизнес делали. А тот же Сурков, который сегодня дает интервью, такой спокойный, сытый, холеный, все у него нормально, который провалил, просто провалил работу не только по внутренней политике России, но и провалил работу на украинском направлении. Ну и так далее. То есть есть у каждого проигрыша, у каждого неудачи есть конкретное имя и фамилия. Как бы ее надо все-таки называть периодически, а не пытаться там соблюдать политес. То есть Россия на самом деле, на самом верху Владимир Владимирович принимались решения о выделении определенных средств на ту или иную работу. Вопрос только в том, как потом эти средства использовались. Меня больше удручает другое. То есть мы видим эти ошибки, мы видим эти просчеты, мы видим даже конкретные фамилии как людей, не справившихся с задачей. Но при этом всем, даже при отстранении этих людей со своих должностей, подход не поменялся. То есть тех, кто действительно понимает, разбирается, может, хочет, к сожалению, не привлекает к этому процессу. Вот. А если так кто-то что-то делает, то просто этого не видно. То есть получается, скорее всего, опять происходит имитация. Вот самая большая проблема, на самом деле, поведенческой модели по отношению к Украине – это имитация. Имитационная такая функция, понимаете? То есть наверх докладывали, что все хорошо, внизу как бы имитировали бурную деятельность, а по дороге как-то оно все решалось там между собой. И в результате вот мы с вами и получили вот это вот, то, что получили, да, там, госпереворот на Украине в абсолютно исторической русской земле, в которой сегодня, спустя там 9 лет после этого события, очень много людей по-настоящему нас с вами ненавидит. Но надо сказать, что это все-таки там большинство или не большинство. Могу сказать точно, что немало людей все-таки нас ждет и любит. У меня вот буквально месяц назад мы привезли из Киева, вытащили там одного священника с его семьей. И я вот разговаривал с ними, он с матушкой там и с детьми. И они мне сказали: Юрий, вы понимаете, говорит, действительно очень много людей в Киеве ждут нас, ждут русскую армию. Это я сейчас говорю про Киев. Да, это тот самый Киев, который просто понаехала эта ворогулья из Галичины, просто огромная куча, они там мешками туда ехали, понимаете, у них там один мешок с салом, а другой мешок с ворогулями. Вот, и они туда все съезжали, чтобы там как бы максимально украинизировать мать и городам русским Стольноград Киев. Вот, и даже сегодня при всем этом, при тотальной зачистке, при тотальном контроле, очень много людей нас ждет.
9: Майдан. Как это было? Спецпроект. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Просто. просто космос.
11: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
9: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
13: Были эти предложения, меморандум так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможно были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
12: Люди в России и Китае уважают друг друга, ценят взаимодействие двух стран. Это помогает политикам работать эффективнее, в том числе по продвижению интересов Москвы и Пекина на международной арене. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. Дипломат напомнил, что сейчас в Харбине проходит очередной фестиваль. 2026 и 2027 год объявлен годами сотрудничества России и Китая в области образования. Когда в двух обществах есть такие настроения, политикам гораздо эффективнее удается реализовывать свои цели, в том числе по продвижению интересов России и Китая на международной арене, сказал Лавров. Дональд Трамп на фоне обвинений против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро заявил, что эскалации между США и Кубой не будет. Ранее американские власти выдвинули обвинения против Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения». Она основана кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы в то время руководил Рауль Кастро. Мировые рынки не могут обойтись без российской нефти. Иностранные государства вынужденно отменяют собственные санкции ради стабильных поставок энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, проблему усугубило закрытие Ормузского пролива. Накануне Великобритания разрешила покупать выработанные из российского сырья нефтепродукты. Во время проведения весенней монетной недели в апреле люди принесли на обмен около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. По данным регулятора, это на 7 миллионов рублей больше, чем осенью прошлого года. Основная доля сданных монет пришлась на рубли разных номиналов. Мелочь обменивали не только в банках и магазинах, но и в кассах некоторых пригородных железнодорожных вокзалов. В Банке России также напомнили, что для возврата монет в обращение не обязательно ждать специальной акции. Достаточно просто расплачиваться ими в повседневной жизни.
5: Обо всем.
12: Российский футбольный союз запустил специальный цифровой сервис для зрителей суперфинала Кубка страны. Новый чат-бот под названием «Кубковый помощник» заработал в мессенджере «Макс». Об этом сообщили в пресс-службе спортивной организации. Там отметили, что теперь болельщики смогут первыми узнавать новости, изучать карту стадиона, а также выигрывать билеты. Решающий матч турнира между московским «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Здравствуйте, друзья. Это «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У нас сегодня в гостях академик Российской академии наук, главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения России, ректор Российского университета медицины, доктор медицинских наук, профессор Олег Янушевич. Олег Олегович, здравствуйте и добро пожаловать.
18: Добрый день.
17: Я представляю здесь, конечно же, людей, которые, как и все мы на этой планете, лечат зубы. Поэтому вопросы местами могут быть наивными. Тем не менее, не могу их не задать. Олег Олегович, расскажите нам, пожалуйста, как пациенту отличить действительно необходимое лечение от простого маркетинга, которого мы особенно в стоматологии все так боимся?
18: Стоматология, как и вся медицина, она, естественно, направлена на профилактику заболевания. И я могу сказать, что стоматология всегда была в авангарде профилактики, и в советское время достаточно активно профилактические программы осуществлялись на территории Большого Советского Союза. И до сегодняшнего дня основа профилактики – это прежде всего контроль за стоматологическим здоровьем детей. Именно поэтому в ряде регионов и до сегодняшнего дня, вот я когда был доверенным лицом Владимира Владимировича, был в Ханты-Мансийске, и мне очень понравилось, как организована школьная стоматология, и действительно все дети находятся под контролем врача-стоматолога, и это очень правильно. И в советское время стоматолог приходил в школу и контролировал стоматологическое здоровье детей. Я считаю, что вот это самое главное, потому что именно профилактика позволяет прежде всего сэкономить деньги пациента.
17: Согласна.
18: И если мы своевременно увидим кариозную полость, мы увидим изменения окклюзии. Это будет профилактика дальнейших достаточно сложных вмешательств по лечению корневых каналов, удалению зуба, имплантации и протезирования, что гораздо дороже. Поэтому главный залог для и здоровья полости рта, и экономии ваших средств – регулярно ходить к стоматологу.
17: На профилактические осмотры.
18: На профилактические осмотры. Снимать зубные отложения своевременно и лечить кариес, а не его осложнения.
17: А какой еще правде в современной стоматологии умалчивают маркетологи? И на какие уловки клиент продолжает вестись? Знаете, ну, как мы выражаемся, так же охотно, как на бесплатный сыр. Откройте нам этот секрет.
18: Ну, вы знаете, я не совсем люблю маркетинг в медицине, хотя Безусловно, он имеет место быть и присутствует. Задача врача – это оказать медицинскую помощь, а не услугу. Именно поэтому, опять же, мы, коллеги, очень часто давали рекомендации, и я надеюсь, что будем услышаны, потому что врач и, прежде всего, медицина, она должна оказывать медицинскую помощь, а услуга – это комплекс, который состоит из, собственно говоря, и маркетинга, и формирования, скажем так, сервисной составляющей для пациента. И вот если мы разделяем медицинскую помощь от маркетинга, то все становится на свои места.
17: А пациент способен это сделать самостоятельно?
18: Безусловно, для того, чтобы пациент был способен это сделать, в любом, собственно говоря, направлении, пациент должен найти своего врача, которому он доверяет. Но зачастую сейчас это уже не врач, а клиника, и в клинике, безусловно, присутствует элемент маркетинга и навязанная услуга, и в стоматологии это достаточно часто происходит. Я могу сказать, что с чем я достаточно часто борюсь, когда коллеги, идя по гипердиагностике, и я воспитанный в советской школе медицины, мы всегда шли по гипердиагностике для того, чтобы профилактировать осложнения. Ну, некоторые коллеги считают, что не нужно лечить эндодонтические зубы, не нужно пломбировать корневые каналы, надо сразу удалять зуб, ставить имплант, на него коронку. Я все-таки исповедую...
17: Помедленнее, кони, эй, помедленнее.
18: Да, вот. Я все-таки сторонник органосохраняющих вмешательств и считаю, что эндодонтическое лечение, сохранение зуба, если нет воспалительных изменений, если нет угроз, надо сохранять свой зуб, максимально продлевая жизнь его. Но сегодня, конечно, тенденции таковы, что коллеги считают, что лучше удалить зуб, поставить имплант, поставить на него коронку, и это будет самым правильным лечением.
17: Немного к красоте, потому что мы живем в таком мире, где красота уже не роскошь, а инструмент достижения целей. И я бы хотела задать вам вот какой вопрос. Правда ли, что ортодонты, когда мы к ним обращаемся, исправить наши зубы, сделать красивой нашу улыбку, вот они порою идут на поводу красоты в ущерб здоровью. Так ли это, как вы думаете?
18: Ну, вы, наверное, когда переходили от второго вопроса к третьему, прям попали в самый центр, понимаете? Ортодонтия – это важное направление в стоматологии. Она сформировалась из детской ортодонтии. И медленно, но очень верно, сегодня, я думаю, процент людей старше 18 лет получают ортодонтическую помощь даже больше, чем дети. А при этом, когда я отвечал на первый вопрос, я считаю, что самое главное – это профилактика, и ортодонтия, исправляя прикус, должна начинаться не в 18-25 лет, она должна начинаться в период формирования постоянного прикуса, то есть с 6 лет, когда прорезываются первые постоянные зубы, и в этот период уже детский стоматолог, ортодонт должны применять пластинки, иногда брекет-системы, но в этот период для того, чтобы правильно сформировать окклюзию у ребенка. К сожалению, складывается таким образом, что в этот период, ну и многие дети не носят эти пластинки, и родители не всегда проявляют настойчивость, и поэтому этот период смещается у нас уже тогда, когда действительно человек становится взрослым, а в этой ситуации ортодонтическое лечение усложняется, потому что уже постоянные зубы, их сложнее двигать.
17: Все окаменело.
18: Как... Очень часто это приводит к удалениям постоянных зубов. И, естественно, вот это стремление к красоте, которое вы сказали, она заставляет человека использовать брекет-системы. Хотя я считаю, что использование их после 25 лет, когда уже сформировались челюсти, это часто путь в никуда, потому что ортодонтическое лечение чаще всего заканчивается постоянной фиксацией результата, и некоторые ортодонты уже рекомендуют делать гнатическую хирургию. После гнатической хирургии опять ортодонтическое лечение, и вот этот порочный круг продолжается достаточно долго. Не у всех, но у части пациентов, да. Поэтому я считаю, что грамотный врач-ортодонт все-таки завершает лечение к 24 годам, а потом, используя, в общем-то, уже сформированный прикус, фактически положение височно-нижнечелюстного сустава, мне кажется, более рационально использовать ортопедические методы, если хочется какой-то красоты и голливудской улыбки. Ортопедические – это виниры, коронки и так далее, и так далее. Но...
17: То есть брекеты – это ортодонтические, а вот второе, все, что вы дальше перечислили, это ортопедические.
18: Ортопедические
17: методы. А то же мы запутаем.
18: Да, ортопедические методы.

0: рекомендациями, которые на сегодняшний день стали паспортами качества оказанной медицинской помощи и стоматологической в частности.
1: Я, друзья, хотела бы внести свои 5 копеек, потому что то, о чем сейчас рассказывал Олег Олегович с научной точки зрения, я проходила с практичной. Генетика взяла свое, никакие ретейнеры не помогли, и вот я у ваших ног с моими природными зубами и природной улыбкой. Друзья, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
3: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Война и мир.
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Май в «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы снова в эфире. Это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. В гостях мы сегодня принимаем академика Российской академии наук, главного внештатного стоматолога Минздрава России Олег Янушевич. Ну, мы все привыкли все-таки к тому, что стоматология – это дорогое удовольствие. А соответствует ли действительности, тем более, что речь идет зачастую об использовании импортных материалов, вот это дорогое удовольствие, это словосочетание? И каково реальная стоимость лечения, ну, например, кариеса, какие-то вот ориентиры?
0: Ну, вы знаете, вы попали в одну из таких болевых точек, которая в свое время заставила меня сформировать целый... Начали мы с телеграм-канала, сейчас ВК у нас канал, и назвать его «Честная стоматология». Как-то в Челябинске меня спросили на форуме о том, насколько стоматология дорогая и так далее, и так далее. Я перед этим это посчитал, что себестоимость материала стоматологической пломбы не превышает 600 рублей, и в стоматологической диаспоре развилась огромная такая дискуссия по этому вопросу. При этом я говорил о стоимости материалов, но коллеги мои начали, особенно те, кто работает в стоматологической индустрии, начали считать и заработную плату врача, и медсестры, и все что угодно. Понимаете, на самом деле стоимость материалов не такая большая. И даже стоимость импланта, и стоимость брекет-систем. И мы должны понимать, что, конечно, стоимость стоматологического лечения, она высокая, потому что

0: государство берет только часть стоматологической помощи и компенсирует ее в рамках пакета ОМС, который в каждом регионе покрывает ту или иную стоимость. За счет этого, прежде всего, государство финансирует первичное звено, это профилактическую помощь, ургентную помощь, помощь детям и так далее, и так далее. И в рамках, собственно говоря, государственных гарантий, стоматологическая помощь не может быть компенсирована, как это у нас есть по высокотехнологичной медицинской помощи, онкология и так далее, и так далее. Хотя онкология стоматологическая, она входит также в понятие ВМП и также финансируется. И, конечно, вот эта привычка, которая сформировалась еще в Советском Союзе, потому что стоматологическая помощь, протезирование, оно было за деньги, и готовность людей платить, в 90-е годы из стоматологии фактически сделали такой локомотив всей платной или частной медицины.
1: Медицины, да. Согласна, 100%.
0: И она, да, развивалась, она развивалась по законам бизнеса. Естественно, для людей, особенно в регионах, это не всегда было по карману, имплантация, брекеты и так далее, и так далее, и так далее. И я на протяжении, ну, последних 20 лет всегда говорил о том, что необходима стоматологическая страховка. Стоматологическая страховка, которая бы дополнительно к ОМС покрывала большую часть стоматологической помощи. Конечно, я очень надеюсь, что когда-то в России, так же, как и в большинстве развитых стран, будет помимо общемедицинской стоматологическая страховка, но чаще всего это, как у нас, ДМС, то есть это дополнительная часть. И на самом деле даже вот наши предварительные расчеты, которые мы делаем с экономистами, она говорит о том, что такая стоматологическая страховка, если она будет принята всем населением Российской Федерации, может не превышать 10 тысяч рублей в год. И это будет перекрывать большую часть стоматологической помощи за счет этой стоматологической страховки.
1: И даст развитие государственных клиник стоматологических.
0: Ну, да, это как в свое время, помните, ОСАГО, КАСКО, ну, все, да, мы ездили без страховок. Да, вначале КАСКО была достаточно большой, потому что не было законодательного регулирования в этой части. А потом, на сегодняшний день, ну, КАСКО соизмеримо. И, как мне кажется, путь решения этой проблемы здесь лежит прежде всего. Потому что, ну, стоматологическая помощь, она, естественно, бывает разная. Я еще раз говорю, ургентная, первичная, профилактическая. Она оказывается во всех государственных, начиная от ФАПа, где у нас должен быть стоматолог, и заканчивая федеральными центрами, у нас оказывается первичная стоматологическая помощь. Но что касается брекетов, имплантов, протезирования, ну, это все, естественно, может быть на 80% компенсировано с помощью стоматологической страховки.
1: Но как раз несколько лет назад вы сказали, что даже при прекращении всех поставок у нас есть чем лечить. 88% позиций закрыты отечественными аналогами. Олег Олегович, какая ситуация сейчас, спустя некоторое время? Действительно ли российские композиты, анестетики готовы полностью заменить или в какой-то части ушедшие бренды? А с чем реально еще пока остались проблемы и замена пока болезненна?
0: На меня вышли коллеги из стоматологической индустрии с просьбой то, чтобы не включать артикаин в список ЖВНЛ.
1: Ой, потом давайте расшифруем для наших слушателей.
0: Артикаин – это анестетик.
1: Так,
0: анестетик зарубежный.
1: Так.
0: Список жизненно важных препаратов.
1: Да, да. Вот теперь все ясно, спасибо.
0: И они в своей просьбе на имя министра и просили меня поддержать эту ситуацию, говорят о том, что на сегодняшний день основные препараты, которые выпускаются в России, они полностью обеспечивают качество анестезии, и нет необходимости включать импортный препарат, который, собственно говоря, может создать определенную проблему на рынке, они ее описывают, я с ними, в общем-то, согласен. Ну, вот это просто вот живой пример о том, что рынок российский работает. При этом же мы видим, что и фарм-рынок достаточно активно развивается, и по основным параметрам, да, изменились названия, мы адаптируемся. Ну, стоматологи, они сами по себе консервативные. Если я, например, люблю работать таким-то вот материалом пломбировочным, конечно, мне его будет не хватать, но поверьте мне, что на сегодняшний день уже многие стоматологи переходят на отечественные материалы. Ну, вы понимаете, вот вы сказали, спросили меня о маркетологии в части стоматологии. Вот один из таких маркетинговых ходов, я считаю, это когда мы работаем только импортным материалом. У нас только импортный материал.
1: И сразу десятки тысяч за простую пломбу.
0: Ну, да, да. И, как понимаете, а ваша пломба что, вместе с вами из Германии прилетела? Понимаете? Вот. Мы должны понимать, что не всегда импортное – это однозначно на 100% лучше. И на сегодняшний день, как я и говорил, ну, мы действительно тогда провели анализ, и у нас есть аналоги. Они дешевле. Некоторые стоматологи специально обходят отечественные материалы стороной. При этом же достаточно легко сказать, ой, я работал, мне не понравился. Или там, я работал, он там плохо твердеет. И так далее, и так далее. Как мне кажется, если, ну, будет ситуация, при которой у нас совсем не будет никакого импорта, российская стоматология выживет.
1: Ну и, собственно, возвращаясь к маркетингу, чтобы далеко не откладывать. Вот я только что произнесла фразу, что я прихожу в стоматологическую клинику. До этого я услышала наше с вами интервью. И мне говорят, ну, действительно, о чеке в несколько десятков тысяч рублей за обычную пломбу. Что я должна сделать, как здравомыслящий человек? Пойти в другую клинику, либо смириться, либо, я даже не знаю, там, какие-то еще должны быть действия?
0: Мы все платим с вами социальный налог, в котором заложен отчисление и фонд обязательного медицинского страхования. Так. У нас у каждого из вас должна быть медицинская страховка. В рамках медицинской страховки, если я зарегистрирован на территории Москвы, я могу обратиться в стоматологическую клинику, и мне должны оказать стоматологическую помощь в рамках полиса ОМС. Да, так, и я могу вам следующее сказать. Вот, смотрите, мы и многие клиники, которые входят в пакет ОМС, они не всегда на 100% его вырабатывают, потому что люди не всегда информированы, и даже вот в нашу стоматологическую клинику университета люди приходят, нет, я лучше за деньги, я не хочу. Такое ощущение, что человек изначально думает о том, что ему что-то сделают бесплатно.
1: Это на самом
0: хуже.
1: Деле так, Олег, понимаете? Олегович, я себя ловлю на этом.
0: Вот, и на самом деле у нас должен быть, и в каждой клинике должен быть четкий пакет, который ты понимаешь, да, вот это я могу сделать бесплатно, а вот это я уже должен дополнительно оплатить. Я, когда говорю о стоматологической страховке, я именно об этом говорю. И всегда считаю, что правильно, чтобы государство, даже с уровня главного внештатного специалиста, определилось. Вот это мы делаем, у нас есть вот такие-то средства в рамках обязательного медицинского страхования, и это мы делаем бесплатно. Угу. Я уже сказал, это профилактическая помощь, ургентная. Ургентная имеется в виду, заболел зуб, сломался зуб, его надо удалить.
1: Ну, что-то срочное.
0: Что-то срочное, да. Экстренное мы должны сделать абсолютно бесплатно. Помощь детям. Я считаю, что даже ортодонтия, детская ортодонтия с использованием пластинок должна входить в позиции обязательного медицинского страхования. А вот уже остальная часть, она должна быть в рамках вот той стоматологической страховки, о которой я говорю.
1: Угу. Еще одна пауза, сейчас послушаем новости, ну а затем мы снова в эфире. Все, что нужно знать о стоматологии. Потому что в гостях у нас сегодня главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
4: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Москва и Пекин активно укрепляют технологический альянс. Это помогает России преодолевать незаконные ограничения, создаваемые Западом, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе. В Китае есть технологии, помогающие России. Активно следуем тому же курсу обеспечения своей технологической независимости, своего технологического суверенитета, отметил он. Говоря о значимости визита Владимира Путина в Китай для промышленного и технологического развития, Лавров подчеркнул, что этот визит при всей его важности юбилейный. Он посвящен 25-летию нашего важнейшего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. «Рассматриваем КНР как нашего крупнейшего соседа и главного экономического партнера», сказал Лавров.
2: О Трампе.
5: Дональд Трамп допустил, что будет оставаться на посту президента США до 2032 года. По закону второй срок должен завершиться в январе 29-го. 22-я поправка Конституции США, которая была принята в 51-м году, ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками. Тем не менее, действующий американский лидер неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок. Правительство Кубы осудило выдвинутые США обвинения против бывшего лидера Рауля Кастро, назвав их подлой и позорной политической провокацией. Там отметили, что американские власти не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией для подобных действий. Соединенные Штаты выдвинули против Кастро обвинения в заговоре с целью убийства американских граждан. В феврале 1996-го кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», основанные кубинскими иммигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро.
2: А метро.
5: Метростроители завершили важный этап возведения станции «Достоевская» на кольцевой линии. Специалисты работали вручную, используя только отбойные молотки, сообщил Сергей Собянин. Через этот подземный проход рабочие начнут строить сам станционный комплекс и платформу. Новая станция свяжет кольцо с Люблинско-Дмитровской линией в 2030 году.
2: О спорте.
5: Тольяттинский «Акрон» со счетом 2-0 обыграл волгоградский «Ротор» в первом переходном матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Волгограде. «Акрон» занял 13-е место по итогам сезона РПЛ. «Ротор» завершил на 4-й строчке чемпионат первой лиги. Тольяттинская команда провела первый матч против отставки Заура Тедеева. Обязанности главного тренера исполняет Мурат Искаков. Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре. О погоде: в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, днем будет плюс 29-30. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор и главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич. И еще небольшой вопрос по поводу вот этой красоты на грани с вредом для здоровья. Мы, когда вы упомянули виниры, у меня сразу, знаете, такая красная лампочка в голове – стачивать зубы. Вот это жуть какая-то. В моей системе координат я никого не осуждаю. Друзья, я, может быть, чего-то не знаю, просто сам глагол пугает, как обычного человека. Агрессивно отбеливать зубы. И мой вопрос следующий. Олег Олегович, где проходит та грань, после которой косметическая процедура перестает быть безопасной? Возможно ли ее, так скажем, обозначить как водораздел и не переходить? Либо она извилистая, и каждый раз это иная.
0: В этом и особенности. Понимаете, для меня здоровье, ну, так было всегда, и до того момента, пока я работал руками в полости рта, и для моих пациентов первоочередное – это их здоровье. И даже если я видел о том, что действительно там есть достаточно разрушение вестибулярной поверхности у центрального резца, я всегда вначале рекомендовал сделать это с использованием композита, максимально проявив эстетическую реставрацию без препарирования зуба. Но если в дальнейшем мы видим о том, что это подвергается окрашиванию, то есть это создает эстетическую проблему для пациента, уже следующим этапом это, опять же, винир, а не коронка. То есть, когда мы стачиваем только вестибулярную поверхность зуба, сохраняя жевательную, язычную поверхность. Значит, следующим этапом это уже коронка, и когда у нас с вами теряется зуб, здесь может быть либо мостовидный протез, либо имплант. То есть идти не сразу к импланту, а шаг за шагом. Да. Понимаете? Мне очень приятно, но вот так сложилось, что я своей супруге передал большую часть своих пациентов, и поэтому я их не потерял
1: из
0: поля зрения. И мне очень приятно, когда люди, которые приходили в 90-е годы ко мне, и ну вот один ваш коллега, который на ЗТФ работал, Дмитрий Картунов, он пришел мне в 93-м году, он пришел, сказал, меня проконсультировали, сказали удалить из оставшихся 30, у человека 32, но у него на тот период было 30, мне нужно удалить 22 зуба, и останется у него 8. Ну, представляете, что такое для корреспондента ЗТФ, причем он вел не только радио, но и телевизионные эфиры, потерять сразу такое количество зубов, отходить какими-то съемными протезами. У него был пародонтит, действительно достаточно жесткая история, но... насколько мне было приятно, но я тогда еще лечил, это был 11-й год, когда он ко мне пришел, и я его постоянно вел, это не то, что вот он, я просто констатирую, на 11-й год у него было потеряно всего 3 зуба. Всего 3 зуба, понимаете? И, конечно, когда, ведь понимаете, ну, в 92-м или в 11-м через 20 лет потерять дальше эти зубы, понимаете?
1: Да, конечно.
0: Вот. При этом я считаю, что когда врачи идут вот по такой гиперлечению, не по гипердиагностике, а по гиперлечению, я считаю, они совершают ошибку и для себя, и для пациента, понимаете? И, конечно, в ситуациях, когда мы создаем условия, при которых ведем пациента по пути. Давайте обточим зубы и сделаем красивые виниры. Понимаете? Я никогда не забуду и другой случай, который был у меня в 90-м году. И делал доктор, я не буду сейчас в эфире называть, хотя его мама была очень известной. Я думаю, все мы ее знали. Вот. И тогда очень было популярно депульпировать все зубы и одевать на них металлокерамику. То есть не брекеты ставить, а депульпировать все зубы и одевать металлокерамику. И я, придя на работу, увидел женщину. Мне показалось, что этой женщине лет 50. Вот честно вам могу сказать, и она была сгорблена, она была в каком-то платке немысленном. И потом, когда уже стали разбираться, оказалось, что это молодая девушка, ей всего 19 лет, ей допульпировали все зубы, причем под наркозом, и в каждом зубе не до конца удалили пульпу, и фактически у нее было около 24 пульпитов, то есть это... И у нее практически все тройничные нервы ежесекундно давали знать об этом, понимаете? Ну вот, ну это были 90-е, тогда, конечно, много было не отрегулировано, но вот тот случай для меня был вот просто на всю жизнь, когда вот это гиперлечение, когда вот эта попытка сделать красивым создает человеку ужасную ситуацию.
1: Да, об этом слушать больно даже.
0: Понимаете?
1: Я не представляю,
0: это,
1: когда
0: ну, или я вам могу рассказать вот совсем недавний случай, понимаете, когда девушка молодая, 22 года, приходит в клинику, ей рекомендуют, причем поправить там немножко, несколько зубов, она удаляет часть зубов, ставит брекет-системы, ходит 4 года. Через 4 года ей говорят, вы знаете, ну, здесь вот ортогнатическое лечение было не совсем удачно, поэтому давайте мы сделаем гнатическую хирургию, поправим эту ситуацию. Она делает гнатическую хирургию. После гнатической хирургии говорит, ну, вот теперь надо закончить, давайте сделаем ортогнатическое лечение. В результате 12-летнего лечения человек находится просто в панике. И вот в этот момент она приходит ко мне. И самое интересное, у нее есть снимок 12 лет назад и снимок, который она сделала сейчас. Я показываю своим коллегам, врачам-стоматологам. И они показывают на тот снимок, который сейчас, что это до лечения. А то, что у нее было, это после лечения. Понимаете? Вот, конечно, вот это, когда человек гонится за мифической красотой, ведь в конечном итоге любим мы не за внешность, любим мы за многое другое, за человечность, за чуткость, за ответное чувство любви, а не только за красивую улыбку.
1: Олег Олегович, спасибо большое. Так приятно слышать вот такие вещи. Пусть они звучат философски, но они как-то успокаивают. А теперь хочу к профессиональной стороне вопроса перейти. Говорят, что в Москве переизбыток стоматологов, а в глубинке их, наоборот, катастрофически не хватает. Скажите, пожалуйста, поможет ли решить вот такую проблему новая программа подготовки стоматологических фельдшеров? И не приведет ли это к снижению качества помощи в регионах?
0: Ну, давайте таким образом. В 2011 году некоторые меня за это ругают и не согласны со мной. Я максимально постарался закрыть подготовку зубных врачей, потому что считал, что на сегодняшний день, и эти цифры действительно таковы, что в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Краснодар профицит специалистов. И я вам больше могу сказать, вот когда я летел из того Челябинска, да, после этого форума, со мной коллега, который, я говорю, а ты, ну, там, как Москву по делам, по магазинам, отдохнуть, что? Он говорит, нет, я каждую пятницу влетаю в Москву, прилетаю, у меня пациенты, я там ставлю импланты и в воскресенье улетаю опять в Челябинск. Ну, если мы говорим о вот таком врачебном туризме, то, наверное, в рамках крупных городов у нас напряжение и с этим связано. И поэтому, ну, количество стоматологических клиник, открытых в Москве, количество специалистов в Москве очень большое. Хорошо ли это? Это очень плохо, я вам честно могу сказать, потому что это создает, увеличивает количество ятрогенных причин. К сожалению, не все специалисты, скажем так, подходят рационально к лечению пациентов, и, конечно, это не всегда хорошо. А вот что касается глубинок, ну, понимаете, я считаю, что больше сейчас сделает то изменение законодательства, которое произошло за этот год. Это прежде всего жесткая целевая подготовка специалистов и ужесточение прежде всего тех требований по выполнению целевого договора. И я надеюсь, что действительно это позволит значительно снизить дефицит кадров, в том числе и стоматологических, в регионах.
1: Друзья, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
6: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, 3 у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас сегодня академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор и главный внештатный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич. Олег Олегович, я прошу вас продолжить.
0: Что касается фельдшера стоматологического, да, я... Так как вот с 2011 года, я не буду называть те губернии, хотя мне было удивительно, что в ряде этих, скажем, регионов, ну, я их называю губерниями, были свои стоматологические факультеты, они готовили стоматологов. У меня всегда возникал вопрос: ребята, а куда вы готовите, если у вас вот есть необходимость в специалистах среднего звена? Но вот с 2011 года они достаточно активно выходили в Минздрав. Это был постоянно спор со мной в этой части. И я, ну, не могу сказать, что я слабину дал, но, во всяком случае, мы вместе с Стоматологической ассоциацией России приняли решение, что мы готовы вернуть среднего специалиста в систему оказания медицинской помощи. Надо понимать, что то, что мы с вами обсуждали на протяжении практически уже часа, я говорил о том, что на сегодняшний день УМС – это оказание профилактическое, то есть посмотреть. Посмотреть. Второе – это вопрос, связанный с ургентной помощью, удалить срочно, зуб, снять боль и так далее, и так далее. И третье – это маршрутизировать. Поэтому, собственно говоря, если фельдшеру будет доверена постановка диагноза, первичного диагноза, не окончательного диагноза, первичного диагноза, посмотреть, собственно говоря, если болит, оказать помощь, чтобы не болело, и маршрутизировать в областную и другую стоматологическую поликлинику. Вот если этим кругом мы ограничимся в рамках фельдшеров, ну, как фельдшер, который приезжает с выездной бригадой к вам, почему я настаивал. Я настаивал, чтобы название было другое, потому что зубной врач, к сожалению, всех стоматологов в той или иной степени кто-то называет зубными врачами. Хотя не зубные врачи, а не стоматологи. А фельдшер все-таки это ургентная, первичная помощь, поэтому я думаю, что на качество, общее качество это не скажет. Вопрос в том, поедут ли фельдшера в эти регионы. Это у Стоматологической ассоциации России. Они мне всегда: Олег Олегович, ну вот вы поддержали, это Стоматологическая ассоциация России, вот вы поддержали, но вы должны понимать, что они тоже не поедут. Коллеги, давайте посмотрим. Мы дали шанс, возможность, а там будем смотреть дальше.
1: А про студентов еще один вопрос. Вот все течет, все меняется. Есть ли проблема того, что молодые специалисты боятся сложных клинических случаев? И как с этой проблемой, если она существует, справляться или справляются?
0: Вы знаете, два момента. Первый момент. Если человек боится сделать другому больно или плохо, у него есть эмпатия. Это уже хорошо.
1: Так.
0: Вот. Это не значит, что у него достаточно знаний, опыта, наверное, а вот знаний – это не одно и то же. Именно поэтому, ну и в частности в нашем университете, я сейчас не хочу там говорить, вот в других нет, в нашем есть, но вот мы взяли курс, и в приоритете, в который мы вошли, один из проектов, это была практикоориентируемая подготовка у студентов, в частности у стоматологов. Потому что вот я помню себя на третьем курсе, когда я первый раз депульпировал клык, хотя я говорю, учебник терапевтической стоматологии, меня в 12 ночи разбуди, спроси, где что написано. Действительно, я очень так тщательно к этому подходил, к обучению, но когда я первый раз депульпировал зуб, у меня пот проступил на носу. Здесь нет потных желез, понимаете? И я честно вам могу сказать, я когда пришел из армии, я очень много курил, да, а вот первый, второй, третий курс я бросил курить, и вот этот пот на носу, и то, что я пошел после этого и закурил. Вот, понимаете, я считаю, что студенты не боятся, может быть, технологий. Вот, понимаете, первый прием пациента, первое, скажем так, оказание вот этой медицинской помощи – это очень важный момент. И самое главное, чтобы он прошел в университете, чтобы он не прошел уже после окончания университета, понимаете? Ага. Потому что не только знания и даже умения, понимаете? Вот именно практика работы с человеком – это самое важное, что должен дать университет. И мы сейчас вот в рамках своего проекта практикоориентируемой подготовки, когда у нас студенты, начиная с третьего курса, работают друг на друге, потом приглашают своих знакомых, и это обязательное портфолио, с которым он должен подойти в нашем университете к государственной аттестации. То есть, да, он государственную аттестацию сдает в аккредитационном центре, это все понятно, здесь не... но если он без портфолио приходит, мы его можем через госэкзамен не допустить к аккредитации. Для нас это самое важное.
1: Скажите, пожалуйста, если сравнить профессиональный уровень зарубежных стоматологов и российских, ну, у нас же существует флёр некий, а в чем разница? И действительно ли есть страны-лидеры, возможно, за счет чего, а также есть над чем нам еще работать? Или, ну, мы на таком вот достойном уровне? Прокомментируйте, пожалуйста.
0: Ну, я начну с того, что действительно так сложилось, что существует много школ, в том числе признанных европейская школа и постсоветская школа, или российская школа просто является последователем постсоветской школы. Значит, в Европе, да, действительно, стоматологи получают... Это не стоматологи, это дентисты. Ну, если прямо вот совсем по букве, зубные врачи, дентист, зубной врач, они получают образование в школах при университетах, в школах при университетах.
1: То есть они не медики?
0: Они медики, но они стоматологи, зубные врачи, скажем так. Mm-hmm. Они практически не получают знаний по общей медицине. Ну, получают, но очень мало, на самом деле. То есть в их программах эта часть... Я больше вам могу сказать, вот буквально до ковида, и мы до сих пор с ним сотрудничаем, с Миланским университетом, с Ковали, он очень хотел переделать в Италии именно программу на общий медицинский компонент, насытить ее, но это тоже там сложно, потому что все образование во всем мире, оно достаточно консервативно. Поэтому это не совсем то медицинское образование, которое получает наш врач-стоматолог. Но могу вам сказать, что очень многие стоматологи у нас в России, и когда я учился, и после 90-е особенно, говорят, а зачем нам это, зачем нам акушерство, зачем нам, значит, хирургия, зачем нам внутренние болезни, мы тратим на это время, давайте больше будем тратить на подготовку именно как стоматолога. Поэтому вот в этом принципиальное различие, и это различие до сих пор не пройдено, оно есть, то есть у нас своя школа общемедицинская, и стоматолог как офтальмолог, как гинеколог, как любой другой специалист, он прежде всего медик, а потом специалист вот в конкретном направлении. Я с этим согласен, потому что стоматология, извините меня, офтальмолог занимается двумя органами, да? А стоматолог 32, минимум 32 – это зубы, еще язык, еще слизистая оболочка полости рта, слюнные железы, ну, по крайней мере, чуть больше. Да? Поэтому я считаю, что это правильное разделение, и мы идем в этом направлении абсолютно правильно. Теперь, что касается технической подготовки. И именно на это я вот когда говорил о нашем проекте, направлен сейчас подготовка наших специалистов. Это, естественно, мануальная подготовка, и когда ты, условно говоря, тратишь эти же 5 лет на то, что ты каждый день препарируешь зуб, ставишь пломбу, снимаешь слепки, естественно, практическая твоя готовность на выходе лучше, чем у нашего специалиста. Так и есть. И я всегда об этом говорил, что стоматологи, дентисты, которые подготовлены в западных школах, они по технологической подготовке на выходе, они лучше. Но в перспективе 5-6-10 лет наши специалисты, они за счет общемедицинского образования и набора практического опыта в процессе, собственно, своей работы, они становятся гораздо лучше.
1: Олег Олегович, огромное вам спасибо, что нашли время. Я понимаю, какой у вас график. Друзья, от всей души благодарю академика Российской академии наук, главного внештатного стоматолога Министерства здравоохранения России, ректора Российского университета медицины, доктора медицинских наук, профессора Олега Юнушевича. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
10: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай.
11: Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами. Во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
5: США немного потеряли энтузиазм и интерес по украинскому урегулированию. Говорят, что Украиной должна заниматься Европа. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе. Он указал, что Россия признавала Украину как внеблоковое государство, а не как страну, стремящуюся в НАТО. Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, ее нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы России, пояснил Лавров. Он сообщил, что в рамках спецоперации наша страна за этот год освободила 80 населенных пунктов, из них 35 в марте-апреле. Дональд Трамп заявил, что США готовы еще несколько дней ждать достижения договоренности с Ираном, прежде чем возобновят удары по стране. Если Штаты не получат правильные ответы, все будет очень быстро, сказал американский лидер. В понедельник он заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном. Во вторник заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей неделе, отложив на этот срок возобновление боевых действий.
9: О спорте.
5: Футболисты махачкалинского «Динамо» со счетом 1-0 обыграли екатеринбургский «Урал» в первом переходном матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге. По итогам сезона в мир РПЛ махачкалинское «Динамо» смело занять 14-е место. «Урал» завершил чемпионат первой лиги на третьей строчке. Ответная игра состоится 23 мая на домашнем стадионе махачкалинского «Динамо». Российскую премьер-лигу напрямую покинули Пари, Нижний Новгород и Сочи. В сезоне 2026-27 их заменят московская родина и воронежский «Факел», занявшие первое и второе места в первой лиге.
12: о животных.
5: В Эрмитаже назвали число живущих в музее котов и кошек. Там около 50 животных. Цифра неизменная. Это сообщил замгендиректора по строительству и архитектурной реставрации Сергей Макаров. Он отметил, что кошки в большинстве случаев сами определяют объем своих служебных обязанностей. Грызунов в Зимнем дворце нет. Это полностью заслуга эрмитажных котов. Макаров добавил, что все они содержатся за счет спонсорских средств. Курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек, евро стоит 81 рубль 98 копеек, курс юаня 10 рублей 42 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 29-30. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Разговор сегодня пойдет про рабочие профессии. Готовы ли вы из офиса перейти работать на завод? Так звучит наш сегодняшний вопрос. Поговаривают, кстати, есть соответствующие опросы, что едва ли не каждый третий готов из офиса на завод пойти работать. Работать руками-то готовы, друзья, по-настоящему. Давайте звоните 8 800 200 ровно 9702. Вообще, пора ли нам всем из этих офисов проклятых, душных, с кондиционерами перейти уже на заводы? Были бы заводы, это другой разговор. Но готовы ли вы? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, во-первых, выскажите свое мнение, ну и давайте вместе рассуждать, когда мы, наконец, все дружно вернемся на завод, когда произойдет новая индустриализация. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Группа «Антивселенная». Ее композиция прозвучала сейчас в эфире. Итак, как я уже сказал, каждый третий россиянин готов из офиса перейти работать на завод. В этой связи мы вас спрашиваем, вы готовы или нет. 8 800 200 ровно 9702. Эксперты HeadHunter узнали это, проведя опрос, что каждый третий, 29%, россиянин готов сменить офисную работу ради квалифицированной рабочей специальности. Есть одно важное условие. Если новое место будет гарантировано работодателем, и все равно треть, как вы знаете, это много. Ну и вот я сейчас процитирую директора по исследованиям ХХРУ Марию Игнатову. Интерес к рабочим направлениям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. В апреле 2026 года средний уровень предлагаемого дохода в сфере рабочих специальностей достиг 100 тысяч рублей, что на 16 копейками выше, чем медианная предлагаемая зарплата в России. Итак, друзья, вопрос, я надеюсь, понятен. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Глеб из Челябинска, здравствуйте. Глеб, говорите, пожалуйста.
1: Я бы на самом деле не отказался перейти на завод, но с учетом той, так скажем, карьеры офисной, построенной, не хотелось бы терять этот прогресс, и очень сложно будет, я думаю, перейти на какую-то квалифицированную, высокооплачиваемую работу на заводе, вот так вот просто.
0: Глеб, давайте по порядку, Сколько вам лет, где, кем вы работаете, сколько зарабатываете, если не секрет?
1: Мне 30 лет.
0: Так.
1: Работаю, ну, условным айтишником, так, если так можно сказать.
0: Ага.
1: Вот, заработок, ну, около 200 тысяч.
0: Вот так около 200 тысяч. Ну да, на заводе все равно поменьше даже. Я вот смотрю, у меня перед глазами сварщик 259 зарабатывает. Но сварщики больше всего. Машинисты уже дальше где-то 150. Монтажники, автослесари. Это уже там 120 ориентировочно, плюс-минус 150 тысяч. Так, далее.
1: Ну, кажется, нужно иметь хорошую квалификацию, чтобы сварщикам зарабатывать такие деньги. Просто так.
0: Скажите, пожалуйста, если вы условный айтишник, а завтра работодатель вам объявит, что искусственный интеллект выполняет всю ту же самую работу, и вы нам уже, извините, не нужны, готовы переучиться на того же сварщика и пойти на завод?
1: Безусловно готов, да.
0: Так, а сегодня уже какие-то шаги в этом направлении не хотите ли сделать и подумать о будущем, на всякий случай, чтобы завтра не оказаться без работы?
1: Моя точка зрения, что человека заменит человек с искусственным интеллектом, а не целиком искусственный интеллект заменит человека. Поэтому я пока что двигаюсь в направлении применения искусственного интеллекта в своей
0: работе. То есть вы учитесь управлять искусственным интеллектом? Я правильно понимаю?
1: Использую в работе, да.
0: Я понял. Да, отлично, Глеб. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Далее. Илья из Санкт-Петербурга. Здрасте.
2: Попробую также по порядку. 45 лет мне,
0: так.
2: Сейчас работаю в сфере строительства,
0: так.
2: Инженерными сетями занимаюсь.
0: Ага. Ну, вы вот, считаете так, да. На заводе, по сути, там, в строительстве.
2: А почему так сказали? Почему?
0: Ну, вы же не в офисе сидите, правда ведь?
2: Нет, не в офисе, но, тем не менее, вот хотел добавить, я с 10 по 15 год работал на заводе, именно вот на заводе.
0: Ага.
2: Так. Это конвейерное производство, там разные линии были, но тем не менее это конвейер. Вот такая вот монотонная, однозначная работа. Вы знаете, могу сказать, что вот эти годы вспоминаю с такой теплотой, но не потому, что вот работал именно вот по такой деятельности занимался, а именно вот окружение и сама вот работа была такой вот, ну приятно вспоминаю, но вот вы сказали, что готовы вернуться. Но вот я лично не готов, потому что, ну понятно, что дважды в одну реку не войдешь. И какой бы завод ни был, какая бы сейчас зарплата не предлагалась, наверняка она не будет там выше, чем то, что получаю сейчас я. Вот, а уже того времени не вернется. Поэтому, ну, вот лично я не готов.
0: А уточните, если не секрет, сколько вы зарабатываете, коль уж обмолвились про зарплату?
2: Работа, во-первых, не имеет слегка сезонный характер, поэтому она не совсем стабильная, но в среднем, ну, от 150 до 200.
0: А, ну вот, ну, подождите, те цифры, которые я привел по рабочим специальностям, они где-то точно такие же плюс-минусы. И вы могли бы с сезонной работы перейти на постоянную.
2: Я понимаю, я просто так думаю, что вот непосредственно, если прямо сейчас, да, вот как вы говорите, что вот мне скажут сегодня все, до свидания, занимаюсь там поиском работы, ага. Я думаю, что навряд ли мне сходу вот сейчас предложат оклад там в среднем, ну, вот как вот я наверное, обозначил, 150-200, наверняка это будет меньше, а перейти, что называется, с белого леса начинать, я не готов, хотя есть, подготовка для работы на вот прям, ну, высокопачиваемый. Должности на заводе, например, потому что вот я в том числе и крановщик, потому что работал на заводе, у меня есть, да, вот строение крановщика плюс ко всему. Но изучая рынок, например, года полтора назад, я пришел к тому, что вот так сходу, да, вот если там все обрубить и начать пойти на завод, никто не готов такие деньги платить.
0: Хорошо, а кроме крановщика, какая у вас квалификация, чем бы вы могли заняться на заводе в теории, если вдруг?
2: Ну, вы знаете, если говорить о заработной плате больше 120, например, 150, но это уже должна быть какая-то такая вот именно специализация, как например, тока какого-нибудь высокого разряда, хорошего, сварщик, вот у вас вами упомянутый, уж тоже хорошего какого-нибудь разряда. А люди, которые имеют хороший разряд по специальностям, у них работа уже есть, и менять, скорее всего, они ее не будут в ближайшем будущем. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что это какой-то начальный, ну, или, может быть, чуть выше начального уровня. А это, опять же, те же, там, ну, не больше 120 тысяч.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Владимир из Перми. Слушаем вас. Прошу.
3: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, что бы хотелось сказать по поводу темы? Хотелось бы, чтобы рабочие специальности популяризировали, вот верно, наверное, так сказать, чтобы уже профориентировали детей прям с раннего возраста, чтобы уроки трудов, в частности у мальчиков, они были по направлениям, чтобы приучали уже к ремонту автотранспорта, да, там, починки кранов дома, то есть, чтобы, ну, человек уже понимал, для чего нужен труд. Я, так скажем, закончил 9 классов в начале нулевых, ну, в 2000-м, пошел в профессиональное училище, то есть на профессию электромонтер. У нас самые были востребованные профессии электромонтер, газоэлектросварщик. Я к тому, что и ребята-то ориентировались и хотели закончить и идти дальше на завод, то есть проходили практику в соответствующих цехах, дальше хотели сходить в армию, придя с армии, пойти также в эти же цеха основные. То есть профессия рабочей, она, в принципе, была в почете. То есть это формировался мужик, мужчина. То есть вот будущий защитник, будущий трудяга, скажем, на плечах которого будет как судьба семьи, так и родина. А что сейчас происходит, меня это вообще просто удивляет. Когда молодежь, ну, ходит там, не знаю, насмотревшись на ТикТока или чего-то там запрещенного, наверное, не знаю, сейчас могу ошибаться,

0: цели.
1: Да.
0: Совершенно верно.
1: Спасибо.
0: Совершенно верно.
1: Перерыв. У нас, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы, дорогие друзья, из офиса перейти и работать на завод? Об этом мы сегодня говорим. Начали? Хорошо. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, через 2 минуты мы продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай.
4: Действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация. В принципе, готовность Трампа, скажем, что называется, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, что называется, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны. Все это, безусловно, ну вот таким фоном, что называется, было на протяжении вот последних лет и второго срока в том числе президентства Трампа. Вот сейчас, да, есть, судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что надо обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она, безусловно, присутствует, но, с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно, безусловно, приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, в том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Да. То, безусловно, ну, скажем так, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть, в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, ну, может быть, можно считать через экран, то, в целом, она была достаточно комплементарной, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Тема сегодняшнего разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод, перейти работать на завод? Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас на линии сейчас? Сергей, Новосибирск. Здрасте.
5: 54 года, участник СВО. Поменял профессию токарем. Сейчас работаю. Раньше таксистом 20 лет был. Вот именно СВО. Первоначально профессия у меня была токарь-универсал. Оператор станков ЧПУ. В 90-м году закончил ПТУ. 3 года обучения было. Средняя специальность и образование получил. Но мы там работали, неделю учились, неделю работали. И мне повезло, что коллектив ПТУ... мастера и начальники производства искали профессию, работу для, по профессии для учеников. Хоть мало квалифицированную, штампованную, но чтобы мы могли зарабатывать. Мы зарабатывали тогда деньги и получали стипендию. И у меня доходило до 300 рублей по тем временам. Вот. Нынче ПТУ были при... прикреплены к заводам производства, которые они и содержали. А в 90-е это все отказались они. Отдали обратно государству. Не стали это. И предпочитают готовить у себя специалистов. Но, к сожалению, вот я вернулся с СВО, решил поменять профессию. И на завод Чкалова столкнулся с тем, что совсем другая методика обучения молодежи. К сожалению, им теорию преподают, практики практически нету. Отправляю на производство, им дают 4 часа подготовки, а их практически говорят, вот садись и смотри. А им это неинтересно, вот честное слово. 4 часа сидеть и просто посмотреть, И
1: да даже я не выдержу, что уж там про молодежь говорить.
5: Да, и боятся.

0: подпускать станкам. Боятся. Желание есть многих, допустим, ЧПУ. Многие, это единицы, честно, кончая ПТУ, приходят на производство и заново обучаются. Их подсказывают, то квалифицированные. Это надо воспитывать токаря, допустим. Ну, если хороший специалист хочет действительно имитируемый, ну, это минимум 3 года, чтобы получить ему 5-6 разряд. А максимум, ну, лет 10, чтобы до 6-го квалифицированного рабочего. И при этом еще, чтобы умел. Ну, на каждом производстве своя технология, и, честно говоря, работая на одном заводе, перейдя на другой, мне заново приходилось переучаться под этот завод и под эту специфику. Хоть и токарем у меня было образование, это надо было заново все это обучаться. И многие сейчас вот меняют вот это, я не знаю, как-то вот штамповочное. А дальше там сам плыви, как получится, как повезет.
1: Ну, как учат плавать? Бросают в воду.
0: Ну, кто выплывет? Не хотят воспитывать и обучать. Вот, честно, у меня такая специфика, что не хотят воспитывать и заинтересовывать. А чем сейчас можно заинтересовать любого человека? Ты же не молодежь, любого. Это квалифицированная зарплата, достойная. А так это, ну, ждать когда-то, ну, они бесятся просто от этого. А когда я учился, так я и зарабатывал, и секции ходил. У меня не было времени на беседы.
1: Понятно, спасибо участникам СВО. Важно это добавить. У нас в эфире почет и уважение. Спасибо вам большое. Далее. Гуля из Кемерово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, прошу вас.
2: Я бы с удовольствием пошла бы на завод. Сейчас я на пенсии. Такая молодая пенсионерка. Но, тем не менее, у меня работа моя первая. Она была у нас еще тогда в Кемерово, был завод обороны, легендарный, тот самый «Прогресс», который кормил не один город в нашей области. Вот я там начинала, какое-то время работала, наверное, год-два. Вот, потом ушла. Ну и с большим трепетом, такой с ностальгией это воспоминаю. И сейчас бы, да, вот если бы люди рядом были вот такого склада, такого же, такие отзывчивые, я бы с удовольствием пошла бы заработать. И достойная зарплата, все-таки я, наверное, человек а-ля СССР, поэтому у меня есть, конечно, ностальгия своего рода. Вот. Но сейчас, я думаю, проблема в том, что у нас многие люди, они как будто, вот, мне-то сейчас хорошо, а мне на остальных, мне как бы все равно. А ведь работа на заводе, она такая коллективная. Она подразумевает под собой где-то помочь. Это же большое оборудование, это процесс большой. И он включает в себя не только там свое дело, свой участок работы, а еще и других людей, где-то что-то помочь. А сейчас у нас, мне кажется, с этим очень непросто. И вот я сделал дело, все остальные отдыхайте, извините, идите в баню все. Ну вот, лично я, мне 50 лет, ну вот лично я бы, конечно, с удовольствием пошла бы.
1: Спасибо большое, что позвонили. Далее Денис из Москвы.
3: Такой момент, как бы работодатель, когда человека нанимает, он наверняка может сделать несколько критериев с опытом, без опыта, от этого зарплата, естественно, меняется. Вот на заводе то же самое, скорее всего, для людей без опыта, зарплата меньше, это все понятно. Но главным таким критерием, ну, может быть, для меня, я работал на заводе, вот разнорабочим был, примерно понимаю, что это значит и за какую зарплату, но вот очень бы хотелось, что если человек, он же наверняка кто в офисе работает с высшим образованием, ну, в большинстве случаев, наверное, с высшим образованием. И вот человек, когда приходит с высшим образованием, он же, по сути, наверное, руками ничего не умеет делать, и нужно, чтобы вот именно на местах работодатель на заводе обучал средствами и силами, вот, наставника давали, показывали, как это делать. Вот чтобы через год, например, через два, этот специалист, он, ну, во-первых, навыки приобрел, во-вторых, получал такую же зарплату, как и тот человек, который работает там уже, ну, то есть с опытом продолжительное время, но может быть чуть поменьше. Вот. Вот предыдущий слушатель перед женщиной, который был, он частично эту тему затронул. Вот при таком условии, наверное, из офиса, ну, можно выбраться, если уже прям крайняя необходимость.
1: Спасибо большое. Далее. Вадим из Ярославля. Здравствуйте, Вадим, прошу вас.
4: Живу в Ярославле, 52 года. Закончил Ленинградский автотранспортный техникум. И первое время работал после техникума на руководящих должностях, потом ушел в шоферю. По поводу желания и возможности перехода на завод, хотел бы сказать про Ярославскую именно область. Переход на завод, ну, я не знаю, при каких условиях может быть. Заводы города Ярославля сейчас где-то на неполный рабочий день, где-то практически прекратили свою работу. Некогда гигант промышленности, моторный завод, на котором работало 55 тысяч человек, сейчас меньше 5. Вот буквально 2 недели назад только вышел из корпоративного отпуска на 2 месяца. Так что никакого смысла ни заработать денег, ни как-то самоутвердиться при переходе на завод в Ярославле нет.
1: Спасибо. Ну, про Волгоград там примерно такая же история. По крайней мере, то, что я слышал от людей совсем недавно. Не знаю, как сейчас. Может быть, актуальные данные другие. Но заводы там, а это раньше, в советские времена, город заводов. Нынче, конечно, почти, по-моему, все, почти, аккуратно скажу, закрыты. Далее. Александр из Иркутска. Прошу вас. Александр, говорите, алло. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
5: Вы знаете, мне вот 76 лет, вот я учился на Московске, Тульской области, строительный техникум. Вот, сейчас живу в Иркутске, да. Но вы знаете, нас учили очень хорошо, кстати, технарей. Была производственная практика, стройотряд был, преддипломная практика. Нас учили, да, очень хорошо. А сейчас я не понимаю. Вот даже у меня внуки растут. Да, вроде бы в университет учатся. У меня 6 внучат. Все прочее. Но смотрю, вот наблюдаю. Не то. Вот вы знаете, извините, пожалуйста. Но я напомню слова классиков наших. Как Пушкин говорил. Когда держава богатеет, когда простой продукт имеет. Вот. И еще второе изречение нашего Владимира Ильича Ленина. Один шаг практического движения важнее дюжины программ. А сейчас потребители большей частью. Извините, есть ребята толковые? Есть, конечно. Но большей частью потребители. Извините, спасибо.
1: Спасибо вам. Давайте сделаем перерыв, друзья. После перерыва продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Тема разговора. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? Звоните, пожалуйста. За длинным рублем, разумеется. За длинным рублем. Да, но придется много работать. Зато не в офисе сидеть, просиживать штаны. Или вам нравится в офисе? Тоже скажите, что вот работал на заводе. В офисе получше будет, покомфортнее. 8 800 200 ровно 9702. После перерыва продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
8: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
7: Россия и Китай, учитывая последние события, должны полагаться только на собственные силы и братскую солидарность. Об этом в интервью Шанхайской медиагруппе заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Москва и Пекин имеют обоюдный интерес к сотрудничеству. 19-20 мая российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным посетила Китай с официальным визитом. Российский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. Стороны подписали 40 совместных документов, включая заявление об укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений.
6: А США.
7: Соединенные Штаты намерены обеспечить свое доминирование в западном полушарии и не потерпят никаких вызовов ему. Это заявил Дональд Трамп. Как отметили в конце апреля на Смоленской площади, Штаты в духе обновленной неоколониальной доктрины Монро оказывают серьезное давление на Кубу, запугивают Никарагу, а другие страны западного полушария, осмелившиеся иметь собственные взгляды на выбор модели развития и внешних партнеров.
6: О катаклизмах.
7: Власти кубанского Армавира объявили эвакуацию прибрежных районов из-за угрозы затопления. Жителям необходимо покинуть опасные зоны, сообщили в городской администрации. Уровень воды в реках Кубань и Уруб резко поднялся после затяжных ливней и аварийного сброса на водохранилище в соседнем Невиномыске. В этом году весенние паводки охватили уже 25 российских регионов. Наиболее сложная ситуация ранее сложилась в Дагестане.
6: О нововведениях.
7: Запуск посадки по биометрии на международных авиарейсах перенесли на более поздний срок. Сначала новую технологию протестируют только на внутренних маршрутах страны. Эксперимент стартует 1 июня на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. По планам правительства, тестирование продлится до апреля следующего года, после чего специалисты оценят готовность инфраструктуры.
6: О погоде.
7: В Москве зафиксировали новый температурный рекорд для 20 мая. Воздух прогрелся сегодня до плюс 30,6 градуса. Это сообщила метеорологическая обсерватория МГУ. Предыдущий был установлен еще в 19 веке, в 1897 году. Тогда было плюс 29,7. А накануне был обновлен 30-градусный рекорд, установленный в 1979. Вчера воздух в Москве прогрелся до 30,7 градуса. Завтра синоптики обещают плюс 29-30 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра будет плюс 22-23. Официальный курс доллара на завтра 70 рублей 95 копеек, евро стоит 81 рубль 98 копеек, курс юаня 10 рублей 42 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Готовы ли вы уйти из офиса на завод? 8 800 200 ровно 9702. Валерий из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас,
9: да,
1: Валерий.
9: Да.
1: Да, говорите, пожалуйста.
9: Да, здравствуйте. Я скажу не о себе, а о своем сыне. Сам я, в общем-то, закончил тоже КЦАЛИФ, отработал 40 лет тренером. То же самое мой сын закончил КЦАЛИФ. Вот потом отыграл профессионально в футболе. Вот, и, ну, и до сегодняшнего момента-то он играл в футбол, а сейчас ушел на завод. Я, конечно, не расстроен этим, тем, что думал, в принципе, из него должен был хороший педагог получиться. Вот. Но он сказал, что надо кормить семью. Но я так думаю, что если бы в школах, в обычных или в обычных средних спортивных школах платили бы достойную зарплату, ну, наверное, порядка, может быть, 90 тысяч, наверное, никуда. Короче говоря, двоих детей надо кормить, дети несовершеннолетние. Вот он ушел на завод без какой-либо специальности, но я не представляю, кем он там работает. Мне, честно говоря, не очень... Мне приятно за то, что такой у меня сын ради семьи готов бросить, ну, грубо говоря, для меня любимое дело, там, тренерскую работу, да, и уйти простым. Я думаю, что или грузчик, или кто там, я не знаю.
1: А ты ему вот вообще не говорил, что ли? Стесняется рассказать или в чем?
9: Нет, мы эту тему не поднимаем с ним, потому что, ну, мне, во-первых, ну что, если человек мужик решил, мужик сделал.
1: Логично.
9: Понимаете, поэтому что там дальше? Единственное, что я просил... Саш, ну ты как-то все равно не забывай о том, что, может быть, где-то подвернется, твои друзья, которые вместе с тобой играли, или еще где-то позовут вот тренером работать, или еще куда-то по спортивной там направленности. Ну, он говорит, пап, слушай, заканчивай, говорит, со мной об этом разговаривать. Все, я решил, все сделал. Мне надо кормить семью. Вот живут они в квартире, живут они в Химках, в общем, ну, вот такие дела. Я, честно говоря, ну, двое детей.
1: Понятно, он пошел работать, молодец, правильно сделал.
9: Сейчас я что понимаю, что вот работая преподавателем, да, ну, например, раньше у нас там была одна команда, за которую мы отвечали, там, ну, работали хорошо. Сейчас, например, я знаю, спортивные школы средней руки дают по две команды. Это примерно где-то, наверное, 4 часа, ну, работа тренерская, да, между ними перерыв. И, соответственно... Документация, море документации, которые нужно просто, вот я по своим друзьям мне говорю, не тоже хоть на пенсии, по своим друзьям, море документации. И поэтому человек сидит и не знает, в общем, наверное, за 65, 70, 75 тысяч, ну, наверное, это просто, я не знаю, как сказать. Плюс еще, естественно, у людей заняты суббота и воскресенье, потому что игры первенства Москвы проходят все время.
1: Соревнования, куда-нибудь другие города надо ездить, и т.д.
9: Нет, это за другие города нет, потому что Московская футбольная лига там, и это в Москве внутри соревнования, и Кубок Москвы, и первенство Москвы, она каждое воскресенье проходит, либо суббота, либо воскресенье. Нет, такого нет, что в другие. Если ты сам хочешь куда-то в спортивной школе, тебя на сборы посылают, ты можешь поехать. Но сборы это нормально, ты можешь детей своих взять, еще что-то. Это никаких, вот просто вот финансовые составляющие. Я вот сам сейчас работаю в долголетии. С большим удовольствием бы, ну, там, 67, там, или с большим удовольствием поработал в спортивной школе, но мы такие старые, не нужны. Но могу единственное тоже заметить. Обучение у нас в институте, когда я закончил я в 79-м году, да, оно намного лучше, чем сейчас. Могу сравнить и с Сашкой, и сейчас у меня другой сын Сашка там учится, но могу совершенно точно сравнить другое. И давали две специальности: педагог по физической культуре и тренер по футболу. И мог и там, или там работать. Но сейчас я сыном своим горжусь. Вот, но я единственное, что он неужели сможет там до 65, до пенсии проработать на заводе, не представляю себе.
1: Спасибо большое, что позвонили. Далее. Максим из Кемерово, далее.
10: Здравствуйте.
1: Здрасте.
10: Ну вот по поводу готов-не готов, вот сейчас тоже правильно сказал, и, кстати, тоже я работаю с детьми, тоже тренер. Два высших образования, оба гуманитарные, работал на шахте, на стройке, ну, по молодости еще. И вот именно сейчас, вот мне 50 лет, я по двум причинам не готов уйти на завод. Потому что, первое, для завода нужно здоровье. В 50, ну, как бы... У меня, я думаю, многих уже у нас только нет.
1: Подождите, как раньше люди на заводе работали, стояли у станка до самой пенсии? 50 лет не срок, простите, ну, пожалуйста.
10: Во-первых, пенсия была до 60, а не до 65. Во-вторых, если говорить о себе, да, допустим, ну, у меня как бы большие проблемы со здоровьем, которые, ну...
1: Ну все понятно.
10: Смотрите, ситуация-то в чем? Я вот работаю тренером, мне, в принципе... Я раньше работал в офисе, работал много, по 12 часов за компьютером, в таком режиме, там, ну, почти 20 лет, лет 15, по-моему. Именно этим я угробил свое здоровье. И когда я бросил офисную работу, именно для новой, скажем так, что я и по здоровью стал немножко лучше. Но у меня и работа, видите, она тренерская, с туризмом связанная. Понимаете, да, о чем?
1: Да, то в общем.
10: Больше на свежем воздухе, больше движений, благодаря тому, что я стал двигаться. Вот то, что вы говорите, в офисе хорошо, да плохо в офисе.
1: Я не сказал, что в офисе ужас. Хорошо.
10: Не, ну,
1: я же сам не в офисе работаю.
10: Я про то, что в офисе ужас. Кондиционер – это просто враг здоровья номер один и так далее. Ну ладно. В общем, я про то, что... И смотрите, что получается. Про здоровье-то еще даже в чем. Чисто физически я, допустим, у станка стоять могу. Но весь прикол в том, что я постоянно хожу по врачам, у меня постоянное обследование. Если я так буду работать на заводе, но меня просто выпнут. Здесь я как преподаватель, да, я могу хоть как-то свой график немного подкорректировать и где-то что-то отпроситься у начальства, и меня отпустят на прием к врачу, допустим.
1: На заводе не вот, получится, я понял.
10: А на заводе это не получится.
1: Все
10: да.
1: понятно.
10: Ну и плюс график. График 5-2. И когда опять-таки ты привязан ко времени, к рабочему, ну, это вот чисто не для меня. А вот те, кому кормить семью и молодые, да, это выход, это очень хороший выход. Ну и были бы заводы, а их нет. Или почти нет.
1: Ну, производство, спасибо. Заводов нет, но производство остались. Далее. Феликс из Пензы. Здравствуйте, Феликс.
11: Я хочу рассказать вам маленькую такую историю. У меня брат, я думаю, вы его знаете, он дозванивается к вам периодически. Вот, Михаил из Саратова.
1: Да.
11: Вот. Он полностью незрячий, и его приняли на завод радиоприборный. Он потому что технарь, хоть и не зрячий, но он вот недавно устроился туда на работу. Вот. Он программирует радиостанции, он паяет, умеет. Вот. А что касается меня, ну, я вот сейчас работаю в офисе, наверное, мне... Я бы не готов был пойти на завод, потому что мне моя работа нравится.
1: А кем работаете, еще раз?
11: Я айтишник.
1: Айтишник, ага, понятно. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Юрий из Тверской области. Следующий, прошу. Юрий! Нет, Юрий, не докричимся. Павел из города Владимир, пожалуйста.
12: Ну, скажем, тоже про себя не скажу. Сам бы я пошел на завод про сына. Сын вот у меня готовится идти на завод. Мы даже попытку до армии пытались сделать, но сказали, что руководитель. Говорит, сейчас мы тебя будем учить больше полгода.
1: А ты в армию.
12: А ты в армию уйдешь.
1: Ага, вот. Так.
12: Да, вот. Ну, пришел он с армии. Говорит, а вот сначала отучусь, высшее образование получу, а потом пойду на завод уже хорошим специалистом. Кстати, вот про зарплаты. У нас в Владимире готовы 1000 рублей платить в час операторам станков с ЧПУ. Вот. Но другая сторона...
1: Это при 8-часовом рабочем дне, я правильно понимаю?
12: Да, 8 тысяч в день, да.
1: Неплохо.
12: Да, да. А в Москве с этими же специальностями уже на 2000 можно рассчитывать. Но это, ну, это я про фрезеры говорю, про шлифовщиков.
1: Угу,
12: вот. Угу. Лечки чуть поменьше. Но есть еще другое, вот как вы говорите, как и в Волгограде. Вот это единичные случаи. То есть это я про небольшое производство говорю, которое там осталось, остатки.
1: Если специалист хороший, найдешь работу.
12: Да, да. А вот, например, Владимирский тракторный завод, он исчез. То есть его разрушили окончательно, ленточку разрезали. Теперь там это будет жилой комплекс. Не знаю, кто
1: теперь
12: там
1: тут будет. Офис, как говорится, в таких случаях.
12: 30 тысяч там раньше работало. И самое интересное, у нас за этот период СВО, то есть у нас даже появилось министерство промышленности, то есть правительство Владимирской области. Была администрация, теперь правительство. Взрослые люди друг друга... Ну, а промышленность-то вот за 10 лет импортозамещение, вот прям массово, то есть там кирпичные заводы позакрывались, в Гусь-Хрустальном вообще практически остался только опытный завод. А нет заводов. Вот. Маленькие производства есть, а специалистов не могут найти, потому что и ПТУ нету. У нас закрыты в области все ПТУ. Все. То есть там офисы. Вот те самые, которые люди, в принципе, там раньше готовили, кому идти на завод, а куда он сейчас пойдет? Даже рад бы вот на 8, на 1000 рублей-то. Все. А он не умеет ничего.
1: А хрустальный завод Гусевский работает или нет?
12: Нет, конечно. Там четвертый цех пытались реанимировать несколько лет назад. И этот хрустальный завод, все. Вот.
1: Ужас.
12: Завод имени Дзержинского тоже все, где полоское стекло делали, то есть там 10 тысяч человек работало.
1: Угу.
12: Вот, стекловолокно тоже прям снесли.
1: Спасибо. Перерыв у нас, друзья. Давайте отдохнем. После перерыва продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Звонить.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16.00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
13: Оружейный конструктор Михаил Калашников объединил в одном автомате все лучшие идеи своих предшественников и добавил свои. Его собственные технические решения в сочетании простоты и надежности считаются гениальными. Конструкторы, которые работали с Калашниковым сначала в Коврове, а потом в Ижевске, рассказывали, что обсуждение деталей запросто могло затянуться до поздней ночи. И последние мысли оружейники высказывали друг другу уже на улице, по дороге домой. Причем так громко и яростно, что на них обращала внимание милиция. А наутро Калашников приходил на работу с абсолютно новыми решениями.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 20 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Завод или офис, офис или завод, готовы ли вы отказаться от работы в офисе ради того, чтобы пойти на завод работать? И, кстати говоря, никто не позвонил и не сказал, что вот работал на заводе, а нынче в офисе гораздо лучше, чем на этом вашем заводе. И я, наоборот, с завода ушел в офис. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Евгений Ставрополь, слушаем вас.
14: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
14: А, знаете, что хотелось бы сказать? Я вот заметил, ни один из слушателей, который вот дозвонился и говорил, что пошел на завод работать, и вот, судя по историям, лично мое мнение, не от хорошей жизни все.
1: Ну, так то понятно, есть, где зарплата выше на заводе, поэтому перешли на более высокую, высокооплачиваемую работу. Логично, так.
14: Да. То есть и изначально, как мне кажется, идут на завод, потому что других альтернатив нет. В плане человек, который пошел на завод, он, ну, офис-менеджером, да, продажником, который там, так скажем, язык подвязан, он может что-то продать, то есть у него речь такая складная. Вот это имею в виду.
1: Ну, понятно. А, собственно, не вижу в этом проблемы, что за более хорошим заработком перешли на завод. Наоборот, это хорошо, что на заводах начали платить. Правда, количество заводов сократилось. Но другой момент. Как-нибудь и об этом поговорим тоже. Спасибо большое. Николай из Ростова-на-Дону. Здрасте.
15: Хотел бы ситуацию одну рассказать. Вот говорят, завод или офис, работа. А, ну, дело в том, что на заводе, ну, реально там... сейчас тяжело, ну, платить платят, как бы, а, ну, я просто работал в Тихвине на одном большом заводе, и здесь у нас в городе, в Ростове-на-Дону работал. Ну, скажу, в Тихвине, да, там зарплаты большие, деньги большие платят, но там, конечно, и на коленях постоять приходится.
1: Вагоностроительный? Вагоностроительный в Тихвине?
15: Точно, он самый, да. Я в ночь работал, ночную смену постоянно, как бы, то есть, ну, первые две недели прям совсем ноги разожгнуть не мог, там на коленях варили. Ну, потом последующие разы уже втянулся прям хорошо, вот. А здесь вот в Ростове-на-Дону завод наш, как бы, ну, я не знаю, можно называть, Ростельмаш, короче. Там я скажу, ну, такое, наверное, если через знакомых, то условия хорошие. Если ты пришел с улицы, то, наверное, нет, потому что все работали там с 7 до 4, я работал с 6, с 5 и до 8-9 вечера. Ну, хотел просто заработать, ну, вот как и все, то есть заработать больше. Больше сделаю, больше заработаю. Соответственно, этого не было. То есть я работал больше всех, получил меньше всех. Но я 4 месяца там отработал и уволился оттуда, больше нет. Вот сейчас сел за руль на доставке, ну, на ИП, там, молочек такой возим. Вот, ну, как бы пытался найти что-то, что, ну, то, что я лучше всего умею, как бы, ну, из того, что я умею, да, там. То
1: есть, как, а что вы умеете? Есть, там, еще раз, что?
15: Да я умею варить, я вообще сварщик, я умею так, варить.
1: Ну, сварщиком там, работу найти точно можно за хорошие работа. Деньги.
15: Не-не-не, у меня, да, можно, не спорю. У меня по состоянию здоровья, я не могу
1: все,
15: работать.
1: Другое, я понятно, не хочу понятно, да. Понятно. Вот. Зайчиков ловили, руль, как бы, то есть, я понял.
15: Ну, там нет, там до этого проблема у меня была. Вот, а за руль сел, как бы, то есть, ну, зарплата вроде неплохая, но на такая легковая машина, ну, грузовая, там, Б-категория, короче. Типа, газель, не газель, только не газель, японцы у нас. Вот, и как бы на этом автомобиле езжу. Ну, я работаю с 7, ну, до 2 дня. И зарплата примерно как на заводе, наверное. Ну, у меня хотя бы кондиционер есть. Вот о чем. Не так сильно, конечно, устаю. Ну, дорога нравится. А вот человек там говорил, 20 лет в офисе проработал, типа на заводе было столько. Ну, сейчас на заводе столько не проработаешь 20 лет. Во-первых, там как бы, то есть, ну, наверное, мотивации большой нету. Раньше работали по 50 лет, ну, так они и квартиры, земельные участки получали. А сейчас что ты получаешь на заводе? Ну, здоровье оставляешь там и ничего толком не получаешь. Поэтому там навряд ли кто-то 20 лет вывезет на заводе работать.
1: Спасибо большое. Далее. Кирилл из Москвы, слушаю вас.
16: День добрый.
1: Здрасте.
16: Хотел бы сказать касаемо заводов. В 2008 году заканчивали вуз автомобилестроительный, московский, и пошли практику проходить на АМОЗИЛ, бывший. Так в то время ребятам, вот нам с высшим образованием, первые 3 года обещали зарплату 7000 с копейками рублей. И, естественно, 2007, 2008, 2009 и 2010 года люди, которые конструктора автомобилей, технари, инженеры, никто из потока не пошел ни на какие заводы, потому что все пошли продавать импортную продукцию, импортные автомобили, импортную технику и так далее. И все свелось к тому, что сейчас они нужны, да, но мне уже 40 лет, я уже половину позабыл, работаю, конечно, не по специальности. И, ну, о каких заводах, если действительно ПТУ нету, а технические вузы, я не знаю, ну, там остались ли престижные, по крайней мере, в Москве до сих пор. А касаемо офисов, поменять офис на завод, какой офис? Офис «Газпрома» не поменяю, офис «Лукойл» нет, конечно.
1: А но офис, там разные там... зарплаты, вы же знаете, да?
16: Где?
1: И в «Лукойле», и в «Газпроме».
16: Конечно. Но ни с каким заводом, ну, смотря опять же, кем пойти, да? Вот. И поэтому, ну, а какие здесь вот люди звонят из разных областей, но нет заводов, нет производств, остались?
1: Нет, производство есть. Есть производство.
16: Ну, какие-то сборочные ангары, ну, это производство. Ну, а какой, вот приезжает человек учиться, абитуриент в Москву, в технический вуз, да, и он, вот этот соблазн московский и столичный, где у нас таксисты и курьеры больше 100 тысяч, там, 150, водители получают больше 200 тысяч, бывает. И какой завод, кто им может предложить на месте? Какие альтернативы? Действительно, раньше давали, был профсоюз, давали жилье, на очередь жилье, помогали семьям. А сейчас что? Дадут очки, чтобы с ручки не летело, и перчатки. И 1000 рублей за смену. Ну, это смешно.
1: Не за смену, за час. Не надо.
16: А, за час, извиняюсь. За час, если, как за час? 8-часовой рабочий день, 8000 рублей. Ну, это тогда хорошее.
1: Это хорошее. Это платят. Да, но есть меньше, конечно, но тем не менее, можно и 1000, и 2, видите. Кстати говоря, ПТУ, я, конечно, выступаю за то, чтобы ПТУ воскресили, но раз уж надо обучиться, то курсов огромное количество, причем курсов с практикой есть, пожалуйста, заплати деньги. И, кстати, деньги вполне подъемные, обучишься. Сколько у нас осталось? Сейчас уточним. 1,5 минуты, успеем еще послушать одного человека. Валерий из Краснодара, здрасте.
17: Добрый день,
1: Иван. Да, пожалуйста.
17: Мое почтение за актуальность ваших тем выскажу коротко и очень критично.
1: Давайте.
17: Как сказать, сейчас прям как выросло целое поколение потребителей, в прямом смысле слова. Все жалуются, скулят. Это лихо просто, потому что не видели. Раньше для того, чтобы ученика выучить в мастера, он годами метелкой мастерские мел и постепенно вникал в азы ремесла. Офис само по себе название, я очень критично отношусь. У нас что, в русском языке мало слов, что ли? Раньше в конторах промышленники, предприниматели, те же купцы миллионные сделки заключали. А сейчас, вашу мать, офис называется. Полное заимствование, полная никчемность такая вот, пренебрежение.
1: Ой, ну давайте, давайте брюзжать не будем, в самом деле. Уже до слова офис докопались. Ну, правда, ну что, в самом деле.
17: Я по определению контора, конторой называю.
1: Ну, я понимаю, эти... контора пишет, было такое выражение. Да, спасибо.
17: Пишет, самое главное, не создает прибавочной стоимости контора, вот в чем проблема.
1: Контора, офис, ладно, все. Спасибо большое всем, кто звонил сегодня, хорошо поговорили. Тема актуальная. Послушаем группу «Анимация». Не переключайтесь.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
1: Свою первую награду Михаил Калашников получил в 1940 году. 21-летний механик, водитель танка, был удостоен именных часов из рук генерала Жукова, в те времена командующего Киевским военным округом. Молодой человек с 9 классами образования победил на конкурсе армейских рационализаторов. Он изобрел прибор учета ресурса танкового мотора, который почти сразу приняли в массовое производство. За следующие 60 лет Калашников был удостоен 17 орденов, в том числе таких экзотических, как звезда Карабоба. Это высшая награда в Венесуэле. Еще Уго Чавес подарил Калашникову копию шпаги Симона Боливара.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская».